0: Я не держу зла на своих родителей. Они все равно любят меня.
1: Отец говорил, что я ничего не добьюсь.
2: Она постоянно мной недовольна.
0: Я хочу, чтобы мой отец услышал меня.
3: Я не хотела возвращаться домой после школы.
4: Я хочу, чтобы с ними можно было поговорить обо всем.
5: Я хотела, чтобы отец поддерживал меня.
0: Я хотела, чтобы они обнимали меня.
6: Я хочу видеть мамины добрые глаза.
7: Мама, я сделаю все, лишь бы ты не ругалась.
8: Мама часто кричала на меня, но я все равно люблю ее.
6: Я люблю ее.
7: Я ее люблю.
0: Я все равно его люблю.
5: Я все равно люблю его.
3: Я все равно люблю их обоих.

0: Итак, какие сложности, не про вас, да, у вас все хорошо, вы встречаете у других ребят с родителями. Какие бывают сложности? Сепарация. В чем это выражается? Не отпускают или что? Или сложно самим оторваться? И самим оторваться они не очень пускают, да, у других, да. Хорошо, еще какие сложности? Я озвучу, если что. Ага, если...
1: Я считаю, что основная сложность у многих – это неумение родителей войти в положение ребенка при каком-либо его желании. То есть,
0: неумение слышать.
1: Неумение слышать, да, можно так обобщить.
0: Спасибо, спасибо. Что еще?
2: Да.
0: А отсутствие родителей тоже проблема, и мы ее коснемся, спасибо. Причем и одного, и другого. И физическое, и эмоциональное отсутствие. Угу. Что еще? Так, здесь вот за этим столом, пожалуйста, поделитесь, какие сложности вы знаете про других, не про вас. Какие бывают с родителями сложности?
3: Нет, у нас тоже есть сложности. Например, гиперопека, которая становится назойливой и не дает себе выстроить нормальные взаимоотношения, которые ты мог бы выстроить.
0: Так, гиперопека. Угу. Так, что еще? Есть версии, варианты, пожалуйста.
4: Боязнь родителей общаться с детьми.
0: А страх родителей какие-то темы трогать?
4: Ну, неуверенность в том, что они поймут, допустим, не, я лучше подарочек там подарю или деньги дам, вместо того, чтобы поговорить.
0: А, то есть иногда материальные вещи как способ с чувством вины справиться каким-то и решить откупаться. Угу, угу.
5: Нездоровый пофигизм.
0: А, нездоровый пофигизм, который выглядит, что типа «это твоя жизнь». Делай, что хочешь. То есть, с одной стороны, гиперопека, а с другой стороны, а вообще твоя жизнь, делай, что хочешь.
2: А не брат и сестра.
0: Нормально. Не, мы говорим в целом. Хотя, я вам скажу, были ситуации, когда я консультировала двух детей из одной семьи. Если бы я не знала, что это два человека из одной семьи, было бы вообще абсолютно разные родители. У каждого из вас складываются свои уникальные отношения с родителем. И со старшим, правда, может не быть гиперопеки, а нам младшеньким будут вот трястись. Так, еще есть версии какие-то? Какие сложности с родителем бывают?
6: Физическое насилие. Это как бы крайняя степень.
0: Физическое насилие еще иногда оправдывается тем, что это воспитание, да. Так, еще есть версии? Ага, да, пожалуйста.
3: Холодность родителей.
0: Какая-то холодность, какие-то проблемы, в которых они уходят и не видят. Детские проблемы какие-то.
7: Не оправдал ожидания родителей.
0: О, это тоже такая тяжелое бремя такое, погоны такие, которые на ребенка возлагаются. Ты должен осуществить мечту всей семьи, ту, что я не осуществил и так далее. Вот об этом всем чуть-чуть я сейчас поговорю. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы... Какие в нашем понимании должны быть адекватные родители? Ну, наверное, все то наоборот, правда? Правда?

И слышать должны, и что еще? Понимать, принимать, любить, не быть холодными, да, быть включенными. Давайте посмотрим следующий слайд, где у меня как раз тема про то, что родители – это с детства наши боги. И пока мы растем, мы от них, пока маленькие, действительно во многом зависимы. Наверняка видели такую ситуацию, когда, ну, может быть, видели, слышали, когда мама говорит в магазине ребенку: «Сейчас я тебя здесь оставлю». Вы можете представить себе, какой ужас чувствует ребенок, когда ему говорят: «Я тебя здесь оставлю». Потому что он понимает, что этот человек – это все. Это еда, это забота, это безопасность. Все в этом человеке. И поэтому такими вещами, когда будете родителями, не играйте. Это очень страшные вещи для ребенка. Когда мы маленькие, нам кажется, что они боги. И они где находятся, эти боги? Они на Олимпе. Они самые-самые, самые умные, самые... Мама сказала, папа сказал. А потом со временем, это хорошо, когда мы начинаем видеть, что эти боги... Не идеальны, да. Я не хотела бы их оттуда стаскивать с нимба, валить их с этого Олимпа, но важно, чтобы мы взрослее начинали понимать и видеть, что да, они классные, но они люди, и у них могут быть свои какие-то вещи. Давайте посмотрим, какие бывают неидеальные родители. Итак, вы говорили уже о том, что они должны быть. Но многие из окружающих нас ребят не имеют полной семьи, прям чтобы и мама, и папа были. Иногда кто-то из родителей есть, но его как бы тоже нет, потому что он, ну, пришел, деньги отдал, все. В дела не лезет, в детское воспитание не лезет, и он как бы есть, но его нет. И нам кажется, что иногда женщине кажется, ну, одна, воспитаю, все нормально. На самом деле... Даже если этого родителя нет, он оказывает на нас влияние. Я вам хочу буквально несколько вещей перечислить, что дает мама. Мама дает тепло, принятие. Мы говорим о нормальной маме. Да? Она дает безусловное принятие. Вот для всех, может быть, этот ребенок, не знаю, толстенький, еще какой, а любящая мама какими глазами смотрит? А ты мой сладенький, самый красивый, самый вкусный. Он полненький, но она говорит: на еще пирожок тебе скушай, чтобы худеньким не был. А папа, папина любовь, она другая. И если мама, нормальная мама, любит вот всяким своего ребенка, то папа обычно больше любит за какие-то достижения. Я не хочу сказать, что папина любовь ущербная, она другая. Из-за того, что папа любит и побуждает к достижениям, он нас стимулирует. То есть, если мама скажет: ой, не лезь, упадешь, то папа обычно что говорит, если нормальный папа? Да, папа... вы знаете, это вроде такие шуточки, а теперь давайте представим, что мы во взрослой жизни, если нам в детстве говорили: пробуй, давай, дали потрогать, дали в грязь залезть, дали еще что-то потрогать. Во взрослой жизни есть больше шансов, что мы не будем бояться чего-то нового, что мы не бояться будем выходить из зоны комфорта. Поэтому папы – это, во-первых, про стимул к достижениям, во-вторых, папа – это еще и границы. Иногда, вы знаете, в семье мама говорит, говорит, и никак. А если папа, ну такой нормальный папа, он посмотрел, и все понятно. То есть вот это папина... Оно дает границы нам в голове и помогает нам в будущей жизни в социуме тоже придерживаться рамок. Это, в принципе, важно. Поэтому, когда отец или мать исчезают из жизни ребенка, то это наносит, конечно же, оставляет свой след. Следующий слайд, пожалуйста. Контролирующий родитель, да, вот эти гиперопекающие родители. Они говорят: да ты не сможешь, да мы о тебе позаботимся. Мы же тебе хотим чего? Вот, мы тебе хотим лучшего. И на самом деле за этой заботой иногда прячется контроль. То есть контроль в опеку такую красивую обертывается. И я говорю: для твоей же пользы, можно услышать. Я это делаю исключительно для тебя, все для тебя. А это

забота, вот это контроль, он очень сильно парализует ребенка, потому что, ну, если всю жизнь тебе, во-первых, чувство вины появляется, это же все только для тебя, я для тебя, мы все для тебя, только для тебя, тогда у тебя ощущение, что ты теперь должен чем-то расплатиться. А расплатиться чем должен такой ребенок? Послушанием, он должен делать, как ждут. Следующий слайд, пожалуйста. Почему делают так родители? Почему они контролируют? Вы очень хорошо подметили, когда обсуждали за столами, что, ну, во-первых, им страшно остаться без детей. Поэтому ребенок начинает расти. Некоторые родители, по крайней мере, вот наше постсоветское пространство, за границей, вы знаете, как модно, поехал в колледж и все, до свидания, все, он сам решает все свои проблемы. Как в нашем пространстве происходит чаще всего? С мамой. Когда он съехал. Так вот, иногда съехал, не наступает, и родители говорят, ну что вы будете снимать, ну что вы свои деньги будете тратить, ну поживите у нас, ну побудь со мной. Вот ты там, когда вот уже будешь работать, когда встанешь на ноги, тогда от нас съедешь. Ну и вторая причина, почему это делают родители, это потому что они себя в этой жизни, кроме родительства, не видят. Если у вашей мамы или у вашего папы нет другой жизни, как он родитель, нету хобби, нету друзей, нету еще чего-либо в этой жизни, он будет вас душить, чтобы вы оставались подольше ребенком. Потому что пока вы ребенок, вы даете ощущение нужности. Наверное, ну, никому из нас не хотелось бы чувствовать, что мы вообще никому не нужны. А вот родители иногда, когда ребенок выпархивает, если у них нет своей жизни, они чувствуют себя ненужными. Еще я встречаю в семьях, может быть, вы не обозначили это, может быть, в ваших семьях не было, когда родители сравнивают. А вот твой брат, а вот твоя сестра, а вот та родственница. А что они этим тоже хотят сделать? Как будто бы вроде добра хотят, стимулируют. Но иногда это работает с точностью наоборот, еще и ссоры между братьями и сестрами возникают. Следующий слайд. Про абьюз. Не знаю, а вот про насилие сказали, про физическое, да? А бывает еще вербальное насилие. С таким сталкивались вы? Как оно выглядит иногда? Родитель может шутить и сказать при этом что? У тебя плохое чувство юмора. Я шучу. И если кто-то замечание делает, он говорит, да я пошутил. И тогда тот, против кого пошутили, он что чувствует? Что у него что-то с чувством юмора не так. И на самом деле за этим прячется иногда агрессия. Может быть, в ваших семьях все классно, здорово, но вокруг вас наверняка есть ребята, которые слышат в семье, ну, такие шуточки, да, утонченное унижение, типа «очень красивая рубашка для клоуна». Или «когда раздавали мозги, ты наверняка остался дома». И вот такие вещи... Вот или руки у тебя, у всех оттуда руки, а у тебя... Ну, и вот эти вещи, они нас преследуют всю жизнь, да? И это выглядит как забота. Я же тебе говорю для твоей пользы. Тебе будет хорошо, если я тебя тут повоспитаю, да? Жизнь жестокая, я тебя к ней готовлю. Да, но на самом деле это неприкрытое унижение и оскорбление ребенка. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и родители-перфекционисты, вы о них сказали. Которые на нас навешивают некий ярлык. Ты должен быть. Вот я встречала людей, которым сценарий прописали родители. Она должна быть красивой, она должна быть скрипачкой, она должна сделать карьеру юриста, она вот это все должна, а она не чувствует себя, вот что она там. Она все это сделала, но удовольствия не получает. Поэтому иногда очень важно нам пересмотреть эти ожидания и в какой-то степени понять, а это то ли, что я хочу. Ничего плохого нет в том, чтобы родители нам подсказывали, но если вы хотите куда-то, а вам говорят, нет, в нашей семье все врачи, к примеру, или все военные, и у вас просто шансов нет никуда попробовать, никуда. Или говорят, ну, к примеру, я не знаю, актер?

Что за профессия? Ты будешь этим на хлеб зарабатывать, да, понимаете? И вы что-то даже, если мечтаете, хотите попробовать, вам уже подрезают крылья этим сценарием. Следующий слайд. Как избавиться от наследства токсичных родителей? Как вам кажется? Что с этим всем делать, когда вот это слышит ребенок день изо дня день, вырос уже, уже там старше подросткового возраста, начинает переосмыслить, что с этим делать? Так, сепарация. Так, про сепарацию скажу. Знаете, когда начинается? Когда вы родились, отрезали пуповину, она уже началась. Потом вы пошли первые шаги. Да, вот здесь у вас малышка сидит. Когда пойдет первые шаги, она не всегда пойдет туда, куда мама хочет. Вообще не туда пойдет. И это тоже сепарация. А потом вы идете в школу, и вы остаетесь без родителей, чужой тетей. А потом едете в первый лагерь и остаетесь тоже без родителей. Поэтому сепарация – это на самом деле не в какой-то год. Вот все, я решил, сепарируюсь. Конечно, ярко это проявляется в подростковом возрасте, когда мы себя противопоставляем семье, конфликтуем с ними, и это хорошо. Чуть-чуть можно поконфликтовать. А что еще, помимо сепарации, как избавляться от такого бэкграунда, что ли, груза? К психологу сходить тоже хорошо, если самому сложно разобраться. Что еще? Пообщаться с людьми, которым доверяешь, если чувствуешь. Важно очень еще пересмотреть, а что я оттуда вытащил с семьи, какие установки. Они же у нас в голове как непреложная истина. Мы думаем, что все так живут. И это правда, потому что наши боги нам когда-то это сказали на нимбе. Очень важно попытаться поставить личные границы. Да, есть еще варианты? Иногда, да. Следующий слайд, вот про это хочу как раз... Следующий слайд, вот, хочу немножко про это поговорить, про границы эти. Иногда, вы знаете, когда мы хотим выстроить границы, мы начинаем атаковать родителей. Мы начинаем грубить, ругаться, скандалить, делать им назло. Вот сепарируюсь любой ценой. И, к примеру, я знаю людей, которые, знаете так, стремительно переезжают на другой конец страны, чтобы сбежать от родителей. Но внутри они точно так же привязаны, и они мучаются, они страдают, они в депрессии, потому что они все время привыкли, что родитель должен сказать, а что делать, а как жить. Поэтому очень важно и не ругаться с одной стороны, не скандалить все время. Потому что на самом деле, посмотрите, когда мы с ними ссоримся, мы на самом деле, мы отдаем им контроль. Они нас заводят, мы в ответ отвечаем, и получается, мы думаем, что мы отстояли свое право, а на самом деле мы ничего не отстояли. Они нами до сих пор управляют. И поэтому наша задача вот в этой сепарации четко, но вежливо отвечать. И когда мы отвечаем, тогда мы прерываем вот этот цикл. Атака, да? Родители атакуют, мы отступаем, потом защищаемся, а потом, знаете, уже насилие. Следующий слайд. Поэтому очень важно заявить свою позицию. Объявить то, что мы думаем по-другому. Может быть, не всегда это можно озвучить. Есть разные семьи, я общалась с разными ребятами. Есть семьи, в которых ты заявишь о своей позиции и останешься просто на улице. Очень жестко. Есть в некоторых семьях авторитарные семьи. И говорят, ты мнение появилось, вот, вали. Да? И поэтому иногда важно эту позицию сначала в своей голове озвучить. Я хочу жить по-другому, я думаю по-другому, я хочу выбрать по-другому жить. Следующий слайд. Очень важно, вот эта мысль, знаете, когда, как я скажу им, что я в чем-то с ними не согласен, она очень страшит иногда. Вы все время жили так. А еще если вы заявите, опекающий родитель включит, знаете, такую манипуляцию. Какую, как вы думаете? Супер опекающий родитель что включает? Живи как хочешь, не говорит супер опекающий, потому что у него очень много тревоги остаться одному. Поэтому он начинает обижаться, он начинает говорить, я вот на тебя, я теперь никому не нужна, и у тебя

чувство вины, у тебя прям... И вот эти все вещи включаются, поэтому когда ты слышишь на таких встречах, что надо отделяться от родителей, ты понимаешь, что ты-то придешь домой, скажешь это, но ты знаешь сценарий, ты знаешь, что тебе прилетит в ответ, что потом мама будет засиживаться.

Столиком я слышала размышления о том, что дети даны нам на время. И вы должны понимать, что вы не собственность родителей. И поэтому слово «почитай», оно не про то, что слушай всю жизнь, маму заглядывай в рот. Потому что если мы возьмем библейского персонажа того же Иисуса, он тогда очень долго должен был делать то, что ему мама сказала. А он не делал то, что ему мама сказала. И когда пришли братья его позвать, он говорит, вот, у меня есть свое дело уже, у меня своя жизнь. И это нормально, когда мы по отношению к родителям проявляем принятие, что да, это мои родители. Вот какие есть, то это мои родители. Когда мы по отношению к ним проявляем уважение, вот они такие, какие есть, тогда мы говорим, да, это мои родители. Да, они вот такие, я их все равно уважаю. Но делать, как они вам говорят, и всю жизнь заглядывать в рот, это не тот принцип и не тот месседж, который Бог хотел бы, когда дает эту заповедь. Заповедь говорит, почитай. Она не говорит, делай всю жизнь, что тебе сказали. Она не говорит, слушайся все время, ходи, спрашивай, что тебе надо. И если родители это включают, то это манипуляция. Очень важно, даже если мы чувствуем, что у нас вот назрело это, но это вызовет проблему, чтобы мы хотя бы себе сказали, да, сейчас я не могу сказать своим родителям, что мы выросли до того, чтобы по-новому построить отношения. Это не про то, что я с вами вообще знаться не хочу. Знаться не хочу, это, знаете, сбежать от родителей. Это на самом деле они все равно вами управляют. А вот иметь смелость озвучить, созреть, да, сказать, пока не могу противостоять, но я это буду делать, я буду готовиться, чтобы сказать, я хочу чуть-чуть по-другому свою жизнь построить, я вижу по-другому свою жизнь, я хочу другие принципы своей жизни. Это очень важно. Тогда мы не просто замкнуты в пространстве. Ну, вы знаете, хорошая тема, но это не про мою маму, как бы, да, можно сказать. Тогда мы вообще остаемся без выбора, а выбор у нас есть. И тогда мы готовимся к этому, зреем к этому. Следующий слайд. Ну, про прощение, да, заявить о своей позиции. Конечно, родители в ответ на это будут воевать, пытаться вернуть все обратно. А, знаете, как любая система, они будут пытаться сохранить гомеостаз, равновесие, а тут ты один что-то тут придумал, какое-то навье. А, конечно, будут в ответ попытки вернуть вас, так сказать, в лоно семьи. Но я думаю, что очень важно, чтобы мы отделялись от родителей. Это залог нашего эмоционального здоровья. И вот эта эмоциональная автономия от родителей, она не означает полностью отрезать все. Это значит, что мы с ними общаемся на новом уровне. Мы не общаемся с ними, как дети, которые всю жизнь должны, знаете, поклоны отвешивать, в рот заглядывать и делать все, что хотят родители. Тогда они продолжают оставаться богами там, на Олимпе. Ну и несколько слов скажу о прощении, там был слайд. Как вы думаете, почему сложно простить иногда родителей? Когда, к примеру, были манипуляции, были унижения, может, даже физическое насилие у кого-то было. Почему сложно простить? Это, во-первых, иногда удобно не простить, да, потому что простить – это значит двигаться дальше, оправдывать свои какие-то вещи, да, свою нерешительность, нежелание менять что-то в жизни. Но еще, наверное, простить – это иногда про то, что как будто бы то, что они делали, это нормально. И, что теперь все забыть, все оставить? А что с моей болью тогда? Куда мы с этой болью носимся? Мы хотим, чтобы как-то с ней. И, наверное, простить – это не всегда про то, что забыть. Это точно не про то, что оправдать то, что они делали. А, потому что ну, в разных семьях очень по-разному бывает. И когда дети иногда слышат от родителей, лучше бы ты не родился, ты такой нам не нужен, то, конечно, вот такие вещи сложно отпустить. Эти слова очень долго в голове проносятся. Да. И поэтому простить – это, наверное, вынуть жало. Вот это. Больно будет все равно, но это как будто бы ты не носишься вот с этой вазой уже со своей болью.
И ты решаешь. Для начала надо в голове решить, я их прощу.

Следующий слайд, наверное, это последний мой слайд. Ну, что нужно ожидать? Когда мы пытаемся отделиться, когда мы пытаемся что-то сказать, мы в ответ встречаем что? Мы встречаем противодействие. И очень важно, чтобы мы помнили, что реакция будет, надо к этой реакции подготовиться и потихонечку действовать для того, чтобы строить свою жизнь, скажем так, так, как вы ее видите. Спасибо вам за внимание. Может, есть какие-то вопросы, дополнения, пожалуйста.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Мы с вами слышим иногда приглашение «Убойся Бога» или «Страх Божий». А как вы думаете, нужно ли нам с вами бояться Бога? И правильно ли будет бояться Его? Страх – это состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Согласно психологии, страх считается отрицательно окрашенным эмоциональным состоянием. Но в книге «Второзаконие» мы очень часто встречаем с вами это приглашение. Бояться Бога, убойтесь Бога. И на фоне описания великой Божьей любви в этой же книге, кажется, что приглашение «бояться Бога», оно неуместно. Но вместе с этим мы с вами увидим, как неоднократно к этому Господь нас приглашает. И очень хотелось бы понять, что Господь желает этим сказать. В 6 главе, в 24 стихе, мы с вами читаем следующее. «И заповедал вам Господь все постановления сии, чтобы мы боялись Господа». И дальше мы читаем с вами. «Бойтесь, чтобы вам было хорошо,

бойтесь и исполняйте, дабы вы жили на этой земле. Рождаемся ли мы с вами с этим чувством страха перед Господом, или все-таки оно приобретается в течение нашей жизни? Давайте мы увидим, что написано в 4 главе этой книги, в стихе 9 и 10. Мы читаем следующее. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим». И дальше мы читаем с вами. «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научились бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». Интересно, Господь говорит, чтобы вы не забыли все то, что с вами случилось, и воспитывай своих детей, чтобы они также научились бояться меня. Это процесс, это воспитание, духовное воспитание. Страх Господень – это особый страх. И это как раз тот страх, которого не нужно бояться. Ради этого появилась в свет целая книга, книга Второзакония, для того, чтобы показать нам, как нам строить наши взаимоотношения с Богом. Уже завершилось путешествие в пустыне, но народ еще не был научен благоговеть перед Богом. Именно поэтому неоднократно мы встречаем с вами приглашение бояться Господа. 6 глава. «Бойся, чтобы тебе было хорошо». Глава 10, стих 12 этой же главы. Мы читаем с вами приглашение, которое обращено к людям. «Когда вы перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, и вы будете жить безопасно». Далее мы читаем с вами о том, что Господь говорит, чтобы вы боялись Господа. 13 глава. «Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте». 14 глава мы читаем с вами. «Отдавайте», да, десятую часть Господь приглашает, чтобы вы научились бояться Бога. 17 глава, 19 стих. «Читай закон, чтобы ты научился бояться Господа». В 25 главе мы снова читаем приглашение, чтобы ты научился бояться Господа. 28 глава, 58 стих. «Если не будешь бояться, поразит Господь тебя болезнями». Интересно, в главе 31 этой же книги Господь обращается к иноземцам, что они также должны научиться бояться Господа. Мы читаем Священное Писание и находим неоднократное приглашение в Священном Писании о том, что человек должен испытывать особое почтение к Богу. Книга Притчи, 1 глава и стих 7. «Начало мудрости» мы читаем «Страх Господень». 14 глава этой же книги «Страх Господень» – это источник жизни. Книга Иова неоднократно говорит нам о страхе Божьем. 28 глава, мы читаем здесь 28 текст. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла». Подводя итог всему, мудрейший из жителей земли в книге «Екклесиаст» подводит итог жизни человека. И мы читаем с вами, как он провозглашает в последней главе, в последних стихах, подводя сумму всего, сообщает: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Почему в этом есть такая необходимость? Потому что в этом все для человека. Интересно, соблюдай заповеди, бойся Бога, потому что в этом все для человека. Что разделяет нас с вами с Богом? Ради чего мы допускаем в нашей жизни отступление от Бога? Мы так часто произносили это слово «страх Господень», «бойся Господа». Что это означает? Уважать Бога, благоговеть перед Богом или испытывать особое почтение к Богу? Давайте мы увидим. Следующие четыре стиха помогут нам увидеть широту.

этого библейского термина и приглашения «Убойся Господа». Первый стих мы прочитаем с вами из книги Притчи. В книге Притчи, 8 глава и стих 13, мы читаем с вами следующее. «Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь и коварные уста я ненавижу». Оказывается, бояться Господа не означает находиться в таком вот судорожном состоянии угнетения страха, что вот кто-то сейчас обрушит на тебя всю свою силу, всю свою власть и накажет тебя. Это не означает ходить и трястись, что кто-то вот из-за угла наблюдает с нами и вот сейчас накажет. Нет. Оказывается, первый смысл этого приглашения бояться Господа или убойтесь Господа, или страх Господень – это ненавидеть зло, удаляться от гордости и от высокомерия. Человек, который приближается к Богу или живет с этим осознанием, что Господь присутствует в его жизни, он удаляется от зла. Мы читаем с вами еще один очень важный библейский псалом. В псалмах мы читаем с вами глава 32 и стих 8. Давайте мы увидим еще один очень важный аспект страха Господня. «Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной». На самом деле, бояться Господа означает выражать почтение, уважение к Богу. Мы не можем всегда думать о Боге, но когда мы принимаем в жизни важные решения, мы должны помнить о Нем и почитать Его, и в своем выборе проявлять уважение и почтение к Богу. Еще одно очень важное заявление мы читаем с вами и находим с вами в книге Второзакония. Мы начали с вами с этой книги. Именно она наполнена этими приглашениями. Убойся Господа, потому что в этом для тебя великое благословение. Но в главе 10 и в стихе 12 мы находим с вами очень интересное приглашение. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего и ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». Нужно сказать, что среди всех языков этой планеты только в одном языке слово «страх» и слово «любить» очень тесно взаимосвязаны между собой. И именно на этом языке была написана Библия, Ветхий Завет. И в этом стихе автор снова связывает эти два понятия, потому что он желает донести до нас, что бояться Бога означает любить Бога. Именно об этом он так и говорит, чтобы ты боялся Господа и чтобы ты любил Его. Как мы относимся к тем, кого мы любим? Какие чувства мы проявляем? Как мы общаемся? Какой тон голоса у нас по отношению к тем, кого мы любим? Как мы думаем о них? Какое место они занимают в нашем сердце? Вот именно к этому приглашает нас Священное Писание. Любить Господа. В этой любви мы проявляем особое почтение. Возвращаясь снова к 32-му псалму, мы с вами читаем здесь еще один стих, 18-й текст. И этот библейский текст имеет очень важное значение, поскольку, опять же, нужно сказать, что слово «страх» и другой глагол «видеть» также между собой имеют очень тесную связь и общий корень. И вот именно здесь мы замечаем: «Вот око Господне над боящимся Его и уповающим на милость Его». Око Господне над боящимся Его. Мы будем очень часто встречать в Священном Писании взаимосвязь между «видеть» и «бояться». Взаимосвязь между тем, что смотрит Господь на нас, или человек живет с пониманием, что Господь его видит, и испытывает любовь, почтение и уважение к Богу.

Мы приглашены с вами взращивать в себе чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Бог не полицейский. Это наш Небесный Отец. И Он видит нас, очи Господа над боящимися Его. И Господь видит нас для того, чтобы помогать нам и вести нас по жизни. Нужно сказать, что в книге Иова, в 28 главе, мы уже читали с вами 28 текст, также мы наблюдаем с вами эту взаимосвязь между видеть и между бояться. Когда мы читаем с вами 28 главу и стих 24, здесь написано: «Ибо Он презирает до концов земли и видит под всем небом, когда Он ветру полагал все и располагал воду по мере, когда назначил устав дождю и путь для молнии, тогда Он видел ее и явил ее». И дальше стих 28. «И сказал человеку: вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла». Жить постоянно под этим четким, ясным пониманием, мировоззрением, что Бог видит человека, означает жить осмысленной жизнью. Осмысленная жизнь – это понимание, что Бог всегда тебя видит. И, конечно же, мы читаем с вами продолжение этой мысли, когда читаем с вами Псалмы, 35-й Псалом мы читаем с вами, и здесь снова будет сказано во втором стихе: «Нечестие беззаконного говорит в сердце своем, нет страха Божия перед глазами его». Интересно, чем отличается жизнь обычного человека от жизни, или верующего человека от жизни нечестивого? Верующий человек живет и понимает: Бог меня видит, Бог меня знает, Он наблюдает за мною, и я наблюдаю за Его деяниями. Как думает нечестивый человек? Бог меня не видит. Я могу делать все, что заблагорассудится. Я могу делать то, что я считаю нужным. Он занят своими делами, а я могу творить то, что я считаю нужным. Нет страха Господня перед глазами у тех, кто не знает Бога. Мне очень нравится история жизни великого человека, Моисея. Вы знаете, что в свое время он сделал очень важный выбор в своей жизни. Он был великим лидером и стал им потому, что Бог в определенный момент его жизни занял в его жизни очень важное значение. И мы читаем об этом в послании к евреям в 11 главе. Посмотрите, какая взаимосвязь, очень красивая, на мой взгляд, здесь присутствует между страхом Божьим и между выбором, который человек делает. Мы читаем с вами 11 главу и стих 27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Очень интересно, что в этом стихе мы снова наблюдаем взаимосвязь между «видит» и «боится». Мы можем смотреть на обстоятельства нашей жизни. Кто боится потерять работу, кто-то боится, если он будет верующим, верным Богу, испытает еще какой-то дискомфорт, неудобство. Кто-то не знает, где ему жить дальше, и тоже боится. Кто-то боится мнения окружающих людей, и это его очень серьезно беспокоит. Да, мы можем бояться. И многие люди боятся земных вещей, которые оказывают на них влияние, или людей, оказывающих на них влияние. Боятся тех, от кого зависит их жизнь. Но когда мы читаем с вами о Моисее, написано, что он не убоялся гнева царского. Конечно, живя в Египте, находясь в доме фараона, будучи ответственным за какие-то процессы, понимая, что если он проявит верность Богу живому, у него могут в жизни появиться очень серьезные проблемы, он должен был принять решение. Кого слушать?

Бога или царя. И вот здесь написано, что гнева царского он не убоялся, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. Удается ли нам с вами видеть невидимого? Может быть, мы думаем, как я проживу без одежды, без хлеба, без работы? А вот у Моисея другой вопрос. Как я проживу без Бога? Можно ли выжить без Бога в этом мире? Можно ли пройти весь жизненный путь и оказаться достойным вечной жизни, если мы потеряем из виду Бога? Моисей – это Божий человек. Он всегда перед собой видит Бога. Вот в чем состоит страх Господень. Бояться опечалить Бога, благоговеть перед Богом, выражать почтение, подчиняться и взращивать в себе это чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог бы в заключении отметить, что страх Господень – это не концепция, это не доктрина, это образ жизни. Вы либо боитесь, либо нет. Вы либо согласны с Богом, либо нет. Вы либо подчиняетесь, вы послушны Ему, либо нет. Но с уверенностью сегодня можно сказать, что человек, боящийся Господа, это человек счастливый. Это человек, которого Господь ведет по жизни. И о таком человеке, как Моисей, мы читаем с вами, что Господь ввел его. И чуть позже, когда его не стало, мы читаем уже в Новом Завете, в послании Иуды, что был спор о теле Моисеевом, и что Господь воскресил Моисея и дал ему землю, которую обещал по обетованию. Дорогие друзья, бояться Господа – это означает полюбить Бога всем своим сердцем. Именно таким людям Господь открывает небеса и изливает благословение. Именно для таких людей Господь однажды откроет возможности для жизни вечной. Блажен человек, боящийся Господа.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Близкие обижаются, коллеги недопонимают, а друзья подшучивают. В такие моменты порой очень сложно выдержать давление и остаться верным своему выбору. Как Бог помогает оставаться верным своему пути? Поговорим сегодня об этом. В гостях у нас Марина Перешивкина. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Марина, я знаю, что еще в детстве, в школьные годы вы ощущали давление общества. Расскажите, с чем это было связано?
1: Может быть, это было не совсем в детстве, потому что в детстве я была послушным ребенком, хорошо училась, и у меня были хорошие отношения в семье с родителями. Но вот уже в подростковом возрасте, ближе к 15-16 лет, в моей жизни произошли изменения. Я уверовала во Христа, и с этого момента многие сферы моей жизни, конечно, стали меняться. И отношения с людьми тоже некоторые стали меняться. Вот это был тот момент, когда я уже испытала сложности и в школе, и с учителями, может быть, недопонимание одноклассников каких-то.

0: каких-то в семье тоже меня не сразу поняли. Вот тогда и было сложно.
1: С чем пришлось столкнуться? Это же наверняка такой внутренний кризис, да, возник. Вот расскажите об этом.
0: Ну, началось все с того, что моя лучшая близкая подруга, с которой мы с самого детства, с 5 лет дружили, вместе учились, за одной партой сидели и все друг другу доверяли, она вдруг стала пропадать где-то, и я не знала, где она. И так длилось, наверное, месяц или два. И потом мне подруга открылась, что она общается с верующими людьми, она пригласила меня тоже в гости. И оказалось, что в гостях собирались как раз у моей преподавательницы по хору. А ее дочка была моей одноклассницей. Я всегда видела, что они отличались от других людей. И когда я уже была у них в гостях, я поняла, почему. Люди там изучали Слово Божье. И они не просто изучали, они делились, как они в жизни это применяют, что у них происходит. И я увидела, что это, ну, настоящая жизнь с Богом. И меня это очень сильно тронуло, и я тоже захотела последовать этому пути. Я почему-то сразу приняла Слово Божье, сразу поверила и захотела его соблюдать, захотела соблюдать заповеди Божьи, закон Божий. И тогда, конечно, возникли сложности в том, ну, как учиться, соблюдая заповеди Божьи. Как дружить?
1: Марина, а почему выбрали все-таки вот этот путь следовать за Богом, а, к примеру, не одобрение окружающих?
0: Ну, наверное, это было мое внутреннее стремление к Богу. Я уже позже, когда анализировала, я отслеживала его с самого детства. Хотя у меня была семья неверующая. У меня был дедушка коммунист и атеист, именно убежденный. Папа атеист, и он очень много занимался исследованиями научными, их изучал, да. И то есть у меня не было такой среды, в которой было бы место Богу. Но у меня внутри было какое-то ощущение, что обязательно Бог есть. И у меня какое-то было стремление. Вот когда я с этим столкнулась, для меня вообще не было вопросов последовать за Господом. Это было, ну, не знаю, может быть, как вода накопилась и прорыв дамбы. То есть я была очень счастлива, я была очень рада, что есть Господь и что есть Слово Божие, Его письмо к нам, и что Он говорит ко мне. Я много раз чувствовала, что Он со мной общается, слышит мои молитвы, отвечает. Я уже просто не могла по-другому. И, наверное, мне было даже все равно, какую цену я заплачу, по большому счету, потому что я не представляла, что я теперь буду жить как-то вопреки воле Божьей.
1: Вы шли на золотую медаль в школе, да, и очень успешно учились, да, но были недопонимания из-за веры.
0: Да.
1: Вот скажите, что давало вам силы двигаться, несмотря вот на это недопонимание?
0: Ну вот именно убежденность, что Господь превыше всего. На тот момент я узнала о заповедях Божьих, о 4-й заповеди, о субботе, что ее надо соблюдать и находиться в покое. В этот день отделен Богом для поклонения Ему. И я сразу стала практиковать это поклонение и в субботу перестала учиться в школе. И тогда начались проблемы. И учителя многие, они, конечно, старались нас переубедить. Я была не одна, со мной была моя подруга и одноклассница тоже, которая пригласила сначала мою подругу, потом меня. Вот, то есть мы были вместе, это нас очень поддерживало, конечно. И мы были очень убеждены, что мы будем верными Господу. И учителя нас пытались переубедить по-разному. И по-хорошему, и по-плохому. И нам, конечно, угрожали, что если мы не будем учиться по субботам, мы не будем успевать осваивать материал, то мы не сможем закончить школу для того, чтобы получить медаль, да, с таким результатом. Ну, на тот момент меня это совершенно не пугало. Ну, то есть, не знаю, может быть, для меня это не было такой большой ценностью, вот именно медаль. И мы тогда с моими одноклассницами, подружками, да, мы испытывали колоссальное давление. Вот, и тогда мы стали искать другую школу, в которой можно было бы учиться в 5-дневном режиме. Мы нашли гимназию, и как бы пришли уже к директору к заучу говорить о том, что мы переводимся в другую школу. И это был тот момент, когда остановилось вот это давление именно в школе.

0: школе. Вот, то есть, возможно, увидели серьезность наших намерений, то есть как бы отпустили эту ситуацию, учителя позволили нам вот так учиться. Мы, конечно, весь материал, который был пройден в субботу, должны были в другое время осваивать, сдавать. Ну и, в принципе, это нам удавалось. Слава Богу.
1: Марина, а вот почему все-таки именно суббота? Вот вам открылся этот день, да? Почему вы поверили этому?
0: Я не знаю, почему. Меня никто не учил с детства. Но почему-то я была уверена, что... Я слышала, наверное, где-то, что есть 10 заповедей. Я была уверена, что обязательно есть Божий закон. И я помню тот момент, когда в детстве это было. Мне было, возможно, лет 10. В тот момент проводилось очень много евангельских программ. То есть это был 92-й год где-то. И я попала на одну из евангельских программ таких. И пошла я туда с двумя братьями, у меня два брата. И у нас были совершенно меркантильные цели, потому что нам пообещали бесплатную литературу. Вот. И мы захотели получить бесплатную литературу, и там нам раздавали Новые Заветы. И в Новом Завете был еще в начале кусочек из Бытия, то есть начало Библии. И я помню, что когда я начала читать дома в этом возрасте, я даже сохранила вот эту книжечку, там карандашиком отмечала какие-то моменты на полях. И я была разочарована, потому что я ожидала, что Библия начнется с 10 заповедей. Мне казалось, самое главное должно быть в начале. И вот Бытие, там не было упоминания об этих заповедей, и мне было это очень странно. Ну, то есть вот, так, вот это ощущение, я не могу сейчас даже сказать, откуда оно было, что 10 заповедей — это закон Божий, он незыблем. И когда я уже общаюсь с верующими христианами, читая сама Слово Божие, когда я нашла эти 10 заповедей в книге Исхода, в 20 главе, я уже не сомневалась, что это тот закон, по которому Господь мерит нашу жизнь, и Он призывает нас его соблюдать. То есть у меня не было каких-то колебаний в том, что, может быть, надо соблюдать, может быть, не надо. Я была почему-то сразу вот уверена.
1: Марина, я знаю, что вы были весьма стеснительны. Вот как удавалось при всем своем внутреннем стеснении все равно отстаивать свой выбор?
0: Да, как-то в детстве я, хотя вот сейчас мои подруги говорят о том, что мне достаточно, может быть, легко удается как-то с большим количеством людей контактировать, в аудитории, потому что моя профессия так вот связана с этим. Но вспоминая вот свое детство, я могу сказать, что я очень сильно стеснялась вообще говорить на публике, как-то себя выражать. Я никогда не была в центре компании. То есть мне было легче всегда быть где-то вот на вторых ролях, в стороне. И я помню даже, что в школе, когда вот нам нужно было выучить какое-то очень большое стихотворение на дополнительную оценку, нам пообещали, что поставят пятерки, и кто выучит. И когда учительница, у нас была прекрасная учительница по литературе, очень добрая, очень переживающая за нас, и вот она стала спрашивать, кто выучил дополнительное стихотворение. И никто не поднимал руки. И если бы меня назвали по имени и фамилии и вызвали, то я бы рассказала. Но поскольку и никто не вызвался, и я как-то... мне показалось, что я бы, наверное, выскочка какой-то. Я постеснялась, и я... я вспоминаю, таких моментов было много, когда пока меня не спросят, я вот не скажу. Поэтому мне трудно это было, но когда вопрос касался верности Богу, то, не знаю, рядом был Бог, и рядом было, наверное, понимание ценности всего происходящего, что это, по сути, вопрос жизни и смерти для меня был. Вот, наверное, так. Для меня не было варианта, чтобы я как-то поступила вопреки своему пониманию того, что Бог желает от меня.
1: Марина, я знаю, что одна из педагогов, она очень остро восприняла ваш выбор. И такое недопонимание возникло в этом направлении. Но потом она уверовала сама. Вот расскажите об этом опыте.
0: Это был удивительный опыт. Я назову имя, ее звали Елена. Это была молодая преподавательница по физкультуре. И физкультура на тот момент, когда я перестала в субботу ходить в школу, она была только в субботу. То есть в старших классах это был один день в неделю. И эта учительница очень сильно возмущалась. Как так? Куда смотрят родители? Почему дети не,

0: посещают школу, тут нужно как бы заняться извне, привлечь какие-то, может быть, даже структуры. Вот. И она была очень возмущена. Но на тот момент у меня уже была большая компания моих друзей, верующих христиан. И тогда практиковалась такие мероприятия, как вот спортивные встречи на базе школы. То есть мы договаривались о том, чтобы снимать зал, оплачивали аренду и приходили, играли в баскетбол или волейбол, ну, то есть какие-то игры. И вот этой компанией наших молодежи христиан мы туда приходили. И эта учительница по физкультуре, она стала с нами играть. Но она, во-первых, должна была контролировать, что все хорошо, процесс идет безопасно. Она находилась там, и она постепенно начала общаться. И вот это общение привело к тому, что она обратилась ко Христу, уверовала и приняла ту же субботу, из-за которой она была очень возмущена в отношении меня и моих одноклассниц. Это был удивительный опыт.
1: Да, а вот вспомните, когда вы вот прямо ярко, четко почувствовали, что вот это Он, этот путь с Богом. Вот, может быть, особенное что-то вспомните из своей жизни?
0: Вот именно у меня было, я вот тоже думала о том, что было у меня до этого, и я вспоминала много эпизодов, когда я верю, что Господь как-то обращался ко мне. Это были моменты, когда я особенно осознавала, что Он есть, что Он присутствует, что я Ему не безразлична. Но вот именно этот путь, когда я поняла, что я буду жить по Слову Божьему, это был тот вечер, когда вот моя подруга пригласила меня в гости, где собирались христиане. Там были разных возрастов люди, и старшего поколения, и умудренного опыта. И там были теологи, которые вот изучали Слово Божие глубоко. Были молодежь, были мои одноклассники. И когда мы там стали говорить о пророчествах библейских и приводились исторические факты об исполнившихся пророчествах, это был тот момент, когда просто меня, можно сказать, трепет объял. Я помню, что у меня были мурашки от того, что это происходит, и это реальность. И есть пророчество относительно скорого пришествия Иисуса Христа. И это был, наверное, тот момент, когда я поняла, что я хочу следовать этому пути и тоже ожидать Господа Иисуса Христа.
1: Я знаю, что в вашей жизни возник чуть позже очень сильный кризис. И не сказать, что это случилось давно, но вы узнали о том, что отец ваш смертельно болен. Вот расскажите, как это отразилось на вашей вере?
0: Вот с того момента, как я узнала о Христе, конечно, я хотела, чтобы мои близкие тоже поверили. И тогда я пыталась им что-то рассказывать. Но сейчас я понимаю, что это было очень неумело. И, может быть, были какие-то крайности, когда я навязывала какие-то моменты, неважные для того, чтобы поверить, да? То есть которые касаются, может быть, какого-то образа жизни. Та же суббота я наставила, да? Может быть, какие-то принципы здоровья, которые мне тогда казалось, что это принципиально важно. И, наверное, мое влияние не было таким мягким, с любовью, как вот хотел Господь. Потому что Господь наш говорит, да, что Он льна курящегося не угасит, да, и трости надломленные не переломит. И, конечно, это самый действенный способ, когда мы несем весть Евангелия. Но я тогда действовала по-другому. И, в принципе, мои близкие не были готовы вообще к тому, что кто-то из нас поверит. И не была принята моя вера. Моя мама была против. Папа был против, очень так скептически братья мои отнеслись к этому вопросу. И первый, кто попросил оставить меня в покое, потому что я сделала свой выбор, это был папа. Хотя я меньше всего от него ожидала, потому что он именно был убежден. Да? Если мама просто боялась, чтобы я не попала в какую-то опасную волну, в какое-то опасное влияние общества, то у папы была своя идеология, свое понимание мироздания. Но вот он первый, кто поддержал меня, и я очень была ему благодарна. Вот, потому что с того момента, да, после определенных бурных переживаний в семье, как-то утихомирилось, успокоилось все, и я стала жить более спокойно. Вот, и...
1: А как он поддержал вас?
0: Именно вот он так и сказал, что не трогайте маме, мой сказал, оставьте ее в покое, она сделала свой выбор. То есть он с уважением отнесся к тому, что я выбрала, да, увидел, что это серьезно. Да, несколько раз я приглашала его в церковь и направила.

0: программы, и он посещал их. Один момент был, когда он поехал в пансионат оздоровительный, который именно организовали христиане, да, люди верующие. И он, конечно, встретился там вот, и с вестью евангельской, с образом жизни, который вот, они пропагандировали. И я была очень удивлена его реакцией, потому что на тот момент, относясь скептически к церкви, папа сказал, что это, ну, наверное, самое адекватное место, в котором он был. И он сказал, что вся современная молодежь обязательно должна побывать там и учиться, как надо жить. То есть для меня это было, ну, совершенно удивительно, что, вот, будучи таким вот атеистом, папа так откликнулся на вот эту поездку, на вот это общение. Вот. Но он не стал посещать церковь, он не переубедился, да, в своих каких-то представлениях. И вот 2 года назад, когда он заболел, у него обнаружили онкологию. И это было уже поздняя стадия, потому что он очень долго не шел к врачу. Вот, на тот момент я очень хотела донести до него весть Евангелия. Хотела, чтобы он поверил во Христа. И у меня на самом деле оказалось очень мало времени. Потому что у меня была поездка, и до поездки он чувствовал себя хорошо. И до поездки мы даже планировали его лечение, записали его на особенный курс лечения, который должен был состояться осенью. А это все происходило летом. И вот я уехала в этой поездке, в которой мне поступил звонок от мамы. Она сказала, что папе плохо, его положили в больницу, и он ждет тебя. Она несколько раз звонила мне, потому что он ждал меня. То есть все равно у него была со мной особенная связь. И он, может быть, ожидал от меня помощи именно, в том числе, может быть, и духовной. И когда я приехала, оставалось 2 дня. Вот я не знала, конечно, об этом, что через 2 дня его уже не станет. Вот эти 2 дня я провела с ним в больнице, и мы читали Слово Божие, мы молились. Вот, прошу прощения.
1: Да, я также хотела бы отметить, что ваш супруг, он тоже участвовал в молитвах, да, в поддержании, да, вашего папы.
0: Да.
1: И эти молитвы сыграли, пожалуй, тоже одну из главных ролей, потому что он не спал даже в этот период, потому что когда папа уходил, это происходило, да, ночью, да, и ваш супруг, он это ощущал.
0: Да.
1: И вы были очень неспокойны от того, что не успели,
0: да,
1: в те минуты оказаться рядом. Вот. Расскажите, вот что вы почувствовали?
0: Вот, да, это тоже удивительно. Спасибо за вопрос. Это очень удивительный опыт. Вы напомнили мне про его, я забыла его. Но когда я... вот получилось, что 3 вечера я провела с папой. Каждый раз я уходила, помолясь с ним. После прочтения Слова Божьего я убеждала его, что есть вечная жизнь, которую Господь приготовил для нас. Но последний вечер, вот как раз-таки, когда я уже видела его последний раз, я была в присутствии моего старшего брата. И в присутствии тех людей, которые были в палате, мне было не очень удобно говорить с ним так, как если бы я говорила просто с ним наедине. И мы расстались, и у меня была мысль, что я попозже заеду к нему и помолюсь. И я, ну, вечером тоже уехала домой. Я еще пыталась его лечить, мы там соки выдавливали, mm-hmm, для него. То есть я уже в этом процессе как бы, ну, пропустила время, которое можно было еще подъехать в больницу. И я решила, что все, тогда с утра. Тоже помолилась о папе вечером, и у меня было сожаление, что я не приехала еще раз. И, ну, ночью, я вот эти 3 ночи, я как бы старалась молиться, не спать, пока у меня были силы. И я заснула, и проснулась уже утром. И утром я поехала в больницу, и меня остановил по пути звонок. Сказали, что все, папа уже умер, и уже нет необходимости ехать к нему на посещение. И после того, как мы встретились с мужем, он мне рассказал, что было с ним в эту ночь. Господь пробудил его. То есть обычно мой муж спит очень крепко, у него нет проблем со сном. Но у него возникло такое состояние, что он не может спать. И у него невозможное беспокойство, тревога и ощущение, что он именно на месте моего папы. Моего папу зовут Игорь Петрович, и мой муж называл его всегда Петрович. И он говорит, и я вот чувствовала, как будто я на месте Петровича, и дождь лил в эту ночь,

И он говорит, мне холодно, мне очень страшно. И просто все, что он мог делать, он мог молиться только. Он встал на колени, и он молился о спасении моего папы. И какое-то время, проведя в молитве, он успокоился, лег спать. И это повторилось. Господь опять пробуждает его. Опять эта тревога непреодолимая. И все, что он мог сделать, опять молиться. Он молился о папе, пока не успокоился.

0: обращается с побуждением к молитве. Что если он обратился к моему мужу, то значит, для моего папы был шанс покаяния в этот момент. И когда я уже разговаривала с врачом, я спросила его о времени, что происходило в это время. И он мне сказал, что в 11 вечера папу увезли в реанимацию, потому что ему стало плохо. И вот как раз вот этот период, когда ему было плохо, это была ночь, всю до 8 утра, и в 8 утра уже сердце его перестало биться. Вот, то есть в этот период как раз были вот эти такие молитвенные борения, можно сказать, моего мужа. Мне было удивительно, что это было не со мной. Вот. У моего мужа очень хорошие были отношения с моим папой. Но вот так Господь распорядился. И я очень счастлива, что был этот момент, который дает мне надежду, что я увижу своего папу в вечности, в небесных чертогах.
1: Да, дай Бог, это удивительная история. Действительно, и ваш супруг сыграл здесь тоже вот эту вот роль, действительно, в борении. Вот вы правильно сказали, что это была борьба.
0: Да.
1: Как будто борьба за душу вашего отца.
0: Да.
1: Марина, а вот были ли какие-то вот такие сопротивления внутренние, может быть, под влиянием, да, когда вот окружение влияет на вас, те же вот родные люди, и вот вы понимаете, что вы уже вот уходите, да, вот вроде бы с этого пути Божьего. Но что-то вас снова возвращает, да, вы снова за него хватаетесь. Вот вспомните, может быть, что-то было подобное в вашей жизни?
0: Нет, конечно, это было. Конечно, было много моментов, когда, ну, может быть, я перестала посещать те компании людей, с которых я общалась до того. И у меня были мысли о том, что, может быть, я буду каким-то изгоем, да, или, ну, какое-то мое, может быть, окружение будет ограниченным. Да, и я переживала, что, может быть, это не получится, потому что нет нигде поддержки. Моя мама мне как-то говорила о том, что у меня и с работой будут проблемы, да, вот. Ей, может быть, сложно было представить, что я со своими убеждениями, ну, семью создам. Ну, вот такие моменты. И тогда я молилась, конечно. Я обращалась к Господу. И когда я просто анализировала, какой путь выбрать, то есть у меня, ну, не было альтернативы. Только либо с Богом, либо все, что остальное, то это без Него. Mm-hmm. Вот. И я уже не хотела без Бога. То есть меня поддерживала именно мысль, то, что Господь меня поддержит. Если я следую Его воле, то Он меня поддержит. И это была моральная поддержка. Это была поддержка реальная, когда я обрела новых друзей, да, очень много друзей. Это была поддержка так, и в моей личной жизни, в моем самоопределении, потому что я верю, что Господь меня вел к тому, чтобы понять, чем я могу в этом мире для людей послужить, чем мне заниматься в этом мире. И мне кажется, что без Бога я бы не нашла вот своего пути, возможно. Поэтому я видела плюсы, и я видела Божью поддержку, я видела какие-то опыты, да, когда Бог проявлял себя. Они, может быть, не такие яркие, это, конечно, не огонь с неба, вот, но они, когда маленькие, то именно лично для тебя они очень значимые. Как-то располагались обстоятельства. Когда я молилась там в институте, у меня чудесным образом сдавались экзамены. Как-то улаживались вопросы субботой, опять же, да, когда я не посещала уроки субботние, и потом просто чудесным образом мне удавалось сдавать зачеты, сдавать экзамены, сдавать какие-то задолженности. Я видела, что Господь поддерживает, и это каждый раз укрепляло мою веру.
1: Да, и получается так, что при доверии Богу у вас все действительно постепенно, да?
0: Да.
1: Потом все гармонично как-то складывалось, в любом случае.
0: Да.
1: Я вот знаю, что когда вы выходили замуж, да, и выбрали своего будущего уже супруга, ваша мама испытывала некоторые, да, вот внутренние, может быть, противоборства какие-то, да, в отношении вашего мужа, недопонимание, может быть, да. Вот расскажите, может быть, было ли какое-то давление, потому что бывает, что родители против, да, супругов, вот. Как вы это пережили?
0: Ну вот я бы сказала, что нет, моя мама, она очень хорошо относится к моему мужу. Она, у них такая особенная любовь друг к другу. Вот, и она...
1: Это всегда было, да, получается? Или вот все-таки было какое-то предубеждение?
0: Скорее всего, нет, не к нему как личности. Да? То есть Может быть, у моей мамы была такая мудрость, вот

0: женское, ну, поддерживать меня. У меня определенный момент жизни были другие отношения, которые, как я потом узнала, мама не одобряла. То есть ее смущали некоторые моменты, ну, вот в характере человека, с которым я общалась. Но она мне на тот момент не сказала об этом. Может быть, кому-то это покажется неправильным, да, что наоборот, может быть, дочь нужно было направить, да, как-то. Но я вижу в этом мамину мудрость, потому что она позволила мне сделать выбор. Она уважала мой выбор. Она доверяла моему выбору. И когда я уже стала общаться с моим будущим супругом, ну, мне кажется, она увидела его как бы надежным другом для меня. И в том числе из-за того, что он был верующим. Потому что, да, когда человек верен Богу, то он верен и своей семье, да, верен своим обязательствам и несет ответственность. И, ну, в моем супруге это было видно. Вот еще на тот момент, что это очень такой человек слова, человек ответственный. И, возможно, мама это чувствовала, поэтому ее, если могло что-то смущать, то это именно вот, ну, сама вера. Вот, да, то, что мы не живем, как все люди. И то, что, допустим, даже вот это, ну, сказывается, например, на работе, да, то есть мы не можем заработать больше, например, как другие люди, используя какие-то принципы безнравственности, да, обмана. Вот это ограничивает наши возможности. Может быть, вот это, она переживала, может быть, что мы будем неустроены как-то, может быть, финансово. Но именно как человек она его приняла очень хорошо, и у них сейчас прекрасные отношения.
1: Да, слава Богу за это. Марина, сейчас, вот на сегодняшний день, я вижу сильную женщину. И вы, я знаю, такой борец за справедливость еще есть у вас, такое внутреннее состояние, когда, если вы видите какую-то несправедливость в отношении других людей, вы можете что-то даже озвучить, да, по этому поводу. Вот снова из-за ощущения неудобства, да, есть ли какой-то внутренний, может быть, дискомфорт? Есть ли какие-то примеры вот по этому поводу?
0: Ну вот, ну, может быть, это такие повседневные общения, да? То есть такой яркий пример мне сложно сейчас вспомнить. Но, наверное, да, это есть. И я думаю, что, возможно, это больше видно со стороны. Мне сложнее это отследить. Но, может быть, вспоминая, да, то, что вот у меня в детстве я была очень скромной, стеснительной, боялась сказать что-то. Даже вот когда у меня были там проблемы со здоровьем, я помню, что я в начальной школе, там меня сильно укусила оса, мне даже стеснялась подойти и сказать учителю, что у меня проблема. Вот. Ну, то есть совсем не могла вот как-то что-то говорить, ну, или в свою защиту, или, ну, просто такие простые даже вещи. Но да, когда я вижу, что, может быть, кто-то не прав, или между мужем и женой, может быть, ну, я не знаю, это женская солидарность, когда муж вот убежает жену, да, то я могу, наверное, сказать. Я стараюсь это делать мягко, я стараюсь, ну, с поддержкой делать, с верой в то, что у человека получится изменить, но мне очень больно, когда кто-то страдает, и если я могу что-то сделать, то я говорю. И я не знаю, откуда берется эта смелость. Ну, может быть, от переживания за страдающего человека.
1: Люди как прислушиваются к вам, к вашему мнению?
0: Ну, я бы сказала, что вот по жизни люди располагаются ко мне очень. Да, и, наверное, так анализируем. Я не знаю, может, это будет нескромно, но определенное влияние на людей я имею. Вот, и да, люди... Да, я вижу часто, когда люди следуют моим советам. Вот. И я очень рада, когда они получают от этого пользу. Вот.
1: Да, слава Богу за это. Ну, а раздражение не вызывало, к примеру? Потому что личности разные встречаются, да? Кому-то покажется вот ваше мнение слишком каким-то, да, вот острым для них, вот они воспримут это. Ну, неправильно это, к примеру, да?
0: Да? Это.
1: Не резонирует это с их мнением. Может быть, они как-то вот раздражались. Вот как вот в данном случае вы обращались?
0: Ну, раздражение. Я как бы не испытывала вот на себе именно сильное раздражение. Да, я вот сейчас помню многие моменты, но они даже сейчас происходят, потому что есть вещи, на которые мы смотрим с разными людьми, с разных точек зрения. Но каких-то прям вот споров, конфликтов

0: это не вызывает, мне кажется. Вот. А, да, и в данном случае, вот именно в данных вопросах, да, когда у нас разногласия, раздражение, ну, может быть, по крайней мере, я не вижу, чтобы оно на мне не отражается. Вот. Вот. А так раздражение – это то, с чем я сама борюсь. Я бы не сказала, что меня раздражают люди, но вот, ну, какие-то обстоятельства, да, бывают, и я понимаю, что я очень бурно реагирую, я с этим работаю. Вот.
1: Ну вот, к примеру, когда недовольство или неудобство, да, мы можем выразить как-то откровенно, не будет ли это считаться порой каким-то вот выражением эгоизма, защита такой собственного «я», да? И где вот эта грань, когда мы выражаем недовольство ввиду того, что мы верующие люди, да, и мы за Бога,
0: да.
1: А где мы выражаем недовольство, защищая свое собственное «я»?
0: Как это, думаете? Да, очень тонкий момент, и очень тонко найти эту грань. И я думаю, мы все себя как-то субъективно очень оцениваем, да, у Бога своя оценка, Он даст каждому из нас оценку на суде, как, насколько мы были правы. Но вот если принцип брать, да, которым руководствоваться, если какой-то момент как бы будоражит нас и какие-то очень яркие эмоции и чувства, то, скорее всего, это про нас. Ну, то есть проблема у нас, да, и здесь надо остановиться и не спешить, может быть, кого-то поправлять, кому-то делать замечания, да. Но если есть осознание такой цели, как благо для другого человека, да, то есть если мы понимаем, что другой человек страдает или от него кто-то страдает, то есть если наше внутри, в нашем сердце спокойно, и если наш интерес в благополучии этого человека, то тогда, я думаю, это именно тот момент, когда стоит сказать. Да, когда мы в порыве эмоций, то, скорее всего, это наше какое-то самомнение.
1: Марина, а вот когда человек, к примеру, устает от трудностей, да, вот даже вот на фоне вашей жизни, да, были какие-то моменты очень острые, да, когда вы были в борениях, тоже внутренних, в переживаниях. Он настолько устает, что ему уже не хочется следовать за Богом. И он становится просто удобен для многих, и он становится, как все, да, сливается с обществом. Значит ли это, что он потерян для Бога, как вы думаете?
0: Я думаю, конечно, нет. Конечно, нет, потому что, ну, у меня были моменты много отчаяния, хотя со стороны все было благополучно, да, но просто это было, может быть, даже физическая усталость, потому что, может быть, у меня было после декрета такое, да, когда организм был истощен и не было сил ни на духовную жизнь. Очень трудно, ну, ни на какую-то самореализацию, да, ни какое-то построение вот таких отношений здоровых. Было очень тяжело, я, конечно, молилась Богу. Я буквально вот вопияла к Богу, чтобы Он мне дал сил. И через время Господь открывал мне путь, по которому идти. То есть это не было так, что по моей молитве чудесно я чувствую себя хорошо, и все хорошо. Но Господь давал мне в том числе какую-то информацию о том, как мне строить свою жизнь, да? Да, в том числе и в вопросах даже здоровья, чтобы иметь какой-то ресурс, да, и на духовную жизнь, на нее тоже нужен ресурс.
1: Да,
0: и я думаю, что человеку, когда он находится в такой ситуации, нужно, может быть, так же к себе отнестись, или чтобы к нему кто-то отнесся так же, как Бог Илии, когда вот он был в таком удрученном состоянии, и Бог его просто укладывал спать и кормил. И иногда это то, что нужно человеку. И когда человек попал, ну, в какое-то состояние, может быть, депрессии, отчаяния, разочарования духовного, да, ему можно немножко позаботиться о себе, покормить себя, выспать себя, вот, как-то обратить внимание на свое состояние физическое и тогда уже переоценивать, да, что происходит в жизни, и с новой силой идти, и не бояться делать это опять от старта, от начала, делать эти шаги. Никогда не надо отчаиваться и думать, что уже, ну, возможности вернуться нет.
1: Марина, сегодня уже спустя годы, да, и все моменты испытаний, вот какие новые смыслы и понимания открылись на вашем духовном пути?
0: Ну, много то, что Господь дает сейчас, это вопросы характера. вопрос формирования характера того, какими нас хочет

0: хочет видеть Господь. И вот сейчас понимание у меня такое, что вообще наш путь веры и наша любовь к Богу, она выражается в нашей жизни, в наших отношениях с людьми исключительно. То есть как мы строим отношения с людьми, это яркий признак того, насколько мы близки к Богу. Потому что, конечно, как мы можем любить Бога, да, если не любим брата, который рядом с нами? Слово Божие нам говорит об этом, и это действительно так. Мы не можем реализовать свою любовь к Богу вот буквально, потому что мы не можем его осязать и увидеть своими очами сегодня. Но мы можем его видеть через людей, которых он сотворил, которые дороги для него. И как мы к ним относимся, такое проявление нашей любви к Богу. И когда вот эта мысль, она мне помогает, прежде всего, строить свои отношения определенным образом с людьми, да, и как-то смотреть на свой характер. Так я вижу очень много, что нужно менять в характере, и это долгий путь, и это незаконченный процесс. И Господь из раза в раз открывает, да, что-то новое, обличает, показывает то, что было неправильным. Хотя это такие вещи, которые, казалось бы, ну, может быть, мелкие детали, а может быть, это очень есть вещи значимые, но до которых было очень далеко в начале пути. Вот, то есть все по мере роста Господь открывает.
1: Да, Марина, спасибо вам огромное за это общение, за вашу искренность, за вашу женственность, мягкость. Вы еще и прекрасная мама и жена, и я желаю вам и вашим близким щедрых Божьих благословений и, конечно же, вдохновения.
0: Я вас очень благодарю взаимно. Спасибо за то, что пригласили на эту программу, за то, что я могла здесь поделиться. Я очень надеюсь, что для кого-то это будет добрым словом.
1: Спасибо вам. Дорогие друзья, даже когда наша жизнь полна неудобств, недопониманий, испытаний, мы всегда должны помнить, что мы в надежных Божьих руках. Нам лишь нужно доверить Ему свое сердце. Ведь, как сказано в Слове Божьем, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил этот мир. Храни вас Господь!

0: все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится».
1: Мир вам, друзья! Насколько сегодня вы ощущаете заботу Бога о себе? По 10-бальной шкале. На 5, 8, 10. Какие есть варианты? Давайте сравним ваши ощущения с теми фактами, которые содержатся в Священном Писании. В юности мы любили французские фильмы, особенно комедии, потому что они были добрые и правда смешные, и вместе с тем, как сейчас я понимаю, были поучительными. И один из любимых фильмов был фильм, который назывался «Игрушка» с незабываемым Пьером Ришаром. Помните сюжет этого фильма, когда богатый мультимиллионер заботится о своем сыне, баловном подростке, заботится о нем настолько, что готов купить самые дорогие вещи, игры, и в конце концов покупает для него целого человека, для того, чтобы удовлетворить его прихоть. В этом фильме замечательный финал, купленный как игрушка, герой Пьера Ришара с этим ребенком подружился и даже смог повлиять на него. Но насколько велика забота Бога о нас? Она дозируется, она определяется нашим поведением. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. «Мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении».

Видим здесь два удивительных, полюса таких в Божьей любви и заботе. С одной стороны, это разумение и мудрость, понимание того, что достаточно. Бог знает границы, Бог знает абсолютно все о человеке и вообще обо всем в мире, но дает свою любовь, дает свою благодать, как написано здесь, в преизбытке, то есть больше, чем нужно. Если говорить простым языком, Бог нас балует. Мы баловники Божьи, Бог покрывает своей благодатью, милостью наши несовершенства, иногда откровенно неправильные вещи. Бог покрывает, Бог прощает, Бог благословляет и дает не по заслугам нашим, не по тому счету, который мы где-то, возможно, в уме ведем о своих духовных деяниях и заслугах, но он смотрит по-другому, с заботой любящего отца, иногда даже побаловав. Я надеюсь, что в этот день Дух Божий принесет вам в сердца ощущение избыточности, преизбыточности, полноты Божьей любви, Божьей благодати. В белорусском языке слово «благодать» переводится как «ласка». Я надеюсь, что вот эту благодать, ласку вы в полной мере сегодня испытаете на себе.

слушать Библию в аудиоформате, это не обязательно слушать ее фоном. Не обязательно. Можно слушать, так сказать, от всего, так сказать, отвлекшись, вот, специально посвятив это какое-то, этому какое-то время. Многие люди, которые, скажем, находятся на одре болезни, так сказать, они никак не слушают это фоном. Для них это может быть основной вот, путь познания Слова Божия. То есть, если кто-то и слушает фоном, или это отнюдь не является правилом, или не является неким, так сказать, наиболее распространенным, так сказать, или наиболее, может быть, свойственным для аудиоформата путем познания слова. То есть это совершенно не обязательно, это зависит от человека. Вот. Но самое главное это то, что вообще-то устная форма Слово Божие является первоначальной, она является самой исконной, самой естественной и самой соответствующей, собственно, самому божественному посланию. Ведь Бог говорил к своим пророкам, посланникам изначально голосом в устной форме. Ну, скажем, в книге «Исход», 20 главе, мы читаем, что Господь и изрек свой закон, изложил 10 заповедей Моисею сначала устно. А потом только в 24 главе мы читаем, что он записал это на каменных плитах, на скрижалях и передал их Моисею. То есть устная форма, она предшествовала письменной. И более того, даже когда Библию, то есть Слово Божие записывали пророчество, записывали закон Божий, то его записывали не столько для того, чтобы его читали глазами, а столько для того, чтобы его потом читали вслух всему народу. Вот в книге Второзакония, по-моему, 31 глава, в книге Иисуса Навина говорится, что вожди народа, священники должны брать записанное Слово Божие, которое им передал Моисей, и читать его вслух всего народа. То есть письменная форма – это все-таки вторичная форма передачи Священного Писания, и можно сказать, даже промежуточная. То есть

0: Изначально было устное слово, потом оно было записано, потом записанное слово опять звучало устно, воспроизводилось. И, кстати, здесь нужно заметить, что в древности, и не только в ветхозаветные времена, но во времена античности, ведь читали только вслух. То есть вот так, как читаем мы сейчас, глазами про себя, почти никто не читал. В античности кое-кто владел этим навыком, но это считалось большим искусством. Например, Юлий Цезарь так мог читать. Но в основном все равно читали вслух. Даже когда читали для себя самого, для личного назидания, все равно читали вслух. Вот, Да, сами себя слушали, конечно. Ну, например, вот в «Деяниях апостолов» 8 глава, когда Филипп присоединился к евнуху, который ехал для паломничества в Иерусалим. Там что говорится? Что Филипп, подойдя к колеснице, услышал, что евнух читает книгу пророка Исаии. Не увидел. Он там не подпрыгнул, так сказать, не заглянул, что там он читает глазами. А он услышал, потому что тот ехал в колеснице и читал книгу пророка Исаии вслух. И потом он к нему сел в колесницу и объяснил по его просьбе, что значит вот это пророчество.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Ну вот, как всегда, опять я во всем виновата. Что за характер такой? Если бы не я, все было бы, я думаю, по-другому. Пилить себя можно просто до бесконечности. Но есть ли от этого хоть какой-то толк? Сегодня мы будем говорить о самокритике, а может быть даже о самоедстве.

0: Девочки, а бывает вот у вас в жизни так, что вы собой недовольны чем-то?
1: Да, бывают такие времена. И очень часто, кстати, бывает. Это касается того, что... Больше, наверное, это касается вопросов с детьми, потому что когда что-то ребенок плохо сделал, ты начинаешь ругать, и ты понимаешь,

0: Понимаешь, а сейчас-то можно не было не отругать, а сейчас можно было и поговорить. А как бы это будет потом в будущем отразиться? А что же дальше делать? А как бы не навредить? Или, например, тоже в каком-то разговоре серьезном начинаешь разговаривать, и задают вопрос, ты отвечаешь, а потом через час, и надо было вот это ответить, и нужно было вот это ответить, и нужно было немножко подготовиться.
1: А зачем
0: и
1: начинаешь... это сказала?
0: Да.
2: И начинаешь себя... бывает.
0: Винить.
2: А вообще, как у вас обычно развивается эта ситуация? Ну, вот недовольны вы собой, дальше что?
3: Я, когда недовольна собой, я начинаю закрываться. И перестаю быть такой веселой, сразу такая серьезная, грустная. Но мне это длится обычно недолго. Я потом понимаю, не хочу быть в этом состоянии. Хочу быть снова веселой, общительной.
2: Ты все забываешь и все?
3: Да, как забываю, все оставляю, иду дальше.
2: И вообще не вспоминаешь и не видишь?
3: Стараюсь. Бывает, конечно, что немножко как-то недовольны и вот дольше обычного впадаю в это состояние. Но в основном мне помогает какая-то внутренняя уверенность и, наверное, молитва справиться с этим состоянием.
2: А у тебя, Свет, как?
1: Ой, иногда у меня вот бывает, даже вспомню что-то из далекого прошлого, аж вот внутри так вот все придернет, и аж сморщишься, так страшно, думаю, что я сказал, что я сделал, что-то не то. Бывает надолго все такое состояние остается, ну а так в основном, конечно, стараешься выходить, потому что нужно и детям, и мужу нормальное. Веселая, здоровая жена.
0: Классная мама.
3: Точно. Ну, неприятное состояние, на самом деле.
2: Я тоже, конечно, себя как-то это, вообще честно скажу, недолго пилю за что-то. Хотя, может быть, вещи бывают порой как бы и серьезные, и мне тоже становится страшно за последствия того, что произошло. Но я всегда себе задаю вопрос. Так, что делать, чтобы больше такого не повторилось? Больше я так делать не буду. Как мне нужно в другом случае себя повести? И вот это мне помогает перейти на какой-то позитив и тоже так помолиться, сказать, Господи, ну вот глупость сделала, там, прости, там, как можно сгладь, чтобы действительно быть все-таки в позитиве в каком-то и вокруг всем не отравлять настроение.
4: Действительно, зависит от нашего характера, да? Насколько мы занимаемся тем, что ставим себе вину какие-то свои промахи, насколько долго, да? Мне, допустим, иногда беспокоят мои промахи, как вот Свету, что очень давнишние. А какие-то вот вчерашние совершенно я себя легко прощаю. А потом я о них вспоминаю через какое-то время и снова начинаю себе это ставить вину. И вот, как правильно сказала, что воспитание детей, наверное, это самый такой показатель, да, показатель, потому что когда ты видишь потом в своих детях промахи, да, ты начинаешь, это я где-то не доглядела, это я плохая мама была. И поселяется у тебя такой червяк внутри, который постоянно тебя потом там, иногда да, ест, и какие-то события будят его. Но что касается как бы нашего самоедства, то женщины тут у нас, конечно, такое непаханное поле, да. Мы такие профессионалы. Я все время вспоминаю свою родственницу, которая всю жизнь комплексовала по поводу своей полноты. И она настолько постоянно вот себя корила. А потом, когда она похудела, там, пережив какие-то... Она уже будучи очень стройной, очень красивой, худенькой, она все равно продолжала себя считать полной. И она все время говорит, вот нам полным. И мы так все оборачивались, когда она была вот такая тоненькая. Потому что где-то в ее сознании она уже себя закритиковала настолько, что она уже не воспринимала себя иначе.
2: Девочки, я знаю, что у Алены есть чем с нами поделиться, чтобы избавиться от этих неприятных червяков в нашей душе. Об этом мы поговорим чуть позже с вами. А пока у нас сегодня есть Ангелина с интересными блюдами на кухне.
5: Некоторые женщины переживают, что у них нет возможности готовить для своей семьи шикарные блюда. Но стоит ли из-за этого переживать? Нет. Оказывается, можно готовить просто, вкусно, оригинально и питательно. Сегодня я хочу поделиться с вами двумя рецептами простых и оригинальных блюд. Макароны с чечевицей и овощной салат с творогом. Итак, для приготовления макарон с чечевицей нам потребуется макароны изделия той формы, которая вам нравится, чечевица, репчатый лук, соль, растительное масло, льняное масло, но это по желанию, а также приправы имбирь, кориандр молотый, пажитник и любые еще другие приправы по вашему вкусу. Для пассеровки берем чечевицу, желательно пророщенную, это ультраполезный продукт.

кладем на сковородку. Кстати говоря, по секрету, я очень люблю пророщенную чечевицу. У нее совершенно другой вкус, нежели у обычной чечевицы, просто вареной. Включайте этот замечательный продукт в свой рацион. Также нужно добавить сюда репчатый лук. Измельчим его.

Привычка критиковать себя в основном присуща нам, женщинам. Как бы мы хорошо ни выглядели, какие бы мы ни были умницы и красавицы, какие бы восхищенные взгляды мы на себе не ловили своих близких, но мы всегда найдем что-нибудь, за что себя пожурить, за что себя покусать, к чему придраться. Правда же? Излишняя самокритика понижает самооценку. Это безусловно. Критика – это привычка, которой мы пользуемся каждый день. И как от ежедневной привычки очень трудно избавиться, так очень трудно избавиться от привычки критиковать самих себя. Если мы сами не умеем принимать себя, хвалить, если мы не можем увидеть в себе какие-то ценные качества, то как мы можем ждать это от близких и от нашего окружения? Самокритика – это понятное слово. И очень даже социально приемлемое поведение. Ведь всегда приятно общаться с человеком, который объективно смотрит на свои недостатки и активно с ними борется. Почему же злоупотребление самокритикой так часто приносит страдания самому человеку? Почему самокритика порой переходит в самоедство? Несколько советов для людей, чья самокритика вышла из рамок разумного и стала мешать человеку жить полноценной жизнью, мы сегодня хотим дать. Первый наш совет называется «Достоинства и недостатки». Попробуйте написать список своих достоинств и недостатков на бумаге. Вы сразу же поймете, что этот список ничем не отличается, список ваших недостатков может не отличаться от недостатков тех людей, которые рядом с вами, которых вы знаете. Тщательно проанализируйте все, что вы записали. Возможно, на бумаге оно не покажется вам таким страшным, как оно было в ваших мыслях. И особенно уделите внимание своим достоинствам. Проанализируйте все, что вы там написали. И вы посмотрите, что достоинств у вас тоже достаточно. Второй совет называется «Ловушка чужих оценок». Не оценивайте себя только так, как оценивают вас другие. Подумайте. Может быть, это не ваша проблема. Может быть, это проблема человека, который вам об этом говорит. Еще подумайте о том, почему вам говорят именно об этом недостатке. Возможно, это поможет вам не попасть в эту ловушку. И третий совет. Цените себя. Учитывайте мнение других людей, но не присваивайте его себе. Иногда полезно выслушать мнение о себе других людей. Но пусть это мнение не станет для вас ключевым и значимым в оценке самих себя. Послушайте, проанализируйте, сделайте выводы и забудьте. Обращайте внимание на то, что у вас есть хорошего, ценного и доброго. И если вы научитесь сами себя оценить, то это скоро заметят и будут делать ваши близкие.

Чечевица готова. Добавляем приправы. Чеснок. Измельчаем. Через пресс или мелко режем. Кстати говоря, можно вообще без всяких приправ приготовить это блюдо. Но с приправами будет гораздо пикантнее. Базилик. Имбирь. Кориандр.

золотый и пажитник. Это уникальная приправа, которую я очень люблю и сыплю куда только можно сыпать. В картофель, в бобовые продукты, да и вообще в любые овощные блюда и супы. Она придает легкий грибной аромат, является натуральным усилителем вкуса. Масло. Перемешиваем. И немного дадим пропитаться ароматами приправ чечевицы. После чего смешаем с макаронными изделиями. Пока хочу оставить этот этап и переключимся на салат овощной. Овощной салат с творогом. Оригинально, не правда ли? Итак, для приготовления нам потребуются томаты, а чтобы не было им одиноко, огурцы, перец, свежая зелень петрушки, укропа, базилик, оливки по желанию, соль, чеснок и творог. Можно мягкий использовать, а можно зернистый, какой вам больше нравится. Конечно же, нужно измельчить овощи такими кусочками, как вам нравится.

0: Ой, часто слышу советы и от психологов, и от разных людей, что нужно записывать свои положительные, отрицательные стороны. Но себя я не могу представить, что вот я их запишу. Вообще, это вообще не про меня. Вот не могу, не люблю писать. Вот не знаю, такой я человек.
1: Но дело в том, что пока мы представляем это себе, мы действительно не будем это делать. Нам просто нужно сесть и взять ручку. Почему психологи рекомендуют подобные? Излагая на листе, мы прежде всего анализируем. То есть мы сравниваем. Мы пытаемся сформулировать. Поэтому как бы все, с чего-то надо начинать. И с этого тоже.
2: А так что, не Ирина,
3: ждать. У тебя получится. Мне было бы проще, например, если бы мне кто-нибудь сказал, а не сидеть и выписывать. Вот, ну, по характеру человек такой, что проще несколько пунктов написать и их выполнять. Дали тебе рекомендации, пошел и сделал. А сидеть и самоанализом заниматься,
2: нет, ну ты понимаешь, а ты не боишься, что как раз ты себе подставишь вот эту самую ловушку чужого мнения? То есть ты хочешь, чтобы тебе другой продиктовал твои недостатки?
3: Это другой вопрос. Хорошо, можно выбрать себе человека, от которого ты будешь воспринимать адекватно. Потому что вот, по мне так я не могу от всех критику воспринимать одинаково. Мне нужен именно человек, который будет адекватный, который будет в авторитете у меня, которому я доверяю, которого я хорошо знаю, и который знает меня и доброжелательно ко мне относится. И он не просто меня критикует, а какая-то такая плохая, да, и сейчас я тебе научу, как жить, а именно с точки зрения, что он хочет помочь мне.
1: Вот эти все качества, которые ты перечислила, где найти такого человека?
2: Да, вот я тоже, мне кажется, это иллюзия.
1: Этот же человек будет воспринимать через свой субъект, да, то есть через себя он будет пропускать тебя.
3: Да.
1: И в любом случае, даже если ты ему будешь доверять, вот туда, вовнутрь, к тебе, вот сюда, он не сможет зайти. Он не знает твоих мотивов.
2: Нужно сначала поговорить, я так понимаю, самой с собой разобраться. Да. Без других людей.
1: А мне кажется, она просто пытается снова улизнуть.
3: Точно.
1: Можно улизнуть из самой себя. Да не надо мне это.
4: Да, а то, если тебе человек не похвалу тебе какую-то скажет, а наоборот...
0: Что-то негативное.
4: Что-то негативное, да, вот как к этому относиться?
1: Почему мы назвали это ловушкой, да, чужого мнения? То есть иногда человек сознательно указывает нам на один и тот же недостаток. Вот, к примеру, мама говорит, ты недостаточно чисто убираешь у себя дома. Да? Угу. И она даже может мотивировать это тем, что я твоя мама, я хочу, чтобы это было как можно лучше, чтобы твои дети росли в чистоте. И каждый раз она тебе указывает на этот недостаток. И когда в следующий раз она приходит к тебе домой, что ты от нее ждешь?
4: Ну, что она?
1: Что она тебе укажет на этот недостаток. Потому что как бы ни была вымыта твоя квартира там, или дом...
4: Мамы быстрее,
1: да, и все, даже да? Если ты к приходу мамы еще сильнее. Значит, то есть, и как тебе с этим жить, ты решаешь сама. То ли ты постоянно ориентируешься на критику своей мамы, то ли ты довольствуешься тем, что твой муж прекрасно чувствует себя в той... квартире, в которой, в той обстановке, которую ты ему предоставляешь.
4: То есть, на самом деле, близкие люди, которые с тобой живут, чтобы им было комфортно рядом с тобой, да?
1: И... Наверное, критика да. Тогда бывает конструктивная, когда она не наносит ущерба. Так же? Третий наш совет говорил о том, что мы должны выслушать, мы должны

0: Ну, взять, может быть, к сведению что-нибудь, да? Но это не значит, что все, вот с сегодняшнего дня, как мама сказала, я грязнуля. Теперь я грязнуля. Мама так сказала. Нет.
1: И теперь я каждый день начинаю с субботы.
0: Да, каждый день я просто...
1: И заканчиваю этим день.
2: Да, больше сожжет моего ребенка, когда я к ней домой приду.
3: А как именно не зависит от мнения людей? Ну, то есть вот если мама тебе будет так говорить из раза в раз, то мне кажется, уже даже ожидаешь, что сейчас она войдет, у тебя уже портится настроение.
1: И проще
3: уже...
1: убраться,
3: да,
1: нежели сказать, все меня это устраивает. И других тоже.
3: То есть внутри-то все равно у тебя падает самооценка.
0: Да. Нет, ну, понимаете, для когда мы составили список, да, мы пойдем быстренько, когда услышали мама и грязнуля. Нет, я не грязнуля. В списке у меня нет. Я, конечно, утрирую. Но принцип такой, что все равно мы должны выработать в себе какие-то охранительные функции нашего душевного состояния, когда мы понимаем, почему я сказала, что мы через все равно советы людей, мы через призму этого человека, да, личности. То есть мы должны понимать. И в советах я говорила, давайте подумаем, почему этот человек мне это говорит. И вот, конечно, можно отгородиться и сказать, а моему мужу нравится, к примеру, да? Но мы понимаем, что все равно эта ситуация не решит. Возможно, это может обидеть маму, да?
1: Да.
0: А может быть, мама просто хочет, чтобы вы оценили тот труд, который она совершала для вас, когда в детстве была. И вот таким образом, когда мы найдем мотив человека, почему он это говорит, почему он постоянно нам указывает на этот недостаток, тогда, конечно, когда мы узнаем этот мотив, нам проще отсеять то, что нам не нужно, то, что нам мешает, то, что нам болезненно, и оставить что-то действительно такое, что нужно, и что нам необходимо знать, чтобы как-то себе помочь в этой жизни.
3: А ты знаешь, мне как раз в этой ситуации нам и поможет еще список этот, потому что мы можем сказать, ну хорошо, да, я не убиралась, зато я прекрасно готовлю, к маминому приходу я напекла пироги.
0: Я тоже все время так мужу говорю. Я говорю, да, может быть, я не мыла плитку, но я веселая. Я все время так говорю. Он говорит, да уж, это точно. Ну что, это ему достаточно. Он считает это, наверное, компенсацией. Так что...
1: Где эта граница между адекватной самокритикой и самоедством? Вот где эта грань?
0: Ну, эту грань, конечно, безусловно, вот так вот четко очень сложно определить, да? Мы, естественно, понимаем. Я могу сказать, вот если проще, то как только вам становится плохо от того, что вы сами о себе думаете, как только это мешает вам полноценно жить, мешает любить своих близких.
3: И радоваться,
0: да,
3: жизни.
0: И радоваться, да, жизни, это становится самоедством. То есть как это, в принципе, работает? Муж вам говорит, ты очень красивая. А вы говорите, нет, я не принимаю этот комплимент. Вы говорите, нет, я некрасивая, посмотри, у меня там появились морщинки, у меня там растянулась кожа после, да, рождения детей или еще что-нибудь. И вы не принимаете, когда он говорит, да нет, для меня это самое лучшее, я этого ничего не вижу. А вы что делаете? А, это он меня обманывает, он специально мне зубки заговаривает. Или, то есть вы начинаете, уже вторая ступень, недоверие. Да? Сначала отталкивание, недоверие, и потом впоследствии это все хуже и хуже. То есть между вами начинает пропасть образовываться. То есть мы начинаем бросаться в крайности. И эти крайности делают нашу жизнь очень неприятной и очень скудной по радости. Вот поэтому первое, что, о чем... Ну, из всего, что я сказала, можно вывод сделать, что если вам это мешает, если это мешает вашим близким, это уже за нормой.
1: Понятно.
4: А как вот не перейти такую крайность, как оценивать себя только положительно?
0: У меня есть одна знакомая, которая часто говорит, что бы она ни сделала, она говорит, значит, так должно быть. Значит, так должно быть. И она таким образом оправдывается. Я, конечно, начинаю над ней потрунивать и говорю, ну хорошо, а если ты завтра выйдешь на улицу, ударишь кого-нибудь по голове, и ты же скажешь, ну значит, так должно быть. Понимаете, я, конечно, утрирую, но это проявление, это тоже проявление самокритичности. Только единственное, что человек так тщательно ее запрятал вовнутрь себя, что даже боится думать об этом. Он просто не пускает ни себя, ни кого бы то ни было, ни чьё-либо мнение туда вовнутрь. Он как бы живет на поверхности. То есть сути он своей не ковыряет, не трогает, понимаете, в нужной мере. То есть когда я пришла в церковь, когда я пришла к Богу, я избавилась от проблем с самокритикой, потому что мне тоже это очень мешало.
3: У тебя это было трудно,
0: да,
3: поверить.
0: Да, у меня очень было, потому что я очень эмоциональный человек, у меня были подъемы, да, эмоциональные, и такие же спады. Все мы мучаемся от чего? От нехватки любви. И самокритика — это просто нехватка любви. Mm-hmm. И когда мы приходим к Богу, мы понимаем, что Он... Вот тут и закончились мои поиски. Вот тут я нахожу то, что я так долго искала, что меня любят такой, какая я есть, что Он меня создал уникальной, что Он создал меня вот именно такой. Более того, я начинаю оценивать все, что рядом всех и все, что рядом со мной. Что у меня такая мама. Пусть она даже мне говорит о моих недостатках, но она это говорит с любовью.

0: У меня такой замечательный муж, который восхищается мной, несмотря ни на что. У меня дети, они живы, они здоровы, и слава Богу. И тогда, оценивая все это через призму моего Бога,
1: через,
0: через благодарность, я совсем по-другому. Знаете, когда я только пришла в церковь, я, наверное, первые года два, когда засыпала, вот укладывала своего ребенка спать, я засыпала и говорила: Господи, за что ты мне дал такое счастье? Вот за что? Мне казалось, я такая ужасная, такая грязная. Я такая, ну вот за что? Я недостойна этого. Недостойна. И вот понимание, вот эта благодарность, понимание того, что Бог меня любит, она мне теперь не дает себя не любить. Потому что если Бог меня любит, то, естественно, я себя должна любить.
1: Спасибо, Алена, замечательно. Я думаю, что это хороший итог всей нашей беседы. А у Ангелины, наверное, уже есть чем нас вкусно накормить.

овощи нарезаны, добавляем творог. Интересная особенность, да, у этого салата. Оказывается, самые простые составляющие, самые простые продукты можно разнообразить добавлением одного всего лишь составляющего, ингредиента. В данном случае это творог. По необходимости можно добавить масло, а можно и не добавлять. Оливки можно нарезать, а можно положить целиком сверху. Помидоры дадут сок через некоторое время, и салат приобретет более такую податливую консистенцию. Отлично! Аромат просто шикарный! Очень хочется, чтобы на наших столах были простые блюда и в то же время оригинальные. И пусть эти два блюда обогатят вашу кулинарную коллекцию. Желаю успехов!

0: Как известно, макароны – враг фигуре. Но я не виню себя за любовь к ним, потому что научилась дополнять их полезными продуктами.
1: Мне очень понравилась наша встреча. И я поняла, что часто нездоровая самокритика – это потребность в любви и похвале.
2: Я поняла, что позитивная реакция на критику – это искусство, которому нужно учиться и учиться всю жизнь.
3: Сегодня я поняла, что к критике посторонних людей не всегда нужно относиться серьезно, а иногда можно и с юмором.
4: Хочется пожелать, особенно женщинам, побольше любить себя, ценить в себе уникальность. И даже если рядом с вами нет человека, который вас любит, помнить, что вас всегда любит Бог.
5: Божья любовь, касаясь нашего сердца, пробуждает к жизни, снимает чувство вины и дает мир. Всего вам самого доброго. Благословений!

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
3: Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.
4: Поздний вечер. Родитель сидит в машине, уткнувшись в руль, а на заднем сидении молчание. Только что они снова поссорились. Ему казалось, что он просто сказал правду, да опять весь день в телефоне, и снова ничего не сделал. Но подросток среагировал как на удар, резко, обиженно, с фразами, у которых у родителя сжалось все внутри. И вот они едут домой в гробовой тишине, каждый в своей крепости. Один в разочаровании, другой в упрямстве. И между ними стена. Последние годы стало казаться, будто между поколениями вырос целый материк. Родители говорят: «Я в твоем возрасте уже работал. Я думал о будущем, я уважал старших». А подростки вместо благодарности за опыт отвечают молчанием или сарказмом. Служители недоумевают. Они проводят программы, готовят занятия, стараются говорить на языке истины, но видят пустые взгляды и скучающие лица, шепоты по углам. Кажется, что все, что раньше работало, теперь не действует. Как будто кто-то подменил целое поколение. Но правда в том, что их никто не подменял. Они не инопланетяне. Они не хуже и не лучше, чем мы были. Они просто другие. Если мы не научимся видеть за этими другими настоящего живого человека, мы упустим самое важное. Нет, мы не потеряем поколение, мы просто не встретимся с ними по-настоящему. Современные подростки живут в мире, где скорость важнее глубины, где информации больше, чем можно переварить, где одно видео длится 8 секунд. Если ты не зацепил, ты не существуешь. Их восприятие формируется в условиях, которые мы сами порой не выдерживаем. Постоянный шум, новости, сравнения, лайки, бесконечные обновления. Их тревожность – это не избалованность, это реакция на хаос. Исследования Гарвардской школы психологии подросткового развития подтверждают, уровень тревожных расстройств у подростков за последние 15 лет вырос на 67%. Всему виной информационная перегрузка, нестабильность социальных связей и постоянное давление на самооценку. Представьте, каждый день тебе показывают тысячи жизней, и все они красивее, успешнее, ярче, а ты сидишь в своей комнате.

комнате и не знаешь, как быть. Раньше мы конкурировали с сыном маминой подруги, а они теперь конкурируют со всем миром. Это совсем другой уровень давления. Современный подросток – это не просто личность в переходе, это психика в строительстве. Мозг подростка буквально недостроен, особенно лобные доли, отвечающие за контроль импульсов, планирование, оценку последствий. Они полностью дозревают только примерно к 24-25 годам. Но ожидания общества не учитывают этого. От подростков требуют взрослого поведения, зрелых решений и эмоциональной стабильности при незрелой нейронной архитектуре. Мы говорим «соберись», когда у него нет еще полноценного внутреннего механизма «собираться». И когда взрослый требует самоконтроля, не понимая физиологической незрелости, он лишь добавляет стыда. Подросток не чувствует мотивации, потому что дофаминовая система в этом возрасте перегружена и нестабильна, что делает скуку мучительной, а кратковременное удовольствие – зависимостью. Он ищет выход в том, что проще, быстрее и хоть на минуту снимает внутреннюю боль. Еще один важный слой – это идентичность. Подросток – это человек, который впервые сталкивается с необходимостью ответить себе на вопрос «Кто я?». И не в теории, а в теле. Его тело меняется, голос, внешность, роль в семье. Все, что было стабильным, становится зыбким. И если в этот период у него нет безопасного пространства, где можно задавать вопросы без страха быть наказанным или посмеянным, он будет искать идентичность там, где принимают безусловно. В онлайн-сообществах, в играх, разных тусовках, от которых нам бы хотелось их оградить. Более того, подростки все чаще жалуются на ощущение внутренней пустоты. Это симптом не только экзистенциальный, но и психологически обусловленный. Когнитивной терапией это называется дефицитом внутренней опоры. В норме ребенок сначала опирается на внешнего взрослого. Мама успокоит, папа подскажет, служитель поддержит. Но к 12-14 годам опора должна начать формироваться внутри. Я могу, я ценен, достоин, даже если не идеален. Если в этот момент взрослый занят контролем, а не поддержкой, подросток остается с внутренней дырой. И тогда он будет заполнять ее хоть чем-то. Лайками, энергетиками, сериалами, самоповреждением, ранними половыми связями. Не потому что испорчен, а потому что опустошен. И это наша зона ответственности. Не заменить подростку опору, а помочь выстроить ее самому. Подростки гораздо чаще, чем кажется, живут с хронической тревогой. Только она у них не выглядит как «я боюсь», она выглядит как «мне все равно», или как грубость, или апатия. На самом деле это все защитная реакция психики на невозможность справиться. Когда давление слишком велико, проще притвориться, что ничего не важно. У них нет слов, чтобы описать, что внутри, нет языковой привычки рефлексии. И если взрослый не распознает эту тревогу за безразличием, он начнет бороться с симптомом, а не с причиной. В этом и заключается наше пространство для роста. Видеть, что скрывается за поведением, а не только лишь само поведение, как красную тряпку. Многие взрослые жалуются. Подростки стали холодными, отстраненными, нелогичными. Но за этим стоит совсем другая картина. Просто эмоциональный язык изменился. Им не всегда нужны советы. Чаще им нужно, чтобы их просто выслушали. Без рецептов, без поучений. Чтобы с ними просто посидели в комнате, не торопясь вставать. Психотерапевт и педагог Луис Коэн проводил многолетнее исследование общения родителей и подростков. Оказалось, наибольшее доверие у подростков возникает не после разговоров о морали или наставлений, а после обычных диалогов, в которых взрослый проявлял интерес к их жизни без осуждения. Когда взрослый спрашивал, что тебе сегодня понравилось в школе, какой у тебя был самый странный момент дня, и не перебивал, не оценивал, не комментировал, а просто слушал. Меня очень коснулась одна история. Отец – инженер, строгий, с классическим пониманием воспитания, а его сын – тинейджер, весь в черном, с пирсингом, гитарой. Они почти не разговаривали. Каждый обед был как отчет перед налоговой. Пока однажды отец не задал вопрос. «А что ты

Слушаешь в наушниках. Сын сначала напрягся, ждал критики. Но отец продолжил. Ты бы мог показать мне одну песню, которая тебе дорога? И парень включил старую рок-балладу. В тишине отец слушал, а потом сказал. Знаешь, в моем детстве была группа, которая звучала похоже. Так родилась первая общая точка. А потом вторая, а потом диалог. Проблема не в том, что подростки изменились. Проблема в том, что мы пытаемся обращаться с ними так, будто ничего не изменилось. Словно мы все еще в 1995 году, и подростку нужно просто запретить, напугать или заставить. Но подросток сегодня – это человек, который хочет понять мир, но не знает, у кого спросить. Это человек, который в 13 лет уже сталкивается с идеями, которые раньше были темой дипломных работ. Это человек, у которого есть доступ к миллиардам источников, но нет одного надежного, живого, теплого взрослого рядом. Родители часто совершают одну и ту же ошибку. Они путают послушание с доверием. Им кажется, что если ребенок соглашается, значит, у них хороший контакт. Но подростки часто подчиняются не из любви, а из страха или чтобы просто от них побыстрее отстали. А потом исчезают. И родитель удивлен. Он всегда слушался, а теперь пропал. Потому что важно не само послушание, важна близость. А она не создается через давление. Я заметила, что есть несколько проблем, с которыми сталкиваются даже опытные служители и родители. Первое – это переоценка своей роли. Вместо того, чтобы быть свидетелем и помощником в процессе взросления, взрослый становится менеджером по исправлению. Он реагирует на поведение, игнорируя смысл, реагирует на симптомы, не слыша причин. Но подросток не объект для воспитателя инженерии. Он субъект собственного становления, в котором ему действительно нужна помощь, но не в виде бесконечной критики. Второй тупик – это иллюзия универсального подхода. Тренинги, книги, курсы часто предлагают стандартизированные модели. Как вести диалог, как мотивировать, как вернуть авторитет. Но подростки – это не маркетинговый сегмент, это поле тонких индивидуальных процессов, на которые нельзя прийти с трафаретом. Один подросток нуждается в границах, другой – в расширении возможностей. Один тестирует тебя на прочность, другой боится, что ты отвергнешь его за малейшую ошибку. Профессиональный подход требует наблюдения, гипотез, эмпатии и коррекции стратегии. Ничто не работает на всех. Третья ошибка – это гипердиагностика. Сейчас стало модно навешивать ярлыки. Он тревожный, у нее депрессия, он нарцисс. Да, расстройство – это реальность. Но за этими словами часто скрывается неспособность взрослого выдерживать эмоциональное поведение подростка. Психологическая зрелость специалиста определяется не только знаниями, но и способностью выдержать чужую боль, без нужды быстро ее купировать. Иногда подростку не нужна помощь, ему нужно, чтобы взрослый оставался в комнате, не сбежав от его эмоций. Поэтому полезный вопрос перед тем, как бежать, его спасать во всех его проблемах, таков. Как я мог бы тебе помочь? Ты хотел бы, чтобы я просто выслушал тебя? Или дал совет? Или, может быть, вмешался? Еще одна глубинная ошибка – это недоверие к их боли. Мы по умолчанию считаем, что подростки склонны драматизировать, что они перебесятся, что все пройдет, но статистика говорит обратное. По данным ВОЗ, в возрасте 15-19 лет суицид – одна из трех ведущих причин смерти. И это настоящая боль, обесцененная взрослыми. Когда подросток говорит «я больше не могу», он не требует внимания. Он дает сигнал, что его мир рушится. И если на это ответить «не драматизируй», мы не просто совершаем ошибку, мы становимся частью проблемы. Конечно, порой подростки и просто приукрашивают. Поэтому нам так нужна мудрость от Бога отличать одни моменты от других. Работа с подростками – это больше не про методы. Это про способность быть взрослым, который не боится ни себя, ни их. Это умение быть рядом с уязвимостью, а не маскировать ее форматом. Это смелость даже отказаться от контроля в пользу доверия. Это честность.

0: Честность признать, что я тоже не все знаю, но я с тобой. Я готов учиться, исследовать. Давай признаемся, нам ведь действительно есть чему поучиться у современного поколения. Порой они глубже и пытливее, чем мы думаем. Им недостаточно фраз «читай Библию» или «будь послушен». Им нужно понять, зачем, как, где мой опыт, где моя история с Богом, а не чужая пересказанная. Они хотят видеть не только святые образы, но и реальные жизни. Не только победы, но и борьбу. Им нужна вера, в которой есть место сомнению, слезам, пустоте, и при этом остается путь к свету. Вот почему притчи Иисуса работают. Современный подросток куда скорее поймет суть, если услышит историю, живую, настоящую, со всеми ее углами и разглядит в ней себя. Один пастор делился. Он читал подросткам лекцию о послушании и видел, как те зевали. Тогда он просто сказал: «Хотите, я расскажу, как однажды сбежал из дома и ночевал на крыше». Комната замерла. Он рассказал это, чтобы показать, что он тоже ошибался и нашел путь назад. В этот момент и начался их настоящий диалог. Подростки не ищут идеальных взрослых. Они ищут честных. Они не требуют совершенства. Они просто просят подлинности. Когда взрослый говорит: «Я не знаю, но я с тобой», это мощнее любой формулы. Когда родитель говорит: «Мне сложно понять твой мир, но я хочу попытаться», это огромная любовь. Однажды подросток сказал: «Меня никто не слушает, все хотят от меня чего-то, но никто не спрашивает, как мне вообще сейчас живется». Это был вопль нужды в понимании. И мы, взрослые, будем чаще начинать с вопроса «как ты?», а не с фразы «почему ты опять?». И тогда многое будет иначе. Подростковое служение – это место, где подросток впервые сталкивается с вопросами «кто я?», «нужен ли я Богу?», «что делать, если я не чувствую Его?», «и что делать, если я вообще не понимаю, зачем жить?». И вот это все – это не бунтарство. Это как раз такие первые удары реальности по вере. Поэтому нам так важно не бояться сложных тем. И если подросток говорит: «Мне кажется, я не верю», это не повод вызывать родителей. Это шанс остаться рядом и сказать: «Хочешь, поищем вместе? Я тоже не всегда верю». Служитель, который не боится идти рядом, не теряя уважения, становится не просто авторитетом, а спутником. А таких не забывают. И, наконец, пара простых приемов, которые классно работают. Первый – не начинать важные разговоры с порицания. Начните с того, что волнует их. Второй – используйте «я»-сообщение. Не «ты ничего не делаешь», а «я переживаю, когда вижу, что ты теряешь время». Третий – вводите общие ритуалы. Вечерний чай, прогулки, совместное приготовление еды. Не как повод воспитать, а как просто повод побыть вместе. Четвертый. Пусть у подростка будет зона свободы. Что-то, где он сам решает и сам пожинает последствия. Это учит ответственности лучше, чем любая лекция. И пятый. Научитесь шутить. Юмор – это язык доверия. Если мы можем смеяться вместе, обмениваться мемами, мы уже ближе. Однажды один подросток сказал служителю: «Вы хотите, чтобы мы стали хорошими, а мы просто хотим, чтобы вы были рядом». И в этой фразе прям суть. Вспомните, как сам Христос шел с учениками в Эммаус. Он не начал с обличения, не стал читать проповедь. Он просто подошел и пошел рядом. Слушал, спрашивал, терпел их непонимание и грусть. И только когда они были готовы, открылся. Именно это и есть наш образец. Идти с ними в их темпе, быть рядом, говорить истину не с вершины, а с уровня, так сказать, дороги. Вера приходит не через давление, а вот как раз через присутствие. И, может быть, через годы этот подросток скажет вам: «Разгорелось сердце мое, когда ты просто был рядом».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок.

0: «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте. Царство Божье. Люди часто думают о нем как о чем-то недоступном и недосягаемом. Там будут только праведники, уверены мы. А когда слышим о том, что Царство Божие уже наступило, и вовсе теряемся. Что это значит? Сегодня мы начинаем серию бесед о Царстве Божьем. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Итак, вот есть такие очень интересные слова в Евангелии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот с этих слов начинали свою проповедь Иоанн Креститель и Иисус Христос. Почему именно с этих слов они начинали свое служение?
1: Спасибо за вопрос. Очень важно здесь отметить, что чаще всего, когда вспоминаются слова о покаянии и о Царстве Божьем, именно с этих слов свою проповедь начинает сам Иоанн Креститель и Господь Иисус. Чаще всего акцентируют все свое внимание на покаянии. Ну, как бы немаловажный момент – покаяние – это очень важная деталь в жизни верующего человека, да вообще в целом у грешника. Но все же покаяние ведет непосредственно к очень важной детали проповеди Евангелия. Давайте я прочитаю эти слова. Когда мы читаем об Иоанне Крестителе. Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 1-2 текст. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Подобные слова записаны в Евангелии от Марка в 1 главе, в 14-15

0: 15 тексте, где говорит почти то же самое Иисус Христос. Дело в том, что покаяние, оно фактически подводит к последующей детали, то есть к последующему шагу, мысли о Царстве Небесном. И когда они возвещали эту важную истину, они декларировали как нечто приближающее то, что будет вскоре. И надо признать, что это действительно так. Когда, конечно же, мы проживаем сегодня в настоящее время и живем, мы думаем, как минимум, ну, я думаю об этом. А так, скажите, если это 2000 лет назад поднималась тема о том, как если бы что-то приближалось, то сегодня, где мы находимся, приблизилось ли оно, это Царство Небесное, в сегодняшнее, настоящее время? Поэтому я немножко отойду от темы и напомню о том, чем сопряжена наша жизнь. Ведь наша жизнь, она целиком и полностью завязана в нашем земном, скажем, таком бытовом существовании, в решении всевозможных сложных, тяжелых жизненных задач. И тогда, когда мы читаем Слово Божье, мы пытаемся найти для себя какие-то ответы именно с позиции проживания здесь, на земле. Ну, в частности, мы можем сказать моменты, наверное, скажем, социальных отношений. Взаимоотношения, например, родители и дети, близкие родственники, начальник, подчиненный. Это все социальные связи. А Священное Писание в целом помогает ответить на вопрос, как реагировать на те вызовы и вопросы, потому что мир далеко не идеален. Мы вовлечены в разные эмоциональные состояния, гнев, распри, радости, переживания. И чаще всего мы Писание рассматриваем с точки зрения какой-то божественной инструкции. Но вот сегодня вместе с вами я хочу обратить внимание на то, как минимум, на секундочку надо заметить, Иисус и Иоанн Креститель начинают самую первую проповедь об Царстве Божьем. И это что-то говорит о очень важном. И в частности, когда мы говорим, я хочу обратить ваше внимание, почему именно Царство Божие. Мы словно находимся в двух параллельных мирах. Что это имеет, что здесь имеется в виду? Мы возьмем сейчас несколько библейских текстов. Прежде всего, мы говорим о чем с точки зрения Священного Писания? Есть видимый мир, есть невидимый мир. Есть мир духовный и есть плотской мир. Есть мир настоящий, реальный, и мир грядущий, который придет. И поэтому, когда мы говорим о, скажем так, о параллельных мирах, знаете, это не история фильма о каких-то, скажем, о фантастических каких-то реалиях.
1: Но именно фильмы представляются, да, где какие-то параллельные вселенные, параллельные миры существуют, и люди, возможно, между ними перемещаются и пытаются изменить будущее, да.
0: Ну вот кинематограф именно нас к этому воспитывал. А вы знаете, а Священное Писание – это действительно реальная книга, которая говорит, знаете, знаете то, что вы на самом деле даже не предполагали, а есть и присутствует. И вот в частности, давайте мы прочитаем один библейский текст, чтобы ввести нас в курс дела. Священное Писание предлагает нам вот что. Это книга 4 Царств, 6 глава, 17 текст. Очень известная история, и те, кто читает Священное Писание, об этом знают. 4 Царств, 6 глава, 17 стих. Написано: «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел, и открыл Господь глаза слуге. И он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея». О чем идет речь? Фактически Елисей со своим слугой оказались в окружении сирийских войск. С позиции обывателя кажется, ну, извините, мы в меньшинстве, нас всего двое. Сирийских войск достаточно много, большое количество воинов, солдат, и они уже в окружении. Но если посмотреть вне человеческого зрения, а мы понимаем, что зрение – это основной орган наших чувств. И мы

0: на него сильно опираемся. Тем самым мы показываем, что если с точки зрения теперь духовного зрения, оказывается, мы видим нечто большее, чем есть, на самом деле с позиции, опять же, нашего зрения. Еще одна деталь, которая, наверное, тоже позволит нам увидеть, что мы живем словно не в одном мире. Это книга «Бытие».
1: 20... А, простите, я бы хотела на этом тексте все-таки задержаться. То есть получается, что Елисей – это пророк Божий, да?
0: Елисей – Божий пророк.
1: Божий пророк.
0: Это ученик пророка Илии.
1: Илии, ага. И вместе со своим слугой в такой период как бы военного нашествия сирийцев, да, вы говорите? Сирийский там.
0: Сирийское войско,
1: были, да?
0: Да.
1: Он, ну, понятно, они находятся в страхе и не понимают, как им теперь вот, ну, победить это войско. Но Елисей говорит слуге, вернее, он обращается к Богу, да, Господи, открой ему, то есть слуге, глаза, чтобы он увидел. А что он должен увидеть? Он увидел, что гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея, и это кони и колесницы не сирийские, получаются.
0: А небесные.
1: А небесные. Это небесное воинство. То есть здесь Елисей, Елисею, его слуге открывается то, что есть какой-то как будто потусторонний мир, где тоже есть воины, но это божественные воины и колесницы.
0: И знаете, что примечательно? Ага. А, пророк Божий Елисей это все видит уже. Угу. А для слуги это еще не очевидно. Угу. Глаза его закрыты. И мы можем перейти на наш, как бы, на наш быт сегодняшнего времени. Нас зрение, я извиняюсь, обманывает. С точки зрения нашего земного бытия, все хорошо с этим, все благополучно. Но если бы открылись наши глаза и вот как раз с возможностью духовных наших очей, представьте себе, сколько бы каждый увидел ангелов, к примеру. Угу. Потому что они есть и они присутствуют. Поэтому это один из примеров того, что демонстрирует Священное Писание, что с позиции именно земной плоскости не все еще все ясно. Есть то, что лежит за гранью видимого. В частности, вот я намеренно хочу вам еще последний текст предложить именно в этой тематике «Бытие», 28 глава, 12 стих. Это сон Иакова. И он тоже фактически наглядно показывает реальную картину реального настоящего. Не то, что только видит глаз и слышит слух, а то, что, видимо, с позиции, вот опять же, мы посмотрим именно то, как видит Иаков эту историю. Бытие 28 глава 12 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Вот какой вопрос здесь возникает, как минимум?
1: Ну, во-первых, это сон.
0: Да.
1: Во сне что угодно может присниться, да? Иаков это видит, да? Он видит лестницу и видит, как по этой лестнице туда-сюда, да, она касается неба, и ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Туда-сюда ходят между небом и землей Божьи ангелы. Но это значит, что реален мир ангелов. Мы их не видим своим обычным зрением. Герой этой истории видит во сне. Ему как будто бы Бог открывает, что существуют ведь еще, дружок мой, ангелы, которые туда-сюда постоянно ходят, они чем-то заняты, и ты должен это знать. Это важно, так?
0: Верно. И еще небольшое отступление. Надо заметить, что между земным и небесным, между миром плотским и миром духовным стоит большая пропасть. Они не способны понять друг друга. Именно земной мир не может понять логики и правил жизни Царства Небесного. И всякий, кто с предубеждением подойдет к чтению Священного Писания и встретится с подобным текстом, говоря, подождите, здесь же речь идет о сне на самом деле. И, конечно же, есть возможность, скажем так, опротестовать всякое заявление о Царстве Небесном. Но мы видим, что это не единственный случай в Священном Писании, который демонстрирует присутствие ангелов Божьих. То, что между небом и землей тоже есть некое пространство, которое позволяет вести вот этот диалог. Гора Преображения, когда ученики увидели Моисея и Илию, которые уже отошли к Господу, будучи уже фактически живыми. Поэтому не все так просто, потому что человеческое бытие, оно фактически противостоит логике жизнеустройства Царства Небесного. Угу. То есть в этом сложность как раз.
1: Царство Небесное – это что-то, что не связано с нашей земной жизнью. Из этого получается, так?
0: Фактически, да.
1: Да. Что есть где-то, в каком-то другом измерении, в каком-то пространстве божественном, там, на небесах, ну, допустим, мы говорим так, на небесах, да? Просто мы туда не попадаем. Жить мы там не можем, но иногда Господь открывает, вот как тут, через пророков, через Божьих людей, открывает какую-то завесу, и мы можем, заглянув через нее в этот мир, увидеть, ага, там есть ангелы, там вот когда мне нужна помощь, воинство, сила там военная нужна была Елисею, увидеть эту мощь небесную, там Господь их показал. Но тогда возникает вопрос, если это где-то далеко, в другом как будто бы измерении духовном, то мне-то как жить? Моя жизнь вообще меняется от этого? Вот где-то это есть. А я здесь со своими проблемами, с болезнями, с финансовыми проблемами, с проблемами в отношениях, с разрушающимся браком, с непослушными детьми. Мне-то что делать?
0: Знаете, вы смотрите, скажем так, не в бровь, а в глаз. Я сразу вам скажу. Такое в простонародье так, конечно же, говорят. Именно к этому мы должны подойти. Дело все в том, что эти миры не должны существовать просто параллельно на сегодняшний день. Потому что человек занят своими проблемами, своими вопросами. Он вовлечен в жизни решение именно своих задач. У Бога свои задачи. И как мы понимаем, из Священного Писания, эта задача очень высоки. Дело все в том, что его желание – это спасти. Поэтому мы подходим вот к какому библейскому тексту, который важно зачитать. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Обратите внимание, как говорит он, то есть Господь Бог. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Он говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Вы понимаете, при каких обстоятельствах это сделал Иисус? Он был в субботу в синагоге, ему подали список пророка Исаии, он заявляет то, что является очень важным с позиции как раз именно его божественности. И если вы сейчас посмотрите на эти тексты, он говорит: «Дух Господень на мне». Вот кто-кто, а он имел право такое сказать, что на нем Дух Господень. И знаете, что
1: на самом деле... Это он читает из книги пророка Исаии, правильно?
0: Он читает из книги пророка Исаии. И знаете, что это такое? Спросите меня, я вам скажу.
1: Да, я вас спрашиваю, что же это такое?
0: Это манифест царя. Это конституция этого царства. Цель, смысл существования Царства Небесного. То есть наступает новый мировой порядок, где Царство Божие, в Царстве Божьем царствует мир, радость, милость, милосердие и любовь. И вот ничего общего с земным началом оно не имеет. Поэтому вот фактически, вот я сейчас перейду немножечко в другую тему, чтобы вы понимали, фактически Священное Писание, Библия – это документ о Царстве Божьем. Так или иначе, исследователи Священного Писания считают, что Священное Писание говорит о Царстве Божьем. Почему? Объясню. Царство Божье Бог установил, начиная с первой и второй главы книги Бытия. Это Царство Божие.
1: Что там?
0: А что? Напомним. Бог создал небо и землю и создал Эдемский сад. Там было все для жизни радостно и полноценно. Вот так начинается Священное Писание. А потом проблема и беда человеческой трагедии, грех. грехопадения первых людей. И всю историю Священного

0: Писании мы видим, как человек потерял это Царство Божие, и как он страдает и мучается здесь на земле. Сколько негатива, сколько беды, сколько смерти и болезни. А завершается книга Библии, знаете чем? Воссозданием Царства Божьего. Именно 21-22 глава, опять же, если там были первые две главы о Царстве Божьем, то последние две главы тоже тема о Царстве Божьем.
1: Откровение вы уже имеете в виду?
0: Я имею в виду, конечно же, откровение, где Бог воссоздаст это Царство Божие. А что между ними? А между ними тяжелейшая человеческая история. И вот когда Иисус, мы читаем вот Евангелие от Луки, приходит, он как раз декларирует это Царство Божие. Вы представьте себе, в Евангелии от Матфея о Царстве Небесном упомянуто 32 раза. И на минуточку это о чем-то важном говорит. Это очень важно, поэтому так или иначе в истории, которую несет Иисус Христос, в каждой притче, в каждом повествовании, в каждом назидании, в каждом уроке, в каждом слове, что он пытается сделать в своей проповеди, он проповедует это Царство Божие.
1: Ну вот вы говорите, это манифест Царства Божьего, да?
0: Да.
1: Это цитата из пророка Исаии. «Дух Господень на мне, Он помазал меня», то есть Христа, «благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». То есть это то, что Христос готов сделать для человечества. Так? То есть получается, что Христос готов решить наши проблемы со здоровьем, с финансами, со свободой. Получается так?
0: Он не может решить проблему человека здесь на земле. Абсолютно. В идеале не всегда это возможно. И в частности, когда мы берем Евангелие от Луки, почему он говорит то, что сейчас мы услышим? Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. 17 глава, 21 стих. Обратите внимание на слова Иисуса. «И не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». О чем это речь? О чем он говорит? Он говорит непонятные слова с точки зрения, опять же, человеческого бытия. Обычный человек это не поймет, потому что Царство Божие – это где-то потом. В то лучшее, что верит человек, оно будет не сейчас. Знаете еще, как говорят, извиняюсь, хорошо там, где нас нет. Человек живет, человек ищет лучшего в жизни. Но Иисус не может нас просто взять, переместить из одного царства в другое царство. В этом мире ценится очень часто регистрация, страна, город. Он отмечает, что Царство Божие – это предел всех мечтаний. Угу. Ты хочешь быть сытый, ты будешь там сытый. Угу. У тебя нет одежды, там будет у тебя одежда. У тебя нет непонимания, у тебя нет недопонимания в семье, в человеческом обществе, там будет абсолютный идеал отношений. И это будет. Угу. Но заметьте, когда мы читаем здесь, ибо вот Царство Божие внутри вас есть, он отмечает. Дело все в том, что либо оно есть, либо его нет. Но когда он говорит эти слова, прежде всего, он подразумевает самого себя. Если Господь Иисус находится в этом сердце, уже Царство Божие наступило. Уже наступило.
1: Вот здесь как раз я смотрю, его до этого спросили фарисеи. Когда придет Царство Божье? И он им отвечает, не придет оно приметным образом. Это 20 текст. То есть не придет кто-то с оружием и не установит его. Там, например, на территории, где вы живете, придет какой-то земной правитель, он свои порядки там наведет, он сделает так, что будет Царство Божие, да, вам будет хорошо, а он говорит, оно внутри вас есть.
0: Видите, в чем отличие Царства Земного и Царства Небесного? Царство Земное, оно создает нам иллюзию, не знаю, вечного состояния, что будет так всегда.

Но оно не будет так всегда. Оно однажды придет. И поэтому, когда мы сегодня размышляем об этой теме, то надо задуматься на минуточку, опять же. А, подождите, а какая польза от всего этого? Польза будет в ту минуту, когда ты осознаешь, что он имеет лучшее намерение. Знаете, когда иудеи ожидали пришествия Иисуса Христа, они думали, что Иисус Христос будет...

0: том, но уже сейчас, но в твоем сердце. Но в твоем сердце. Это важно. Есть одна проблема только. Нельзя умолчать. Знаете, какая проблема? Проблема в том, что мы читаем в Псалме 23, в первом стихе написано: «Господня земля и все, что наполняет ее». Это в одном случае. Во втором случае надо задать вопрос. Скажите, а кто является царем этого мира? Кто все дает? Кто навязывает? Кто вмешивается в жизнь человека? И для этого нужно прочитать Евангелие от Матфея, 4 главу, и обратить внимание на 8 стих. Обратите внимание, когда обращается сатана, пытаясь искусить Иисуса. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если пав поклонишься мне». То есть претендент на это царство. Есть претендент. И он навязывает силой все то, что есть в этом мире. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что большинство людей избирает именно эту часть, опираясь, опять же, как мы скажем, на основные органы чувств. А Иисус предлагает нечто другое.
1: Ну вот это, конечно, очень интересно и сложно, я думаю, как это избирать. Ну, то есть получается, что многие люди избирают дьявола, да? Но сознательно вряд ли человек будет выбирать дьявола. Человек просто хочет жить счастливо и спокойно, детей растить хочет, не хочет болеть, там, из больницы не вылезать. Он вряд ли, ну, как бы избирает сознательно дьявольский путь.
0: Конечно, нет, потому что человеческая жизнь, она обусловлена, реальными вызовами. И никто не думает о нечто другом. Вот теперь вот надо поменять эти шаблоны. Иисус Христос предлагает другое. Коротенькую историю расскажу. Прусский король Фридрих III, прогуливаясь по вечернему городу Берлину, увидел плохо одетого человека. Он подошел ему и спросил у него: «Скажи, пожалуйста, ты кто?» Он ответил: «Я царь». «Над кем ты царствуешь?» «Над самим собой». Друзья, Иисус готов дать царство. В любой момент времени царей нет. Вот в чем проблема. Царей нет. Поэтому сегодня мы вынуждены и должны, скажем так, воспитывать царей. Воспитывать и учиться, когда мы учимся любить, прощать, когда мы выслушиваем слова «носите бремена друг друга». Угу. Вот когда мы постигнем эту великую науку, мы поймем, что не самое главное то, что есть здесь, на земле, является действительно лейтмотивом всей нашей жизни.
1: Угу, понятно. Ну, а мы-то думали, что Господь придет и осчастливит нас во всех сферах жизни. Вот понимаете, как бы иудеи, они, когда ожидали своего царя, увидели, что Христос объявляет себя царем, они, ну, у них затеплилась надежда. Сейчас он прогонит римлян. Мы снова будем свободными. Когда сегодня мы слышим о Царстве Небесном, и нам говорят: прими Христа, поверь, начни ходить в церковь. И мы думаем, мы поверим в Христа, начнем ходить в церковь, и решатся наши проблемы со здоровьем, с детьми, с родителями, с жильем, с какими-то отношениями сложными. Вот. И вот у меня действительно вопрос, решатся ли они? Но поскольку мы еще с вами будем встречаться в нашей студии и будем развивать эту тему о Царстве Божьем, я думаю, что этот вопрос мы еще с вами более глубоко рассмотрим. И тогда тоже вопрос один повис в воздухе. А тогда зачем мне нужна вера, если Бог не готов решить мои земные проблемы? Вот. А когда-то там, неизвестно когда, будет царство, но не сейчас. И я думаю, мы эти вопросы дальше с вами будем рассматривать. Сейчас у нас время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас, Сергей Юрьевич, за участие. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.
1: Может ли быть такое, что люди, заключившие завет с Богом, те, которые стали избранными Божьими человеками, что в конечном итоге они окажутся в числе погибших? Мы с вами продолжаем рассуждать на эту тему.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать нашего дорогого гостя Александра Камнева. Спасибо огромное, Александр, за такие интересные беседы. Лен, вот мы поговорили уже о чем, когда мы рассуждаем о том, может ли человек спасенный вдруг оказаться в числе погибших.
1: Но мы вот как раз очень, ну так довольно-таки подробно затронули о том, о разделении колен Израилевых, да, на Северное царство и Южное царство. И как раз вот говорили о колене Дана и Ефрема, почему же их нету.
2: Да, в контексте того, что... Да.
0: Среди спасенных.
2: Да, среди спасенных, то есть тех, которые будут жить в самом конце.
0: А были ведь избранным Божьим народом.
2: Да, да? То есть вот те люди, 144 тысячи, на которых печать поставлена будет в конце времен, да, и которые встретят живыми Иисуса Христа, его пришествие, вот, на них будет поставлено, на их челе поставлена будет печать Божия, имя их отца, да, то есть
0: имя
2: отца Бога. Отца Бога, да, то есть вот будет поставлено, да. И мы с вами говорили, а как же так, то есть это же не соответствует тому, что написано в книге Левит, первая глава, почему-то там пропало два имени, да, это как раз Дан и Ефрем, да. Вот. И мы продолжаем во второй передаче уже их искать, да? куда же они могли деться. Мы с вами вспомнили о том историческом разделении колен Израилева, которое случилось в эпоху там, после Соломона, да? Когда он умер, в эпоху его сына Рваама. Мы с вами вспомнили, что 10 колен были отданы Иерваму, да? Царю Израильскому, да? Северного царства. Бог его избрал и обещал ему престол упрочить его, если он будет следовать его путем. Да? И Южное царство — это Иудея, это значит Иудейское царство со столицей в Иерусалиме. И мы с вами говорили, вот давайте посмотрим на схемку, что именно в Иерусалиме Бог поставил свой престол в виде значит, построенного Соломоном храма. Там находился во святом святых ковчег Завета, где между херувимами открывалась слава Божья во святом святых. Да?
0: Угу. Вот. Слава Божья — это прямо реальное присутствие Божье?
2: Это реальное присутствие, физическое. Там я буду тебе открываться.
0: Бог сказал.
2: Да, конечно, мы же знаем, что Надав и Авиуд пытались туда войти, и они буквально сгорели

0: присутствие Бога. Угу. Вот, посмотрите, Бог повелел трижды в году приходить всем мужского пола, да, из всех колен, на поклонение в то место, где он поставит свой престол, который я изберу, как говорит Священное Писание, да, это в Иерусалиме. И вот та дорога, которая, значит, нам показана, это дорога с севера на юг, дорога из Северного Царства, по которому был вынужден ходить народ Божий. И это быстро,
1: трижды в год.
0: Да? Трижды в год. И это быстро сообразил Иеровоам, сказав, что раз они туда будут ходить на поклонение, к царю, там, где столица царя иудейского, да, Иеровоама, то народ и снова станет его подданными. И для этого...
1: То есть вернется в Южное Царство.
0: Да, да. И вот для этого, да, то есть для этого он вводит систему поклонения золотому тельцу. То есть это ложная система поклонения. Он называет его Богом Израиля, который вывел народ из земли египетской.
1: Да. Якобы.
0: Да, якобы. Угу. Ставит его на севере в Дане, ставит его, значит, на юге в Вифиле, чтобы пройти, значит, в сторону Иерусалима, нужно идти было мимо Вифиля. И тогда по замыслу Иеровоама так оно и было. Люди приходили на поклонение вот к тельцу южному, да, так называемому. И был телец северный, который находился в Дане. И мы с вами видим уже Дан, да, то есть вот имя Дан, которое исчезло. Вот город Дан как раз. Вот. Вы знаете, что...
1: Так и исчезнувшее колено, одно из исчезнувших колен, да?
0: Да, Данного. Да, Дан. А мы знаем, что Вифиле принадлежало колену Ефрема как раз. Вот.
1: То есть как раз там, времена, да. Где стояли вот эти золотые тельцы?
0: Именно, да, да, именно, колено Ефрема. То есть вот мы нашли Дана и Ефрема на самом деле. И мы с вами говорили, что очень важно правильно поклоняться Господу, то есть так, как Он повелел это делать.
1: То он есть... ведь понимал, что сатана будет искушать нас, отклонять всячески, да? Поэтому он очень подробно описал в Священном Писании, как ему нужно поклоняться, какой его закон.
0: И мы сказали, что мы должны правильно понимать образ Бога, образ Иисуса Христа в Священном Писании, сличая постоянно, так ли нам про него говорят, как написано в Священном Писании. Есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И мы с вами говорили о 144 тысячах избранных, что им недаром была печать поставлена на чело, да? А почему так произошло?
1: Давайте напомним, вот что за печать им была. То есть они еще, другим словом, называются запечатленные 144 тысячи. Что за печать?
0: Избранные. То есть суд был произведен уже на небе, они еще живут. То есть история земли еще не закончена, Иисус еще не приходит. Да, но перед тем, как появились вот эти вот признаки пришествия Иисуса Христа, вот эти грозные, да, небесные знамения, которые на небе, землетрясения.
1: То есть это вы про пятую печать сейчас?
0: Про шестую.
1: А, про шестую.
0: Это шестой печати, да. И как люди, грешники побегут спасаться
2: в горы,
0: в горы, в скалы, говорят камням и скалам, падите на нас и закройте нас от...
2: лица.
0: Да, от лица Бога, сидящего на престоле, и Агнца. Угу. Вот. До этого момента Бог ставит на всех своих избранных, 144 тысячах, свою печать. Угу. Вот. И, соответственно, мы с вами говорили о том, что это символ новозаветнего исхода, потому что эти избранные в 14 главе, там где тоже...
1: Исход ветхозаветный, это был исход евреев из египетского,
0: рабства, плена. Да, когда Бог выводит свой народ в землю обетованную. Исход новозаветный, там уже не Моисей выводит, а выходит кто? Иисус Христос, Иисус, да? То есть мы с вами когда изучали...
1: Из рабства греха, да?
0: Да, то есть можно посмотреть нашу предыдущую запись, передачу, мы говорили, что... Там они как раз об этой символике, что они поют песню, подобную Агнца. Эту песню, да,
2: Моисея,
0: песню Агнца они поют, да, вот, это символ исхода.
1: И вот, это как раз параллель, да, вот между ветхозаветным исходом и новозаветным.
0: Да, это параллель, как мы говорили, описана в 11 главе книги Исаии, там, когда написано, что вот произойдет ветвь

0: от корня Исеева, да, uh-huh. об Иисусе Христе, а кончается эта глава тем, что разобью реку Ефрат на 7 ручьев, и чтобы можно было посоху переходить. И вот тогда будет дорога для народа Божьего, как был во дни Израиля, когда он выходил из Египта. Uh-huh. То есть это символика у нас.
1: Это какая глава примерно?
0: 11 глава.
1: Исаия.
0: Исаия, да. Uh-huh. Вот, это об Иисусе
1: Христе. Как интересно, тоже ведь вот, ну, непонятно uh-huh. было вот uh-huh. мне, а сейчас становится понятно.
0: Вот. И мы с вами вспоминаем пятую печать, и мы с вами говорим, что время начала суда Божьего
1: с кого? Дома Божьего.
0: С Дома Божьего, да?
1: Время начаться суду с Дома
0: да, Божьего. Да, ибо время, апостол Петр, 1 Петра, 4 глава, 17 стих, ибо время начаться суду с Дома угу. Божьего. И мы с вами говорили, что сначала суд начинается над мертвыми, да? Вот пятая печать как раз этому посвящена.
1: Над мертвыми праведными.
0: Да, умершие в Иисусе Христе, избравшего, которые избрали Христа как своего Спасителя. А затем заканчивается во время, то есть, когда Иисус приходит, кто-то же живет из народа Божьего. Да?
1: Это второй раз приходит,
0: да,
1: второй пришел.
0: Да, и вот 144 тысячи, это как раз символ именно этих людей.
1: Это символ праведных людей, да. которые будут на земле живыми, да. когда придет Иисус Христос.
0: Именно, да. Именно им ставится печать. И отсутствует два колена там.
2: Угу. Дана и Ефрема.
0: Дана и Ефрема, да. Мы определили...
1: То есть те, которые в Ветхом Завете поставили идолов вместо
0: да.
1: Бога.
0: Именно. Именно. Угу. Именно там было поклонение. Почему? Потому что, смотрите, о чем там говорится вообще? Какая символика? Там опять телец, а телец связан с исходом.
1: Это где телец?
0: Ну, телец в Дане и телец в Вифиле, да? Угу. То есть, а телец – это тот телец, которому поклонялись на Синае.
1: Да,
0: это
1: да,
0: связано... Да. Да.
1: Когда народ, когда Моисей ушел на гору Синай, пробыл да. там 40 дней, народ сказал, мы не знаем Бога, мы не знаем да. Моисея, и попросили Аарона сделать им
0: То есть, здесь есть мотив исхода, да? То есть, угу. новозаветный исход. Вот, и поэтому... как раз именно вот в этих двух коленах, вот почему именно этих двух колен нету.
1: В числе 144
0: да.
1: спасенных.
0: Но был же суд, когда они были исключены. Мы помните, говорили о том, что на суде открывается книга жизни, угу. на самом деле, в которую вписаны все люди, кто когда-либо заключил завет.
1: То есть этот суд еще не был, а будет?
0: Он сейчас идет, да?
1: То он есть сейчас.
0: И будет идти до почти самого пришествия Иисуса Христа.
1: Второго.
0: И вот эти события, запечатления 144 тысяч, как раз и есть как раз буквально самые преддверия вот пришествия Иисуса Христа.
1: То есть он... те, кто поклоняются идолам в настоящий да, момент, да, хорошо да. бы все-таки сказать, что за идолы могут да. у нас быть сегодня, вот они не окажутся в числе спасенных,
0: да.
1: правильно?
0: Идол может быть любой... Любая вещь, любой человек, что угодно, что заменяет собою Бога в нашей жизни.
1: То есть, можно сказать, что, например, ну вот говорят о том, что бывает зависимость даже от человека. То есть, если человек занимает твои мысли большую часть времени, значит, это зависимость. Ну, или, ну, я не знаю точно, как это объяснить, в негативном, может быть, там каком-то плане. Вот, или если какое-то, не знаю, там... Ну вот пристрастие, о котором ты постоянно думаешь, к которому ты постоянно стремишься.
0: Оно на первом месте стоит.
1: Оно на первом месте, оно важнее Бога. Да. Любить человека – это хорошо, это правильно, мы должны любить друг друга. Но на первом месте должен быть Бог. Тогда да. любовь к человеку, она обретет свой настоящий правильный смысл. Он не станет для нас идолом, да, он не превратится для нас в Бога. Да.
2: Даже Господь сказал, что если ну, дети ваши... не должны разделять вас
0: с
2: Богом.
0: Вас любят
2: дочери, жену больше, чем меня, недостоин.
1: И тут нету совершенно какого-то произвола, какой-то тирании со стороны Бога. Он, наоборот, он нас знает, он понимает, что если мы человека делаем центром своей жизни, то эти отношения будут только разрушаться. Uh-huh. А в то время, когда Бог – центр нашей жизни, то все отношения человеческие, они будут только облагораживаться, они будут только освещаться, они будут только наполняться настоящей любовью, которую будет давать Бог.
2: Но даже у многих пророков написано «проклят человек, надеющийся на человека», uh-huh. потому что дыхание его uh-huh. в ноздрях его, uh-huh. то есть умер человек, а его нет. А мы не надеемся, если на жизнедателя, который источником является жизни каждого из нас, то тогда ну, жизнь наша, как бы сказать, так же коротка, как коротка жизнь любого человека.

0: если мы надеемся только на Него. А так мы имеем жизнь вечную, потому что Господь да. вечен.
1: Именно так, именно так.
2: То есть, вот, Александр, отвечая на вопрос, могут ли избранные Божьи оказаться в числе погибших, вот если мы делаем себе идолом что-то
1: или не
2: ставим его на место Бога.
1: Или не знаем Бога на самом деле.
2: Или не знаем. А
1: и поклоняемся чему-то другому, называя это Богом, даже Богом Израиля, даже Иисусом Христом.
2: Да.
1: А ведь это ложная система поклонения, за этим стоит сатана именно. Кстати, пока есть время, хочу сказать, вы знаете, что слово сатана используется в Ветхом Завете. И вот этот вот Иеровоам, один из трех как раз противников Богу, вернее, противников Соломону. А Соломон это кто? Это сын Давидов. А Давид это образ Иисуса Христа. И там используется арамейский корень сатан, то есть противник. И
2: как раз, Иеровоама?
1: Да, да, да. И он назван сатан, противником. Три там перечисляется, и среди них Иеровоам, которые противодействовали Соломону. Он же еще противодействовал ему когда-то. Вот.
2: Очень интересно.
1: Очень интересно, на самом деле. То есть за ложной системой поклонения стоит, хотел сказать, Иеровоам, сатана. Сатана. Вот. Давайте с вами докажем, что мы избрали правильный образ ветхозаветный для того, чтобы доказать, почему именно эти колени. Вот посмотрите, что означает «дан» на языке оригинала. Да? Посмотрите, «дан» — это судья или суд. Да? Что означает «вифиль»? Это «бейт-эль», буквально «дом Бога». «Дом Бога», понимаете? И если мы соединим два этих понятия один за другим, то суд плюс дом Бога получается суд над домом Бога.
2: И там оказались два колена, которые на самом деле не Богу поклонялись.
1: Конечно, конечно. Так и получилось. Посмотрите, что опять пишет Петр. Ибо время начаться суду с чего?
2: С Дома Божьего.
1: Вот мы как раз изучаем святилище, изучаем семь печатей и говорим, что как раз в этих семи печати, пятая печать и шестая печать, говорится именно о суде над Домом Божьим. Пятая печать – это суд над мертвыми, начинается, а шестая – это заканчивается суд уже над живыми, это конец суда. И посмотрите, кто не попадает в число избранных. Вот как раз эти два имени. Это Дан и Ефрем.
2: И у Петра говорится, это не покоряющийся.
1: Ефрем, потому что Бейт-Эль находился, вот этот вот Вифиль находился в его колене.
2: Да, а у Петра тут сказано, что это не покоряющиеся,
1: не покоряющиеся
2: Евангелию
1: да.
2: Божию.
1: Не покоряющимся, да. Помните, что Иисус сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи»,
0: войдет в Царство,
1: да, в Царство Небесное. А кто войдет?
0: Только те, кто слушал Бога и шел за Ним.
1: Кто шел за Ним, кто слушал и шел за Ним.
0: Потому что Господь сказал, пусть путь истина и жизнь.
1: Да, вы знаете, чем кончается Нагорная проповедь у Матфея? Давайте с вами сейчас найдем. Это седьмая глава Евангелия от Матфея. Кончается, как раз вот интересно, сейчас давайте сейчас откроем. Вот тогда объявили, я не знал вас, даже если вы изгоняли бесов моими именами, да?
2: Моим именем.
1: Да. Итак, говорит Иисус, делая заключение, «всякого, кто слушает слова мои, сии исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на чем?»
0: На камне.
1: На камне. А кто этот муж благоразумный? Что он делает? Два действия. Первое.
0: Слушает Бога, да, и исполняет.
1: Исполняет. Муж благоразумный, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки. Вот как раз вот ангелы сдерживали стихии, да?
2: И а
1: подули, подули ветры, да, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И второй вариант. А всякий, кто слушает сии слова мои, и что это там?
0: Не исполняет.
1: И не исполняет слова мои, да? Кому подоблю? Человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое, говорит Иисус. Посмотрите, два типа верующих людей, которые приходят в церковь, слушают проповеди, читают Библию, знают истину, но что они делают?
0: Но живут по-своему.
1: А живут все равно по-своему.
0: Делают по-своему.
1: Да. Они не познали Бога на самом деле. Для них Бог – это какой-то другой образ. Вот этот вот телец, который к Иисусу Христу. не имеют никакого отношения на самом деле. Они поклоняются ему, поклоняются себе, поклоняются своим.

0: И прихотям они не стали. Что сказал Иисус? Придите ко мне все труждающие, обремененные, что сделаете?
1: Успокою вас.
0: Научитесь от меня.
1: Да, да.
0: Да, возьмите от моего, говорит Иисус. Дайте мне, чтобы я вам управлял, чтобы я изменил ваш характер. Вот, понимаете? И будет падение, великое падение, потому что они не поставили свой дом на вот этом избранном камне.
1: На треугольном. На подлинном Христе.
0: Да, на подлинном Иисусе. То есть как важно нам знать Иисуса Христа, который открывается нам в Священном Писании.
1: Ну что ж, Лена, еще что-то хотела сказать?
2: Нет, нет, я просто вдохновлена.
1: Ну что ж, слава Богу, Александр, спасибо огромное за эти рассуждения. Вот не думала, что рассуждение о двух потерянных коленах Израиля можно вот к этому подвести. Спасибо огромное, ждем новых встреч. Какая наша следующая тема будет?
0: А наша следующая, мы продолжаем шестую печать, и общий сон спасенных у нас следующий.
1: Слава Богу, очень вдохновляюще. Ждем этой новой встречи с вами. До свидания.
0: До свидания.

0: Ребята, иногда чувствуешь, что летнее время самое лучшее и самое драгоценное. Почему-то сегодня как раз тот день.
1: Это потому, что от лета осталось всего-навсего несколько дней. Привет! А так как раз и бывает, когда чего-то мало, ценишь это больше. Ну, что ни говори, лето кончается. Обидно.
0: А я знаю один способ, как продлить лето.

0: Вот.
1: Получается, лето продлить совсем несложно. Надо только найти плаксу кота и накормить его молоком.
0: Или сметаной, а можно сливками. Корми себе кота, и лето никогда не закончится.
1: И где же этого кота найти?
0: Вот на этот вопрос, если честно, у меня ответа нет. Кот куда-то просто спрятался, и никто его не может найти. Вот лето на убыли идет.
1: Значит, кот спрятался, а лето кончается. Что ж ты нам еще интересненького скажешь?
0: Ребятам скоро в школу.
1: Надо же, как радостно ты об этом говоришь. А я почти уверена, что это последнее, драгоценное летнее время. И меньше всего хочется о школе думать.
0: Почему это?
1: Димыч, ну кто же хочет в школу идти?
0: Я совсем не против.
1: А ты там был?
0: Нет, я же ведь подсолнух.
1: Вот то и оно. В школу почему-то хотят идти те, кто там еще не был.
0: Я думаю, что узнавать что-то новенькое – это всегда интересно. Заниматься одним, другим, третьим понемногу, петь песни, слушать истории. Я никогда не думал, что это может не нравиться.
1: Я согласна. Узнавать новое интересно. Димыч, ну кто же ходит в школу за знаниями? В школу ходят за оценками. А чтобы хорошую оценку получить, знаешь, надо сколько всего учить, вместо того, чтобы гулять.
0: Наташ, я думаю, ты не очень хорошо представляешь школу.
1: Ну да, я согласна. Вообще-то я и сама не против поучиться. Мне даже хочется разных, может быть, полезных советов ребятам дать об учебе. Вот только давать советы одно, а следовать им совсем другое.
0: Так, может быть, мы подумаем, как поинтереснее.

0: с ней к учебе относиться?
1: Ну, в общем-то, трудно учиться, если не догадываешься, что это потом тебе пригодится. Поэтому поговорить о важности знания. А для этого нам понадобится помощь одних известных героев и чуточку времени.
2: Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-па-трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум.
1: Представьте, ребята, что это Дима Луч и Алиса.
3: Привет.
1: А я и Пятачок.
4: Как-то раз Пятачок пришел к ИА. Я был чем-то занят. Пятачок подошел поближе, чтобы посмотреть, в чем дело. Перед ИА на земле лежали три палочки, на которые он внимательно смотрел. Две палочки соприкасались концами, а третья лежала поперек них. Пятачок подумал, что, наверное, это какая-нибудь западня. «Ты не знаешь, что это такое?» – спросил ИА. «Нет», – сказал Пятачок. «Это А». «О», – сказал Пятачок и подошел поближе. «Какое О? Это А. Во всяком случае, пока кто-нибудь на него не наступит», – строго сказал он. Пятачок поспешно отскочил назад и понюхал свои фиалки. «Ты знаешь, Пятачок, что означает А?» «Нет, я не знаю». «Оно означает учение. Оно означает образование, науки и тому подобные важные вещи. В этом лесу, — продолжал я, — толчется масса всякого народа. Но что они знают про букву А? Ничего. Для них это просто три палочки».
1: Ребята, когда в отличие от ИА не понимаешь важности знания, то, конечно же, можно думать так. Зачем оно это учение? От него одно только мучение. Вот закрыть бы все школы, здорово будет, никаких тебе уроков. И правда, никаких тебе уроков. И все перестанут учиться читать и писать. И будет у нас, как в лесу, масса народа, для которого буквы будут просто палочками. Или в лучшем случае, закорючками.
2: Если, конечно, вовремя подкрепиться.
1: А раз так, то нет никаких сомнений, что учиться надо. И тогда уж лучше искать интересное в учебе, чем прятать блоки от родителей. А интересного в ней в учебе много.
5: Если уж самое упрямое животное соглашается с тем, что знания важны, то я думаю, у вас, ребята, никаких сомнений не осталось. Мир устроен интересно. В нем всегда найдется что-нибудь интересненькое для узнавания. Знаете, мне иногда кажется, что Бог специально придумал так много загадок, чтобы нам интереснее было жить. Думать, искать ответы.

0: дождика тугою. И думаешь, вот это да, откуда эта радуга?
1: Рифма сбилась. Наташ, а я думал то, что в школе можно узнать много ответов на самые интересные вопросы. Ведь вокруг столько всего загадочного. Например, почему после дождика бывает радуга? А почему на траве бывает утром роса? Почему звезды падают? И откуда пчелы берут мед?
2: Ребята все это могут узнать. Ведь химия, физика, биология, геометрия и другие школьные предметы могут дружески ответить на самые разные интересные вопросы. С друзьями, предметами, ребятами. И учиться будет не скучно. И оценки у них будут хорошими.
1: Да, ребятам повезло с друзьями, школьными предметами. Ведь они столько интересного знают. Вы когда с ними поближе познакомитесь, то, пожалуйста, не в службу, а в дружбу. Узнайте для меня пару ответов. Ладно? Вот мне, например, интересно, почему после лета всегда бывает осень, а не зима или весна?
2: А пока лето не кончилось, мы надеемся еще разок...

0: Привет, ребята! Сегодня у нас сплошные фокусы и чудеса. Ты подготовилась, Ангелин?
1: Да, у меня будет целых два фокуса.
0: Ого, у меня тоже. Итак, первый фокус. Как ты думаешь, прилепится ли стаканчик к воздушному шарику?
1: Прилепится.
0: Продемонстрируй. Так. Ну что, получается?
1: Нет, не приклеивается.
0: Давай я тебе покажу. Давай стаканчик. Смотри, берем шарик, надуваем его. Смотри, оп, какой фокус.
1: Чудо.
0: Только если выпустить воздух из шарика, стаканчик упадет. Вот такой фокус. А у тебя какой?
1: Смотри. Берем бутылку и колпачок от ручки. Помещаем колпачок от ручки в горлышко бутылки. Сейчас я дуну. И как ты думаешь, Машенька, куда улетит колпачок?
0: Ну, ясно, в бутылку.
1: Смотри.
0: Ого, ничего себе!
1: Законы физики.
0: Вот это замечательно. Ангелиша, а ты когда-нибудь видела, чтобы газета вертикально стояла?
1: Нет.
0: Я тебе сейчас покажу. Смотри. Оп. Да?
1: Круто.
0: Хочешь покажу, как это получилось?
1: Давай.
0: Смотри. Берем газету. Тянем ее за разные краешки. Внизу немножечко складываем. Видишь, в серединке получается такой изгиб, складочка. И натягиваем чуть-чуть. Хоп! И газета стоит.
1: Круто.
0: Здорово, правда? Вот такой фокус. А у тебя еще какой-то фокус был?
1: Смотри. Берем стакан.
0: Так.
1: И соломинку. Сейчас я ее положу на стакан, и она будет сама двигаться.

0: Интересно. Так,
1: смотри.
0: Как у тебя это получается?
1: Она двигается, потому что я ее потерла о синтетическую ткань.
0: Вот это чудо! Класс!
1: Эх, Маш, я бы хотела еще одно чудо сотворить дома, пока мама с работы не вернулась.
0: Какое?
1: Хочу, чтобы мамин любимый цветок стоял целый и невредимый.
0: А что с ним случилось?
1: Слетел с подоконника. Все из-за рыжика нашего кота. Мы его с моим братом Никитой хотели поймать, чтобы погладить, а он прыгнул на подоконник и столкнул цветок. Горшок упал и разбился. На полу осколки, земля и сломанный цветок.
0: Да, неприятность. Но не все потеряно, Ангелиш. Цветок можно вернуть к жизни.
1: Ты можешь совершить такое чудо?
0: Я? Нет. Бог может совершить. А я могу дать подсказку. От этого цветка нужно взять веточку, поставить стакан с водой, и когда она даст корни, посадить горшок.
1: Точно! И вырастет снова большой цветок.
0: Именно так. Только Бог может подарить людям новую жизнь. И об этом наша взаправдышняя история.

0: Эта необыкновенная история случилась давным-давно, 2000 лет тому назад.
1: В далекой стране Израиль жила семья. Две сестры – Мария, Марфа и их брат Лазарь.
0: У них был друг, который очень любил приходить к ним в гости. Знаете, кто был этим другом? Сам Иисус Христос.
1: Повезло им иметь такого друга.
0: Однажды в этой семье случилось несчастье. Лазарь очень сильно заболел.
1: Сестры попросили поскорее сообщить эту печальную новость Иисусу. Ведь он мог исцелить любого. Даже слепые начинали видеть, а хромые легко ходить.
0: Только Иисус далеко находился от их селения. Как ни странно, он уже обо всем знал и собирался прийти к друзьям. Но когда Иисус пришел, Лазарь уже 4 дня как умер и был похоронен в пещере.
1: Марфа, увидев Иисуса, бросилась к нему навстречу со слезами. «Господи, — сказала она, — если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
2: «Воскреснет брат твой, — ответил Иисус. Верующий в меня, если и умрет, то оживет».
1: «Я верю, что воскреснет, и верю, что ты Христос, Сын Божий, — ответила Марфа. Сказав это, она пошла позвать свою сестру.
0: Мария, когда узнала, что пришел Иисус, поспешила к нему. За ней пошли многие люди, которые утешали ее в горе.
1: Она пала к ногам Иисуса и тоже сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
2: «Где вы положили Лазаря?» – спросил Иисус.
1: Сестры проводили Иисуса к пещере, вход в которую закрывал камень.
0: Подойдя к этому месту, Иисус заплакал.
1: А люди вокруг стали говорить: «Посмотрите, как сильно он любил Лазаря».
0: Тут Иисус сказал: «Уберите камень».
1: Люди удивились этой просьбе, но отодвинули камень от входа в пещеру.
0: Тогда Иисус громким голосом сказал: «Лазарь, выходи!» Все люди вокруг, не отрываясь, смотрели на пещеру.
1: И тут появился Лазарь. Он вышел из пещеры. Руки и ноги у него были обвязаны белой тканью, а лицо – платком.
0: Так раньше хоронили умерших. Иисус сказал: «Развяжите его».
1: Люди вокруг застыли в изумлении. Сестры побежали к Лазарю.
0: Все плакали от счастья. Лазарь воскрес!

0: Те, кто увидел это великое чудо, поверили, что Иисус – Сын Божий.
1: Дамаш, повезло Лазарю, что его Бог оживил.
2: Повезло всем людям, Ангелиш, потому что Бог подарит всем новую жизнь.
1: Ух ты! Это прямо чудо и чудес! Можно теперь все время радоваться и веселиться.
2: Да, и делать чудо-поделочки.
1: Это какие?
2: К примеру, можно из полоски бумаги сделать веселую кошечку.
1: Из простой полоски?
2: Угу.
1: Давай!
2: Итак, берем две больших полоски. Тебе какие ножницы? Оранжевые или красные? Держи. Нам понадобятся еще фломастеры, карандаш и клей. Выбирай. Итак, берем полоску и отрезаем от нее. Делим ее на две части. Одну узенькую берем, а другую будет широкая. Так, отрезаем от нее узкую часть. Узкая, ну вот примерно с пальчик. Даже может быть чуть-чуть поуже. Так. Хоп, и отрезали. Получилось из полосочки две. Одна узкая, а другая широкая. Узкую пока откладываем. Здорово у тебя получается. Угу, супер. И пока эту узкую мы откладываем в сторону. Дальше мы начинаем эту полосочку делить на части. Берем и отмеряем примерно чуть меньше квадратика. И чертим. Здорово. Следующая часть больше этого квадратика, чуть-чуть побольше нашего первого. Так, отчертили. Следующая часть меньше нашего первого квадратика. Примерно в два раза. Так, и мы поделим еще на две части. Следующая наша часть будет примерно такая же, как этот квадратик. Может быть, чуть-чуть побольше, чуть-чуть прям совсем. И тоже отчертим. Последняя наша часть, да, мы делим на три части. Вот так делим двумя вертикальными линиями. Примерно одинаковыми. Раз, два, три. Молодец! Отлично, это будут наши лапки. И теперь мы рисуем эти лапки. Рисуем как будто дугу. И в ней снова делим эту дугу на три части двумя полосочками. Это будут лапки. Дуга. И две полосочки. Классно. Можно три. Совершенно верно. Это же ноготочки нашей кошечки. Возвращаемся к нашему первому квадратику. Здесь у нас будет мордочка. Давай ее тоже нарисуем. Итак, мы рисуем ушки. От одного уголочка мы чертим к нашей дуге. И также от другого уголочка чертим тоже к нашей дуге. Внутри мы рисуем треугольнички, как ушки. Так, потом рисуем глазки. Глазки у кошечки. Треугольничек вниз, да, острым концом вниз. Это будет носик. Маленькую вертикальную линию вниз. И рисуем ротик у кота. Также рисуем наши усы. Ну, примерно по три усика можно сделать. Вот такой кот. Мордочка такая получилась. Смотри, у меня вот такая.
1: У меня вот такая.
2: Здорово. Сейчас мы с тобой. Давай, берем ножницы. И отрежем лишнее. Так. Какой милый кот у тебя получился. Отлично. Сейчас мы вырежем полосочку посередине. Да, только вот так вот с двух сторон. Вырезаем.

Вставляем лапки тем самым. Вот так, раз и два. Отлично, молодец. И ножницы пока откладываем. Теперь мы будем собирать нашу кошечку. Мордочку мы отгибаем.

0: Здорово, правда? Все остальные линии мы на себя отгибаем. Итак, следующие линии мы отгибаем на себя. Которые поменьше на себя. Это наша спинка у кошечки. А последнюю линию мы не отгибаем на себя. Смотри, как ангелишь у меня. Вот видишь? Угу. Классно у тебя получается. Все, мы с тобой ее сложили. А теперь ту линию посередине, которую мы вырезали, мы как раз-таки отгибаем вовнутрь. Это будет такой животик. Так. Угу. Если есть лишнее, можно немножечко ее отрезать, чтобы она не мешала. Где-то половинка от этой линии. Угу. А теперь нам понадобится клей. Берем клей. И вот этот вот животик мы проклеиваем ближе к лапкам. У самого-самого края. Так. А теперь берем и нашу вот эту вот внутреннюю спинку мы приклеиваем к этому пузику. Прям к самому-самому краешку. Здорово. Чуть-чуть держим, да, чтобы наша кошечка приклеилась. Отлично. А теперь почти все нам осталось сделать только хвостик. Для этого нам понадобится полосочка, которую мы отрезали. Ну и давай, наверное, где-то половинку от этой полосочки мы отрежем. Так, берем, отрезаем. Угу. А дальше нам понадобится карандаш. Мы этот хвостик немножечко загибаем с помощью карандаша. У нас же веселая с тобой кошечка. Вот, держи. Так. Мы делаем веселый хвост у нашей кошки. Здорово. А теперь, видишь, мы с тобой хвост загнули. И с той стороны, где есть загиб, мы промазываем другой кончик. Клеем. Промазали. И приклеиваем к спинке нашей кошечки, которая выгибается. Вот к этой спинке, к нашей части, которая была самая маленькая, мы приклеиваем хвостик нашей кошечки. Получается, что хвостик загибается в сторону мордочки кошечки. Все, чудо из полосочки готово.
1: Такая милая кошка у нас получилась. Маш, а ведь вокруг нас вообще полно чудес, правда?
0: Конечно. Главное – уметь их замечать.

0: Дорогие ребята, а какие чудеса замечаете вы?
1: Напишите нам, будет интересно узнать о них.
0: Всего вам самого чудесного!
2: Пока!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о самой великой книге, книге Библии. Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей сегодняшней встречи — «Троица в книге Откровения». В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, сразу хочу вам задать вопрос. Вообще вот слово «троица» в Священном Писании не встречается.
1: Не встречается.
0: Но, соответственно, у некоторых христиан вызывает сомнение вот с этим словом «троица», что оно часто используется в нашей там, культуре, в богословии. Ну, соответственно, это не библейское некое учение. Можно с этим согласиться или нет?
1: Смотрите, вопрос хороший, интересный. Согласиться с этим вряд ли возможно, и вот почему. Слово «троица» действительно в Библии никогда и нигде не встречается, как и много других слов.
0: Кстати, которые... а вы могли бы сразу сказать вообще, но откуда появляется, в какое время это слово «троица»?
1: «Троица» — это уже в богословии отцов появляется. Ну, давайте вот по вашему вопросу. Смотрите. Писание было написано древними евреями. Ветхий Завет на древнееврейском, древнеарамейском, новый на греческом, но все равно его писали практически все те, кто принадлежали иудеи.
0: За малым исключением.
1: Принявшие Иисуса Христа как своего Спасителя, как Сына Божьего. И вот их мировоззрение, их, скажем так, языковая личность, если говорить филологическим языком, лингвистическим терминологией, отличается от греков. Вот смотрите, ведь кто создал науку?
0: Греки.
1: А разве до этого не было математики, не было астрономии? Ведь египтяне строили сложнейшие
0: вавилоняне
1: пирамиды.
0: Вавилоняне строили.
1: Вавилоняне научились, время создали, счет.
0: То есть наука была?
1: Это не наука. Это было некое знание. Но науку создали, научный аппарат, научное мышление создали кто?
0: Греки.
1: Греки. Ни евреи, ни вавилоняне, ни египтяне. Так вот... Слово «троица» и понятие «троицы» родилось, когда весть Евангелия пошла в античном мире, в мире, преобладающем греческой культурой, греческим мышлением, но уже Римской империи. И вот это своеобразный перевод богословия, богословского языка евреев, Израиля, Иудеи на язык науки греков. Смотрите.
0: Это как происходит... До рождения Иисуса Христа, так?
1: Нет, это происходит уже с формулировкой христианских убеждений.
0: Нет, перевод на греческий.
1: Где вы найдете, например, в Библии символ веры, догмы, убеждения, вероисповедания, доктрины? Где вы найдете четко сформулированные 1, 2, 3, 4, 5?
0: Конечно, нет. Это не доктринальная книга.
1: Это истории. Но если мы начинаем ее читать, изучать, пытаться как-то сформулировать, концептуализировать, то мы уже переходим на язык науки, на язык греческий. И рождаются новые слова, новые формулировки.

0: такие новые жанры, что ли, новые концепции. Это Библия, это история, которая рассказывает о взаимоотношениях, о делах, о происходящем. А совершенно другой язык, греческий. Или, например, смотрите, последний пример.
1: Хорошо,
0: да. Где вы в Библии читаете, Давид шел не спеша, его русые кудри легко развивались под дуновением ветра, его выступавший из-под кудрей нос, орлины там и прочее. Где вы читаете это описание?
1: Описание явно такого нет. То есть за малым исключением, да, может... Там, как,
0: это малое там, исключение?
1: Был, та,
0: был
1: тот
0: красив
1: тот.
0: Лицем и красив станом. Или выше от плечей своих.
1: Да.
0: Всего народа. Вот и все исключение.
1: Скудное такое.
0: Конечно,
1: вот описание.
0: Конечно, да, потому что евреи мыслили иначе. Там такое глагольное мышление. Мышление в действии. Не номинативно, не мышление в существительных концептах неких. Совершенно по-другому. Да? Поэтому художественная литература немыслима на языке древнего
1: То есть
0: Израиля.
1: Греческий язык — это такой поэтический такой, да, насыщенный, можно сказать, язык.
0: Ну, это и поэтический в том числе язык. Язык по своей лексической системе несопоставимый, к примеру, с еврейским.
1: Но еврейский уже тоже поэтический язык.
0: Но можно это сказать? Это иная поэзия. Иная поэзия, конечно. Где вы найдете рифму? К примеру.
1: Нет, рифмы...
0: Нету. Да. Поэтому, когда мы говорим о слове «троица», возвращаясь к вашему вопросу, то слово «троица» и понятие «троицы» возникло в связи с переводом богословия древнего Израиля, иудеи, еврейского богословия, ну, если можно так сказать, на язык древних греков, язык науки, язык... концептуализации.
1: Ну вот, Александр,
0: понимаете?
1: Я понимаю. Я думаю, что наши зрители тоже понимают.
0: Надеюсь.
1: Но возникает вопрос, понимаете, вы смотрите. Вы говорите о древнееврейском языке, да? Древнеарамейском языке. То есть
0: мышление,
1: то есть мышление. Более какой-то лаконичный язык, так? И тут вот научный какой-то язык, описательный, поэтический появляется. Это Новый Завет, да, греческий. То есть не мешает ли как-то вот он своим, может быть, не знаю, там, стилем, своим там, жанром, своей какой-то логикой, мышлением, вот этот греческий текст, вот, еврейскому как-то тексту, то есть помогает это, дополняет друг друга этот Ветхий, Новый Завет, и почему все же греческий?
0: Понимаете, когда вы сказали лаконичный, ну да, можно так сказать, словарный запас еврейского языка в разы меньше, чем греческого. Но в еврейском языке одно слово может иметь десятки, два, три, четыре десятка значений. А греки пытались найти каждой вещи, каждому проявлению свое слово. Так, чтобы мы не путали. Поэтому это другой мир. И нужно переводить не просто слово, а нужно переводить мировоззрение, концепт. Понимаете, если говорить языком науки. Поэтому в связи с этим и возникли идеи Ветхого Завета, идеи еврейской Библии, священных писаний Израиля, были переведены на язык науки. Понимаете? И отсюда возникла новая терминология. Вот,
1: Но в этом нет какой-то профанности?
0: Нет, вот. нет, в этом нет профанности. В этом нет профанности. Но это многое меняет. Это требует другого подхода и другого мышления. И нельзя просто подойти и сказать, а этого слова нету здесь, поэтому это неправильно.
1: Но триединство в Священном Писании, то есть оно ясно, четко, вот, заметно, читаемо, распознаваемо.
0: Да.
1: И, да. Ну, мы бы сказали, невооруженным глазом это можно увидеть.
0: Конечно.
1: Или это,
0: конечно,
1: ну, какое-то требует определенное напряжение.
0: Нет, это можно увидеть легко.
1: И вы готовы утверждать, что и даже в книге Откровения это присутствует?
0: Конечно, а в книге Откровения в особенном.
1: Вы могли бы все же тогда какие-то примеры...
0: Давайте, будем читать.
1: Да.
0: Давайте книгу Откровения откроем, первую главу.
1: Хорошо, давайте.
0: Я буду стараться компактно, если вдруг что-то вы чуть-чуть подгоните.
1: Хорошо, у меня будет перевод современный.
0: Первая глава книги Откровения с... 4 по 6 текст. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его.

0: и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вступление. Ну, типичное письменное эпистолярное вступление. Да? Кто? Иоанн. Кому? Семи церквам, находящимся в Асии, и приветствие. Да? А адресат, адресант и приветствие. Это типичное вступление для любого письма в античном жанр, да? мире. Да, да, эпистолярный жанр. Но нас интересует само приветствие, оно несколько необычное.
1: В чем необычность этот?
0: А благодаря предлогу мы уже можем увидеть следующее. Смотрите, от кого приветствие? Благодать вам и мир от кого?
1: От того, кто есть, ну, в современном переводе. И кто был, и кто грядет.
0: От того, который есть, и был, и грядет. Раз.
1: И от семи также духов.
0: И от, предлог опять от. Два, от семи духов, их местоположение, находящихся перед престолом.
1: И от Иисуса Христа.
0: И от Христа. Иисуса Христа. И дальше идут характеристики. Смотрите, мы уже видим приветствие в троическом выражении, как троица. Смотрите, приветствие от кого? От того, который есть и был и грядет. Раз. Одна Раз. Личность. И от семи духов, находящихся пред престолом его. Два. И от Иисуса Христа. Три. Видите, предлог от, трижды упоминаемый, как бы создает... Точно так же, как и формула крещения. К примеру, в Евангелии от Матфея, помните? Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. И здесь, вот опять-таки, чуть-чуть уходя от откровения. Если бы это было три личности, три отдельных персоны, то следовало бы говорить во имена. Так ведь?
1: Да.
0: Во имена Отца и Сына и Святого Духа. Но во имя, единственное число у существительного имя. Таким образом, ну, Отец, Сын и Дух Святой, разные личности, но единый Бог. И потом мы начинаем как-то, как же это сформулировать? Триединый, да простите, триединый. Это слово греческое, это слово такое непростое. Еврей никогда бы не думал так.
1: Но, Александр, смотрите, вы вспомнили ту вот евангельскую формулу во имя.
0: Да.
1: Отца, Сына и Святому, формула, да. Святого Духа. Но здесь же в книге Откровения, ну, вы говорите от того, кто есть,
0: да.
1: от кто там... был и грядет, там, от Иисуса Христа, но и от семи духов.
0: Давайте разберем каждое
1: почему
0: по отдельности.
1: Почему семь духов и почему вы вот считаете, что да. вот это как, имеет какое-то вот личностное такое значение?
0: А, от того, который есть, был и грядет. Это кто?
1: Ну, это, видимо, Отец.
0: Да. Очень хочется сказать, что это Иисус Христос. Очень.
1: Хочется, но если бы, дальше было не пояснение, да, что вот Иисус да. Христос.
0: Иисус Христос здесь будет.
1: Да.
0: Поэтому мы уже понимаем, что это не Иисус. Смотрите. От того, который есть и был, грядет. Чуть-чуть ниже опять это же упоминается. Это вот, смотрите, троичная формула приветствия. От одного, второго, третьего. Когда первый пристает, он уже пристает в форме троичности, который... Есть, был и грядет.
1: Но я согласен.
0: Хоть временное, последовательность времен не соблюдается, настоящее, прошлое, будущее, а не прошлое, настоящее, будущее. Он, прежде всего, который есть, но он был и который грядет. Восьмой текст. «Я есть альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Это Отец. И здесь вот это вот слово «вседержитель» древнегреческого «пантократор». Ну, вы легко переведете «пантократор». И все, кто, в принципе, да любой переведет «пантократор».
1: «Пантос» — это все, и «кратор» — это создатель,
0: да? Вот это, да.
1: Который все создал.
0: Пантеизм, например, да?
1: Тот, который все создал.
0: Да, «кратор» — демократия.
1: То есть это не то английское слово creation.
0: Нет, это не творение. Да. Это демократия, власть.
1: А, кратос.
0: Всевластный.
1: Всевластный.
0: Да, владеющий всем. Все подчинен. Поэтому вседержитель, все.
1: Александр, тот, спасибо, вот вы так все. Подкорректировали.
0: Да. Вседержитель. Этим словом, пантократор, называется в Откровении только Отец.

0: отец. Давайте еще четвертую главу откроем.
1: Давайте.
0: Четвертая глава. Сцена.
1: Но вы вернетесь, Александр, да. Вот по пояснению
0: сцена,
1: семи духов.
0: Сцена в храме. Четвертая и пятая глава в небесном святилище, в храме, в пространстве, в сакральном пространстве. А там высоко царство небесное. И мы читаем, смотрите, в четвертой главе вообще нет Иисуса Христа. Он появится в пятой главе как агнец, как бы сакланный.
1: А в чем смотри, в четвертой ну, главе
0: мы
1: идет
0: увидим,
1: речь?
0: Да, увидим, восседает на престоле, и четвертая глава, восьмой текст. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Вот здесь последовательность меняется, как вы видите. Итак, это Отец. Первый – это Отец. Когда речь идет, Он Альфа и Омега, Он первый и последний, Он тот, который был, есть и грядет, или есть, был и грядет. Он, видите, попытка представить Его вне времени. То есть, все пространство времени.
1: Он не зависит от этого времени.
0: Да, Он вне этого. Он который... Всегда. Он есть сущий. Помните, он откроет себя так Моисею. В неопалимой купине в книге Исход. В горящем кусте.
1: Да-да-да.
0: Откроет. Сущий. Тот, который есть всегда, был всегда, будет всегда, вне времени. Альфа и Омега — это, опять-таки, мы можем представить себе круг.
1: Первый, последний.
0: И
1: да.
0: Безначальный.
1: Безначальный.
0: Не имеющий конца. Не имеющий начала и конца. Поскольку точка начала и конца совпадает в некое единое. Нерушимое действие. Вот он предстает, Отец.
1: Да, и в 4 главе это вот более посвящено ему. Да, вот та
0: 4 глава, да, мы потом поговорим о ней. Да. Иисус Христос тоже личность, и Отец личность, отдельно действующая личность. Таким образом, мы понимаем, что в этом порядке вряд ли семь духов может быть некое безличностное что-то. Да? То есть в порядке между Отцом и Сыном это уже личностная природа. Если я перечисляю, к примеру, людей сознательно, Федор Михайлович Достоевский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Лев Николаевич Толстой, Петр Иванович Тюткин, то Тюткин выпадает. Потому что идут перечисления писателей, известных классических писателей, и не встраивается туда кто-то еще. Другая фамилия из этого ряда.
1: Ну, не по крайней мере, известных, ряда. Да?
0: Да, да. Ну, если мы говорим, да. Да, да, да. Да, там тоже, не знаю, там, стол, стул, ковер, диван, небо, кресло. Чувствуете?
1: Да.
0: Небо не к месту. Конечно. Найдите третье лишнее, пятое лишнее.
1: Ну, да, да.
0: Поэтому, когда перечисляется приветствие от трех личностей, мы понимаем, что они по каким-то критериям, они едины. Отец, Сын и Дух. Дальше от семи духов. Иногда может смущать. Семь
1: да, смущает, духов. Смущает.
0: Один, два, три. Там семь духов.
1: И это не первое и последнее упоминание, да, семь духов?
0: Нет, семь духов не первое и последнее упоминание, да. Книга Откровения, как вы помните, написана языком символов.
1: Да,
0: и в особенности цифровых символов.
1: Да, да, да.
0: То есть цифры не имеют там своего буквального значения. Семь не значит семь, и три не значит три. Но семь, как вы прекрасно знаете, является выражением...
1: Божественной полноты.
0: Полноты, конечно, полноты. Семь духов – это полнота духа.
1: То есть это символическое о Духе Святом?
0: Конечно.
1: Хорошо, Александр. Также вот, ну, если вы позволите,
0: да.
1: Опять же, вот разговоры, мнения о статусе божественности Сын и Отец.
0: Ой, подождите, давайте мы все-таки чуть-чуть... Хороший вопрос. Чуть-чуть духа.
1: Но мы сможем вернуться к
0: этому. Да, мы вернемся.
1: Хорошо.
0: Возможно, проскачем на современных скоростях.
1: Хорошо.
0: Но, вот духа. Просто
1: но я думаю, что это тоже было бы интересно, чтобы вы пояснили.
0: Исаия 11 глава. Исаия 11 глава. Это не что-то новое. Кстати, и который был, есть и грядет, и Альфа и Омега. Вспомните, у Исаии упоминается Бог, открывающийся,
1: да.
0: Бог Яхве, открывающийся. То же самое о духе. Просто заскочим в книгу Исаии, 11 глава, второй текст.
1: Ну, потому что все Писание богодухновенно.
0: Безусловно, само себя.

0: объясняет, помогает понять. Когда речь идет о отрасли из корня Иисеева, потом заходит речь и о духе. Ну, давайте первый, второй прочтем, чтобы. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух». И давайте пальцы загибать как-нибудь. «Господень, дух премудрости и разума, и совета, и крепости, дух ведения и благочестия». Сколько характеристик духа?
1: Пять.
0: Вот отвлеклись вы, уважаемый Олег. Еще раз. «Дух Господень, премудрости и разума, и совета, и крепости, и ведения, и благочестия».
1: А, ну семь.
0: Да. Вот эти семь характеристик духа образуют некую полноту духа, которая будет почивать на грядущем Спасителе. Отрасли
1: семь, да?
0: От корня Иисеева, да, сыне Давидовом. Да? Дух в полноте. Поэтому семь характеристик духа. Возвращаясь.
1: То есть не зря это все же семь. Здесь,
0: нет,
1: так, характеристики.
0: Конечно, семь духов. Семь духов. Или чуть-чуть, например, послание к семи церквам, в каждом, каждое из них будет заканчиваться типичной формулой. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».
1: Что Дух говорит?
0: Что Дух говорит церквам.
1: Личностные характеристики, то есть он может говорить.
0: Да, да. Каждое послание заканчивается. А всего послание к скольки церквам в Откровении?
1: Семь.
0: Семь. И семь раз, что Дух говорит церквам.
1: Да? Каждый раз, да. Вообще, очень число 7 в книге Откровения очень часто вот,
0: да,
1: употребляемое.
0: Да. Или, смотрите, опять-таки, 4 глава. 4 глава, 5 текст. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, который суть 7 духов Божьих, восседающий Отец, Вседержитель, Пантократор, и 7 духов у престола его», выражается через 7 светильников. Или в 5 главе, очень интересно, 5-6, например. «И взглянул я, и вот посреди престола 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Они у престола с отцом, они с агнцем, они... говорят церквам». То есть вот этот момент, очень сложный спор был в Средневековье между отцами Филиоквы.
1: От кого... Филиоквы — это что?
0: И от сына, если буквально с латыни переводить.
1: Формула,
0: ну,
1: да?
0: Вопрос в том, от кого исходит дух. Но мы видим, что дух сотрудничает с отцом. Полнота духа. Полнота духа у сына. Полнота духа обозревает 7 церквей. Да? То есть вот он такой. И... вкратце вам скажу, чтобы перейти на ваш другой, тоже очень важный и очень сложный вопрос. И от Иисуса Христа, и мы видим три номинации Иисуса Христа, три наименования, названия Иисуса Христа. Он есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. И три действия Иисуса Христа, выраженные через деепричастие. Ему, возлюбившему нас и омывшему, какому что сделавшему? Нас от грехов наших кровью свою и соделавшему нас царями и священниками Бога. Таким образом, смотрите, можно ли увидеть? Иоанн – еврей. Мышление еврейское. Пишет на греческом. Иногда,
1: да,
0: делает,
1: интересно,
0: ошибки даже. И вот
1: даже
0: приветствие,
1: ошибки.
0: Да, делает ошибки. Ну, не родной язык все-таки. Ну, не будем об этом говорить.
1: Хорошо.
0: Делает ошибки грамматические. В рукописях. Или, по крайней мере, переписчик это сделал. Ну, ладно.
1: Ну, не будем отвлекаться. Хорошо.
0: Да. Приветствие от Отца, от Духа, от Сына. Отец представлен в троичности времени, как превосходящий прошлое, настоящее, будущее, как вне его находящийся. Дух представлен в полноте через выражение цифры 7. Сын предстает в трех наименованиях, в трех качествах и в трех действиях. Три, три, три. Ну, назовите это теперь. Назовите это. Придумайте для этого слово. Для еврея не надо называть, а для грека надо. Три единый. Приветствие, мир и благодать от три единого Бога. Или, иначе говоря, Троицы.
1: То есть в какой-то степени оправдать греков можно?
0: Конечно, да. Греки пытаются дать определение тому, что понимают,

0: и знают евреи. Но знание греков и знание евреев – это разное знание, разный язык. Теперь, касательно статуса отца и сына.
1: Да.
0: Возникает иногда вопрос, они вообще каковы?
1: Да, да, да,
0: каковы?
1: Конечно. Как, плюс как использование это? Слов отец, сын.
0: Да, отец. Но это метафора. Это метафора, которую нельзя
1: не
0: провести
1: биологическая
0: полную аналогию.
1: Такое нет, понятие.
0: Нет. Нет,
1: это в статус, да?
0: Статус. Это метафора. Это аналогия. Ну, а простите, ну вот представьте себе. Вот мы читаем в книге Даниила, простите, отвлекусь. Мы читаем в книге Даниила, судьи сели и раскрылись книги. Ну, Библион.
1: Да, седьмая глава.
0: Греческом. Да, ну, Септуагинт я цитирую, да. Библион. Простите, какие книги в VI веке до нашей эры? Какие книги?
1: Да, мы как-то с вами говорили.
0: Да, книги
1: были
0: изобретены. То есть
1: в том значении нет. Свитки.
0: Конечно, книги были изобретены в конце первого века. Ну, в первом веке нашей эры, после Рождества Христова. Какие книги в VI веке? И помните, даже та Александрийская библиотека была устроена ромбами такими, куда ложились свитки, а не книжными полками, как мы привыкли.
1: Ну, конечно.
0: Ну, простите,
1: конечно.
0: Нам сегодня смешно. Это сколько людей жило, и на сколько людей нужно завести дела, чтобы все их дела были записаны. Ну, в смысле, папка дела и их дела были записаны. Сколько людей нужно? Это там сколько пространства занято? Мы сегодня можем представить себе, как в электронной книге помещается, ух, какие библиотеки. В одном пространстве. Так что же он видит? Если ему показать ноутбуки у этих судей или планшеты, Даниил обомлеет.
1: Поэтому мы можем говорить о метафоре, когда
0: использовали
1: этих слов.
0: Конечно, это метафора. Книга здесь не буквальная книга. Хотя в нашем представлении возникает книга. Помните, семиотический треугольник Огдена Ричардса?
1: Да, да, да. Помню вашу программу.
0: Слово, предмет слова, значение. Так, ну, давайте откроем 4-5 главу. Пронесемся эдаким ураганом, да. Катриной.
1: Хорошо, давайте, потому что время у нас все меньше и меньше.
0: Александр. Задача следующая. Услышать прямую речь в 4 и 5 главе. Прямую речь, прямую речь. Когда говорят. Первое мы встречаем, смотрите, ну, буду уже вам помогать. Первая прямая речь звучит 4.8. И каждое из четырех животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, прямая речь. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Кого славят?
1: Который
0: отца,
1: был,
0: отца. Отца. Дальше, вторая прямая речь. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу. Кого славят?
1: Отца.
0: Отца. Пятая глава, мы видим уже девятый текст. И поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас. Кого славят?
1: Иисус.
0: Сына. Чуть-чуть ниже. 12 текст. Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство. Кого славят?
1: Агнец.
0: Сына. И последнее словословие, последняя прямая речь. Все, всякое создание и прочее. 13 текст. Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Кого славят?
1: И сидящий на престоле и Агнец.
0: Славит отца, славит отца, славит сына, славит сына, славит отца и сына. Они прославляемы равности. Это
1: Александр,
0: говорит о равности их природе.
1: Спасибо за ваше рассуждение, очень интересно. Я думаю, мы вернемся обязательно к этой книге в наших дальнейших программах. Дорогие друзья, тот великий Бог, о котором мы читаем на страницах Священного Писания, Он близок к вам. Открывайте свое сердце для Него, общайтесь с Ним, доверяйте. И тот великий Господь некогда пришел на нашу планету, чтобы спасти нас и подарил нам это спасение. Пусть в вашей жизни будет это покаяние, чтобы примириться с Господом и пройти достойно этот путь. Пусть Господь вас благословляет. Всего вам наилучшего. До свидания.

Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не

упомяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек.

0: Мало кто в этом мире, глядя на постоянные конфликты, насилие и несправедливости, не тревожился бы за свое будущее. Кажется, что зло торжествует, а сильные мира сего безнаказанно ломают судьбы целых народов. «Но где же Бог?» – спрашивают многие. Означает ли все происходящее, что Бог потерял контроль? Кто же действительно управляет историей? Сегодня мы вместе со священнослужителем, доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничек, прочитаем вторую часть первой главы книги Захарии и разберем первые два видения, полученные пророком. Здравствуйте, Василий Иванович.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы уже с вами начали изучать в прошлой программе книгу Захария, да, и сегодня мы продолжаем. На что нам нужно будет самое главное обратить внимание? Вот, или, может быть, вспомнить из первой части?
1: Продолжая исследовать книгу пророка Захарии, мы с вами остаемся еще пока в первой главе. Угу. Это начало всего того, что Бог хочет сказать народу своему, и через призму веков и к нам это звучит. Божьи обетования, Божьи слова надежды, Божий план, который Он имеет по отношению к человечеству, а в частности в то время к народу иудейскому. Угу. И вот это как раз и будет показано в том видении, которое мы с вами сегодня рассмотрим. Их даже было два видения, показанные пророку Захарии и описанные в первой главе.
0: Угу. Хорошо, тогда мы, наверное, начнем читать. Прочитаем.
1: Давайте к тексту.
0: Первую часть, да, с 8 по 16 текст.
1: Седьмого,
0: да, по первой главы. «В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, который в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом, над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так Господь Саваоф возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великую. И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь. Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф. И землемерная верфь протянется по Иерусалиму».
1: Спасибо. Очень интересный отрывок. Это целый эпизод видения.
0: Да, мужа на рыжем

0: коне. Вот да. О чем это видение вообще, в принципе, как бы говорило? Потому что тут мы видим и также, да, как Господь обращается к... Точнее, ангел, да, вот обращается и говорит про какие-то земли, что их надо обойти, и что они все населены потом, как оказывается. Про что это? Что все мы должны успокоиться?
1: Нет, нам нужно, читая пророка, прежде всего всегда держать в памяти, какой это был период, когда в историческом моменте было дано это видение, что могли для себя услышать современники непосредственно, что мог это, видя сам пророк, глядя на окружающую среду, потому что пророк – это что же человек? Это не некое существо, которое обладает сверхъестественными способностями. Это человек, которому Бог дает определенную весть. И, конечно же, эту весть пророк осмысливает через призму того, что он видит вокруг себя, как говорится, здесь и сейчас. Угу. И, конечно, прежде всего, смотрите, мы начинаем этот отрывок с того, что само видение пророк получает в 24-й день 11-го месяца. Так. Второй год правления Дария. Угу. Это, в общем-то, второй год. Мы вспомним нашу последнюю встречу, а также вспомним, что перед этим мы читали пророка Агея. Второй год Дария. Это упоминается и там, и в самом первом стихе книги пророка Захарии. Угу. Это время, когда народ израильский, народ иудейский, спустя 18 лет после того, когда они прекратили заниматься восстановлением храма, ради чего их отпустил царь Кир в свое время, идти в родную землю из плена Вавилонского. И вот во второй год Дария они принимают решение по зову Господа через пророка Агея начать работы. И процесс пошел. Этот процесс начался в 6-м месяце второго года правления Дария. И вот теперь мы читаем дальше в конце 11-го месяца. Первое. Нам нужно вспомнить, что календарь, еврейский календарь по счету месяцев, он идет от важного события, когда Пасха. Соответственно, остаются уже считанные дни до Пасхи по иудейскому календарю. Второе, что мы видим здесь, значит, эти события связаны с тем, что работы над восстановлением храма уже начались активно после того, когда народ израильский услышал призыв Господа, что время строить дом Божий. И когда этот процесс пошел, Господь через пророка Захарию теперь дает видение. Видение, в котором он показывает неких всадников на конях. И слышим мы здесь, давайте чуть позволим себе, может быть, по отрывку пойти вперед, потом вернемся. Слышит он вопрос, который звучит, говорит: «Господи, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет». 70 лет – это период, который был предсказан пророком Иеремией и пророком Иезекиилем, что эти годы даны будут Богом как годы пленения народа израильского, иудейского, находящегося в плену в Вавилоне. Они должны были спустя 70 лет вернуться обратно, и, как сказано через пророка, и тогда отстроится Иудея, и окружающие города, Иерусалим восстановится. Что же получается здесь? Получается, что 70 лет прошли, уже прошло еще плюс 20 лет после того, когда они были отпущены царем Киром, храм еще не восстановлен, ну и, естественно, что быстрее всего и города не были заполнены народом к этому времени. Причин могло быть несколько. Мы как-то с вами, размышляя над книгой пророка Агея, вспомнили историю того, как народ иудейский откликнулся на призыв царя Кира пойти, вернуться домой и начать восстанавливать разрушенное. Храм, город Иерусалим. Не очень много тогда вернулось. Не очень многие. Кому хотелось идти возвращаться на развалины? Это могли быть только люди, которые, ну, мы бы сегодня их назвали патриоты. Это те, кому, ну, просто хочется вернуться на родину.

0: родину. Хочется вернуться туда, где родной дом, где жили предки. Дома нету, родная земля.
1: Да, да,
0: потому
1: да.
0: что дома разрушены, город разрушен, храм разрушен, все. Но они, несмотря ни на что, хотят вернуться. И они пошли. И вот храм, получается, они не восстанавливали эти 18-20 лет, как они пришли. Они только начали этим заниматься. Они немного дома свои поставили, построили вокруг Иерусалима. А города остальные, которые были города иудейские, они тоже стоят в запустении, не восстанавливаясь. И здесь, в этом видении, как бы для того, чтобы мысль пророка Захарии направить к тому, что у Бога есть план, чтобы все это было восстановлено. Господь в этом видении показывает как бы некую беседу. Беседу ангела и, значит, стоявшему между миртами. Да? Говорит, вот сколько еще пройдет времени, чтобы эти города иудейские были восстановлены, Иерусалим был, потому что спустя 20 лет начали восстанавливать только храм. Иерусалим сам еще не восстанавливали. В принципе, я предполагаю, что и те, кто занимались восстановлением своих домов и жили, как у пророка Агея, Господь обличает, через пророка говорит, время ли вам жить в домах украшенных, да? Украшали свои дома. Речь не идет об восстановлении домов в городе Иерусалиме самом. Потому что, если мы почитаем про, значит, книгу Неемии, который был, значит, иудеем, отпущенным царем Артаксерсом позже, это очень интересная своя история отдельная, то там написано, что для того, чтобы заселить город Иерусалим, люди из среды себя выделяли энное количество людей, которые должны пойти и жить в Иерусалиме. То есть, если сегодня, к примеру, все рвутся поехать в Москву, жить в Москве, там, в крупных городах, или же из деревень рвутся ехать, я думаю, что в Нижний Новгород из глубинки люди рвутся, ожидая, что здесь будет жизнь какая-то, а на тот момент Иерусалим это были развалины. И, соответственно, все, кто пришли тогда, будучи отпущены Киром, столкнулись с тем, что они не могут восстанавливать храм, потому что у них были препятствия, они пошли строить свои дома. 100%, что они строили не на развалинах Иерусалима. Они пошли вокруг себе потихонечку размещаться, где свободная земля. Может быть, кто-то в родных селениях своих. Иерусалим остался в запустении. Вот почему здесь, как бы в этом видении, это видение обетования, что будет еще Иерусалим восстановлен, будет Иудея заполнена. Вот. И как бы несмотря на то, что уже 70 лет прошло, но я бы здесь еще вспомнил, что не только 70, но и 20 после того, как отпущены были народы иудейские из плена Вавилонского. Соответственно, уже 90 лет прошло фактически. И 70, и 20, а все еще находится в стадии вот только раскачивания начала того, чтобы восстанавливать храм, до Иерусалима еще руки не дошли. И вот на фоне этого появляется это видение. И нам стоит теперь вернуться к тому, что же видит в этом видении пророк.
1: Да, потому что тут какие-то мужи и какие-то кони. Это о чем?
0: Ну, вы знаете, иногда, конечно, те, кто толкуют Библию, любят выхватывать определенные тексты, определенные слова и каждому слову давать какое-то значение. Я не отношусь к таким, я не буду спешить сейчас прямо-таки вот каждого коня там давать определение, да?
1: Ну, то есть это не имеет сути, да, это не важно?
0: Здесь общая картина. Здесь общая картина имеет большое значение. Мы видим с вами несколько важных моментов. Первое. Мы видим муж на рыжем коне стоит между миртами. В нашем русском языке мы используем слово «рыжий», но если посмотреть оригинальное еврейское слово, то это слово, оно имеет значение «красный».
1: Красному.
0: А мы знаем, что красный цвет у крови. Вот. И мы знаем, что кровь является неотъемлемым атрибутом всего ритуала в служении храмовом. Пролитие крови разных животных, пролитие жертвенной крови.

0: которая используется в всей церемониально-ритуальной службе храмовой, разные виды жертв за очищение, за прощение грехов, благодарности Богу, всесожжение, ежедневные жертвы, утренние, вечерние. Все это жертвы, все это кровопролитие. И смысл пролития крови – это очищение от греха, и это спасение. Поэтому здесь присутствует конь, рыжий конь, да, цвет, но наряду с этим мы видим здесь 4 всадника на разных цветах коней.
1: Да.
0: И где-то это может у нас быть какая-то аллюзия на еще 4 всадников из известного нам пророчества Иоанна Богослова.
1: Угу.
0: Но мы не видим здесь коня бледного.
1: Угу.
0: У Иоанна Богослова есть конь бледный, смысл цвета смерти. Здесь мы этого не видим. Здесь мы видим цвета жизни. И мы видим то, что эти всадники находятся под миртовым деревом. Вот стоит даже миртовое деревье. Что это за деревья миртовые? Вообще сама мирта – это растение, которое является и антисептиком. И некоторые специалисты, которые выращивают растения, и домашние, декоративные растения, мирта – это может быть как дерево, а может быть и декоративный, как куст. И те, кто специализируется этим, они выращивают декоративные эти кустики, миртовые, у себя в домах, в квартирах. Почему? Потому что мирта имеет эфирные масла, которые своим благоуханием они имеют и также антисептические свойства. Убивают бактерии, а значит, они уничтожают все то, что может разрушать, то, что может приносить вред. Наряду с этим оно, миртовое масло мы еще знаем, как эфирное масло, да? Благоухающее масло, которое используется для благоуханий. Таким образом, не только очищение, но еще и благоухание. Благоухание – это всегда некий символ того, что дарует радость, дарует некоторую наполненность добрым, можно сказать, и настроением для тех, кто рядом. Таким образом, мы видим жизнь в благоухании, в спасении и в надежде. И есть, говорит, теперь для этих мужей некоторая задача. Потому что, говорит, кто они, спрашивает Захария. И ангел отвечает, я покажу, кто они. И тогда этот муж, который стоит между деревьями, говорит о них, о себе, в том числе и о тех, кто вместе с ним. Это те, которых Господь послал обойти землю. Обошли мы землю, 11 стих, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел и сказал на вопрос, на сколько же, вот уже 70 лет Иерусалим, города Иуды пустые, а дальше отвечает все-таки слова утешения, слова благие, говорит ангел от имени Господа, и что он в 14 стихе читаем, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Иерусалиме, о Сионе ревностью великой. Значит, да, негодую на народы, которые живут в покое, ибо когда мало прогневался, они усилили зло. И Бог дает обещание, что города будут наполнены, а дом, значит, в Иерусалиме, дом мой, говорит Господь, будет, значит, тоже восстановлен. Миссия этих всадников была обойти и измерить землю. Вопрос измерения мы можем в Библии встретить часто в пророчествах, когда Господь показывает что-то, процесс как измерение. Мерная, значит, определенная веревка, а здесь землемерная верь. То есть, когда определенными, значит, мерами определяется территория какая-то, измеряется. И цель измерения, с одной стороны, это количественное, с другой стороны, качественное. Поэтому в пророчествах, в Библии мы можем встретить вот эту вот такую церемонию, когда Господь говорит, иди и измерь. Измерь город, измерь народ.

0: вот, измерь еще что-то. И вот этот процесс измерения, процедура, она всегда имеет значение оценки. Угу. Количественной оценки, качественной оценки. В данном видении мы видим, что беспокойство вселяет то, что земля Иудина и земля Иерусалимские, города Иудины, они не заполнены, они еще не восстановлены. И вообще, придет ли то, что они будут восстановлены? Наступит ли такой момент? Угу. И здесь от Господа обетование. Обетование о том, что будет восстановлен. Во-первых, смотрите, что? Дом мой – это что? Храм. Затем будет восстановлен Иерусалим. Это будет. И говорит, и земля будет наполнена народами. Здесь упоминается, что да, есть народы, которые усилили зло. Господь говорит, да, есть те, кто пытаются причинять препятствия, но это зло будет остановлено. Это обетование, которое дает Господь через пророку Захарию. И нужно нам помнить, когда это сказано. Это сказано спустя 20 лет, как народ израильский был отпущен Киром. Угу. И за эти 20 лет в жизни иудейских городов и земли Иудины, и Иерусалима, и более того, храма даже, ничего не изменялось. И вот спустя это время получается видение. Угу. То есть люди не видели процесса восстановления. Все находится пока что в упадке. Так будет ли он восстановлен? Угу. И Господь через пророка Захарию говорит, вы еще этого всего не видите. Помните, у пророка Агея там такой был эпизод, когда Господь через пророка Агея обращается к старцам, которые уже были среди переселенцев, что, возможно, вы, глядя на вот этот восстанавливаемый храм, сегодня со скорбью вспоминаете, какой красивый был храм Соломонов. Угу. Помните, такой есть эпизод у пророка Агея. Здесь где-то эта же мысль, только она немножко с другой стороны, что земля Иудина, она была наполнена, и она снова будет наполнена. Угу. Они измерили землю, и говорит, она наполнена, заселена, все есть. И это видение пророческое, видение ожидания, надежды, видение веры.
1: А вот есть еще одно видение. Вот в этом видении понятно, что Бог дает и слова утешения, да, и показывает, что все еще будет, да, что вот они наконец-таки услышали, да, и... Угу. А вот следующий отрывок, который у нас до конца главы, это про четыре рога, как я понимаю. Что это за четыре рога? Угу.
0: Нужно сказать, что рога – это всегда символ силы, авторитета, угу. воинствования и победы в воинствовании. Угу. Вспомните шлемы нормандских воинов, угу. да? Да. Викингов, у них очень часто на шлемах были рога. Рога – это символ воинствования и победы. Угу. Поэтому очень часто воины на своих шлемах делали роги. Но наряду с этим мы можем увидеть, Господь также дал повеление, чтобы в храмовом служении на жертвенник, на краях жертвенников по четырем краям также были роги. Эти, символ тоже Божьей силы и победы Бога. Кто бы ни восставал против Бога, будет победа. Но что мы видим здесь? Здесь мы видим в этом видении, показаны, вот читаем с вами 17 стих дальше, «И провозгласи, и скажи такие слова, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Это завершается то, о чем мы с вами говорили, да? «И поднял я глаза мои, и увидел вот четыре рога, и сказал я ангелу, говорившему со мной, а что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля, Иерусалим». Он говорит, был момент, когда Иуда, Израиль, Иерусалим были разбросаны.

разбросаны силою войн. Израиль был разбросан полностью, рассеян силами ассирийских царей, которые завоевали и рассеяли Израиль. Иуда был завоеван и рассеян силою Вавилонского царства, Вавилонской империи. Вот. И, казалось бы, ничего нельзя остановить. И более того, когда в 538 году

0: народов, которые там заселились, и стали чинить препятствия в том, чтобы восстанавливался храм, в том, чтобы они снова усиливались. И даже позже эти народы пишут письмо, что этот народ буйный, и они будут, значит, восставать против царя Вавилонского. Будьте осторожны, не дайте им восстановиться. И вот в этом видении, когда народ израильский принимает решение, народ иудейский принимает решение по пророческому зову от Господа через пророка Агея не только заниматься личной жизнью, личными делами, но заняться Божьим делом, восстановлением храма, тогда Господь начинает воинствовать за свой народ. Господь становится на его сторону, и он говорит, вот эти четыре рабочих, они идут против этих четырех рогов. Что они идут делать? 21 стих. Он сказал мне так: «Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять их». Здесь уже, видимо, как раз пишется письмо царю Дарию, чтобы остановить строительство, потому что это тем начали заниматься восстановлением храма. А Господь через пророка Захарию говорит: те, кто когда-то попытались разбросать и сделать препятствие, причинять народу израильскому, Иудиному проблемы, говорит, эти роги будут сбиты. Никто и ничто не сможет быть против Иуды. И мы знаем, что позже Господь оказал влияние на сердце царя Дария настолько, что Дарий отдал приказ не препятствовать народу иудейскому, чтобы они восстанавливали храм. И мне хотелось бы здесь сегодня, вот завершая рассмотрение этой главы, вспомнить слова, которые записаны в этой главе, в первой главе, в самом начале, в третьем стихе, когда Господь говорит: «Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам». Дорогие друзья, сегодня Господь аналогичным образом обращается к каждому из нас, приглашая нас: обратитесь ко мне. Хочу вас заверить, так же, как Господь древности, который стал на сторону своего народа, тогда, когда они приняли решение действовать в интересах Господа, тогда Господь встал на их сторону, защищая. Мы можем сегодня обратиться к Богу, и Господь не оставит никого из нас. Воинствуйте в интересах Господа, стойте на стороне Бога, боритесь со всяким злом и грехом, который в вашей жизни может быть, Бог вас не оставит.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такое мудрое размышление. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами, а мы желаем вам Божьих благословений.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находится под землей.

вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды – не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу –

храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы своей проповедью о Христе задели чувства идолопоклонников, они, запершись в огромном Ефесском театре, 2 часа кричали: «Велика Артемида Ефесская!». В Ефесе можно видеть также развалины храма всех богов, развалины храма Домициана –

Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть два театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города.

Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сидения для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь,

или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещения какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было 3 отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с 4 сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом и некоторое время потели, снимая грязь, пот, скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей, либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду.

Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здании библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна. В ней баптистерий, где многие ефесяне

того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы вновь в программе «Небо на земле» продолжаем разговор о жертвах. И у нас в гостях Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Жертвы. В прошлый раз мы поговорили о том, чем они не являются. Хотелось бы вот какой вопрос задать. А всегда ли была необходимость в жертвах? Было ли такое время в истории нашей Земли, когда жертвы не были нужны?
1: В книге «Бытие» повествуется о сотворении нашего мира, о сотворении Адама и Евы. И вот в контексте этого повествования, сотворения, мы находим Божье предостережение. Книга «Бытие», 2 глава, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Слово «возделывать» более-менее понятно. Угу. В оригинале глагол «обслуживать», глагол «работать». А вот «хранить» — древнееврейский глагол «шамар», угу, он довольно неожиданно здесь используется, потому что он означает «охранять».
0: А от кого охранять? В раю, да, вот в этом первозданном безгрешном мире, да, нужно было бы им охранять сад.
1: Ну вот давайте иллюстрацию приведем использование этого глагола в следующий раз, угу, в Священном Писании. Да? Бытие, 3 глава, 24 стих. Говорит, «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Mm. Да? То есть вот этот глагол снова здесь используется, и Эдемский сад представлен как вот охраняемая территория. То есть мимо ангела не пройдешь.
0: После грехопадения они уже не могли туда, да, войти. Ну а до грехопадения они и так там ходили, от кого им охранять-то нужно?
1: Вот. Использование глагола «шамар» показывает, что Эдемский сад был вот такой территорией по замыслу Божию, которую нужно было оберегать от внешнего нападения. Да? И, соответственно, это сразу же открывает нам картину какого-то противостояния, какой-то враг есть. Есть тот, кто хочет и попытается отнять этот дом, отнять Эдемский сад. И Господь открывает, что во Вселенной в это время уже идет вселенский конфликт. Mm-hmm. Уже дьявол реален. Вот тот, который называется древний змей, дьявол и сатана. И перед тем, как описывается трагедия грехопадения, Господь вначале показывает, каким образом можно уберечь этот сад. Да? И он говорит во 2 главе, мы прочитали в 17 стихе, «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В подлиннике используется интересная фраза, дословно «мот тамут» – два глагола, которые означают «умирать» в разных формах.
0: Вот. И у нас, как попытались перевести, смертью умрешь, как будто можно не смертью умереть, а чем-то другим.
1: Так, да. Это сразу обращает, mm-hmm, на себя внимание. И что совершенно определенно, Господь говорит, ты точно умрешь. Угу. Да? Вот как, например, в словах и в учении Иисуса Христа мы порой находим «истинно, истинно, истинно говорю вам». Да? Господь и так никогда не лжет. Но когда Он что-то хочет подчеркнуть,
0: дважды вот, повторяется,
1: неотвратимость, конкретность, определенность, серьезность вопроса, Он дважды повторяет.

0: Но, тем не менее, они почему-то не умерли в этот же день. Мы сегодня ответим на этот вопрос. Почему? Потому что многие задают этот вопрос. Господь дважды сказал, умрешь, а они продолжили жить. И Адам жил аж сколько там? 900 лет.
1: 930 лет. То есть у нас два фактора в этом Божьем слове. Первое – сторожить Эдемский сад. Есть враг. У вас попытаются его отнять. Вот как надо сторожить. И вот что будет, если вы не будете на страже. Смертью умрете в тот же самый день, в день, в который ты вкусишь от него. Потому вот это предпосылки для разумения того, как жертвы появились. В действительности, это был период времени, блаженное райское существование, когда смерти не было вообще никакой, в том числе животных. В жертвах не было нужды. Дальше, в третьей главе, уже появляется на поле деятельности змей. Третья глава, с первого стиха по шестой.
0: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
1: Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это слово «змей». Угу. В оригинале Священного Писания – вот именно ветхозаветной эпохи, есть целый ряд слов, которые переводятся как «змей». Угу. Есть несколько слов, которыми можно было бы описать разные виды змеев. Но Моисей по вдохновению Божию выбирает термин, который имеет весьма необычное значение. Здесь используется термин «нахаш». Глагол «нахаш» означает «колдовать». Быть медиумом, быть посредником между нечистой силой и, вот в данном случае, человеком. Таким образом, использование этого глагола и от глагольного существительного «нахаш», «нахаш» как «змей» и «нахаш» как «колдовать» идентично выглядит в оригинале Торы. Да?
0: Только по контексту можно понять, что это глагол или существительное.
1: Да, и позже, когда уже были огласовочки, в масоретском тексте, где-то в 6-8 веке нашей эры добавлены, да, то есть тогда уже, вот смотря на современный текст, напечатанный в Священном Писании, можно видеть разницу. А изначально, когда только лишь гласные в оригинале Торы присутствуют...
0: Они одни и те же.
1: Это идентичный термин. Так вот, Слово Божье показывает, что этот змей, он стал медиумом, он стал посредником воздействия на людей. Это вот тот, о ком Священное Писание напишет уже в книге Откровения, 12 главе, древний змей, то есть называемый дьяволом и сатаною.
0: Медиумом – это значит, что в него, получается, вселился, да, посредством него говорил дьявол?
1: Дьявол, да. Вот. Таким образом, Библия начинает рассказывать, что имел в виду Господь, когда сказал «защищайте». «Сторожить Эдемский сад». И дальше идет все по сценарию, в отношении которого Бог предупредил. Адам и Ева не были в неведении. Господь сказал им, каким образом у них попытаются отнять этот Эдемский сад. И вот появляется змей, и он начинает предлагать свое обольщение. И вот то, как он это делает, ну, во-первых, он предлагает сделать то, что Господь сказал не делать, да, съесть запретный плод. Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы. Thank you. Но нам важно обратить внимание на то, на каких уровнях осуществился процесс грехопадения. Мы находим здесь, во-первых, уровень мыслей.

0: Сказано, что жена увидела, 6 стих, что дерево вожделенно, потому что дает знание. Так? Знание – это область разума, да? Область мозга. Он предложил ей нечто для ума. Дальше слова. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. И вот в том, как она отвечает и как она передает Божьи слова, она их искажает. Потому что она говорит, сказал Бог, 3 стих, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. В Божьей заповеди такого нет. Не сказано, что прикасаться нельзя. Говорится, не есть. И вот, коль скоро она устражила этот Божий запрет и фактически добавила от себя, то змей этим воспользовался. Да? И он стал таким образом демонстрировать, что на самом деле это Божье повеление, этот Божий запрет, он может быть нарушен. Конечно же, текст у нас, знаете, здесь очень насыщен.
1: Концентрированная очень информация.
0: Подобен телеграмме, где хочется много сказать, но слов мало. И потому вот разные исследователи, по-разному осмысливая вот этот текст, по-разному представляли его. Но вот этот вот факт добавления слов Евы к Божьим словам очевиден. Некоторые, например, рисуют такую картину. Это дошло нам из преданий народа Божия в историческом плане, что змей взял ее и чуть-чуть подтолкнул к дереву, и она прикоснулась. И не умерла.
1: И поняла, что все нормально.
0: Да. Да. И вот и таким образом на уровне слов произошел грех. А в Священном Писании написано, не прибавляй к словам его. Книга Притчи, 30 глава, 6 стих. И еще один уровень, это уровень поступков. Сказано, она взяла плодов его, ела, дала также мужу своему, и он ел. Важно увидеть, что изначально грех был реализован на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков. И в результате, когда вот это произошло, когда они съели, как говорит 3 глава 7 стих, открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание. То есть человек, когда согрешил, когда от Господа отступил, когда таким образом дьявол получил власть над людьми и над землею, человек пытается своими собственными усилиями, как говорится, своей сообразительностью как-то
1: решить
0: проблему. Вот. Ну и, конечно же, надо полагать, что тогда температурный режим был еще щадящим. Еще не было Ледовитого океана и так далее. И вот та местность, где они проживали, вполне, может быть, как казалось Адаму и Еве, одежда для той местности вполне годится. Но дальше, когда появляется Бог, когда Он возвращает их в реальность бытия, они понимают, что этого недостаточно. То, что они предложили для решения этой ситуации, было явно недостаточно.
1: То есть наверное, не только потому, что климат должен был измениться, и по другим причинам было недостаточно.
0: У нас по-прежнему висит главный вопрос.
1: Да.
0: В день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона, коль скоро закон – это рассказ о том, как жизнь устроена, нарушаешь закон, умираешь. Да? Они должны были умереть именно в тот же самый день. Но по повествованию мы видим, что этого не произошло. И потому появляется вопрос, а что же произошло, вследствие чего? Давайте мы посмотрим на 3 главу книги «Бытие», 21 стих. Здесь вот в этом месте нашего исследования.
1: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их».
0: Вот этот стих был предметом и до сих пор является предметом многих споров. Что это такое?
1: Угу.
0: Что это за одежды кожаные? Значит, есть мнение, что до этого они были духовными существами, а тут он кожею одел их. То есть вот что кожа – это вот наша кожа, да? Что об этом идет? Что он взял и создал кожу и сделал их таким образом защищенными теперь уже.
1: А как же до этого они должны были питаться там и все? Для чего духовному существу вкушать?
0: Конечно. То есть я просто привожу существующие мнения. Да? Некоторые полагают, что Бог взял и какую-то кожу сотворил, кожанки, да, какую-то кожаную одежду взял, изготовил. Но вот когда мы начинаем исследовать,

0: слова и глаголы, которые здесь используются, то оказывается, что глагол «сделал» в подлиннике, в оригинале, это древнееврейский глагол «аса». «Аса» означает «изготовить». Есть глагол «бара»
1: – «сотворить».
0: «Сотворить», именно «из ничего сделать что-то». Как вот в книге «Бытие» в самом начале, да, «берешит бара», в начале «сотворил». То есть Господь из небытия вывел нашу планету и вообще все, что существует. А здесь используется глагол, который означает «изготовить» из чего-то уже существующего. Uh-huh. Именно «изготовить». Потому нужно было где-то эту кожу найти. Он изготовил им одежду из кожи, которая уже где-то была. И вновь это вопрос перед нами ставит, где же она была. Ну вот на ком была кожа? На них была кожа, понятно, потому что они были изначально существами из плоти, сделанными так. Еще кожа была на животных. И вот когда мы изучаем слово «кожа», которое здесь используется, да, мы обнаруживаем, что в подлиннике Пятикнижья Моисеева этот термин практически эксклюзивно используется для описания кожи животных. Давайте посмотрим, например, на книгу «Левит», в начале первую главу, шестой стих. Левит, первая глава, шестой стих.
1: «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части».
0: Здесь описывается жертва, и упоминается слово «кожа». Так, речь идет о том, что при принесении жертвы с нее снимали кожу.
1: Жертву всесожжения.
0: Да. И дальше сказано, рассечет ее на части, то бишь жертву рассечет. Кожа остается. Да. Дальше мы читаем в 7 главе книги Левит, в 8 стихе следующее. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику». То есть мы узнаем, что когда приносилась именно жертва, то кожа оставалась для использования, какого для одежды, нужно там, было. Для одежды или да, для какого-то изделия и так далее.
1: Ну, также пергамент делали же, да, из шкур животных.
0: Да,
1: на нем писали.
0: Да. То есть речь идет о том, что когда Всевышний в день грехопадения одел Адама и Еву в одежды кожаные, первое мы выяснили, он сделал им, в смысле, изготовил из уже имеющейся кожи, и мы теперь знаем, откуда он ее взял. Он ее снял из животных. Когда мы читаем в третью главу книги Бытия, 21 стих, там используются термины из книги Левит. Из книги Левит, где рассказывается о том, как жертвы приносить. Потому при исследовании оказывается, что причина, по которой они не умерли в тот день, была в том, что вместо них умерли жертвенные животные. То есть смерть все-таки состоялась. Закон остался незыблемым. Возмездие за грех – смерть. В тот день в действительности минимум два существа умерли. Но Божья благость явилась в том, что, коль скоро Агнец был заклан прежде создания мира, коль скоро еще до сотворения всего мира Господь самого себя предложил в качестве этой жертвы, вот сейчас, вот в этот день, в день грехопадения, Господь стал открывать Адаму и Еве. Угу. Вот тот самый план спасения. Появилась нужда в жертвах, как в способе демонстрации, как в способе иллюстрации того, что произойдет однажды, когда Агнец Божий должен будет отдать самого себя в жертву. То есть
1: эти жертвы были указанием на Иисуса Христа, на Его будущую жертву. Именно поэтому они не умерли в тот же день, ведь, да?
0: Да, именно так. То есть важно помнить, что Агнец Божий, который был предназначен прежде создания мира, это отправная точка. Потом есть грехопадение, а потом появляются кровные жертвы на земле. То есть они никогда не были целью, они никогда не были главным. Они были способом демонстрации веры и способом прообразного указания на жертву Агнца Божия. И вот они, Адам и Ева, нагие, в одежде, которую попытались сами, как говорится, на ходу состряпать, они сейчас получают одежду на самом деле настоящую, прочную, которая может защитить их. И, что очень важно подчеркнуть, они одеваются в одежду тех, в кожу тех, кто умер вместо них. Получается, что вот эта идея облачения в жертву, она присутствует

0: самого начала. И позже уже в апостольских посланиях будет написано «облекитесь во Христа Иисуса». Mm-hmm. То есть дальше появится термин «одежда праведности», потому что они грешны. А вот Бог по милости своей, по благодати своей их одевает в результате принесенной жертвы. Вот эта праведность, которую они обрели, она, вне всякого сомнения, не была их заслугой. Они это получили верой, они получили это по милости Господней. Потому вот это ответ на вопрос, почему Адам и Ева не умерли, вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы. Теперь, если мы вспомним, что изначальный грех был совершен сразу на трех уровнях, на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков, то очень интересно отметить следующий вновь лингвистический момент. Я хочу вернуться к истории о сотворении. Книга «Бытие», 2 глава, 7 стих, «Бытие 2:7» написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Господь сотворил человека из праха земного. И как следствие, человек стал называться человеком по имени того материала, из которого он был изготовлен.
1: Значит, человек... В русском языке это не так хорошо отражено, а в оригинале, видимо, это яснее, да, прослеживается.
0: Да, и мне хотелось бы показать как раз этот лингвистический момент. Но, как говорится, предваряя, в русском языке есть термин «землянин». Угу. Да? Вот он связан с термином «земля». Угу. Вот таково же соотношение в оригинале Священного Писания. Адам – это человек. И также это слово используется для обозначения имени первого человека. Да? Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Адама – это земля. Вот если посмотреть, как эта фраза звучит в подлиннике, то дословно сказано «эт гаадам» – вот этот человек, «афар мин гаадама». То есть Господь создал, слепил человека из именно праха земли.
1: Но вот Адама – это именно прах, потому что Эрец – это вот земля в каком-то понятии, там, да, страна, или вот земля как планета, а Адама – именно вот прах. Да?
0: Адама – это глина.
1: Глина. Угу.
0: А прах – это афар.
1: А, вот
0: то есть из праха, из частиц, глины он его соединил, он его сделал. И сотворил, и затем вдунул дыхание жизни. И вот, когда мы дальше прослеживаем вот этот термин «Адама», он в Священном Писании не так часто встречается, то находим один интересный отрывочек уже в книге «Исход», в книге «Исход» в 20 главе, в 24 стихе. «Исход», 20 глава, 24 стих. 20 глава известна многим тем, что в ней содержится текст Десяти заповедей, да? Это повествование о том, как Господь заключил завет с народом, который вывел из рабства. Итак, 24 стих говорит: «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». То есть сразу же после того, как прозвучал текст десяти заповедей, после того, как народ испугался, услышав этот звук, и попросил, чтобы Бог уже своим голосом не говорил, сразу же после этого звучит вот такое повеление: «Сделай мне жертвенник из земли». И в подлиннике это словосочетание «мизбах Адама». То есть этот термин, он отсылает нас к материалу, из которого человек был сделан, материалу, из которого человек был слеплен. И исследователи, кто читает текст в оригинале, естественно, не могли пройти мимо этого места, потому что напрашивается параллель. Угу. Человек сделан из вещества, на котором для скрепления завета с Богом и для заглаживание грехов своих, нужно приносить жертвы. И потому, когда мы обращаемся вот к документам, сохранившимся со времен дарования Торы, и потом веками появлялись различные толкования и попытки осмыслить вот это все, то в частности, например,

в Талмуде, я цитирую сейчас по классическому комментарию Санчина, мудрецы Талмуда спрашивают, откуда Всевышний собрал прах земной, из каких частей света? Ну и, конечно, многие страны тут, как говорится, с удовольствием предложили бы себя в качестве кандидатуры. Да? И ответ. Мудрецы считают, что прах для создания человека был взят оттуда, где впоследствии возвышался храм, а именно с того места, на котором располагался жертвенник –

0: жертву и просить прощения за грех, возвращались при этом к месту сотворения Адама.
1: А подождите, они в 20 главе получают заповеди у горы Синай, да, а храм находился на горе Мария или Мария.
0: Да.
1: Но это в разных немножко местах.
0: Конечно же. Это, безусловно, аллегорическое толкование, но оно основано на лингвистических параллелях. Да, то есть говорится о том, что жертвенник делается из Адамы. В храме он стоит на Адаме. И даже если взять вот чуть-чуть дальше, 25 стих, «Если же будешь делать мне жертвенник из камней», это по-прежнему земля, да, это по-прежнему почва. Или даже когда уже он сделан был из дерева сетим. Дерево сетим из почвы берет себе питательные вещества, и оно из ингредиентов земли создано. Или же медь, которым этот жертвенник был обложен, это все взято снова из земли. То есть на ассоциативном уровне мудрецы усматривают здесь вот эту вот связь о том, что приходя поклониться Господу, приходя принести жертву, человек вспоминал, откуда все это пошло. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. Ответ – потому что тот, кто сделан из Адамы, Адам, однажды согрешил. И человек как бы возвращается к истокам, он вспоминает это грехопадение, и он признает и свою всеобщую греховность, да, как сын Адама, как тот, который произошел от него. И он признает свою личную греховность. Он возвращается на место принесения жертвы. И еще, если обратиться к одному из толкований вот в этом контексте, дело в том, что гора Мария в истории народа Божия, в истории Священного Писания, она знаменательна тем, что там Авраам приносит в жертву своего сына. Угу. Так? Книга «Бытие», 22 глава, стихи 1 и 2. Господь повелевает и ведет его именно туда. И вот там, на этой горе, произошло чудо избавления. Вместо того, чтобы человек был принесен в жертву, приносится в жертву животное. И сказано, Господь усмотрит себе жертву. Жертва Авраама, жертва Исаака должна была быть принесена на том месте, где позже был построен храм. И на уровне ассоциации образной, на том месте, где был Адам сотворен. Так? То есть речь идет о том, что вместо человека кто-то должен был отдать свою жизнь. И слава Господу за то, что это произошло в лице Агнца Божия Иисуса Христа. В жертвах нужда появилась, потому что мы в лице Адама и Евы согрешили, но Господь нас избавил сам, став за нас жертвой.
1: И хочется добавить, что именно на этом месте, да, на горе Мария, и тот агнец от Господа, который запутался рогами своими в чаще, также был дан. То есть это также, наверное, является прообразом того, что на этом месте придет Господь, да, и слава этого храма, в который он придет, будет больше славы первого. То есть очень много параллелей, конечно, и Священное Писание удивительно гармонично в этом отношении. И, дорогие друзья, мы вместе с вами в течение последующих программ, которые мы посвятим и подробному изучению ветхозаветных жертв, жертв, которые приносились в святилище, мы увидим еще много интересного, и это поможет нам лучше уразуметь наше спасение, что Господь сделал для нас. Пусть Господь благословит нас в этом.
0: Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: Как быть, когда человек разочаровывается?
1: Ты должен дать человеку право, возможно, и на ошибку. Каждый из нас этот этап проходит, рано или поздно.
0: Если не хочешь разочаровываться, понизь свою планку. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. У нас сегодня в гостях Василий Половинко. Василий, хочу начать с грустного. Прочитал статью в BBC. Называется так: «Не хочу умирать, но не в силах жить дальше». Я думаю, что каждый сегодня понимает, что одна из самых сегодня распространенных болезней – это депрессия. Но очень часто, когда мы говорим о депрессии, она связана с разочарованием. Очень много разочарованных людей говорят: «болезнь нового века», и она даже, может быть, превышает те многие болезни, которые нам известны. Я думаю, что ты как консультант и священнослужитель встречаешься с разочарованием. Вот скажи, пожалуйста, как быть, когда человек разочаровывается?
1: Нужно понять сначала, что такое разочарование. Вот. И когда ты задаешь вопрос, что такое разочарование, ты понимаешь сам для себя, что человек чем-то был очарован, что он в этом разочаровался. К большому сожалению, сегодня много людей разочарованных. Люди разочаровываются сегодня в стране, куда они приехали. От чего у них были определенные там радужные представления от жизни в этой стране. Но проходит время, они понимают, что их ожидания не сбылись. Сегодня люди, перед тем, как вступить в брак, создать семью, они тоже имеют определенное представление от этой семьи, создают семью, выходят замуж, женятся, а потом спустя время понимают, что они разочаровались, потому что их мечты, которые у них были внутри, они не реализовались, они не пришли к тому моменту, когда соединилось ожидаемое с реальностью.
0: А скажи, пожалуйста, может быть, наперед немного забегая, есть разные направления, философии, даже религиозные, которые говорят о том, что когда ты войдешь вот в это состояние, то как бы разочарование, оно тебя не будет постигать. Но в каком плане? Что человек настолько отрешается от этого мира или пытается, ну, себя, в общем, огородить, что там, допустим, отношения с людьми, да, близкими, может быть, не такие радужные, там нет столько финансов, нет столько каких-то достижений, но человек может чувствовать себя хорошо при этом. Вот живя вот в нашем реальном мире, возможно вообще такое? То есть создать себе такие условия, что вот это все окружающее, оно не будет так сильно тебя беспокоить, как вот беспокоит нас, обычных людей.
1: Очень хороший совет, как можно было бы избежать разочарования. Ну, во-первых, уже ничем не очаровываться, мы уже сказали. Второй момент – не ставить завышенных ожиданий. То есть планка, которую мы ставим перед самими собой, мы, как правило, также стараемся ставить и перед другими людьми. А другой человек – это другой индивидуум. У него есть свои определенные наклонности, свои способности, свои таланты, свои дарования. И когда этот человек этой планки, уровня нашего в нашем сознании, он не достигает, мы им разочаровываемся. Поэтому совет очень простой. Вот, ты должен дать человеку право, возможно, и на ошибку, как право, которое ты даешь сам себе. Вообще в любой, в принципе, ситуации, когда человек может простить себе ошибку, то есть в плане найти в себе силы, чтобы двигаться дальше, преодолевая трудности, проводя работу над ошибками, которые он совершил, достигая дальше. Что касается ближнего, в этом плане ты должен понимать, что это человек, и он может способен быть на разное. Он может быть готов чего-то достичь, а может и не справиться с поставленной задачей.
0: Вот давай посмотрим на такую сторону. Есть люди, которые более расположены к разочарованию, а другие менее. То есть вот у них какая-то расположенность, но больше они могут разочаровываться. А у других, знаешь, может быть какой-то внутренний механизм более сильный.
1: Ну, мы так называем этих людей такими толстокожими, да?
0: То есть волевыми, да?
1: Волевыми, да, которых не берет, или там стрессоустойчивые люди, мы тоже их называем. То есть разные есть термины.

0: все что угодно происходит вокруг, и на них, по большому счету, это особо не влияет. Угу. Только лишь информация, которую они получили вокруг для себя, они ее поняли и уже охарактеризовали, что перед ними за человек и как дальше с ним выстраивать отношения. Вот. Конечно, такие люди есть, безусловно. Может быть, не таких людей не так много, но они в любом случае есть. Хорошо это или плохо, это другой, просто отдельный вопрос. Мне все-таки больше интересует момент, почему в своей жизни человек, ну, так скажем, проходит этот этап разочарования. Что самое интересное, в жизни каждый из нас этот этап проходит, рано или поздно.
1: То есть он как бы неизбежен.
0: Разочарование, вот я хочу проговорить конкретно, вот в чем именно заключается оно. Разочарование в самом себе. Когда ты вдруг понимаешь, что не ты центр вселенной, и что не все крутится вокруг тебя, только лишь одного любимого, а есть, так скажем, вещи более глобальные. Вот. Что самое интересное, как смотрит Бог, наш Творец, на этот момент разочарования. Что удивительно, может быть, для кого-то покажется удивительным, так это может быть то, что Бог, по большому счету, и работает над тем, чтобы мы в своей жизни прошли этот этап разочарования в самом себе. Потому что до тех пор, пока мы не пройдем этот этап, разочаровавшись в себе, мы по-прежнему будем надеяться на себя и на свои силы. И мы будем полагать, что у нас все под своим контролем. Все схвачено, все решено. И определенную стабильность мы для себя нарисовали, соломку везде расстелили.
1: Ну, вот знаешь,
0: так не бывает.
1: Да, что удивительно. Вот смотри, я думаю, ты застал тоже поколение своих там, условно, дедушки, бабушки, люди, которые застали войну, много трудностей. У них даже и не было хоть капельки тех условий, в которых мы сейчас находимся. Что удивительно, эти люди прожили очень долгую жизнь, и вот жизненные потрясения они настолько выдерживали классно. Но сегодня, беря там наше поколение, новое поколение, мы видим, что очень много благословений, очень много благ, но человек очень легко разочаровывается. Вот есть какая-то закономерность, почему так происходит? Вроде и дано много, но в то же время человек и более ослаблен, чем когда у человека не имелось подобных вещей, но какая-то, может быть, воля более сильная была.
0: Ну, ты ответил, Игорь, на свой вопрос. Люди, которые жили с минимальным комфортом или вообще с отсутствием.
1: С запросом таким, да, минимальным.
0: У них достаток был минимальный, естественно, и запрос у них тоже был минимальный. То есть их планка ожиданий, она не была столь высока.
1: Подожди, но из этого следует, что тогда можно, если не хочешь разочаровываться, понизить свою планку. Можно в аскезу тогда уйти.
0: Я с тобой где-то, так скажем, частично согласен. Смотри, наши деды, наши, допустим, прародители, они со своей стороны имели минимум комфорта, минимум ожиданий, и это все в них породило определенную силу, силу воли, возможности выработать определенные качества, которые помогали им двигаться дальше. При всем при этом они в душе имели радость, они имели счастье и мир. А что мы говорим по поводу все-таки аскеза определенного как бы такого пути? То есть ты вообще как бы на самом деле еще, да, отчасти как бы планку опускаешь. Не лучший вариант, с чем это связано? С тем, что когда у человека минимум требований, он на самом деле определенный вариант прорабатывает, чтобы меньше напрягаться. Чтобы меньше вкладывать определенных ресурсов, которые Бог ему дал. Все-таки, когда мы говорим про аскезу, аскетический образ жизни, да, там, может быть, мы говорим там, о монашестве, например, да, каких-то таких вариантах, то в этом вопросе человек, я не скажу, что он ставит низкие планки, он ставит высокие планки, потому планку высокую, потому что он уходит в какой-то определенный отшельнический образ жизни ведет.
1: Он то себя он во многом отрешается,
0: решает.
1: Да?
0: Отрешается. То есть он что-то имел, он имел многое. Он потом от этого отрешился и пошел другой дорогой, другим путем. Планка, я не скажу, что он прям, она совсем как бы низкая. Когда человек выбирает себе планку совсем низкую, это больше другая категория свойственная. Это люди, ну, которым больше привычно состояние лени определенное. То есть как бы зачем мне напрягаться? Просто вот я живу вот, как могу. Но это неинтересно жить. В этом нет определенного смысла. Когда ты ставишь перед собой цели, мы бы говорили на наших темах ранее, ты ставишь перед собой цели, достигаешь. ты испытываешь сам радость от этого, и окружающие, которые соприкасаются.

0: общается с тобой вот в этой сфере, в этом деле. Ты двигаешься дальше, ты ставишь определенные цели. Да, чтобы достичь цели, ты проходишь через разочарование, ты проходишь через определенные трудности, вопросов, к примеру, мы говорили в наших темах о вопросах проблемы недопонимания, проблема отсутствия как бы вот внутреннего состояния мира в душе, как мы эти вопросы тоже решаем. Очень важно, чтобы понимать, когда ты идешь к цели, тебя ожидают разные сложности, разные этапы. Ты должен быть готов ко всему. Но важно, ты должен проводить для себя работу над ошибками, чтобы двигаться дальше.
1: Скажи, а вот, ну ты частично, наверное, затронул уже этот вопрос. То есть разочарование, оно может тоже стать таким толчком к изменению, к успеху, я так понимаю.
0: Разочарование.
1: Может, да, может такое происходить? Или если слишком далеко зайти, то человек может не выбраться из этого состояния?
0: Почему Бог допускает в нашу жизнь разочарование, то, о чем мы говорили, как раз-таки, чтобы мы осознали свою нужду в том, кто может нам помочь, кто готов предложить нам свою помощь, твою, так скажем, свою руку, оперевшись на которую мы сможем двигаться дальше. Разочарование, оно в идеале, оно и имеет перед собой цель, проведя работу над ошибками, все же осознать, где я нахожусь, что со мной произошло и где мне искать выхода. Она подталкивает человека. Разочарование не призвано по принципу человека сломать. Человека, так скажем, поставить на колени, разбить его жизнь. А разочарование – это проблема, которая дает тебе возможность очередную в этой жизни достичь чего-то большего.
1: Но вот, знаешь, очень часто сталкиваюсь с людьми, я думаю, ты тоже это видишь, когда, допустим, человек настолько разочарован, что, пытаясь ему помочь, он уже не видит способов решения. То есть он настолько замыкается в себе, вот, и, как мы, может быть, на других программах затрагивали, что, получается, многие виноваты, а сам человек не виноват. И вот как быть в таких случаях, как помогать таким людям,
0: очень
1: чтобы они, да, вышли из этого состояния? Потому что ты пытаешься протянуть руку. Вот даже тема, да, тех же суицидов очень часто. Почему вот происходит, и когда мы изучали этот вопрос, что человек перестает видеть выход из конкретной ситуации. Когда мы со стороны смотрим, то ситуация такая кажется, ну не то что банальным, ты понимаешь, что она решаемая. Вот что мы можем предложить таким людям, или может быть человек, который сегодня находится в таком состоянии, вот слушает нас, смотрит.
0: Я скажу конкретный совет. Первое, когда человек испытал разочарование, пережил этот, скажем, вот этот стресс, может быть, назовем его, да, потому что это сопряжено, это одно и то же. Если человек, отдохнув, это очень важно, чтобы человек отдохнул, немножко, так скажем, чисто физически пришел в состояние мира, спокойствия, может быть, даже выспался, вот, после необходимо понять, что ему теперь дальше делать, как ему двигаться. Если человек вот на этом этапе не перестает себя жалеть, почему проблема разочарования может усугубиться в негативную сторону? Потому что человек начинает себя жалеть. Любимого, мне плохо, у меня беда, у меня трудности. И вот чем дольше он себя жалеет, тем он больше усугубляет ситуацию. И в конечном итоге она может привести к депрессии,
1: он как бы как
0: затяжной депрессии, и потом, ну, не
1: как,
0: дай
1: как
0: бог.
1: Как закапывает, да, себя, получается?
0: Закапывает себя, да. Потому что, опять же, мы говорили, дефицит любви. Нет заботы со стороны, а внимания, понимания. И человек начинает сам как бы это делать, как бы, ну, жалея себя. Нужно понять, что произошла проблема, непростая ситуация. Вот, ты отдохнул, ты на свежую голову, на ясный ум, холодный ум, понимаешь, как теперь тебе действовать. Поэтапно, пошагово ты можешь записать определенные пункты, которые могут тебе в этом плане помочь. Один из пунктов следующих – это то, когда ты перед собой начинаешь ставить, проводя работу над ошибками, начинаешь ставить перед собой задачу, какой шаг мне сделать следующим, учитывая то, что произошло. Возможно, я просто хочу, чтобы это конкретно был пример, чтобы это понятно было, о чем мы говорим. Не редко, когда, допустим, женщина, выйдя замуж, несчастный брак, оказался, так скажем, мужчина, который поднимать стал руку на нее. Вот, она рассталась с ним, и она разочарована вообще в целом во всех мужчинах.

0: Потому что вот этот пример для нее, его достаточно для того, чтобы какой-то вывод для себя сделать и, в принципе, жить с этим выводом дальше. Но нужно понимать очень важную вещь, что когда ты пережил какой-то определенный момент непростой в своей жизни с кем-то, не нужно теперь всех под одну гребенку причислять к этому разряду, к этой категории. Потому что все люди разные. И нужно в себе найти силы преодолеть этот путь. Преодолеть, осознав, поняв, что все-таки людям нужно доверять. Угу. К людям нужно проявлять эту вот, ну, веру, эту вот любовь, потому что без этих отношений непросто. Но зато этот человек уже после разочарования будет аккуратен. Он будет осторожен, он будет помнить, что, так скажем, открытость, вот, чрезмерная, будем так говорить, да, доверчивость, она может привести к определенным результатам, вот, и где-то, возможно, к разочарованию. Поэтому ты проявляешь эти качества доверия человека, но понимаешь, что человек, он тоже человек, и он может ошибиться. Мне нравятся эти слова, которые записаны в Евангелии, когда написано, что Христос, он не верил себя другим. Эта фраза «не верил себя людям», она очень глубокое содержание имеет. То есть Христос жил, не ожидая, что люди каким-то образом будут способствовать ему в достижении его цели. Он не жил чувство зависимости от них. Христос жил своим направлением, он служил людям, он им доверял. Но его судьба не зависела от окружающих людей.
1: Скажи, пожалуйста, в разочаровании человек может один сам справиться или ему все-таки нужна помощь со стороны?
0: Знаешь, Игорь, очень часто бывает так, что нужна помощь со стороны. Очень часто бывает нужна помощь того человека, который сам пережил разочарование подобное, да? в своей жизни. Вот есть прекрасная фраза, которую тоже часто люблю цитировать. Она звучит так, что «чужих слез не поймешь, пока своих не наглотаешься». Угу. Когда ты прошел определенный этап и даже разочарование, ты сможешь помочь другому человеку. Кто бы как бы тебе ни говорил, что он тебя понимает, если он не оказался в одной лодке с тобой, если он не прочувствовал, не пережил подобные моменты, все это будет отчасти пониманием. А может быть, даже не до конца правильным и верным. Поэтому, если есть человек, который это пережил, он сможет помочь другому в этом вопросе. Но самое главное, конечно, у нас есть Бог, наш Творец, обратившись к которому, мы сможем получить утешение, поддержку. Но самое главное – совет – встать и двигаться дальше. Движение, оно помогает нам перенести фокус себя любимого, при разочаровании это имеет место быть, на другого, на ближнего, на окружение. И вот в этом есть определенный успех.
1: Спасибо тебе большое, Василий. Дорогие наши зрители, пожалуйста, поделитесь своим мнением. Что вы думаете о разочаровании в вашей жизни и, может быть, жизни тех людей, которых вы встречаете? Всего вам доброго!

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.

0: Здравствуйте. В эфире программа «Возрождая Россию». Какие образы нам представляются, когда мы слышим слова «экологический активист»? Это человек, штурмующий нефтяную платформу на катере под зеленым флагом, или это тот, кто организует высадку деревьев в вашем дворе? Тот, кто постоянно нарушает чье-то спокойствие, или тот, кто просто убирает брошенный кем-то мусор? Можно ли изменить экологическое сознание людей какими-то общественными акциями? У нас в гостях руководитель молодежной экоорганизации «Изменим мир», основатель экодвижения «Раздельно» Анастасия Плужникова. Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте.
0: Вы уже более 10 лет занимаетесь экологическими проектами. Можете рассказать, как вообще это, с чего все это начиналось?
1: Началось все в 2010 году. Как раз, кто помнит, были тогда огромные пожары, да, по всей России. И мне тогда предложили заняться проектом по восстановлению леса, по посадке лесов. И тогда у нас в нашей области мы высадили вот как раз в период с осени 2010 по весну 2011 года почти 200 тысяч саженцев.
0: То есть это осенью и весной?
1: Да, то есть часть была это осенью, часть весной. Вот, то есть это был целый проект большой, поучаствовал тогда более 5000 человек. Ну, это в основном были школьники, то есть это был еще проект такого экологического просвещения с привлечением родителей и, соответственно, преподавателей.
0: Ну, проект вроде как бы много людей участвовал, но все равно кто-то же это организовывал, то есть под чьим-то руководством.
1: Ну, организовывала я, и у меня еще было 2 помощника. Соответственно, мы организовывали все, и искали участников, и организовывали логистику, и прием вот этих вот саженцев, и распределение их по участникам уже в районах. То есть, по сути, да, где-то 2-3 человека все это организовали.
0: Впечатляет. А что вообще побудило вас этим заняться?
1: Ну, наверное, уже вот это сознание мне пришло чуть позже, что когда я, да, тоже уже задавал себе вопрос, почему, да, вот такая деятельность, почему в этом проекте, я начала себя уже ловить на мысли, что, видимо, во мне всегда была такая нотка там бережливости, нотка заботы именно о природе. И поэтому вот так случай свел, что вот получился такой экологический проект, и дальше уже продолжила заниматься экологическими проектами уже, можно сказать, на постоянной основе, и вот занимаюсь до сих пор.
0: А, ну, расскажите тогда о дальнейшем развитии, то есть во что это вылилось?
1: Там, ну, дальше, да, то есть по стандарту, скажем так, мы занимались там, проводили, ну, когда проект закончился, мы проводили там какие-то занятия в школах, мастер-классы, ездили, то есть это все делали. Потом уже организовали некоммерческую организацию, и уже 5 лет, вот, то есть один из наших основных и, собственно, наверное, самых известных проектов, это проект по раздельному сбору «Раздельно», да, то есть так и называется. И у нас сейчас ежемесячно проходят акции по сбору вторсырья, это такая основная активность данного проекта. Сейчас у нас участвует порядка 1000 человек в каждом мероприятии. Это несколько открывается точек в городе. Еще участвует Дзержинск и Кстово. Вот. А так, в принципе, мы думаем, что участвует вообще даже несколько десятков тысяч людей, потому что кто-то приходит раз в месяц, кто-то 2 в месяц. Приходит обычно, приносит не только за себя, но еще за друзей, знакомых.
0: Ну, то есть это люди, которые просто добровольно сортируют свои отходы и, соответственно, сдают их.
1: Притом мы собираем порядка 50 фракций вторсырья, да, то есть я думаю, сейчас для некоторых, кто с этой темой, наверное, не сталкивался, это какая-то катастрофическая цифра, ну, огромная.
0: Ну, в общем, да, впечатляет.
1: Но здесь просто маленько надо пояснить то, что мы, допустим, привычно называем бумагой, да, то есть то в нашем понимании она подразделяется, например, на белую бумагу, на картон, на тонкий картон, на гофрокартон. И для нас это каждая отдельная фракция. Поэтому в целом получается так
0: много. Вопрос такой, почему это отдельное?
1: Потому что разные материалы, разные переработки.

0: обработка, разный способ изготовления данного материала. Вот. То же самое касается пластика, то же самое касается стекла. То есть бесцветное — это одно, цветное — это уже какой-то, да, какие-то добавки. И поэтому это все и собирается, надо собирать раздельно. И перерабатывается это тоже отдельно друг от друга.
1: Ну, вообще 50 разных фракций. Как вот вы считаете, это вообще реально организовать не на энтузиазме, а как-то более или менее систематично?
0: Это, наверное, реально, но проблематично, и вопрос, нужно ли. Да? Потому что сейчас, скажем так, и на законодательном уровне, и на уровне коммерческих компаний, которые в этой сфере завязаны, встает вопрос, что у нас очень много разных пластиков, да, их же несколько вообще, то есть несколько десятков видов. Каждый для чего-то.
1: Их даже просто по обычной маркировке, сколько там,
0: 7-8?
1: Да, 7,
0: 8, только по обычной маркировке, ну, бытовой 7 штук, которые мы знаем. Есть, и там начинается уже там для пластик для технических приборов, всякие силиконовые вот эти пластики, которые вот эти все мягенькие, да, которые
1: это
0: мы
1: только
0: видим.
1: Перерабатываемых 7, насколько я вот...
0: Там даже не все перерабатываются. Угу. Вот в том-то и дело, что и сейчас встает вопрос о том, что необходимо унифицировать во-первых, упаковку, да, потому что даже если мы пойдем посмотрим на прилавок, да, всех цветов радуги, даже те же самые бутылки из-под лимонада, а как я уже говорила, что если у нас даже бутылка из-под лимонада, бесцветные, ну, прозрачные, которые там даже зеленые, коричневые, мы их можем собрать. Все, что касается цветных, каждый цвет должен собираться отдельно, потому что они вместе...
1: Они потом не смешиваются.
0: При переработке не смешиваются, конечно. И здесь, говорю, встает вопрос, что, ну, необходимо унифицировать, чтобы можно было собирать все вместе и спокойно перерабатывать. Чтобы там, если вдруг там в нашей области находится такое предприятие, да, а в другой области нет, чтобы условно там... Было какое-то предприятие по переработке на несколько, допустим, ну, регионов, и к нему свозилось все. Потому что сейчас, если мы возьмем, там у нас есть зеленые бутылки, красные бутылки, черные бутылки. То есть нет такого объема для того, чтобы строить под него какое-то предприятие.
1: Понятно. Да. Ну, меня сама цифра 50 различных удивила. То есть вы находите, есть 50 разных, получается, производств, которые это дело перерабатывают.
0: Ну, иногда это несколько, то есть одно производство может быть несколько брать, ну, фракции на переработку, а в основном, да, то есть кто-то чаще всего... На одной и на двух специализируются, просто берут большими объемами. То есть, например, бутылки из-под лимонада, бумагу, стекло там, и металл сдать достаточно просто, потому что очень много предприятий. То, что уже более там идет, например, там, так называемый пищевой пластик, там, пятерка или четверка там, в нашей маркировке, да, то есть это уже проблемное. Это принятие от физических лиц. То есть переработать не проблема эти пластики, проблема от физических лиц его забрать, потому что это чаще всего идет из пищевой продукции, а это значит загрязнено органическими отходами.
1: И, соответственно,
0: а переработки, да, к сожалению, это никому не надо, потому что если это, ну, в небольшом объеме оно партию не испортит, а в большом объеме просто там, не знаю, какая-нибудь капелька масла попадет в партию и просто не получится нормальные гранулы. И... Ну, то есть это целый технологический процесс, который на данный момент не позволяет удалить все количество отходов, чтобы получилось хорошего качества. Ну, а от этого зависит его, соответственно, дальнейшее использование.
1: Справедливости ради, у нас, в общем-то, полимер это... Там, типа полипропилена стали использовать достаточно широко у нас в стране, но не очень давно,
0: да,
1: может,
0: да.
1: Лет там меньше 30.
0: Да, да, именно так.
1: Ну, вот. И получается, что сейчас используется широко, производится куча упаковки из этого материала, а перерабатывать его еще не научились.
0: Да, да, у нас, как бы, скажем так, именно даже не культура. Ну, в СССР, например, у нас существовал такой институт. Сейчас не воспроизведу точное название, но у него одна из задач стояла, что если вдруг производится где-то какая-то новая упаковка, то есть новый продукт с новой упаковкой, они, то есть предприятия, которые его делают, должны сразу проработать то, как она будет собираться и дальше использоваться. Это был прям институт чего, ну, там, вторичного, то есть даже не переработки, вторичного использования, чего-то там прям такое классное название, кто, кто будет искать, может найти. То есть и опыт вот этого института брали другие страны, когда они у себя организовывали вот эту систему там раздельного сбора, вот, они брали работу, опыт этого института. Да, мы, к сожалению, сейчас его утеряли и посудили, можно на самом деле, я думаю, практически на 100% смело заверить, что... В

0: СССР у нас там, да, буквально, была, угу, на самом деле одна из лучших вообще систем вторичного обращения с упаковкой. Еще там до появления пластика.
1: Ну, справедливости ради, вторичное обращение с отходами упаковки в СССР было, наверное, достаточно просто обеспечить, потому что ее было просто немного.
0: То есть, ну, было... Да, да, то есть, ну, проблемы, то есть, наступили, когда появился пластик, а до этого было все очень просто. Ну, то есть наша система была действительно одна из самых продвинутых, и ее уже брали за основу
1: организации. В мире-то с этим столкнулись намного раньше, да, чем, да, у нас. Да. Вот. Но в мире, столкнувшись с этой проблемой, стали ее решать, а у нас, как в общем-то известно, эта проблема возникла в те годы, когда всем было не до этого.
0: Ну, на самом деле, могу тут сразу пояснить, что даже страны Европы, у них на законодательном уровне утилизация отходов, то есть переработка, то есть у них вот сжигание, да, приравнено к переработке отходов. У нас этого пока нет, и против этого как раз, наоборот, сейчас сильно выступают. Потому что как только мы это сделаем, то все, что будет сжигаться, да, соответственно, будет считаться переработкой. Поэтому то, что вот эти все высокие показатели в Европе, что мы вот столько перерабатываем, у них практически 50% сжигается. Поэтому вот именно поэтому это, то есть в этом направлении двигаться не стоит. Да? То есть надо искать свои решения и уходить именно в минимизацию образования отходов, в повторное использование и в переработку. Потому что как только мы встанем на путь сжигания, все, то есть это еще 20-30 Понятно. Лет, мы этим будем заниматься, пока не придем к тем выводам, которые сейчас приходят в Европе, что все это вредно.
1: Ну, понятно. Я все-таки хотел бы задать вопрос, а как вообще у вас отношения с различными властными структурами? То есть, в общем-то, известно, что власти там городские, федеральные, там, ну, различного уровня, ну, во всяком случае, декларируют. Не могу сказать, что прямо вот, ну, что очень активно там, ну, или так, как хотелось бы, продвигают различные экологические программы. Но, во всяком случае, что-то делается. Как вы с ними взаимодействуете?
0: Ну, что-то делалось всегда, что-то делаться будет тоже всегда. Сейчас у нас есть наши национальные проекты. Один из них проект национальный, это экология. Там действительно очень масштабная программа с одним большим таким, наверное, но, что вся эта программа нацелена в первую очередь на ликвидацию уже накопленного ущерба. И до недавнего времени там вообще не было направления экологического просвещения. Оно появилось уже вот только буквально где-то полгода назад с пересмотром проектов. То есть когда пересматривался проект, только тогда она появилась. Но если брать, например, даже бюджет нашей области, то у нас, как сказать, традиционно из года в год бюджет на экологическое просвещение равен нулю. Вот, то есть для того, чтобы я там кому-то рассказала там, о том, что делать надо вот так, да, или там показала, в общем, все что угодно, денег на это нет.
1: Ну, то есть только за собственные средства, пожалуйста.
0: Да, да, ну, либо там это, за средства партнера. Соответственно, получается, что... Ну, то есть есть сейчас работа на ликвидацию накопленного, но нет работы в том направлении, что мы должны сейчас как-то объяснить людям, чтобы в дальнейшем этого не возникало снова, да, чтобы через 30 лет мы не столкнулись с такими же проблемами.
1: То есть на воспитание гражданской ответственности этой работы,
0: да,
1: в общем...
0: Да, как сказать, денег не было, денег не нет сейчас, и, к сожалению... Не могу сказать, что какая-то производится огромная работа в этом направлении. То есть есть, допустим, какие-то тематические организации, которые этим занимаются, они этим занимались всегда и будут заниматься, ну, по сфере своей деятельности. А вот системной работы на уровне государства нет, а она нужна. То есть нам надо стремиться к тому, чтобы у нас, скажем так, экологическое поведение было не таким геройством, да, которое сейчас это делают. Там, ты, например, там, делаешь хорошо, и ты герой. То есть это должно входить в норму поведения. Что вот там у нас есть там, те же самые там, да, 10 заповедей, которые мы используем. Вот, ну, 11-ю надо вписать, как сказать тогда. То есть нужно, чтобы люди, то есть если ты, как бы сказано, там, да, делай добро другому человеку. То есть каждый должен понимать, что делаешь добро,
1: ну, вообще говоря...
0: Сдай там бумажку в переработку.
1: Понятно. На самом деле, делая, ну, делая добро природе, в данном случае делаешь добро себе. Самим себе, даже не только другим людям.
0: Здесь вот, к сожалению, тоже очень многие люди этого не понимают. Я вот буквально там недавно выступал в одной компании.

0: мне там прям сотрудники говорили, что там, вот вы знаете, мы целый день работаем, вроде как нам хочется пойти в магазин, там не париться, там брать, не брать пакет, а просто хочется купить и уйти домой. Я говорю, так задайте себе простой вопрос, да, для чего, зачем вы это делаете? Вы делаете сейчас какое-то там ежесекундное действие, простое для себя, но, я говорю, у вас есть дети, да, у вас есть внуки, что вы им оставляете в наследство, чтобы они там через 20-30 лет разбирали то, что вы сейчас набросаете? То есть мы уже разбираем за нашими там, да, мамами, папами, дедушками, бабушками, ну, так сложилось,
1: ну,
0: да.
1: Больше за собой, конечно.
0: Ну, и за собой в том числе, естественно, то есть мы сейчас уже это все делаем, я говорю, а вы им оставите, то есть мы им оставим все вместе, да, то есть я говорю, себя из этого числа не исключаю, то есть мы оставим им все вместе еще больше.
1: Как то бы... есть проблемы, которые будут решать, причем это проблемы отложенные, и, в общем-то, этот мусор, да, накопившись, да, он же еще и, ну, как это,
0: ну,
1: сказать?
0: Ну, никуда не денется.
1: Но он никуда не денется, но он и не фиалками пахнет в конечном итоге.
0: В том числе, да.
1: Вот, то есть там он выделяет всякую...
0: Да, да, да.
1: Ну, в общем-то, отнюдь не полезные вещества в атмосферу и вообще. А, понятно все. А теперь расскажите все-таки о тех людях, ну, для кого и с кем вы работаете, и, собственно, которые откликаются на ваши... Вот вообще, как относятся люди в целом?
0: Ну, все относятся по-разному. Даже вот мы сейчас работаем на мероприятиях в рамках 800-летия, то есть кто-то реагирует там очень хорошо, там, да, когда ребята им объясняют. Там кто-то... Наверное, как сказать, не то, что никак это реагирует, кто-то считает, что это полная ерунда, потому что, ну, скажем так, было несколько примеров наверняка у них, там, да, там, когда у них машины вывозят там, в один контейнер, у них просто, скажем так, вера в это все потерялась. Они не верят, что это поедет на переработку, что это опять не выбросится, что все, что они видят, это не показуха. Вот, мы всем объясняем, что вот там, смотрите... Там, не просто так позвали нас сюда помогать, да, потому что мы уже столько лет ведем эту работу, вот, вы можете там с нами поехать на предприятие, то есть люди реагируют по-разному. Кто-то с удовольствием там подключается, кто-то с ребятами общается, кто-то наоборот с недоверием, поэтому разные, но опять же, надо судить по тому, что сейчас в принципе вообще происходит, да, в информационной повестке. То есть мышление людей меняется, понимание увеличивается. То есть даже, не знаю, там лет 7 назад собрать людей на уборку было проблемно. Это надо было людей собирать на уборку. Там даже 20-30 человек. Сейчас собрать на уборку людей, ну, очень просто.
1: То есть достаточно повесить объявление и приходит?
0: Вообще. То есть, поэтому я говорю, то есть люди начинают понимать потихоньку, что как бы они что-то могут делать. Плюс еще я постоянно им объясняю, потому что очень хорошая там любимая отговорка, наверное, одна из любимых, что я не могу ничего сделать один, там, я не могу, вот там, здесь надо, чтобы государство, там, еще кто-то, то есть, ну, такая типичная перекладывание ответственности, да, то есть, и каждому говоришь, не надо там, ну, брать на себя больше, там, ты можешь за себя, там, купить упаковку, которая перерабатывается, сдать переработку, в конце концов, там, еще что-то сделать, какие-то простые действия. Если, говорю, сделаю я, ты, там, еще 10 человек, то есть нас, ну, как бы больше и больше.
1: Справедливости ради понять таких людей можно. В том
0: можно,
1: плане, что
0: можно.
1: Есть люди, которые пробивают лбом стену. Ну, вот живой пример здесь у нас. Но далеко не все так могут. То есть очень многие действительно считают, что вот если мне... поставят контейнеры для раздельного сбора, то я начну в них выбрасывать. Вот. Но если мне не поставят контейнеры, то, в общем-то, куда-то идти, чего-то добиваться, ну, это просто не мое. У меня есть другие...
0: Нет, я здесь согласна, и, естественно, я тоже считаю, что людям, например, не надо там, да, разбираться в этих фракциях, там. По сути, как бы идеальный вариант – это организовать как, хотя бы на уровне квартиры, чтобы они отделяли отходы там, сухие от чисток еды, да, чтобы они не смешивались вместе. Далее рассортировать из сухого, ну, очень просто. А если у вас там, не знаю, там в каше бутылка испачкана, то ее, ну, на ручной сортировке еще можно отличить, автоматически, ну, может, понятно, ее не всегда отличить. То есть там...

0: То есть надо такую упаковку надо мыть, надо готовить.
1: Да, да. Угу. И вот это уже, естественно, людям объяснить тяжело. А я говорю, а это просто все сделать на уровне квартиры, чтобы уже как раз вот как раз региональные операторы, которые сейчас ответственны, да, за вывоз с контейнерных площадок, просто угу. собирали и рассортировали это уже угу. на себя. Но для этого надо маленько систему все равно поменять.
0: А с региональными операторами вообще насколько удачная, на ваш взгляд, система? Ну, то есть, как вот есть региональный оператор, который законодательно установлен. Да, они там выиграли конкурс. И сейчас, собственно, они отвечают за вывоз там, бытовых отходов из города, там,
1: с площадок,
0: из каких-то районов,
1: с
0: площадок
1: да.
0: и так далее. Насколько вообще удачная, правильная идея была? Ну, до этого было большое количество мусоровозящих компаний. Угу, и, в угу. принципе, ну, как они... В основном справлялись со своей работой, вывозили?
1: Ну, здесь надо начать с того, что компании вывозили в основном из городов. То есть, угу. если это были частные территории, то у нас примерно 25% частных территорий вообще никогда в жизни не платили за вывоз. То есть,
0: ну, да,
1: это вот как раз те, кто организовывал во врагах, в ближайших лесах вот эти вот несанкционированные свалки, которые потом все равно за счет бюджета убирались. Вот. Угу. Поэтому, когда все это ввели, естественно, должно было, вот как раз эти деньги должны отправляться, были на вывоз, и должна была как раз именно получиться такая история, что этих свалок не должно образовываться вообще. То есть идея-то mm-hmm. была вот именно такая, в хорошую сторону. А по сути, вот сопротивление людей, которые там раньше не платили вообще, сейчас они начали платить там, кто там, 500-600 рублей, понятно, как бы, да, что они с этим сопротивлялись. Соответственно, свалки сейчас пока продолжают образовываться, да, потому что часть людей так до сих пор, скажем так, уклоняются от отходов. Многие пытаются объяснить, например, что они отходов не образуют, угу. что там мы вот тут сожгли, тут, значит, закопали. Вот, хотя это не так, да, то есть люди все равно образуют отходы. Вот в этом большая сложность. И еще сложность в том, что региональные операторы не заинтересованы в раздельном сборе, потому что в основном на территории всех регионов практически была такая политика, что региональные операторы выбирались уже, исходя из того, у них, что у них должно быть место для захоронения. То есть они были нацелены в первую очередь на то, чтобы это место наполнять, то есть получать деньги за вывоз, а не на то, чтобы разбирать ну, вторсырье раздельно и продавать его. То есть у нас, например, даже в области в тарифе было заложено 10%, что они должны получать не с нас, а они эти 10% должны возвращать как раз за счет продажи вторсырья, угу. которое они вытаскивают. Естественно, как бы они это ну, не возвращали. Ну,
0: понятно. Зачем да, с этим да, связываться, да. если да, ты получаешь да, всего 10%?
1: Да, именно так. То есть идея была такая, что будет увеличиваться угу. количество этого чистого вторсырья, и, соответственно, за счет этого должен был уменьшаться тариф. То есть каждый год идет пересчет.
0: Ну, то есть, вообще говоря, нужно людей учить.
1: Да?
0: И если их учить, то ситуация рано или поздно
1: естественно,
0: сдвигается.
1: Но для этого надо все-таки прилагать усилия. А данная тема, то есть, она должна либо массово как-то идти, там, да, такая вот, ну, скажем, как, ну, пропаганда, либо должно идти там от человека к человеку. А лучше, когда и то, потому что неверующих у нас очень много в этом плане, а многие просто разочаровавшиеся. Уже. А так-то, в принципе, я думаю, года будет вполне достаточно, чтобы систему повернуть прям кардинально. Потому что как только критическая масса людей, которые сдают в переработку, превысит те, которых не сдают, те, которые не сдают, им станет немножко стыдно. И они приобщатся к общему количеству людей и будут тоже сдавать.
0: Понятно. Ну... То есть, получается, вы, в общем-то, берете на себя роль, которую должны бы выполнять наши власти, но по разным причинам выполняют, ну, либо недостаточно, либо, может быть, ну, просто более медленно, чем это возможно.
1: Да я бы даже не сказала, что они должны выполнять, это как бы не вот их функции, то есть они должны выступать здесь, наверное, каким-то, ну, как катализатором и двигателем, да, угу. а делать-то должны все равно, наверное, те, кто уже в этом направлении работает, но и они сейчас в этом, к сожалению, не заинтересованы, то есть говорить они говорят, много хорошо, и как бы иногда это даже выливается во что-то действенное, но не всегда и не все, вот просто угу. хотелось бы, скажем так, побольше энтузиазма от них и побольше действий
0: Хорошо.
1: Конкретных.
0: Ну, наверное, на власти даже региональной.

0: мы особо повлиять не можем. Мы можем только, как пожелания свои высказать.
1: Да, да.
0: Но что касается людей, которые, зрителей, которые вот нас смотрят, что бы вы могли им сказать? Стоит вообще этим заниматься? Если стоит, то как?
1: Этим заниматься стоит, исходя из того, что действительно мы делаем это все

0: И представьте, если вдруг завтра этого не будет. То есть как мы себя почувствуем, к сожалению, нам будет очень плохо вот, психологически. Это будет чувствоваться и видно очень быстро. Поэтому все действия, которые мы предпринимаем сейчас, это все вклад в наше хорошее и состояние, и благосостояние. То есть наша земля нас кормит. Поэтому если мы делаем какие-то действия, простые действия от каждого человека будет более чем достаточно. И всегда надо подавать пример людям, которые нас окружают. Вот.
1: Спасибо большое, Анастасия. Спасибо, ну, не только за эти слова, а вообще за вашу активную гражданскую позицию, потому что, ну, без активистов, наверное, вообще никакое дело не движется.
0: Да.
1: Ну, потому что сначала должно прийти осознание, оно приходит, ну, не ко всем и не одновременно. Соответственно, к тому, кто уже осознал, понимает, что какие-то действия очень важны, ну, на нем, наверное, и большая ответственность для того, чтобы это понимание распространить, чтобы продвинуть, чтобы другие люди также этим прониклись. Спасибо за то, что вы этим занимаетесь, за то, что нас просвещаете, потому что, ну, как для меня вот лично, несмотря на то, что, в принципе, я интересуюсь этими вопросами, то есть там маркировкой на упаковке, но для меня сегодня тоже были некоторые вещи совершенно новыми, непонятными. Вот, спасибо за то, что, ну, собственно, идете впереди.
0: Пожалуйста, присоединяйтесь.
1: Все мы понимаем, что наш мир хрупок, и многие проблемы создаем мы сами, не задумываясь о таких бытовых вещах, как утилизация производимого нами мусора. Большинство считает, что это дело власти, и нам нет смысла бежать впереди паровоза, сортируя мусор и сдавая его в особых местах. Но на самом деле ситуация меняется, в том числе благодаря неравнодушным людям, таким как Анастасия. Всего доброго, до свидания.
2: Это всего лишь маленький пакетик. Они же бесплатные. Возьмите, чтобы ваше молочко не протекло. Они же биоразлагаемые.
3: Вы когда-нибудь слышали такие слова? Или, может быть, сами их произносили? А теперь разберем 5 фактов о невинных пакетиках и делайте выводы сами.
4: Из пластикового мусора, который ежегодно попадает в мировой океан, можно построить 19 небоскребов, подобных Empire State Building. Микропластик – это мельчайшие частицы, на которые распадается пластик и который может проникать везде, в том числе и сквозь клеточные мембраны. Частицы микропластика обнаружены в околоплодной жидкости человека. Эти частицы образуются в том числе и после разложения так называемых биоразлагаемых пакетов. Если вы сейчас нальете стакан воды из-под крана, то под микроскопом мы обнаружим там микропластик. По прогнозу ООН, к 2050 году пластик будет находиться в желудках 99% морских птиц. Уже сейчас из-за пластикового мусора в год умирает больше 100 миллионов морских животных. У 86% подростков в организме обнаружены следы бисфенола А. Это химикат, который разрушает эндокринную систему. Таков результат исследования проекта Engage Research и Экстерского университета Англии. Бисфенол А содержится в пластиковой упаковке, например, в крышках от бутылок или одноразовых контейнеров для еды на вынос. И не думайте, что английские подростки ели эту упаковку. Каждый год производится около 300 миллионов тонн пластика, почти столько, сколько весят все 7,5 миллиардов человек вместе взятые. Можно делать ставки. Кто кого? Пластик или человек разумный? Если пластик, то не такие уж мы и разумные.
5: Тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

0: Здравствуйте. Верблюда не зря называют кораблем пустыни. Ведь он неплохо себя чувствует там, где любое другое животное попросту погибнет. Но будьте осторожны и не оставляйте свои вещи без присмотра. Ведь в экстремальной ситуации верблюд может жевать веревки, сандалии или даже палатку. О верблюде нам подробно расскажет наши гости, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Ну, с детства вот я помню, что основная пища верблюда – это верблюжья колючка. Это так?
1: Да, конечно.
0: Какое-то неаппетитное название. Зачем он ест колючку?
1: Конечно, верблюду приходится есть колючку. Вы знаете, что колючка, ну, наверняка видели по телевизору, она имеет шипы, которые до 5 сантиметров.
0: И такие, да, вот да, очень вот внушительные, такие, надо сказать.
1: Да, такая действительно колючка. Не позавидуешь, если кто наступит на нее. Вот. Но помимо колючки они еще едят акацию. Акация, правда, тоже имеет
0: тоже
1: колючки, но у нее также есть и листики, поэтому верблюд иногда вот заедает.
0: Ну, то есть он не все время на такой диете строго сидит?
1: Конечно.
0: Угу. Ну, самое главное достояние верблюда – это, конечно, горб. Давайте с него и начнем.
1: Ну вот ученым известно, что есть сейчас на Земле два вида верблюдов. Это одногорбый верблюд и двугорбый. По внешним признакам как раз вот они отличаются. То есть у одного два горба мы видим, а у второго один.
0: А для чего ему горб?
1: Конечно, вот удобно ездить, наверное, вот на двугорбом верблюде.
0: Ну, наверное, людям, да. Не упадешь ни вперед, ни назад.
1: Конечно, очень удобно, да, особенно если он бежит. Ну вот те народы, которые проживают именно в таких жестких условиях жизни, которые вот пустыни, они называют верблюда божьим даром. Вот как раз используя именно верблюдов для передвижения в пустыне. А вы знаете, что пустыня – это очень такое место, где ночью холодно.
0: Да, там, вот я знаю, что там большие перепады температуры, да, да. И те, кто по незнанию одевается легко, ну, например, думают, что пойду-ка я на денек в такое жаркое место, а ночью там очень низкие температуры.
1: Конечно. Днем жарко, ночью холодно, еще пыльные бури. Вот. Поэтому те вот народы, это бедуины, которые часто переходят всю пустыню от начала до конца, они именно назвали именно верблюда божьим даром. Не только потому, что на нем удобно ездить, потому что там два горба, а именно потому, что это животное, оно способно выдерживать вот эти вот перепады температуры, долго обходиться без воды и, конечно, находиться на такой вот строгой диете. Именно для того, чтобы пережить вот эти неблагоприятные условия, верблюду нужен горб. Именно вот в горбу весь секрет и находится.
0: Расскажите нам, пожалуйста, что это за секрет?
1: Верблюд, в его строении, именно в горбах, есть такая особенность. Там скапливается жир.
0: Многие думают, что вода.
1: Да, вода. Они думают, что вода. Но вот если мы с вами вспомним уроки биологии, когда мы проходили молекулярную биологию, строение жира, то вспомним, что там жир состоит из воды и энергии, то есть запасы энергии. Также верблюд, он накапливая в своих горбах этот жир, обеспечивает себя не только водой, но и энергии. Когда животное находится долго вот в таких вот, нету воды, нету пищи, а нужно куда-то идти, то именно вот этот жир, он тает в горбах, и горб постепенно, он теряет свою, как бы вот эту вот упругость и опускается.
0: Он склоняется на бок.
1: Склоняется на бок, да.
0: Да, видела, замечала.
1: И вот как раз вот этот жир, он тает, обеспечивая организм животного водой и энергией, необходимой для жизни.
0: А что, получается, у двугорбого верблюда преимущество есть перед одногорбом? Жира-то больше?
1: Ну, если можно так сказать, что может и преимущество, действительно. Но это два вида, которые сотворил Бог.
0: И они оба себя

0: неплохо чувствует.
1: Да, достаточно хорошо.
0: Так, а что еще помогает верблюду пережить вот эти тяжелые условия?
1: Конечно, вы наверняка когда-нибудь пытались пройти по песку.
0: Ну, на пляже,
1: часто бывает,
0: конечно.
1: Да. И все равно мы углубляемся, там наши ноги, они углубляются в песок, хоть чуть-чуть, хоть на несколько сантиметров. А вы представьте, если это пустыня, где почва, она не протоптана, и постоянно песок движется. Как раз именно здесь подошва верблюда, она обеспечивает ему вот это плавное хождение по барханам пустыни, что иногда вот называют верблюда, что это корабли пустыни.
0: Да.
1: То есть они как будто плывут там по этой пустыне.
0: Ну а что в этой подошве? Почему не копыта, например? Был бы у него копыто такое хорошее, большое?
1: Ну как у лошади, да, наверное?
0: Ну и даже побольше, почему бы нет?
1: Копыто, оно имеет такое вот, оно плотное, и оно будет погружаться в песок. То есть верблюд, он будет как бы проваливаться в этот песок. А вот именно строение ног верблюда говорит нам о том, что вот видите, площадь достаточно большая. И это помогает верблюду именно вот передвигаться в этих условиях.
0: То есть он когда ставит вот эту свою лапу, то она становится еще площадь, да, еще шире.
1: Ну, да, площадь копыта, она очень большая. Ну и, конечно, еще учитывая, что на копыте, вот здесь помимо копыта, еще по всему телу есть такие вот как бы бугорки, если мы с вами вот присмотримся, вот на коленях особенно, это как мозоли.
0: Мозоли, да, верблюжьи мозоли.
1: Мозоли, да. Это помогает верблюду тоже пережить вот это вот раскаленное солнце.
0: Но он когда... не обжигается, да, благодаря этим
1: мозолям? Конечно. Иногда даже можно, если вот вы были на юге, температура днем доходит до плюс 50. Наличие мозоли у верблюда помогает ему не обжечься.
0: Дарья, а сколько верблюд пьет все-таки? Вот мы с вами об этом не поговорили.
1: Конечно, в условиях недостатка воды ему нужно пользоваться тем моментом, когда он находит эту воду.
0: Да, пока не пришли в оазис.
1: Да, пока или человек ему не дал. В это время верблюд выпивает до 70 литров воды. Представляете, это вот вряд ли бы мы с вами смогли бы вот выпить 70 литров воды. Конечно, наш организм бы взорвался бы от такого количества жидкости. Но вот верблюд, он чувствует при этом себя отлично. Но как же это обеспечивается, да, вот эта возможность?
0: Мне как-то вот сразу представляется, что там кровь становится жидкой, во всех этих тканях тел накапливается жидкость, он такой разбухает.
1: Как мячик надувается, да? Ну, на самом деле с ним это не происходит. Верблюд способен выпить 70 литров воды и идти спокойно вот дальше в свое путешествие. Вот эта возможность дается ему именно внутри, в его строении. Кровь верблюда, то есть эритроциты, они имеют овальную форму. Вот если они у нас с вами, они круглые, то у верблюда они овальные. Эта возможность помогает верблюдам пережить неблагоприятные условия пустыни. Но, как вы видите, Оля, что достаточно очень сложно устроен организм, внутренний организм верблюда. Поэтому вот ученые, они тоже бьются еще до сих пор вот, как бы вот в догадках, пытаются исследовать вот эти особенности верблюда, и для них много остается еще пока тайной.
0: То есть загадку оставляет верблюд. Да. А вот мы обсудили то, как он борется с жарой, то, как он переносит нехватку воды, а как он справляется с песчаными бурями?
1: Вот что интересно, когда я в зоопарке увидела верблюда в первый раз в жизни, то обратила внимание, что у него очень большие такие густые ресницы.
0: Ну да, красавчик такой.
1: Наверное, любая красавица, она обзавидуется, глядя на такие глазки, да, имея такие густые ресницы. Но не зря у верблюда такие густые ресницы. Он их отращивал не для того, чтобы там красоваться где-то, а именно для того, чтобы защищаться от песка, который вот поднимается во время песчаных бурь. Также мы видим, что у верблюда уши, которые вот на картинке мы видим, что они покрыты густым мехом. Это тоже защита от песка, который везде вот проникает. И также мы видим нос, который закрывается. Опять же, во время пыльных бурь.
0: А как же он дышит, если нос закрывается?
1: Но верблюд все равно умудряется дышать. Клапаны не совсем плотно смыкаются, поэтому это ему обеспечивает. Это возможность дышать.

0: Ну вот что могу сказать, раньше я жила вот сама лично в Казахстане, и у нас часто были там пыльные бури. Я вот верблюда понимаю, что когда поднимается песок из-за сильного ветра, то когда приходишь домой, у тебя песок абсолютно везде.
1: А у него, вот мы с вами еще не поговорили, о строении рта, может быть, языка, зубов, как он эту сухую, колючую пищу пережевывает?
0: Конечно, пища очень сухая, колючая. Чтобы ее разжевывать, верблюду нужны очень сильные зубы. Но у верблюда зубы, они лишены корней. То есть зубы, они постоянно находятся в росте, они стачиваются во время того, когда верблюд, да, пережевывает вот эти колючки, акацию, они постоянно стачиваются. И постоянно растут. То есть верблюд, он не останется как бы без зубов.
1: Ну, да, не сотрутся они.
0: Да, они не сотрутся. Ну, а что касается...
1: Как он не ранит из себя, да?
0: Да, вот что касается...
1: Как-то жалко его.
0: Губы. Губы у верблюда, они тоже интересны. Как вот можно наблюдать тоже вот на картинке, верхняя губа, она раздвоена. То есть иногда верблюду, вот когда он ест акацию, ему необходимо пробраться к мягким листикам. Конечно, не всегда хочется питаться колючкой, а мягкими листиками. Ну и вот именно вот эти вот такие вот губы, которые вот помогают ему вот уцепить эту траву.
1: То есть они очень гибкие, да, и чувствительные.
0: Да, конечно. Но при всем при этом они очень плотные. Верблюжья колючка, она как бы вот верблюд на ее во рту поворачивает колючку в нужном направлении, то есть чтобы, когда он ее будет проглатывать, она не повредила ему пищевод, желудок, вот, но особенно пищевод. И в это время как раз вот именно язык, именно вот губы, они помогают вот правильно направить вот эту колючку внутрь, внутрь организма.
1: Ну да. Дарья, у меня еще такой вопрос. Многие размышляют таким образом. Бог сотворил всех животных. И, соответственно, верблюд тоже сотворен Богом. Почему Бог сотворил его таким? Ведь в Эдемском саду, в таком прекрасном райском месте, где нет ни засухи, ни жары, зачем верблюду все эти приспособления?
0: Ольга, конечно, когда Бог создавал верблюда, на то время мы знаем из Священного Писания, что климат нашей земли, он был идеальный.
1: Да.
0: Не было таких экстремальных температур, вот как пустыня. И, конечно, верблюд, он был бы как неуместен в тех идеальных,
1: да,
0: условиях.
1: Нелепо бы смотрелся, ему бы там точно некомфортно было.
0: Конечно, учитывая того, что он имеет вот такие ноги, ну и все остальное строение. Да, Бог создавал всех живых существ по роду их. Но вот мы видим в Священном Писании слова из Библии, они нам говорят то, что «и сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, и скотов, и гадов, и зверей по роду их». И стало так. То есть мы видим с вами, что Бог создавал по роду их, а не по видам.
1: А это что значит, что тот прародитель верблюдов, которого создал Бог, был не похож на современных верблюдов?
0: Скорее всего, это так и есть, потому что именно вот генетический код, который есть у каждого живого существа, он содержал в себе вот эти вот гены именно вот тех верблюдов, которые мы сейчас с вами видим. Ну и не только верблюдов, как к этому роду относятся, мы видим, одногорбы, двугорбый верблюд, альпаки, ламы.
1: То вот есть это животные высокогорий, да?
0: Да, это те, которые тоже живут в условиях такого жесткого климата.
1: И то есть, вот попав в определенные условия, это животное стало меняться и разделилось на виды.
0: Да, как бы сказать, открылись вот эти вот потаенные как бы кармашки или участки, которые есть в генетическом коде, которые потом дальше они, ну, как вот зерно, оно попав в землю, оно потом расцветает в цветок. Также и здесь мы видим, что вот генетические механизмы позволяют из одного рода, позволили, вернее, из одного рода развиться в условиях жесткого климата животным, которые могут там жить.
1: Удивительно, конечно. То есть мы можем сделать такой вывод, что Бог, сотворив живых существ, он позаботился и о них самих, вот как о верблюде, что он может теперь жить в самых суровых условиях,

0: условиях, и о людях, которые живут в тех же суровых условиях, и благодаря верблюду они могут путешествовать, там, торговать, может быть, выживать.
1: Как сказали бедуины, это Божий дар.
0: Да. Спасибо, Дарья, за такую интересную беседу. Мне было очень интересно узнать о Божьем даре. Такие подробности. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы, пишите нам, звоните, заходите на наш сайт, смотрите следующие программы. Всего вам доброго, до свидания.

0: Со второй половины мая в Подмосковье начинается самая настоящая соловьиная пора. Это значит, что в садах и парках, на лесных опушках слышны громкое щелканье и пронзительные мелодичные трели. Скромная внешность соловья словно подчеркивает его мастерство. Пожалуй, этим он противоположен многим современным поп-звездам. Но не о них речь.
1: О, слышите трель? Запел. Действительно, соловей. А соловей, знаете, очень терпимая к человеку птица. Ее удивительную, прекрасную, завораживающую трель можно услышать в самых неожиданных местах. В том числе над кучами такого омерзительного мусора. Все эти бутылки, полиэтиленовые пакеты, стаканчики, памперсы и прочие блага цивилизации оставили после себя рекреанты. Иначе говоря, люди отдыхающие.
0: Но соловьи продолжают петь. Соловей и мусор. Трудно совместить эти противоположности. Но в мире мы часто встречаем подобное соседство столь прекрасного и столь омерзительного. Почему так происходит? Неужели соловей любит свалки? Соловей обыкновенный – птица опушек. А на опушке, то есть на границе разных природных сообществ, скажем, рощи и лужайки, больше летает насекомых, которыми соловей кормится. Но человек отдыхающий тоже любит проводить время на опушках, где есть и место порезвиться, и укрытие от солнца. Но, к сожалению, мусор убирает за собой не все. Бывает и так, что опушка превращается в несанкционированную свалку, где отходы выгружают на окраине леса. Но соловей продолжает петь, несмотря ни на что. Человек портит опушки, леса и парки отходами, а соловей украшает их пением. Убрать мусор певец не в силах. Улететь в другое место не может. Здесь ведь как-никак его дом. Вот и продолжает птица делать свое дело, привнося проблески радости в унылую картину прогресса цивилизации. Прекрасное пение скромной птички созвучно словам апостола. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни.

За более чем 20 веков математики, художники и инженеры изучали и восхищались этими необычайными структурами. Они мастерски созданные без помощи чертежей или компьютеров. Каждая шестиугольная ячейка в сотах является шедевром. Шесть совершенно одинаковых стенок, которые соединяются под углом 120 градусов. Они образуют ячейку глубиной чуть более сантиметра с пирамидальным основанием. При этом каждая из них идеально сочетается с соседними. Ячейки, стенки которых

наклонены под углом в 13 градусов, идеально подходят для хранения меда, пыльцы и новых поколений пчел. Их называли вершинами биологической архитектуры, потому что они сочетают в себе максимальную площадь и прочность при минимальном количестве строительных материалов. Этим материалом являются тонкие восковые чешуйки. Их вырабатывают железы в брюшке пчелы. Это драгоценное вещество пережевывается, размягчается и формируется в ряды блоков. Эти блоки плотно скрепляются без зазоров или лишнего пространства. Никакая другая геометрическая форма, включая пятиугольники, круги или квадраты, не может сравниться с шестиугольником по сочетанию эффективности и прочности. И каждая рабочая пчела в любом уголке мира инстинктивно знает, как их строить. Как будто шестиугольник записан в их ДНК. Но поразительность конструкции улья не ограничивается тысячами идеальных шестиугольных ячеек. Недавние исследования показали, что одни из самых захватывающих проявлений инженерного искусства обнаруживаются в небольшом количестве того, что с первого взгляда может показаться бракованными ячейками. Недавно было проведено исследование группой ученых из США, Европы и Азии. Используя улья открытого типа и специализированную компьютерную программу, они пролили новый свет на гениальность процесса постройки ульев. В ходе эксперимента пчелы одновременно строили 5 каплевидных кусков сот. Но они росли с разной скоростью, поэтому пчелы столкнулись с серьезной проблемой. Как им эффективно объединить 5 независимых секций, каждая из которых получается разного размера и растет под разным углом, в единую стену сот, которая заполнит всю рамку. Ответ был найден в получении ячеек нестандартной формы. 2 соседние секции сот образовывали ячейки с разным количеством сторон. На этом рисунке ячейки пурпурного цвета имеют 5 сторон – зеленые – 7, а темно-фиолетовые – 4. Они представляют собой небольшие островки в океане шестиугольников и составляют около 4% от общего количества ячеек в сотах. В 2021 году команда исследователей из университетов Оберна и Корнелла сделала ряд наблюдений, которые привлекли внимание ученых во всем мире. Оснащенные автоматизированным анализом изображений, они сканировали десятки больших сотовых рамок, чтобы измерить размер, форму и ориентацию более 19 тысяч отдельных ячеек. Разбросанные среди рядов идеальных шестиугольников, эти нестандартные структуры – не случайности и не ошибки. Каждая из них была изготовлена с важной целью. Теперь похоже, что пчелы могут намеренно изменять форму и угол конкретных ячеек, чтобы успешно объединить и расширить свои соты, если шестиугольники не вписываются в пространство. Но это не единственный способ, которым положение и размер ячеек адаптируются к жизненно важным потребностям обитателей улья. Пчелиная колония состоит из матки, рабочих пчел и трутней. Трутни на 30% крупнее рабочих пчел. На этой рамке видно, как различия в размере влияют на строительство инкубационных ячеек. Сначала строятся ряды одинаковых ячеек для укрытия и вскармливания личинок рабочих пчел. Затем они переключаются на постройку ячеек для будущих трутней. Эти ячейки имеют размер, увеличенный примерно на 30%. Чтобы сделать плавный переход, пчелы не только создают несколько ячеек нестандартной формы. Они также строят 2-3 ряда слегка увеличенных шестиугольников, каждый из которых имеет около 6 мм

в поперечнике. Эти промежуточные ячейки с их постепенным увеличением диаметра гарантируют оптимизацию как пространства, так и материалов. В процессе строительства пчелы проявляют поразительную прозорливость, предвосхищая будущие потребности всей колонии еще до того, как матка отложит хоть одно яйцо. Инженерные навыки медоносной пчелы поистине замечательны. И по мере того, как наше понимание дизайна пчелиного улья продолжает расти, также будет расти наше чувство изумления этими насекомыми архитекторами и их способностью быстро и точно принимать наилучшие решения на каждом этапе строительства. Теперь есть интригующие свидетельства того, что пчелы могут предвидеть строительные проблемы и трудности еще до их возникновения, а затем решать их индивидуально и коллективно способами, демонстрирующими творческую инженерию. Такие способности, когда-то считавшиеся немыслимыми для существ с мозгами, не больше кунжута, ясно указывают на замысел и мудрость высшего инженера, сотворившего всю жизнь на Земле, чтобы отразить вечную истину его присутствия и силы.

Готов ли я к браку? Да и что вообще такое брак? И можно ли к нему подготовиться? Или все происходит само, ведь мы любим друг друга? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

0: чашечкой чая, с чашечкой чая мне все по плечу.
1: Спасибо, Ирина.
2: Когда мы говорим о готовности к браку, чаще всего люди думают о внешних признаках. Там возраст, стабильность, наличие любимого человека, какие-то обстоятельства. Кто-то скажет: я верю, что если человек мой, то все сложится. Но если посмотреть с психологической стороны, сложится у тех, кто умеет складывать, кто умеет говорить, уточнять, слушать, прощать, проговаривать боль, ну и уважительно относиться. Ведь брак – это не просто продолжение красивых отношений. Я бы сказала, что это новая форма жизни. Это союз, в котором чувство – лишь один из элементов, а все остальное строится на способности к сотрудничеству, к ответственности, к терпению. И прежде чем задать вопрос, готов ли я к браку, важно не пытаться найти какой-то правильный ответ, а остановиться и по-настоящему посмотреть на себя, честно посмотреть. И это нормально, если ответ на этот вопрос будет «нет». 14 лет, перечитав все главные книги о браке, я была уверена, что готова. Я же уже все знаю, я все прочитала. Там быть помощницей, смиренной, красивой, поддерживающей, ну и так далее. Но в 18 лет я поняла, что я вообще не готова. После отношений, в которых, ну, от меня, можно сказать, вытирали ноги, я поняла, что что-то не так в моей готовности к браку. Кажется, я совсем не готова. И вот с этого осознания и начался мой путь подготовки. И я поняла, что мне нужно действительно ого-го, над чем еще работать. Над характером, над поведением. И вот чтобы нам сейчас разобраться в этой теме, давайте сначала попробуем понять, а что такое вообще брак? К чему именно нужно быть готовой или готовым? Сергей, вот что такое брак по замыслу Бога?
1: Спасибо, Ирина. Хороший вопрос. Интересная история, которую вы рассказали. Я хотел бы для начала открыть Библию и прочитать, наверное, основной текст. И брак начинается в начале истории нашей земли. Угу. Когда Господь сотворил мир, Он сотворил человека, Он сотворил брак. Это Бытие, 2 глава, с 21 по 25 текст. Прочитаем. Угу. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, это был Адам, мужчина, он взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». А вот история, с которой начинается брак. Исходя из этих текстов, что можно сказать? Брак – это союз мужчины и женщины. Определенно точно сказано, что мужчина создал женщину для мужчины. Написано: «И стали двое одна плоть, и прилепятся один к другому, станут одно, одно целое». И я бы сказал, что Бог сотворил и предусмотрел, чтобы брак – это было, это когда два человека соединяются в одно, заключают союз, завет, и вместе физически, на физическом, на эмоциональном, на духовном уровнях mm-hmm. они объединяются в одно целое. И mm-hmm. вот живут уже вот так вот, в таком союзе.
2: Mm-hmm. Сергей, а чем завет отличается от чувств?
1: Завет – это как договор, это обещание, это решение. Угу. Когда я решил для себя соединить жизнь с этим человеком, я пообещал ему, что несмотря ни на что, несмотря на мои чувства, эмоции, мое настроение, угу. погоду на улице, я буду делать вот это. Угу. Ну и там зависит, конечно, уже как бы, что мы друг другу обещаем, на каких условиях мы идем в этот завет. Вот. А чувства – это все-таки что-то неосновательное, такое, которое сегодня они есть, завтра их нету, завтра поменялись чувства, настроение поменялось. Вот. И так, если сравнивать, чем отличается, то завет – это основание.

0: Самостоятельное решение, осознанное, а чувство – это что-то нестабильное, которое, ну, может прийти, может уйти. Вот. Поэтому все-таки брак – это завет, основанный на решении, на принятии решения. Там, где есть и чувства, но когда чувств нет, работают четкие обязательства и договоренности.
1: Спасибо. Спасибо большое. А кто вот точно не готов к браку с библейской точки зрения? Кому это, можно сказать, даже противопоказано?
0: Хороший вопрос. Вообще сложно найти в Библии где-то текст, который говорит, что вот этот человек не готов к браку. Можно сказать, что Библия точно говорит о том, ну, исходя из того, что такое брак, можно сделать вывод, как к нему подготовиться. Наверное, тот, кто не готов к ответственности. Это очень важно. Потому что Библия показывает, что завет – это, ну, как я уже сказал, это договор, и который за собой влечет какую-то ответственность обоих сторон. И если ты не готов к этой ответственности, если ты не готов сказать и выполнить, ну, то есть это зрелость, наверное, должно быть, осознанность, решение, ну, тогда пока тебе лучше туда не идти. То есть ты должен быть готовым выполнять то, что ты подписываешь. Так же, когда любой договор мы подписываем, даже самый простой. Да, точно ли этого хочу? Если нет, тогда отложи ручку, тогда подожди, подумай, готов ли ты с этим человеком идти. Вот, наверное, Библия и Господь Бог хочет от двоих именно вот этого.
1: А как человеку понять, что вот он внутренне готов? Вот ему, что вот да, теперь я действительно готов. Вот может такое вообще быть?
0: Есть определенные намеки, есть определенные такие маяки, как человеку понимать, что он готов. Ну и вообще, как Соломон пишет, всему свое время. И действительно, и для брака есть определенное время. Я считаю, что когда человек созревает физически, и не только физически, а душевно, духовно, ментально, а у парней это происходит где-то мужчин 23, 24, 25, у девушек чуть раньше. И вот в этом возрасте, если говорить о каких-то таких вот основаниях, в этом возрасте, наверное, можно уже думать о браке. Вот. А другое дело насчет твоего, ну, духовного состояния, насчет твоего понимания себя. А вообще я, в принципе, считаю, что вступать в отношения с противоположным полом, в серьезные отношения, парень или девушка, они могут только, когда они разобрались с собой, вообще поняли, кто он, кто она, что Господь желает от них, какое-то призвание в жизни. Вообще ощутить любовь Божию и принять себя, как Господь тебя принимает. Вот в Евангелии от Матфея, 22 главе, Иисус отвечает юноше: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Когда тот спрашивает, какие две главные, ну вообще, какие заповеди? «Всей душою твою, всем разумением твоим, сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». И Господь, и Христос, Он очень много говорит о том, что значит возлюбить ближнего, возлюбить себя. Конечно, себя мы, наверное, любим априори, да. Но когда говорит Христос о любви к себе, Он имеет в виду, что я, как Господь, я вас люблю всех, такие, какие вы есть. Да, мы грешные, да, мы несовершенные, но Господь нас уже такими любит. И когда мы идем в отношения с человеком, многие идут из-за неправильных мотивов. Они идут туда, потому что, может быть, им не хватило любви в семье. Им, они чувствуют себя одиноко, и они хотят за счет кого-то восполнить вот эти вот потребности. Восполнить любовь внутри, которой не хватает. Восполнить какую-то свою самооценку заниженную, они хотят за счет кого-то возвысить. Когда меня будут любить, мне будут дарить подарки, я буду себя чувствовать лучше. Все, мне надо срочно кого-то найти, кто будет это делать, кто будет это восполнять. Это неправильные мотивы. Я когда говорю о любви к себе, то есть я должен себя принять, что Господь меня любит. Я должен быть уже счастливым человеком, и только я, когда буду счастливым, когда я буду знать, что Господь меня любит, принимает уже самодостаточным, тогда я смогу адекватно и правильно воспринимать другого человека и не требовать от него в отношениях то, что Господь мне уже дал. Я буду уже готовым не только просить, а больше отдавать. Отдавать вот эту любовь. Потому что я уже ее имею. Господь мне ее дал. Вот, наверное, вот это что-то о том, как внутри понять, что я уже готов.
1: Правильно я понимаю, что вы говорите не про то, что мне нужно сначала полюбить себя для того, чтобы любить другого?

0: вот именно вы сказали, правильно понимать это, что значит любить себя с библейской точки зрения. Mm-hmm. Когда Христос говорит, если вас обижают, не обижайте в ответ, если вас сквернословят, не сквернословьте, ударили тебя по правой щеке, по левой. Многие не понимают этот текст. Mm-hmm. Почему это? Что теперь тебе терпеть все унижения вокруг? А он говорит из-за твоего, он говорит о состоянии сердца человека. Если ты, ну, понимаешь, осознаешь, что Господь тебя любит или что у тебя есть все, тебе не будет нужно вот это доказывать всем вокруг. Если кто-то на тебя со стороны будет там как-то унижать, пытаться тебя вывести на какой-то конфликт, тебе не нужно будет этого. Ты достаточно чувствуешь, что Господь тебя принимает, Он тебя любит. Не нужно никому ничего доказывать. И вот это вот любовь к себе истинная, о которой Господь говорит. Любить людей и любить, принимать себя, как Господь тебя принимает. Вот, как-то так.
1: Смотреть на себя глазами Бога.
0: Да.
1: А вот из вашей практики, как священнослужителя, какие признаки зрелости вы видите у людей, которые готовы к браку?
0: Очень тяжело это увидеть сразу. Здесь нужно общение близкое с людьми. Были ситуации, когда я думал, что люди готовы. И даже благословлял их на это, молился за них, общался. А потом, когда люди вступили в брак, я увидел, что они вообще не готовы. Ну и, конечно, я тоже учился, я тоже учусь, я тоже в процессе осознания. Я могу оценивать свою семейную жизнь, тоже понимать, когда я готов, когда... То есть, когда, ну, что нужно было бы сделать, конечно, до брака. Я помню свой опыт. Я вижу ребят, которые заключают сегодня браки, заветы, да, друг с другом. Во-первых, я думаю, что если говорить о духовной готовности, опять же, отношения с Господом, когда ты читаешь Священное Писание, когда ты понимаешь волю Божью обо всем в принципе, и когда ты живешь по Божьим принципам, вот, когда ты утвердил их в своей жизни, и ты понял, что я хочу выбрать именно эту дорогу, это очень большая часть готовности к браку, в принципе, вообще ко всей жизни взрослой и в браку, в принципе. Потому что когда человек понимает, что он хочет и что он выбрал для себя ориентирами в жизни, основы свои какие-то духовные, то есть строить бизнес без обмана, уважать людей, ценить людей и их ценности, да, любить и принимать их такими, какие они есть, в принципе, во всем, тогда и в браке у него эти законы будут действовать и работать, и это уже большая часть, ну, то есть он во многом готов. Другое дело, есть бытовые вещи, в которых человек, может быть, в духовных как бы разобрался, в бытовых он вообще еще не готов, и здесь нужно просто начать, например, жить самостоятельно. Для мужчин это очень важно. Оторваться от своих родителей. Написано, отлепятся, да, от родителей и будут жить вдвоем. Есть много проблем сегодня, когда и молодые люди, и девушки не могут оторваться от родителей, и они идут в брак, и родители с ними в этом браке. Вот. Это другая проблема. Да? Здесь уже нужна консультация, нужно общение, нужно обучение наставников, люди, которые с опытом могут подсказать, помочь, и нужно принять решение. То есть родители. Второй момент, третий момент – это какие-то бытовые вопросы. Нужно понять вообще, как воспитана девушка, если я, да, с ней, и в чем воспитан я. И нужно об этом разговаривать. И разговоры должны быть до брака. Вот, об этих всех вопросах. Как я смотрю на воспитание детей? Как я смотрю на, ну, на уборку дома? Кто должен вот это делать, кто вот это? Конечно, об этом нужно всем говорить. И когда эти вопросы бытовые, духовные, такие вот воспитания с родителями, отношения с родителями, они примерно понятны, когда ты уже адекватно смотришь на человека, что он будет вот таким, что он будет вот так себя вести, вот как он ведет себя с родителями, тогда, в принципе, я думаю, что вы уже готовы.
1: Спасибо. А где же вот эта граница между верой и наивностью, когда Бог все устроит, становится даже каким-то уходом от ответственности?
0: Здесь, когда мы строим отношения с парнем или с девушкой и идем к браку, здесь как бы и есть ответственность моя личная, есть воля Божья. Лично я, когда перед браком готовился, я очень много просил: «Господи, помоги, подскажи мне». И я убежден, что, может быть, кому-то это было, но чаще всего Господь не показывает тебе: «Да, это она, иди в брак». Да, да, это он, это твой человек. Потому что у Господа нет предопределения. Он тебе предоставляет выбор.

0: в этом заключается его любовь во всем, то есть он представляет выбор человеку, в том числе и в браке. И Господь может благословить, я считаю, Он может благословить любой брак, но, конечно, Он тебе показывает, и Он знает, с кем тебе будет лучше. Он знает, с кем тебе будет не то, что лучше, у Него есть определенный план для каждого человека, я в это верю, и призвание, и Он знает, с каким человеком тебе будет лучше и благословение нести это призвание и совершить его. Вот. Конечно, его воля в том, чтобы мы строили отношения с нашими единоверцами, то есть и так далее. Но когда ты просишь об этом, ты должен сам дальше думать и действовать. Окей, Господи, пошли мне жену. Ты просишь об этом, но ты ничего для этого не делаешь. Господь за тебя не приведет тебе вот так вот домой девушку. Тебе нужно молиться об этом и действовать. Искать человека, общаться, смотреть, присматриваться, идти на какие-то решения. Сегодня вот как раз это большая проблема, что парни не решаются сделать что-то для того, чтобы построить брак. И девушки ждут, но как бы вроде все-таки они должны как бы вторую роль выполнять. Они ждут, ожидают, в активном ожидании. Они могут... Они уже, девушки сегодня уже начинают не ждать, а уже сами действуют, потому что парни не решаются, это проблема.
1: Да.
0: Поэтому здесь нужно и молиться, но и действовать. Вот. Наивно ожидать, что Господь тебе с неба спустит ангела, девочку, девочку, кажется, идеальную для тебя. Нужно работать.
1: Да, да, согласна, согласна. И если вот так, да, подытожить, вот, можно сказать, по пунктикам, как с библейской точки зрения готовить себя к браку? Вот, с чего начинаем, да, и как вот идем?
0: Ой, сложно алгоритм построить. Там здесь первый пункт, второй пункт, третий. Ну, вообще, основание – это, конечно же, отношения с Господом. Строить отношения с Богом. Потому что, вы знаете, это как… у тебя есть учебник, но рядом сидит преподаватель, который написал этот учебник, автор учебника. И где лучше узнать информацию, где лучше получить опыт? Ты, конечно, можешь почитать учебник, но когда у тебя есть отношения с автором, да, его Божье слово, оно записано здесь, там, в принципе, записано почти все, что нужно знать нам, если мы хотя бы это будем знать. Но когда ты строишь отношения с Богом, ты молишься, ты общаешься с Ним, ты интуитивно начинаешь понимать, чего бы он хотел, чего бы не хотел. Ты молишься, идешь дальше, двигаешься, поступаешь, действуешь, и ты чувствуешь, что Господь, наверное, вот этого не хотел. Ну, то есть, и вот, наверное, Господь бы не хотел, чтобы я строил отношения с той девушкой или дружил. Он тебе подскажет через Духа Святого, через Слово Его. То есть параллельно ты общаешься, смотришь и читаешь Слово, и Бог может тебе подсказать через Библию, через людей. Вот. Надо просто прислушиваться, быть готовым слушать. Это вот как бы духовный вопрос, как подготовиться к браку, да? Ну и следующий вопрос. Есть много историй в Библии, патриархов, там, где они тоже с Богом общались. Бог говорит, возьми из народа твоего девушку, не бери из другого народа. То есть посмотри на нее, то есть возьми ответственность за это. Давали выкуп за невесту, должны быть готовы были содержать семью, детей. Вот, столько Яков работал за то, чтобы у него было все, то есть и за невесту, за жену свою, и за то, чтобы их содержать, столько детей. Поэтому здесь эти моменты очень важны. Библия об этом говорит, что ты должен подготовиться и с духовной точки зрения, и с бытовой, и во всем быть готовым.
1: Спасибо огромное, спасибо. Мы надеемся, что вам было полезно и стало понятно, что готовность к браку не про идеальных людей, а про людей, которые созрели для завета. Да, готовность к браку – это не отсутствие проблем, а наличие опор, зрелая личность, общие ценности, умение договариваться и духовная ответственность. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости в выборе.

Как избавиться от чувства вины? Сейчас я немного расскажу, что такое вина, почему она возникает и как мы можем с этим чувством справляться. Начну с того, с определения, что такое вина. Вина — это раздражение человека, направленное на себя, то есть и наказание себя за свои ошибки, промахи, за свою неидеальность. То есть человек себя наказывает, когда нарушает свои собственные стандарты о самом себе, свои собственные долженствования. И вот как с этим чувством можно поступать вообще, как с ним быть? Я хочу сказать, что на нас очень сильно влияет.

0: Дают слова, которые мы говорим, которые мы употребляем, в том числе те слова, которые мы говорим сами себе. И вот то же самое касается чувством вины. Стоит сказать себе: «Я виноват», ну, вот такую вот мысль ходить, прокручивать в своей голове, как сразу возникает такое ощущение достаточно некомфортное, то есть ощущение такой угнетенности, ощущение какой-то безнадежности, безысходности, какой-то такой придавленности. Возникает такое ощущение, как будто бы большой вот плитой могильной человека придавило, и пошевелиться уже невозможно. Я всегда предлагаю заменять чувство вины на слово «ответственность», то есть говорить себе: «Не я виноват, а я несу ответственность». Вот стоит сказать себе, что я несу ответственность, сразу возникает другое чувство, сразу возникает какое-то такое желание действовать, идти, не возникает тут уже такое чувство угнетенности, придавленности и подавленности. Но здесь нужно пойти еще немножко дальше и задать себе вопрос: а несу ли я ответственность? Несу ли я ответственность за то, что произошло? Да? Несу ли я ответственность за эту ситуацию? То есть, что касается чувства вины, здесь перво-наперво, что нужно сделать, это разобраться с зонами своей ответственности по жизни. Вообще, в принципе, за что в жизни я несу ответственность, а за что в жизни я ответственность не несу. Потому что вот именно с чувством вины такое бывает, что нам его передают, нам его иногда навешивают, иногда человек сам его берет на себя ответственность, по сути, за сферу, которая лежит вне зоны его ответственности. И вот как говорят, что как важно брать ответственность за свои там решения, поступки, за свою жизнь на себя, но есть еще продолжение у этой фразы. Очень важно брать ответственность за свою жизнь на себя, но также очень важно передавать ответственность другим людям за их жизнь на себя, то, на них. То есть не брать себе лишнего. И поэтому перво-наперво, что нужно сделать, это разобраться зоны своей ответственности. Тогда львиная часть просто какой-то вот ненужной, навязанной или там взятой вины, она просто отпадет. Другой момент. Если действительно что-то произошло, ну, условно говоря, и мы несем за это ответственность, не надо себя, ну, загонять в чувство вины. Чувство вины, оно не полезно. Во-первых, оно не полезно для здоровья. Во-вторых, оно крайне бессмысленно и для человека, и для окружающих. В-третьих, оно, ну, по сути, ничего хорошего не делает. И чувство вины, оно похоже как на такую черную воронку, которая может засосать. То есть оно такое достаточно ненасытное. Не надо в нем тонуть. То есть в этот момент нужно как раз взять на себя ответственность. Если возможно, компенсировать какие-то вещи. Если какие-то вещи компенсировать невозможно, задать себе правильные вопросы. Что в следующий раз я сделаю по-другому, чтобы этой ситуации больше не произошло. Мне нравится еще такая фраза, что вот чувство вины – это обратная сторона представления о собственном всемогуществе. Здесь тоже поднимается такой крайне важный вопрос о прощении себя. То есть о принятии, да, что я, возможно, в прошлом принял такое неверное решение, которое привело к каким-то последствиям не очень хорошим. И если, например, эти последствия сейчас невозможно исправить, невозможно скомпенсировать, да, принять этот факт, что я всего лишь человек, я не всемогущее какое-то идеальное существо. То есть не навешивать на себя такие вот долженствования, избавиться, ну, от своего какого-то такого представления о том, что о требованиях к себе, что нужно никогда не ошибаться, быть идеальным. То есть принять свои человеческие слабости и сказать: да, я человек, и как всем людям мне свойственно ошибаться. То есть здесь вопрос стоит о прощении себя. То есть вот как мы поступаем с чувством вины. То есть, во-первых, мы заменяем слово «вина» на слово «ответственность». Мы разбираемся с зонами ответственности в своей жизни. Если возможно, мы это компенсируем. Если это не наша ответственность, мы просто вот выбрасываем это чувство вины в мусорную корзину. И также здесь о свои промахи, свои какие-то недостатки мы принимаем и снимаем с себя излишние требования.
1: Здравствуйте! Многие мечтают о настоящей близости в отношениях. А какая она, настоящая близость? Что мешает ее достичь и почему мы часто боимся ее? Какие условия нужны для развития близости? На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать в нашей студии.
2: Здравствуйте.
1: Итак, вот как вообще понять,

0: родителей в отношениях близость, в дружеских отношениях, в отношениях между мужчиной и женщиной, между супругами, между родителями и детьми? По каким признакам мы это понимаем?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, это больше такое внутреннее чувство расслабленности. И я бы назвала это чувство теплом, какое-то внутреннее чувство теплоты. Вот если есть

0: тревога, тревоги, а ты полностью вот находишься в диалоге, в контакте, в близости. Вот это, наверное, такие признаки близости.
1: Ну, то есть, когда мы можем прямо погрузиться в общение, да, с да, другим да, человеком, да. Что нас не, ничего при этом не отвлекает, да? Вообще, всегда ли присутствует в так называемых близких отношениях настоящая близость? А что я имею в виду? Вот, допустим, отношения мужа и жены, они уже по определению должны быть близкими, да? Или отношения родителей и детей, или отношения друзей, вроде, ну вот вы друзья, вы друг друга выбрали. Но значит ли это, что между вами обязательно присутствует близость?
0: Вообще слово «близость», если понимать его буквально, тот, кто близко, то есть расстояние чисто физическое, вот кто-то, кто стоит рядом. Но, конечно, здесь речь идет больше об эмоциональном таком расстоянии. То есть тот, кто эмоционально рядом со мной, вот об этом идет речь. И, к сожалению, действительно так бывает, что между близкими людьми, хотя мы физически находимся рядом, но эмоционально где-то там далеко.
1: Насколько вообще близость важна? Может быть, не обязательно, чтобы она присутствовала, допустим, в семейных отношениях. Может, как-то можно обойтись без нее, или она такого уровня, что, ну, может быть, она всех устраивает. Или прям обязательно в отношениях между, ну, там, родными людьми должна она присутствовать все-таки?
0: Именно я считаю, что близость – это вообще-то самое... глубокая, самая искренняя потребность человека. То есть вот, собственно говоря, зачем нам отношения вообще? То есть, дело же не в быту, дело не в продолжении рода, да? А для того, чтобы чувствовать какое-то тепло. Вот, мне кажется, что самая важная цель вообще любых отношений – это именно близость. Но вместе с тем, действительно, не всегда и не везде, и не с каждым должна быть эта близость. То есть иногда даже, я бы сказала, что есть ситуации, когда нужно научиться, наоборот, отстраняться и держать некоторую дистанцию с теми, с кем мы не хотим сближаться больше.
1: Ну, то есть это наш выбор, да? С кем не хотим, не сближаемся, да? Хотя, может быть, в жизни не всегда так и получается. Вынуждают какие-то ситуации нас быть более близкими к тем, с кем мы не хотим быть близкими. Ну, то есть это наш выбор, да? Вот. Но все-таки, вот я думаю, это выбор двоих. Что делать, если мы стремимся к близости, а другой человек нет? Даже вот в отношениях подруг, например, да? Ну вот мы с вами женщины, программа больше для женщин, да? Давайте возьмем женщин. Допустим, отношения дружеские. Я хочу, допустим, подруге рассказывать все. Соответственно, ожидаю, что и она будет со мной откровенно, искренно, но я чувствую, что я ей рассказываю все, делюсь ей, с ней очень многим, а она как будто бы не договаривает, что-то скрывает, или в отношениях супругов, да, женщина рассказывает все, делится настроением, делится новостями, супруг молчалив, он слушает, я о нем мало что знаю и мало что понимаю о том, что у него внутри. Что делать в таких ситуациях?
0: Действительно, это боль многих людей, что ты как будто бы выворачиваешься наизнанку, ты делаешь 99 шагов и хочешь, чтобы хотя бы один шажочек тебе сделали навстречу. И это очень печально и очень больно, что этого не происходит. Вот. Это правда, так бывает. Нет такого какого-то универсального рецепта, когда, ну вот делай так, поступай по сценарию какому-то определенному, и точно будет близость. Мы можем со своей стороны создать условия, мы можем создать атмосферу доверия, мы можем быть искренними, мы можем не осуждать, не оценивать слова другого. Но даже сделав все это, все равно мы не можем лишить другого человека права выбирать, делать шаг навстречу или не делать этот шаг навстречу. Вместе с тем надо понимать, что человек не делает это как-то специально, а у людей есть на то какие-то внутренние причины. И часто эти причины связаны с каким-то опытом боли. То есть, предположим, он в отношениях когда-то открылся, а ему сделали больно. То есть он испытал разочарование, отвержение. Вот отвержение — это очень часто.

0: Последняя причина, почему человек, ну, испытав эту боль, дальше с большой осторожностью идет в этот контакт, в эти отношения. А также есть люди, которые действительно, может быть, у них нет потребности в таком количестве близости. Вот они где-то получили вот эту свою дозу близости, им хорошо, и дальше им нужно побыть одним. Вот интровертам, да, очень часто просто необходимо побыть иногда в одиночестве, восстановиться, потому что близость действительно требует большого количества каких-то внутренних ресурсов. Ведь это ж надо открываться, это надо слушать, вникать в то, что, скажем так, между строк там человек говорит и хочет донести.
1: Ну, то есть близость, она требует большой энергии, включенности, да? И вот как нам определить тогда, вот мой партнер, мой собеседник, что у него за проблема? У него действительно негативный опыт, и поэтому он не открывается? Или просто ему слишком много близости, ему не нужно такое количество откровенных разговоров, там, рефлексии, анализа, да? Я должна это понимать? Я как-то должна поговорить с ним на эту тему?
0: Ну, чаще всего можно просто напрямую спросить. Тебе комфортно? Так. Мне хочется как-то приблизиться к тебе, мне хочется, чтобы ты больше рассказала о себе. То есть, и этого иногда бывает достаточно. То есть даже проявление какого-то заинтересованности уже открывает делать шаг навстречу. И иногда можно понаблюдать. То есть мы же уже знаем того человека, с которым мы дружим, если это давно, да? Я как мама знаю своего ребенка, его темперамент. И если я вижу, что для него важно порой побыть одному, как-то наполниться, и ему будет так хорошо, то значит, вот это его особенность такая, его характер, темперамента, что ему не нужно слишком много.
1: Коль скоро мы заговорили о детях, мне интересно задать такой вопрос. Когда мы говорим, ну вот именно о близости в отношениях с детьми, когда мы говорим подруга-подруга, это отношения двух равных людей, как бы, да, должны быть, двух взрослых людей. Они друг за друга не несут ответственность. Вот. И они на равных общаются, и там нет иерархии. И в отношениях мужа и жены там нет какой-то, может быть, явной иерархии тоже. Вот. А вот в отношениях детей и родителей, вот, допустим, вот я родитель, и мне интересно, что там в жизни моего ребенка. И когда ребенок еще маленький, не угрожает ли ему какая-то опасность? Нет ли у него в жизни какой-то проблемы, которую он боится поделиться? И пока детки маленькие, они еще такие искренние, открытые, они все, ну, рассказывают, многое, так скажем, рассказывают. Потом они вырастают, становятся подростками, потом молодыми людьми. И на каком-то этапе кажется, что близость эта теряется. Нормально ли это? Все-таки дети меняются. Мы-то взрослые как будто на одной ступени остаемся. Мы уже взрослые, взрослый мозг у нас. Ребенок постоянно меняется. И вот мы ждем от него откровенности, а ее уже нет, когда ребенку там 12 лет, 17 лет. Насколько это нормально? Должны ли мы как-то провоцировать прям вот близкие разговоры или нет все же?
0: Вот это интересный момент. Действительно, мы с детьми еще из разных ролей. Я с ребенком иногда как такая мама, которая всем рулит, все контролирует, все в моем ведении. Я как бы немножко сверху. Это один тип общения. Я как такой менеджер, где очень важен такой деловой стиль, границы, и все очень четко обсуждать. Но очень важно научиться переключаться. С каким-то, я это называю включать сердце. То есть в какие-то моменты важно включаться и говорить. Есть очень красивые слова, как раз такие библейские. Стоять лицом к лицу. Или от сердца к сердцу говорят уста. Это очень красивые слова. Когда происходит близость, то там действительно роли отступают. Я как бы вне ролей, я говорю какой-то своей сутью. То есть очень искренне, очень открыто. Вообще, надо сказать, что откровенность, искренность – это важнейший компонент вот этой, чтобы близость случилась. И как будто бы мама тоже должна в какой-то момент, если она хочет близости, да, со своим ребенком, честно сказать, там, давай поговорим по душам, и мне вот грустно, печально от того, что ты, например, какие-то поступки совершаешь.

0: Или, например, что происходит с тобой в последнее время? Мне очень важно, мне очень хочется узнать, что с тобой, что в твоем сердце происходит, что в твоей жизни происходит. Мне кажется, ты отдалился, все ли у тебя хорошо? То есть вот таким каким-то, говорить своим сердцем, да, своей душой. И интересный момент еще про подростковый действительно возраст. Как будто бы, с одной стороны, действительно подростки в каком-то смысле дистанцируются. И кажется, что мы какую-то вот эту детскую часть, детский контакт, который был раньше, теряем. Но именно подростковый возраст — это такое время, когда, знаете, какая самая частая причина, как сказать, претензия, которую выдвигают подростки по поводу родителей, да?
1: Какая?
0: Это,
1: Да, интересно.
0: как раз отсутствие, что родители со мной не говорят. И озвучивая это, они имеют в виду не просто разговор, а именно, чтобы вот сесть, поговорить по душам. Именно у подростков вот эта жажда, чтобы поняли, что там в душе происходит. То есть и можно, это, конечно, задача для родителей, задачка, да, со сложностью, заново выстроить вот этот вот диалог. Научиться говорить по-другому, не так, как в детстве. Но если это получается, то наоборот, в подростковом возрасте есть шанс приобрести более глубокую близость.
1: Интересно. Но я думаю, что эта тема прямо вот для отдельного разговора, возможно, как именно с подростком, как с молодым человеком, со своим сыном или дочерью выстраивать отношения близкие, да? Потому что вот в детстве действительно это просто, это само собой. Ребенок бежит к тебе из садика с такими глазами, с какой-то игрушкой, с чем-то, с угощением, он сразу на тебя вываливает все впечатления, да, или сразу, или дома это происходит. Так или иначе, сильно долго ждать не приходится. Когда же наступает подростковый возраст, дети, ну, более молчаливыми становятся. Они уже больше с друзьями, они уже меньше с родителями. И как бы, ну, оказывается, как вы говорите, они ждут от родителей разговоров. То есть это надо понимать, да, что они ждут этого.
0: У маленьких детей еще важный компонент близости – это телесная какая-то близость. То есть вот
1: Понимаешь? Да.
0: ребенок, ему сложно сформулировать, что там с ним происходит. Он просто пришел, как бы уткнулся в маму и поплакал. И вот для него это форма близости. То есть здесь нет откровенности такой словесной, но есть откровенность, ты видишь все его эмоции здесь. Он в садике, возможно, сдерживался или в школе там где-то контролировал себя там. А вот домой пришел, и он перед тобой раскрыл всю свою душу, все свои переживания вот в виде этого плача, в виде того, что он такой беспомощный к тебе прижался. То есть вот этот момент такой милый даже.
1: Ну да, ну оставим в стороне немножко детско-родительские отношения, вернемся к взрослым. Немного у нас остается времени для разговора. Что вы, Ирина, посоветуете как специалист? Как развить близость в отношениях, ну, двух взрослых людей? Можно ли вообще это развить? И как?
0: Известные психологи советуют как бы устраивать диагностику периодически собственной близости. То есть периодически там просыпаюсь с утра и удовлетворяют ли меня отношения, удовлетворяет ли меня та степень близости, которая есть, и замечать, почему, в какой момент очень частая проблема, что близость была, и в какой-то момент вдруг она была утрачена. Мы стали отдаляться, да, говорят люди, браки которых часто разрушаются. И вот честность, да, опять же, признать, в какой момент это произошло, в чем причина, что мы стали отдаляться. Ну и, соответственно, эту причину нужно иметь смелость, чтобы решить, чтобы идти и, скажем, вот где нужно бороться-то за близость, разрешать те противоречия. Они могут быть внешние буквальные, когда, например, семья, там, скажем, по причине работы, по причине, не знаю, болезней, вынуждены, допустим, разъехаться, жить в разных городах. И из-за этого они стали отдаляться. И эту проблему важно признать и решить, что для меня принципиально съехаться и как-то, может быть, даже отказаться от работы ради отношений. Но есть причины внутренние, обиды, конфликты, недопонимание или разговор на разных языках. Вот у меня недавно была интересная пара. когда мужчина такой очень рациональный, очень логичный, для него

0: Важно, чтобы говорили по факту и по делу. А девушка, наоборот, ну, очень эмоционально, и очень важно, чтобы эмоции, чтобы вот как бы здесь все слезы, гнев, все было. И важно научиться говорить друг другу на вот этом другом языке.
1: Понимать, что другой человек – это все-таки не ты. И там и другой темперамент, и другое, может быть, отношение к жизни. Но и при этом можно все-таки достичь близости. Я так понимаю, да?
0: Да.
1: Итак, Ирина, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
4: Какова роль родителей в том, чтобы их ребенок-подросток имел здоровую самооценку?
5: Для начала нужно понять самому родителю, какие виды самооценки вообще есть.
4: Ну, здоровые вроде бы и нездоровые, да? Два?
5: Некоторые говорят завышенные, заниженные, адекватные. Я делю на две, как бы два вида. Вот. Здоровый, нездоровый.
4: Ну, это ты меня и научила, поэтому так.
5: К нездоровой самооценке, вот заниженной или завышенной. Так вот, крайности у подростков. Либо завышенной, либо заниженной. Я бы хотела сказать, что важно очень понимать, что свойственно присущей характеристике завышенной самооценки, а что заниженной. Ну, вот по детям даже видно иной раз. Есть дети даже в одной семье. Они неуверенные, сомневаются, боятся, все время что-то у них из рук валится, что-то не получается.
4: Это заниженное.
5: Заниженное.
4: Да?
5: А родители как

0: они вот добавляют, так скажем, или взрослые вообще, учителя. У тебя руки не из того места растут. За что ты не возьмешь, что у тебя все не все обязательно что-нибудь сломается,
1: получится. Акцентирует внимание на его плохих оценках.
0: Да. Я
1: то
0: сейчас,
1: есть акценты.
0: Да, я сейчас отвечаю про фокус, да, ты стала говорить. Я сейчас отвечаю на вопрос, как они формируют нездоровую самооценку. Потому что если не понять этого, ты не поймешь, как здоровую формировать. Понимаешь, как? Чего не надо делать.
1: Да, да? Ну что не надо делать, я теперь уже понимаю.
0: Да.
1: Не надо фокусироваться на его неудачах.
0: Негативных и так далее. На ошибках.
1: Угу.
0: Критиковать самому, и еще и у него внутренний еще критик. Там еще о-хо-хо.
1: Проснись.
0: Учителя добавляют, ты понимаешь, да? Поэтому бывают такие одаренные дети, а они в себя не верят, всего боятся. И в подростковом возрасте особенно увеличивается такой уровень тревожности, беспокойства и страхов.
1: Угу.
0: И чаще всего это про будущее. Поэтому какая первая рекомендация для родителей? Важно очень, когда идет страх и переживание про будущее, обязательно нужно сказать, а что самое страшное случится?
1: То есть проговаривать с ребенком его страхи.
0: Конечно. Он должен проговорить. Ну, на сегодняшний день родитель и тренер должен быть, и врач, и педагог, и воспитатель, и задаватель вопросов, и аналитик, ну, поддерживающий. Столько у него ролей для того, чтобы. Да? И тут вот психотерапевт.
1: Угу.
0: Что самое страшное случится? Давай посмотрим, как можно из этой ситуации выйти. И это очень расслабляет человека. Вот я работаю сколько с подростками, и внуки у меня подростки. Я задаю вопрос, что будет самое страшное, что тебя пугает? Особенно у творческих людей вот такое вот возникает. У людей, у детей, подростков с завышенной самооценкой что происходит? Его не надо хвалить постоянно.
1: Ну да, перехваливаем.
0: Потому что нужно обязательно четко говорить, какие сильные стороны, какие слабости есть.
1: Над чем поработать.
0: Над чем поработать. Поэтому, я считаю, один из важных рецептов, так скажем, оздоровить самооценку подростку, это говорить по фактам, по конкретным результатам, что удается подростку на данный момент. Причем наблюдать. Вот. И говорить про факт. Конкретно. У тебя удалось вот это, да, получилось вот это. Вот. И я ребятам что говорю обычно на тренинге? Назовите 10 качеств, сильных черт характера, за что вы себя уважаете и цените. Они 5 напишут, 6, и все. О чем это говорит?
1: Не видят, наверное, себя.
0: Да, себя не знают. Говорю, так, теперь найди 5 друзей или 5 человек, которые тебя уважают. У них узнай, за что они себя ценят и любят. А еще у мамы и у папы узнай. Таким образом, получается некий реальный,
1: то
0: реалистичный
1: помочь проект. Ребенку такой список.
0: Да, портрет составить. Такой, портрет. Да, сильных сторон. Вот это очень здорово поможет. Но потом уже делать список слабостей.
1: Над чем поработать.
0: Да, над чем поработать. И родительская, или вообще позиция взрослого должна быть. Как из слабых сторон сделать сильные? Как перейти вместо, да, получается? Вот, мне кажется, это главная функция взрослого в сформировании здоровой самооценки у подростков.
1: Спасибо, Ольга.

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали.
1: И главное, чтобы Библию читали.
2: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод.

0: в этой программе. Создание Института перевода Библии в поселке Заокский. Издание Института. Задачи и принципы заокского перевода. Значение переводов Библии.
1: Когда мы говорим о Библии, сделанной в Заокском, под редакцией Михаила Петровича и Михаила Михайловича Кулаковых, этот перевод как раз изначально поставил свою задачу не отходить далеко от синодальной традиции, то есть традиции синодального перевода. То есть это труд подготовлен в основном благодаря Михаилу Петровичу Кулакову, который был основателем Института перевода Библии в Заокском, и теперь институт носит его имя. Михаил Петрович родился в 1927 году в Ленинграде, а умер уже в 2010 году. Поскольку Библия была опубликована в 2015 году, последние 5 лет над ним трудился его сын Михаил Михайлович Кулаков.
2: То, что касается перевода Кулакова, я знал лично Михаила Петровича еще с 90-х годов. Он был одним из учредителей Российского библейского общества, мы с ним беседовали. Вот. И когда мы говорили о том переводе, который он предпринял, то я помню его слова, что он хочет сделать умеренно буквальный перевод. Синодальный перевод можно назвать достаточно буквальным. Перевод Российского библейского общества – это смысловой, литературный перевод. Перевод Кулакова, на мой взгляд, и я Михаил Петрович это лично высказывал, он пытается пройти между двумя огнями, то есть, с одной стороны, этот перевод стремится к тому, чтобы быть достаточно понятным, с другой стороны, он все-таки учитывает и старается не отходить слишком далеко от синодального перевода.
1: Он еще в 70-х годах пришел в Московскую патриархию. Его встретили, любезно приняли, выслушали идею создания нового перевода, но не поддержали. Говорят, что Библия на газетном языке нам не нужна. Темнота синодального перевода – это достоинство, а не недостаток. Что люди не понимают, пусть спрашивают у священника. Непонятная Библия – это Библия, которая может ввести в заблуждение. То есть, если вы не понимаете Библию, сам язык может вас отпугнуть от чтения. Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали. Там есть интересное место у одного из пророков. «Напиши крупными буквами, чтобы даже читающий мог прочесть». Да? То есть вещь должна быть ясной, четкой. Да? Это главная идея, которая в самой Библии заложена. Иисус, разговаривая с фарисеями, он упоминает о том, что фарисеи исследуют Писание. Люди, которые хотят исполнять волю Божью, исследуют Писание. Он говорит, исследуйте Писание. Да? Или это место еще можно перевести как «вы исследуете Писание». В детстве Михаил Петрович заучивал Библию наизусть. Не было телевизоров, не было радио. Да? Радио было не везде. И чем занимать детей? Мама видит свой долг в том, чтобы дети могли знать Писание наизусть. И вот он заучивает Писание наизусть с детства. Она занимается с ними образованием, рассказывает им что-то. Дети, когда заучивают Библию, им некоторые слова трудно даже выговорить. Вот, уж не говоря уже о том, что это трудно и понять. То есть мама как может растолкует, конечно, но не все понятно. Михаил Петрович говорит, что надо сделать так, чтобы Библию было читать не просто понятно, но и интересно. Он постоянно занимался самообразованием. Вот где бы он ни был, куда бы он ни шел, у него всегда постоянно в руках была книга на английском, немецком, русском. Он никогда не сидел без дела. Я видел у него такие издания, которые он никому не давал читать, потому что он говорит, что это что-то очень актуальное, которое для наших людей еще наши люди к этому не готовы. Мне всегда поражало, что он был способен не только узнавать что-то новое, но и под влиянием новых знаний меняться. Он был не все люди в таком возрасте, а переводить он начал в 65 лет Библию. Он оставляет свои административные обязанности в церкви и уходит на пенсию. Но не для отдыха, а для того, чтобы создать Институт перевода Библии. И уже через полгода после того, как он создал институт, он готовит послание к римлянам. Через полгода эта книга выходит в издательском отделе Заокской духовной академии. И он пишет о том, что перевод Библии будем издавать частями. Ну, собственно, так оно и получилось. Мы сначала издали Новый Завет, потом издали Пятикнижие, книгу Даниила и Псалтырь издавали. То есть как бы издавали частями. И пока в 2015 году мы уже издали труд, уже люди знали, что это за книга. То есть Новый Завет они уже познакомились с Новым Заветом, с книгой Псалтырь. И поэтому для них выход полной Библии не был полной неожиданностью. Одно из желаний Михаила Петровича было

0: сделать Библию для русского народа.
1: Переводы, которые делают люди, это своего рода опции, которые, на мой взгляд, обогащают. Обогащают человечество в целом пониманием Бога, божественной силы, связи человека с Богом. Я думаю, что только приветствовать можно.
0: Делая ставку на молодых людей, Михаил Петрович привлек к этой работе сначала студентов Заокской духовной академии. Сами студенты изучают древние языки, и у них есть задание по переводу библейских текстов. И вот он дает им задание, они переводят, а затем сам проверяет то, что у них получается, выверяет, и по большому счету Новый Завет он перевел сам. Но ему не хватало сил и на исследование, и на то, что мы называем шлифовкой текста. То есть текст должен быть не просто переведен, он еще и должен быть, как мы говорим, он должен быть приятно слушаться. Да? У него должно быть стилистическое благообразие и даже некоторое единообразие. А текст у него был тогда достаточно разный в разных местах, он был такой прыгающий. Да? И ему нужен был специалист в области русского языка. Он обращался к разным людям, и вот в 1995 году его познакомили с Валерием Валентиновичем Сергеевым. Это литературовед, который работал с профессором Гуляевым на кафедре литературы. Сначала на кафедре в Казанском университете литературы, а потом в Тверском университете. В течение 2 лет они друг к другу притирались. Это был такой тандем директора со стилистом, потому что стилист высказывал свои предложения, иногда достаточно смелые. Но Михаил Петрович пока не проверит это место. Это смелое предположение запишет, потом начинает проверять по разным комментариям. И иногда видит, что стилисты заносят.
2: У каждого из нас были свои собственные задачи. Я, например, получал текст от Михаила Петровича Кулакова или Михаила Михайловича, который затем стал директором Института перевода Библии, сыграл выдающуюся роль, потому что он нас обеспечивал новейшими текстами, комментариями, монографиями в области библейских переводов. Он ежемесячно поставлял нам ту или иную монографию, или тот или иной словарь, или тот или иной комментарий. Это было чрезвычайно ценно, чрезвычайно важно. Михаил Михайлович, который получил образование в Оксфорде, он тоже оказался исключительно готовым к этой сложной, чрезвычайно ответственной работе. Я получал текст, скажем так, фрагмент текста от Михаила Михайловича. У меня перед собой был не только подстрочник, у меня был целый ряд, ну, по меньшей мере, 2 текста, 2 разных перевода на английском языке. У меня был еще мой родной румынский язык, один из новых переводов на румынский язык, очень хороший. И, разумеется, и рукопись текста, который был приготовлен в нашем институте. Я занимался стилистической правкой. Я должен был придать этому тексту стилистическое благообразие, чтобы он звучал на современном хорошем русском языке. Затем текст поступал к Ивану Викторовичу.
0: Лично я уже участвовал в том, чтобы проверить, насколько в их трудах они ушли от первоначального текста. То есть мне было важно, чтобы при этом, как бы не смело были предположения стилистов и директора, нам нужно было все равно, чтобы кто-то еще противовесом выступал против всяких смелых нововведений. То есть я был таким тормозом или консерватором, который пытался текст выровнять.
3: Если взять, например, перевод Института перевода Библии в Заокском, мне кажется, у них как раз цель была с одной стороны, чтобы перевод как-то был близок к синодальному, и в то же время показать красоту языка, то есть богатство, то есть чтобы звучал такой своеобразный слог, язык, то есть вот именно красоту передать этого.
0: Вот как Михаил Петрович Кулаков сформулировал первоначально, вот в конце 93-го года, задачу по переводу Библии.
4: Вольная передача, каким бы красивым и понятным она ни делала этот текст, никогда не заменит для серьезного исследователя Библии такого перевода, который вызывал бы к себе доверие, будучи выполнен по принципу «буквально, насколько возможно», «свободно, насколько необходимо». Думается, наибольшего успеха можно достичь не противопоставлением этих тенденций, а их совмещением.
0: И еще одно заявление, сделанное в 2009 году, 16 лет спустя. в нашем издании «Пятикнижие Моисеева» мы на своей обложке написали,

0: Над этим переводом сотрудники Заокского института трудились многие годы, положив для себя изначально в качестве непреложного следующее. Перевод должен сохранить принципиальную верность Слову Божьему, как оно представлено в тексте Писания на языках оригинала. Современность языка перевода. Перевод должен состояться как свободный от каких бы то ни было конфессиональных предпочтений и традиций. Он должен соответствовать задачам не только частного, духовно-назидательного и молитвенного чтения, но также и публичного использования в богослужебной практике.
1: Причем мы не используем остросовременную приходящую лексику, которая нарушала бы традиционно высокий тон текста. Мы, более того, мы допускаем в нашем тексте архаизмы, которые придают тексту присущему древний колорит, но понятный современнику. Например, слово «сей» да, понятно без перевода. Причем архаизмы не должны быть слишком темными, чтобы не мешать органичному восприятию смысла.
0: «Молитесь же так, Отец наш Небесный, почитаемо да будет святое имя Твое, да придет Твое Царство, и на земле да будет воля Твоя, как на небе. Хлеб наш насущный даруй нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. Не дай нам впасть во искушение, и от злого духа нас избавь. Твое ведь царство и сила, и слава вовеки. Аминь».
2: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод, хотя я вырос на синодальном переводе, он мне дорог, близок. Многие отрывки Священного Писания в синодальном переводе я знаю наизусть, но тем не менее я перешел на новый перевод, потому что этот перевод более точный, более корректный. Этот перевод более доступный и понятный моим современникам, очень красивый в литературном плане. Еще из достоинств этого перевода: в Новом Завете все цитаты из Ветхого Завета выделены жирным шрифтом, и это помогает увидеть взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом, увидеть целостность, единство и гармонию Священного Писания.
1: Когда мы говорим о переводе, то мы всегда предполагаем, что любой перевод – это, по большому счету, пересоздание текста. То есть вы вот видите текст, изначально написанный на другом, одном языке. Нам нужно создать другой текст, который будет передавать идею этого текста. Например, если мы буквально попробуем передать английское «how do you do», то вы понимаете, что получается полная бессмыслица. На этом основана переводческая шутка о том, как перевели «how do you do all right». Перевели так: «как ты это делаешь? Всегда правый». Вот. На самом деле правильный перевод будет «как дела? Спасибо, хорошо». Да? То есть, и в этом смысле естественно, что этот перевод является интерпретацией, которая воссоздает языковую ситуацию. Что касается Библии, то нам не всегда легко уточнить, в какой языковой ситуации какие-то места сказаны. Поэтому естественно, что в некоторых случаях, в очень ограниченном числе случаев, мы попадаем в область догадок, которые пытались разрешить ученые до нас. Мы пользуемся, естественно, комментариями и справочниками, которые помогают нам уточнить контекст высказывания, которые помогают нам передать этот текст максимально объективно. Нам важно, чтобы мы при этом не фантазировали. Поэтому даже переводя текст достаточно не буквально, потому что буквальный перевод, как мы сказали, он делает текст неверным. В отдельных местах мы можем даже исказить мысли оригинала, если переведем буквально. Мы обязаны при этом придерживаться даже формы подлинника иногда. То есть мы старательно придерживаемся, если это возможно, и не искажать смысл той формы, которая даже в оригинале есть. Но при этом, естественно, язык должен звучать естественно для русского.
0: «И отвели Иисуса к первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и книжники. Некоторые лжесвидетели, выступавшие против него, утверждали: „Мы слышали, как он говорил:

0: разрушу храм этот рукотворный и построю за 3 дня другой нерукотворный». Но и эти свидетельства не совпадали. И тогда первосвященник, выйдя на середину, спросил Иисуса: «Ты не отвечаешь? Ничего сказать не можешь на эти обвинения?» Но Иисус молчал и не давал никакого ответа. Снова спросил его первосвященник: «Ты ли Мессия, Сын Благословенного?» «Да», — ответил Иисус. «И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как на землю явится Он с облаками небесными».
1: Перевод Заокский, он более ровный, конечно. Он для тех, кто синодальный не понимает, гораздо легче читать перевод Заокский. И у него есть еще такое достоинство, которое мы не всегда, пожалуй, видим в переводе РБО, Библейского общества, Российского Библейского общества. Перевод Заокский старается сохранить традиционную терминологию, церковную терминологию, то, что не всегда удается переводу РБО. То есть, ну, даже вот ветхозаветные какие-то вещи взять, перевод Кулакова и Заокский священника всегда будет делать священником, да, а в РБО вы видите слово «жрец».
2: Вы знаете, на самом деле, вот, когда мы говорим о синодальном переводе, то мы понимаем, что наша задача, задача переводчиков Библии состоит не в том, чтобы устранить синодальный перевод, а в том, чтобы помочь читателю. Если читателю хватает синодального перевода, то пусть читает синодальный перевод. Если ему нужно что-то больше, то сейчас есть больше. Потому что, когда, например, мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Десницким, то его спрашивают, сколько нужно переводов. Он говорит, чем больше, тем лучше. А он говорит, что есть мнение других людей, которые говорят, что и одного перевода слишком много. То есть кто-то приводит мнение о том, что руководители православной церкви высказывали свое мнение о том, что одной из ошибок церкви было то, что она разрешила перевести Библию на русский язык. Как бы все равно это явление неизбежное, но лучше бы оно произошло позже, считают они. Потому что раннее возникновение синодального перевода привело к возникновению протестантских конфессий. Именно мы можем заметить, что рост протестантских конфессий в нашей стране начинается именно с момента перевода Библии на русский язык.
3: Главное, чтобы Библию читали. Читали именно как книгу, как связанный текст, погружались, вот плыли в этом потоке смыслов. Не так важно, какой перевод при этом используется. Пускай используется... Кто очень любит славянский перевод, вульгату, перевод Кулакова, синодальный. Главное, чтобы Библию читали, чтобы ее познавали такой, какой она есть, чтобы не питались отзывами какими-то или там, какими-то вторичными мнениями, не познавали Библию через проповеди или через какие-то суждения или поучения, наставления, а познавали Библию непосредственно, как она есть. Вот это самое главное.
4: Вспомнят главным образом, благодаря тому переводу, который они сделали и который стал вкладом в русскую культуру. Вот для меня нет ничего более ценного и значимого, чем вот эти слова. То есть, так или иначе, и Иван Викторович, и Михаил Михайлович, и Михаил Петрович, который стоит у истоков создания института, каждый из нас внес свою лепту, и, как говорят люди со стороны, Заокский перевод или перевод под редакцией Михаила Петровича Кулакова и Михаила Михайловича Кулакова стал явлением русской культуры.
5: Сам Алексашка был от мира не прочь, и на мир не человечек. Он смелой рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи, и стал таскать из Солигаича чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего –

что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак, Однодум. Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была Библия.

0: Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов.
1: Верный – библейское определение Бога, указывающее на Его верность завету или союзу, заключенному в древности с избранным народом – Израилем. Бог верен своим обещаниям, несмотря на человеческую неверность. Божья верность выражается в неизменной любви, которая распространяется как на праведных, так и на нечестивых. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вершина Божьей верности – смерть Сына Божьего Иисуса Христа за грехи всех людей, чтобы у каждого человека была возможность спастись и увидеть в своей жизни исполнение Божьих обещаний. Бог желает и создает условия, чтобы люди отвечали Ему взаимностью и были верными Ему.
0: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный».

Йохан Хендрик Вейнтнер, младший, родился в Брюсселе, в голландской семье. Хотя в свидетельстве о рождении он значился как Йохан, молодой человек называл себя Жаном. Он был старшим из четырех детей и вырос на границе Франции и Швейцарии, во французской коммуне Колонж-Сусалев, где его отец преподавал латынь и греческий язык в семинарии церкви адвентистов седьмого дня. В этой же семинарии Жан учился после окончания школы. Его отец, служитель церкви адвентистов седьмого дня в Бельгии и Швейцарии, надеялся, что Жан пойдет по его стопам. Но сын решил заняться бизнесом, и в 1935 году он открыл текстильную лавку в Париже. В начале немецкой оккупации Франции Жан бежал из Парижа в Лион, в незанятую немцами часть страны. Там он также открыл текстильную лавку. В 1941 году толпы беженцев перебирались на юг Франции –

И число их возрастало по мере усиления гонений в отношении евреев со стороны нацистов в Бельгии и Голландии. Беженцы размещались в лагерях для перемещенных лиц, которые Жан часто посещал. Марионеточное правительство маршала Петена по запросу гестапо переправляло беженцев-евреев из этих лагерей в концлагеря Германии. Тяжелое положение соотечественников не могло не волновать Жана –

инициативе была создана подпольная группа «Голландия-Париж», участники которой помогали беженцам перебираться в безопасные страны. Были разработаны безопасные маршруты для переправки голландских евреев, участников сопротивления и других беженцев в Швейцарию или Испанию. Чтобы получить пропуск на вход и выход из швейцарской пограничной зоны, Жан в конце 1942 года открыл второй текстильный магазин в Анси. Усилия Вейнера по спасению беженцев привлекли внимание голландского военного атташе генерала Ван Трихта в Берне и Вильяма Висерта Хоофта, генерального секретаря Всемирного совета церквей в Женеве. Получив финансовую поддержку, Вейнер начал перемещать больше беглецов, а также микрофильмов с информацией, необходимой голландскому правительству, находившемуся в изгнании в Лондоне. В работе подпольной сети участвовали сотни людей – голландцы, бельгийцы, французы, швейцарцы и евреи, католики и протестанты, студенты, трактирщики, дипломаты и даже дети. Всех их объединяло сострадание к людям, чья жизнь оказалась в опасности. Была разработана целая система обеспечения беглецов едой, одеждой и поддельными документами, передачи им контактов, паролей и инструкций, чтобы нацисты не могли их выследить. В работе сети активно участвовали преподаватели и сотрудники адвентистской семинарии Калонжа, который преподавал отец Жана и учился он сам. Находившаяся на границе со Швейцарией семинария адвентистов была одной из точек спасительного маршрута. Подпольная группа «Голландия-Париж» внесла ощутимый вклад в деятельность французского сопротивления и спасла более 1080 человек, в том числе 800 голландских евреев и более 112 сбитых пилотов-союзников. Жан был одним из самых разыскиваемых лидеров французского подполья. Гестапо предлагало награду в 5 миллионов франков за его поимку. Цена за спасение такого количества людей была крайне высокой. В феврале 1944 года французская полиция арестовала посыльную организацию «Сюзи Край» и передала ее гестапо. Вопреки всем правилам конспирации, у нее при себе оказалась записная книжка с именами и адресами членов группы «Голландия-Париж». Гестаповцы опускали и держали ее голову в лохане с ледяной водой, в которой она едва не захлебнулась. Под пытками она раскрыла адреса ключевых участников подпольной сети. В результате было арестовано около 150 членов группы, 40 человек были убиты. Среди прочих адресов девушка сообщила гестаповцам адрес Габриэль Вейнер, родной сестры Жана. Она была арестована гестапо и заключена в тюрьму Фресна в Париже в расчете на то, что ее товарищи попытаются освободить. Во Фресне с ней хорошо обращались, но когда ловушка не сработала, ее отправили в концентрационный лагерь Равенсбрюк в Германии. Она умерла от дистрофии 15 февраля 1945 года, всего через несколько дней после освобождения узников лагеря советскими солдатами. Жан Вейнер был дважды арестован во время своей подпольной деятельности. В 1943 году он был арестован в Лионе и доставлен в канцелярию французского гестапо, где подвергся пыткам, электричеством и водой, но был отпущен за неимением улик. В следующем году он был арестован французской милицией в ресторане в Тулузе, которая приняла его за другого подпольщика. Он был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам. Установив подлинную личность задержанного, милиция сообщила о нем немецкому гестапо, в управлении которого были сделаны приготовления для казни. Но накануне приезда гестаповцев Бог помог Жану сбежать. Но даже тогда, когда Жана пытали в Лионе, и ему грозила смертная казнь в Тулузе, он с достоинством переносил испытания, избрав своим уделом помощь людям. Путь благодеяний не всегда легок для того, кто идет им. Очень немногие люди в этом мире, которым удалось совершить для других что-то великое, имели перед собой гладкую и ровную дорогу. Как правило, если ты хочешь совершить что-нибудь стоящее, тебе придется шагать тернистыми тропами. В течение нескольких лет, когда Жану приходилось изыскивать способы ускользнуть из рук французской полиции и гестапо и в то же время оказывать людям посильную помощь, он не терял уверенности в том, что он Божий человек, исполняющий то, чего ожидает от него его небесный Отец. «В подавляющем большинстве случаев, — вспоминает Жан, — одна лишь рука Господня была в состоянии спасти меня от тех опасностей, которые мне грозили.
Я совершенно уверен, что именно Бог

провел меня через все эти годы бегства, плена, пыток и ужаса. В ноябре 1944 года, после освобождения Франции, Вейднер встретился в Лондоне с королевой Нидерландов Вильгельминой и рассказал ей о деятельности группы «Голландия-Париж». В том же году он был произведен в капитаны вооруженных сил Нидерландов и направлен на службу в парижское отделение голландской службы безопасности. Жан отвечал за проверку всех голландских граждан во Франции и Бельгии на предмет сотрудничества с немцами. В середине 1946 года правительство Нидерландов отправило Жана в отставку, и он вернулся к торговле текстилем. За свои заслуги во время войны Жан Вейднер был награжден медалью свободы «Золотой пальмовой ветвью», орденом Британской империи, орденом Оранских Нассау. Французское правительство наградило его военным крестом, медалью сопротивления и орденом почетного легиона, а бельгийское правительство – орденом Леопольда. Израильское правительство включило Вейнера в число праведников народов мира. В мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме в честь Жана Вейнера было посажено дерево. 21 мая 1994 года истинный праведник Жан Вейнер скончался в своем доме. На памятной панихиде в адвентистской церкви раввин Харальд Шельвейс сказал такие слова: «Соприкосновение с добром может быть более болезненным, чем соприкосновение со злом. Одно дело изучать и осуждать злодеяния Клауса Барби, немецкого военного преступника, получившего прозвище «Леонский мясник», и совсем другое – изучать самоотверженное служение людям Жана Вейнера. Последнее представляет собой зеркало, в которое непросто смотреть. Спас ли бы я беременную женщину, голодного или бездомного ребенка, пожилую напуганную супружескую пару, обеспечил бы их едой и кровом, позаботился бы о них болезни, зная, что это может навлечь на мою семью гнев нацистов». Бесконечная доброта спасателя заставляет сомневаться в собственной порядочности. Спасительный труд людей из плоти и крови побуждает меня долго и усердно думать о собственной доброте и продумывать свое поведение в аналогичных ситуациях. Герою сопротивления Жану Вейнеру принадлежат замечательные слова. «Каждый из нас сталкивается в жизни с выбором. Думать только о себе, добиваться максимально возможного для себя или думать о других, служить и помогать нуждающимся. Крайне важно работать над своим сердцем, чтобы в нем нашлось место для чужих страданий».

Жизни великих людей подобны легендам, трудны, но прекрасны. Это слова человека, о котором будет наш рассказ сегодня. Они в полной мере относятся и к нему самому. Он был врачом, педагогом, писателем. Его называли королем детей. Он любил детей, всех детей, независимо от национальности. Его любовь была всеобъемлющей, абсолютной и без сомнения отгораживала его от взрослого мира. Только дети имели право на его время и на его жизнь. Януш Курчик, настоящее имя Генрих Гольдшмидт, родился 22 июля 1878 года в Варшаве в благополучной семье.

0: адвоката. Он получил хорошее воспитание. Свое первое нравственное решение Генрик принял в возрасте 5 лет. Он доверил свой дерзкий план переделать мир своей бабушке, которая одна понимала его.
1: Я уничтожу деньги и устрою так, чтобы больше не было голодных или грязных детей, вроде сына привратника или компании оборвышей там внизу, с которой мне строго-настрого запрещалось играть.
0: «Мой маленький философ», – сказала бабушка и дала ему изюмину. Школьные годы Генрика прошли в Варшаве, в русской гимназии. Там царила жесткая дисциплина. Уже тогда он понял один урок на всю жизнь. Взрослые детей не уважают. Он замечал, как детей толкают в конках, как кричат на них без всякого повода, как шлепают, если они нечаянно задевают кого-то. Им непрерывно угрожают. Вот отдам тебя злому старику. Тебя засунут в мешок. Тебя украдет нищий. Он напишет о детях, как о беззащитном угнетенном классе, как о маленьких людях под пятой больших людей.
1: Мир взрослых вращается вокруг впечатлительного ребенка с головокружительной быстротой. Ничему и никому нельзя доверять. Взрослые дети не способны понимать друг друга. Словно бы они два разных биологических вида.
0: Когда ему было 11 лет, семью постигло несчастье, которое наложило трагический отпечаток на душу мальчика. У его отца развилась душевная болезнь, и он был помещен в клинику для душевнобольных, и оттуда уже он не вернулся. Мальчик не понимал, почему отец просто не может взять себя в руки и вернуться домой к семье. Генрик еще глубже погрузился в мир своих фантазий. Единственным его спасением стало чтение. В 13 лет он начал писать стихи, а в 14 записал в своем дневнике.
1: «Я существую не для того, чтобы меня любили и мной восхищались, а чтобы самому действовать и любить. Не долг окружающих мне помогать, а я сам обязан заботиться о мире и человеке».
0: 7 лет болезни отца привели к тому, что семья быстро обеднела. Исчезли и богатые квартиры, и прислуга. Пришлось переселиться в бедный район. Молодой Генрик занялся репетиторством. Ему ведь надо было содержать мать и сестру. Он давал уроки детям и их богатых друзей и знакомых.
1: «Я никогда не мог забыть унижение, которое испытывал, когда некоторые мамаши говорили со мной как со слугой, а также изумление, с каким узнавал себя во многих из этих ревниво оберегаемых мальчиков, таких бледных от постоянного пребывания в 4 стенах, с дряблыми мышцами от недостатка в физических упражнениях».
0: Скоро он нашел к ним подход. В процессе этого обучения он обнаружил, что ему нравится работать с детьми, и что, сосредотачиваясь на их тревогах, он забывает свои.
1: «Я познал и бедность, и достаток, и понял, что можно оставаться достойным человеком в обоих состояниях, и что обеспеченный человек может быть глубоко несчастен».
0: В 1898 году Генрик поступил на медицинский факультет Варшавского университета. А в 1903 он получил диплом врача. Его целью стала борьба с болезнями и страданиями. Еще юношей он начал пробовать силы в поэзии, публицистике и художественной прозе. И для этого взял себе псевдоним Януш Корчик. В 18 лет он опубликовал первую статью по проблемам педагогики, который получил название «Гордиев узел». В этой статье юноша, почти подросток, всерьез ставил вопрос, который актуален и сейчас.
1: «Настанет ли день, когда матери и отцы перестанут думать о тряпках и развлечениях и сами займутся воспитанием и образованием своих детей, не перекладывая эту роль на нянек и репетиторов?»
0: Всего Корчик написал более 20 томов больших и малых трудов. И почти все это о ребенке, о его физическом и психическом здоровье, о его горестях и радостях, о том, что взрослые должны соблюдать его права

0: и уважать его как личность. Его книги «Как любить ребенка», «Право ребенка на уважение» помогли родителям и учителям по-новому узнать детскую психологию. Поколения детей росли на его книгах, и особенная роль тут принадлежала ставшему классикой королю Матиушу I. Это история о приключениях и злоключениях мальчика-короля, который задумал провести реформы на благо своих подданных. Эта книга в Польше пользуется такой же любовью, как «Питер Пен» и «Алиса в стране чудес» в англоязычных странах. В середине 30-х годов Курчик вел собственную радиопрограмму, где в роли старого доктора он сочетал житейскую мудрость с лукавым юмором. Каким-то образом, благодаря его обманчиво простым словам, слушатели начинали ощущать, что становятся нравственно лучше. В педагогике Курчика нет строгой системы, нет последовательного описания воспитательных методов и приемов. Его педагогика – это искусство отношения. Отношения, которые связывают ребенка и взрослого, воспитанника и воспитателя. Точнее, людей друг с другом. Его знаменитый афоризм.
1: Детей нет, есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств.
0: В 1903-11 годах Курчик работал в еврейской детской больнице имени Берсонов и Бауманов и воспитателем в летних детских лагерях. Он являлся членом еврейского благотворительного общества помощи сиротам. В 1904-1905 годах он принимал участие в русско-японской войне в качестве военного врача. В 1911 году Курчик оставил профессию врача и основал дом сирот для еврейских детей, которым руководил до конца жизни. В доме сирот был выборный детский сейм, товарищеский суд и судебный совет. Товарищеский суд в 95 случаях из 100 выносил оправдательные приговоры. Понять и простить – таков был его лейтмотив. Курчик говорил:
1: «Будь сам собой, ищи собственный путь. Познай себя, прежде чем захочешь познать детей, а прежде чем намечать круг их прав и обязанностей. Отдай себе отчет в том, на что ты способен сам. Ты сам тот ребенок, который должен узнать, воспитать, научить себя раньше, чем других».
0: Януш Курчик всегда оставался верующим. Бог, в которого он верил, подобно Богу Спинозы, был вольным духом, мистической силой, пронизывающей Вселенную.
1: «Меня не удивляет, что у Бога нет ни начала, ни конца. Ибо я вижу его как нескончаемую гармонию. Звезды, сама Вселенная, а не священнослужитель, говорят мне о существовании Творца. У меня своя вера. Есть Бог. Человеческому уму не дано постигнуть его сущности. Веди себя достойно. Твори добро. Молись. Но не для того, чтобы просить у Бога, а чтобы всегда помнить о нем. Ибо его должно видеть повсюду и во всем».
0: Когда умерла его мать, в своем горе Курчик почувствовал, что этот Бог, которому он так доверял, покинул его. Не в силах понять, в чем заключался смысл смерти матери и почему умереть пришлось ей, а не ему, он составил сборник молитв «Наедине с Богом», молитвы для тех, кто не молится, в которых он излил свою скорбь и ощущение покинутости. Как указал Мартин Бубер:
1: «Люди, которые говорят с Богом столь доверительно, очень близки ему».
0: Януш Курчик считал, что
1: «вне религии можно воспитать ребенка, но без Бога нельзя. Как объяснить рождение, смерть, смену поколений?»
0: Курчик вовсе не идеализировал детей. Он говорил:

0: Среди детей столько же плохих людей, сколько и среди взрослых. Все, что творится в грязном мире взрослых, существует и в мире детей. Воспитатель, который приходит со сладкой иллюзией, что он вступает в эдакий мирок чистых, нежных, открытых сердечек, чьи симпатии и доверие легко сыскать, скоро разочаруется.
1: Януш Корчик чувствовал, что в каждом ребенке горит искра нравственности, способная победить мрак в глубинах человеческой природы. И чтобы не дать этой искре угаснуть, необходимо любить и бережно растить новое поколение, дать ему возможность поверить в правду и справедливость. В его дневнике есть такая запись.
0: «Мне сказал один мальчик, покидая дом сирот, если бы не этот дом, я не знал бы, что на свете существуют честные люди, которые не крадут. Не знал бы, что можно говорить правду, не знал бы, что на свете есть правда».
1: Прием, эффективный для одного ребенка, мог никак не подействовать на другого. Порой Корчику бывало нелегко найти подход к особенно трудному беспризорнику. Его целью было не столько изменять детей, сколько помогать им укреплять волю, как когда-то он укрепил свою. А для этого требовалось освободить их от комплексов, дать их ранам время зажить. И он писал.
0: Решение следует искать не только в психологии, но и в медицинских справочниках, социологии, этнологии, поэзии, криминологии, в молитвеннике и в руководстве для дрессировщиков.
1: Последнее было добавлено к общему списку вовсе не для красного словца. Вернее сказать, он во многом приписывал свое умение укрощать дикого зверя в себе своим наблюдением за дрессировкой животных в цирке.
0: Работа дрессировщика честна и исполнена достоинства. Бешенство диких инстинктов побеждается силой несгибаемой воли человека.
1: В 1940 году Януш Корчик вместе с воспитанниками дома сирот был перемещен в Варшавское гетто. Он отклонил все предложения вывести его из гетто и спрятать на арийской стороне. В гетто Корчик отдавал все силы заботе о детях. Он героически добывал для них пищу и медикаменты. В августе 1942 года Корчика, его помощницу Стефанию Вельчинскую и примерно 200 детей в товарных вагонах отправили в Треблинку. Корчик отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочел остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере. Корчик был, вероятно, первым из современных деятелей образования, кто столь четко сформулировал и реализовал в педагогической практике идею уважения к ребенку, важную для всех нас. Только стремясь понять сложные процессы формирования личности ребенка, родители и воспитатели смогут научиться любить детей по-настоящему. Он так обращался к самим детям.
0: «Мы не даем вам Бога, ибо каждый из вас должен сам найти его в своей душе. Не даем Родины, ибо ее вы должны обрести трудом своего сердца и ума. Не даем любви к человеку, ибо нет любви без прощения. А прощение есть тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя. Мы даем вам одно – даем стремление к лучшей жизни, которой нет, но которая когда-то будет, к жизни по правде и справедливости. И, может быть, это стремление приведет вас к Богу, Родине и любви».

0: Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня у нас будет зарядка плюс солнце. И помогут мне ее провести юные гимнастки Катя, Дарьяна и Настя. Всем солнечный
1: привет!
0: Девочки, а вы знаете, для чего Бог сотворил солнце?
2: Чтобы грелось землю, чтобы растения могли расти, чтобы радовать нас.
0: Правильно. Прежде чем начать зарядку, предлагаю немного позагорать на солнце и сделать массаж лица. Первое упражнение – красивый лоб. Пальцами обеих рук проводим по лбу от середины к вискам. Приготовились, начали. Раз. Два. С легким нажимом. Три. Четыре. Пять. А теперь упражнение «Смеющиеся глазки». Растираем ладони перед собой и прикладываем к глазкам. Приготовились, сложили ладошки. Начали. Раз. Приложили. Два. Приложили. Молодцы. Три. Четыре. Пять. Закончили. А теперь давайте нарисуем брови. Указательными пальцами обеих рук проводим по бровям. От середины к вискам. Приготовились. Начали. Раз.

два, три, четыре, пять. Молодцы. Давайте теперь всем покажем, какой у нас длинный нос. Указательным пальцем проводим от кончика носа к переносице. Приготовились? Начали. Раз, два, к переносице. Три, четыре, пять. Молодцы. А теперь мы покажем, какие у нас уши. Растираем уши снизу вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла. Приготовились? Начали. Растираем уши. Раз, два, еще растираем. Три, активнее, активнее трем. Четыре, пять. Молодцы, закончили. Первое упражнение называется «Дотянись до солнца». Давайте потянемся к солнцу, доброму и ласковому. Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На счет раз поднимаемся наверх, руки через верх тянем в потолок. На счет два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Добавляем дыхание. Вдох, выдох. Спина ровная. Вдох, макушка тянется в потолок. Выдох. И последний раз. Вдох. Закончили. Какое прекрасное и удивительное светило сотворил Бог. Следующее упражнение называется «Удивляемся солнцу». Исходное положение – стоя, ноги вместе – руки опущены вдоль туловища. На раз поднимаем плечи наверх, на два опускаем их в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Вдох, выдох. Спина ровная. Два. Отлично. Раз, два. Супер. Раз. Осанка красивая. Раз, два. Раз. Закончили. Солнечные лучи пронизывают всю атмосферу и освещают Землю. И это будет наше следующее упражнение – солнечные лучи. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, правая рука наверху, левая внизу. Спина ровная, ручки прямые. Переводим ручки, меняем положение рук, теперь левая рука сверху, правая внизу. Приготовились? Подсчет? Начали. Раз, два, раз, два. Не торопимся. Раз, внимательно слушаем счет. Два, спина ровная. Раз, осанка красивая. Два, шея длинная. Раз, два, последний раз. Раз, два. Закончили.

А теперь давайте нарисуем солнце на асфальте. Сходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счет раз наклоняемся вниз, рисуем правой рукой круг на полу. На счет два возвращаемся в исходное положение. На счет три рисуем левой рукой круг на полу. На счет четыре возвращаемся в исходное положение. Колени не сгибаем. Приготовились, начали. Раз, ниже наклон. Два, спина ровная. Раз, два. Дотянуться до пола. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Закончили. Все знают, что солнце не только светит, но и греет. Следующее упражнение называется «Солнце греет нам бока». Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. На счет раз наклоняемся вправо, рука скользит по правой ноге.

На счет 2 возвращаемся в исходное положение. На счет 3 наклоняемся влево. Левая рука скользит по левой ноге. На счет 4 возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. 1, 2. Молодцы. 3. Наклон как можно ниже. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Колени не сгибаем. 3, 4. 1, 2. Рука прямая. 3, 4. Молодцы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Молодцы. 3, 4. И последний раз. 1, 2, 3. Закончили.

Иногда настроение называют солнечным. Следующее упражнение – солнечное настроение. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки на поясе. Выполняем 8 прыжков на месте и 8 шагов. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, стой. И последнее упражнение. Позагораем. Исходное положение лежа на спине. Ложимся на спинку. Вытягиваем ножки. Руки вдоль туловища. Все расслаблено. Дышим спокойно, ровно под мой счет. Глубокий вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Молодцы. Вдох. Выдох, вдох, выдох. И последний раз вдох и выдох. Закончили. Вот и сделали мы зарядку. Плюс получили заряд бодрости на весь день. До новых встреч, ребята. Всем пока!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Привет!
0: Сегодня я не только научу вас печь пирог мечты, но и поделюсь с вами одним секретом. Это секрет хорошего настроения. Ульяна и Славик, вы, наверное, знаете, что нужно делать, чтобы поделиться хорошим настроением с другим. Вот что нужно человеку делать, чтобы быть счастливым?
1: Хорошо учиться.
0: Да.
3: Ни с кем не ссориться.
0: Да, правильно. Хорошо, когда у тебя мир со всеми и в дневнике одни пятерки. Но секрет все-таки в другом. Чтобы быть в хорошем настроении, нужно делать что-то доброе для других. Даже в Слове Божьем написано: «Давайте

0: и дано будет вам. Вот я с вами поделился секретом, и у меня хорошо на душе.
1: А еще можно приготовить какое-нибудь угощение и поделиться им для радости.
0: Да, точно.
2: А можно подарок подарить?
0: Верно.
1: Или нарисовать открытку.
0: И написать туда чудесное поздравление.
1: Да. А еще подарить цветок.
0: Точно.
2: Сыграть мелодию на фортепиано.
0: Отличные идеи. А еще можно научить чему-нибудь полезному. Так поступила одна женщина. Ее звали Ютте Андерсен. И жила она в Дании. В этой стране объявили конкурс на лучший кулинарный рецепт. И Ютте Андерсен придумала пирог мечты. Она написала этот рецепт и отправила на конкурс. Этот пирог так понравился всем, что его стали печь в каждой датской семье.
1: А Ютте Андерсен победила в конкурсе?
0: Да, и получила главный приз. А вы хотите попробовать кусочек такого пирога?
2: Да!
0: Тогда за дело! Нам нужно будет приготовить тесто. Я попрошу Ульяну насыпать сюда в стакан муки и еще 2 ложечки столовых муки. И добавим сюда 0,5 чайной ложечки разрыхлителя. Держи. И щепотку соли. Вот так. А Славика я попрошу налить 0,5 стакана молока. Наливай. Так, и масло мы отрежем от пачки 1/3. Ну, это примерно 70 грамм. И все это растопим в кастрюльке. Давай, Славик. Поджигай. Вот это. Отлично. Да, прям вливай туда. Ага. Сейчас они тихонечко. Сейчас масло будет тихонечко расходиться. Можешь прямо ложечкой помешивать его вот здесь. Вот, смотри, смотри, оно начинает растапливаться. Вот ему помогай, вот так его покружи, повози, чтобы оно потихонечку расплавилось. Кастрюлька нагревается, и сейчас оно все-все растопится там. Так, Ульяночки, все готово, да?
1: Сейчас мы перемешаем.
0: Да, теперь их надо перемешать, чтобы разрыхлитель и соль перемешались с мукой.
2: Уже растаяло.
0: Отлично. Тогда нужно его охладить в мисочке. Можешь ее перелить сюда?
2: Да.
0: Давай. Так, мука у нас готова. Масло с молоком мы растопили. И теперь мы приготовим здесь. Смешаем 2 яйца и 4 столовых ложки сахара. Славик, положи, пожалуйста, сюда 4 столовых ложки сахара, а я разобью яйца. Так. Угу. Давай, высыпай, Славик. Ульяночка, а еще 1 чайную ложку ванильного сахара. Вот сюда тоже, к яйцам. И 2-е яйцо. Так, 2 ложечки готовы. Все, сахар убирай. Яйца готовы. Сахар есть. Можно их взбить. Можно взбить их вилкой. Но это долго. Можно взбить их венчиком. Это быстрее. Но если у вас есть электрический миксер, то это будет еще быстрее. И мы воспользуемся им. Где он у нас тут? Так. Надеваем. И взбиваем.

Взбивать придется долго, у нас должна получиться пышная светлая масса. Такая вот у нас пышная масса получилась. Теперь мы будем добавлять сюда муку, но не сразу всю. А добавим сюда 1/3 муки. И будем при этом перемешивать. Давай, Лен, добавляй 1/3. Так. И сразу перемешиваем. Вот такими движениями. Снизу вверх, снизу вверх. Так, отлично, Ульяночка. Хочешь, Славик, попробовать? Держи. Вот такими движениями. Снизу вверх. Да-да-да, вот так вот. И придерживай мисочку, чтобы она не убегала. Вот. Сейчас все хорошо перемешается. Ага. И когда у нас перемешалась мука с яйцами, мы начинаем добавлять туда масло, растопленное с молоком. В самый краешек, Славик, а ты продолжай перемешивать. Я буду добавлять вот так. Но не все масло, а только половинку. Так. Продолжай, продолжай. Отлично. Вот. Ульяночка, теперь нужно добавить 1/3. А Славик продолжает перемешивать. Так. Угу. Движениями такими. Снизу вверх, снизу вверх. Да. Вот так непросто замешивается это тесто. Необычно, да? Постепенно. Чтобы все хорошенько перемешалось. Все отлично перемешалось. Теперь мы эту массу выльем в форму для запекания и отправим в духовку на 180 градусов на 30 минут. Выливаем. Славик, можешь мне помочь ложечкой? Я подержу, а ты все его туда прискребай. Mm-hmm.

Так, отлично. Давай. Оно распределилось по форме. И теперь отправляем его в духовку.

Ждем 30 минут. Но это еще не все. Сейчас мы будем готовить начинку для пирога. Славик, выливай сюда стакан молока. Ульяна, положи, пожалуйста, сюда... О, там есть ложка. 3 столовых ложки сахара. И я выложу сюда треть пачки масла. Ну, можно чуть-чуть поменьше, там 60 грамм, чтобы получилось. Так, выливай. Три. Готовы? Славик, снова их нужно растопить вместе на плите. Включай. Ага. И нужно будет довести до кипения. Потом мы высыпем туда 2/3 стакана кокосовой стружки. Вот возьмем этот стаканчик, Ульяночка, положи, пожалуйста, сюда 2/3 стакана кокосовой стружки.

0: дружки.
1: Угу.
2: 2/3 это сколько?
0: 2/3? Ну, это стаканчик нужно поделить примерно на 3, и 2 из них части заполнить. Вот, наверное, где-то так. Так, как вы думаете, это сладкая будет начинка?
2: Да.
0: Она должна, мне кажется, получиться прямо как глазурь. Оно закипает. Ульяночка, добавляй кокосовую стружку. Славик, можно помешивать это все вместе. Давай. Вот. Такая штуковина должна получиться вкуснющая. И дальше нужно подождать и чуть-чуть поварить. Минуточки две. Так, пирог почти готов. Сейчас, Славик, разреши, я поставлю его сюда. Он горячий, аккуратненько. И мы выложим на него нашу приготовленную кокосовую начинку. И аккуратненько ее расправим. Так. По всему пирогу. Расправляйте вот так его. Так, получается отлично. Угу. Ровненько все краешки, чтобы все дырочки были заполнены. Не обожгитесь. Отлично. И мы снова отправляем его в духовку на 10 минут. На температуру ставим еще выше, 200 градусов. Пирог достали, дали ему остыть, потому что пирог мечты нужно есть холодным. И теперь можно нарезать. Доставайте тарелочки.
2: Вкусно. Спасибо той женщине из Дании, которая поделилась рецептом пирога.
3: А тебе, дядя Леша, спасибо за рецепт счастья.
0: Рецепт счастья простой. Дарите счастье другим и будьте счастливы. Пока!
3: Пока!
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».

Тишина, шепот ветра, ветви деревьев и вдруг голос, от которого замирает сердце. Где ты? И это не громовой приговор, а это трепетный вопрос того, кто знает каждую нашу слезу, каждую надежду, каждую тайну. Этот зов звучит сквозь тысячелетия, сквозь пелену человеческих страданий и падений. Он обращен не только к Адаму в далеком Эдеме, а к каждому из нас здесь и сейчас. Представьте, Бог, Творец Вселенной, идущий по саду не для того, чтобы судить, а чтобы разделить с человеком прохладу дня. Конечно, Священное Писание не передает нам акцента, да, или интонации, но когда мы знаем Бога, мы понимаем, что Бог ищет Адама и Еву, и говоря эти слова, они не преисполнены злости и негодования. Он не восседает на недосягаемом престоле, но он наклоняется, чтобы услышать дыхание своего творения. Адам и Ева не трепетали перед ним, они радовались его присутствию, когда он приходил до грехопадения к ним. Их общение было естественным, как дыхание. Но грех, к сожалению, разорвал эту связь, и с тех пор человечество, словно потерявшийся ребенок, ищет путь обратно к Отцу. И вот Христос. Он не просто открыл дверь спасения, он восстановил диалог. Сегодня, подводя итог этому циклу передач, посмотрим на вечную перспективу общения с Богом. Если вы готовы, то давайте приступим. Еще раз приветствую вас, и, как уже было сказано, это последняя тема из этого 30-дневного цикла. Цикла онлайн с Богом, где мы с вами вместе рассуждали и учились тому, как общаться с Богом, как искать Его лица, как познавать Бога через Писание, через мир, который Он сотворил, как слышать Его голос в молитве, в обстоятельствах, через других людей, в Писании. Также мы с вами говорили о таких важных принципах, как время для общения с Богом, место, где мы могли бы остаться один на один с Ним. Мы много с вами смотрели, например, нашего Господа Иисуса Христа, который также нуждался в этом общении. Мы с вами вдохновлялись примерами известных людей, которые каждый день выделяли время для того, чтобы встретиться со своим Создателем Иисусом.

Искупителя. И вот сегодня мы с вами завершаем весь этот большой цикл, поэтому если вдруг вы увидите только эту тему, обязательно найдите весь цикл и просмотрите его. И сегодня, как я уже сказал, мы посмотрим на общую перспективу и особенно в плане вечности. Что же ожидает нас там в вопросе личных отношений с Богом? Давайте вспомним творение человека. И некоторые задаются вопросом вообще, почему Бог сотворил? Зачем Он создал нас? Может быть, Ему были нужны те, кто сможет выполнять какие-то Его задания, соблюдать законы или восхвалять Его. Но это очень странно так думать. Ведь наш Бог, Он абсолютно самодостаточный. Поэтому творение является следствием Его сущности, а именно любви. Мы знаем, что любовь не живет для себя. Любовь желает отдавать, любовь желает делиться. Поэтому Бог творит нас, движимый любовью, потому что Он и есть любовь. Это Его сущность. Он не может просто жить для себя. Поэтому Он хочет отдавать себя, свое время, внимание. И поэтому Бог имел этот изначально замысел, да, жизнь в диалоге со своим творением. И в Эдемском саду там не было каких-то религиозных ритуалов, храмов или проповеди, было ежедневное, непринужденное общение. И Бог инициировал это общение с людьми. Написано, что был слышен голос Господа Бога, ходящего в раю. Мы читаем об этом в Бытие 3 главе. То есть Он приходил как Отец, готовый выслушать, поддержать, порадоваться вместе. Там царило полное доверие, ни масок, ни страха, ни каких-то недоговоренностей. Они имели счастье общаться с Создателем, и между ними не было никакой завесы. Вот эта жажда Бога в человеческом сердце не наша заслуга, а дар Его любви. Не мы со своей стороны что-то сделали для того, чтобы осознать нашу потребность в общении с Ним. Не мы предприняли какие-то первые шаги для того, чтобы начать общаться с Ним. Нет. Священное Писание говорит о том, что именно Он дает и хотение, и действие. Именно Он первый, кто инициирует отношения. Сам Господь пробуждает в нас это стремление. Да, как сказал Христос, никто не приходит ко Мне, если не будет привлечен Отцом. То есть мы не в силах собственными усилиями достичь Его, лишь отвлекаясь, да, на какие-то наши желания, ориентируясь на наши чувства. Но когда мы отвлекаемся на Его призыв, тогда душа обретает путь к Нему. И как хорошо Давид говорит об этом, да, помните, как олень, который измученный зноем, он тянется к живительному источнику, так и наше сердце, тронутое Богом, оно начинает искать Его всем своим существом. И позволю все-таки эти слова сказать, да, и напомнить. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лице Божие. Вот это внутреннее влечение, это не наша победа, это не наша заслуга, это Его милость. Но чтобы оно привело к встрече, человек должен тоже сделать шаг навстречу, открыться тому, кто уже стучится в дверь его жизни. И вот этот возглас псалмопевца о сокровенном, об этом общении с Богом поймет всякое жаждущее Бога сердце. Да, и это вновь вопросы. И эти тексты, они всегда заставляют задуматься, имею ли я такую жажду? Жажду ли я каждый день быть в общении с Господом? Поэтому я ловлю минуты этого общения утром. Я ловлю это время для того, чтобы пообщаться с Ним в дороге, когда я куда-то иду, когда я смотрю на мир, который Он сотворил, открывая Священное Писание, либо общаясь с другими людьми, узнавая что-то. Восхищаюсь ли я и стремлюсь я прославить Его, сказать Ему что-то, поблагодарить Его. Но, как и было сказано в начале, грех изменил все. Страх заставил Адама спрятаться. Но мы видим, что даже тогда Бог не отвернулся. Он ищет его, и в этом суть Божьего характера. Он не может оставить своих детей. Грех разделяет нас с Богом, но он отправляется на наши поиски вновь и вновь. Да, и сегодня он также взывает к вам и говорит: где ты, Мария, где ты, Светлана, где ты, Николай, где ты, Сергей? Что случилось? Почему эта связь?

Есть разорвано. Почему ты вновь прячешься в кустах? Выходи. Я бы хотел иметь это общение с тобой. И на протяжении всего Священного Писания мы видим этот удивительный план истории спасения. И это история постепенного восстановления разорванных отношений. Можно вспомнить историю Еноха. Енох не просто верил, он жил в постоянном диалоге. То есть написано «И ходил Енох перед Богом». Бытие 5 глава. Но мне нравится, как звучит это в современном переводе. Тут как бы «И ходил Енох перед Богом». Что значит? Как это ходил? А в современном переводе написано «Енох жил в тесном общении с Богом». Да, услышите глубину. Да, как это звучит? То есть Енох не просто ходил, да, вот как-то размышлял, написано, он жил в тесном общении с Богом. Интересно, что глагол «ходить» на древнееврейском «халах» означает такое постоянное осознанное движение вместе. То есть Енох задавал вопросы, слушал, делился сокровенным. И мы знаем, что однажды Бог забрал его, чтобы их общение стало вечным и уже не прерывалось. Можем вспомнить другую историю. Это Моисей, который строил с Богом диалоги невероятной глубины. И не случайно мы читаем в книге Исход, 33 главе написано: «Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как человек говорит с другом». Мы можем вспомнить далее Давида, который с детства, пася овец, учился слышать Бога в природе, в обстоятельствах, в опасностях. Его ранние молитвы, они рождались из доверия. Да, опять же, в схватках со львами он звал о помощи. В тишине ночи он слагал песни, и он чувствовал это Божье присутствие. Эта искренность позже она отразилась в таком откровенном дневнике его души, если так можно сказать, это в книге «Псалтырь». Многочисленные пророки, о которых мы читаем, к которым Господь обращался. И вот мы приходим к тому моменту, когда приходит Иисус, чтобы восстановить этот диалог. Иисус идет на смерть, чтобы решить проблему греха, потому что именно грех разделяет нас и лишает нас спасительного общения. То есть Иисус приходит решить, я повторю эту мысль, проблему греха не потому, что он не может терпеть грех во вселенной. Да, и не просто победить грех ради того, чтобы победить наконец-то. Основная цель, самое главное, что должно произойти, это воссоединение отношений. И Бог устраняет тот элемент, который может навечно нас разделить с Отцом. Он вернул нам эту утраченную близость. И помните, мы в одной из тем говорили и размышляли, Евангелие от Иоанна 15:15, Он говорит: «Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями». Совершенно другой уровень отношений. Затем, да, если мы перейдем к книге «Деяния апостолов» и дальнейшим посланиям, мы видим апостол Павел. Он признавал, что движущей силой его существования было не просто стремление открыть много новых церквей или проповедовать многим людям, или посетить как можно больше городов. У него существовало вот это неодолимое стремление ко Христу и общение с Ним. Да, его девиз был: «Дабы я познал тебя». И он отражал цели его сердечных устремлений. И ради цели он пожертвовал всем. И послание к филиппийцам он говорит: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа у него. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Да, настолько Павел ценил эти отношения со своим Господом. Настолько он хотел быть более близким, настолько он хотел познавать Христа. То есть это перекрывало все остальное. Все, что было другое в его жизни, успешное служение, испытания, трудности, через которые он проходил, написанные послания, письма и так далее, все это было лишь следствием того, что он был в общении с Господом. И вот, завершая Священное Писание, открывая книгу Откровения, мы видим, что в ней даны ключи к пониманию этого вечного диалога. Потому что если открыть последние главы, открыть 21 главу, то в третьем тексте здесь сказано следующее.

И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. То есть вот что мы ждем в грядущем Царстве Небесном. И хотелось бы обратить внимание на слово «скиния». Да, мы, конечно, вспоминаем ветхозаветную скинию с ее внешним двором, святилищем, святой святых. Да, и это ветхозаветное святилище раскрывает путь, который проходит душа, которая стремится к близости с Богом. Начиная с внешнего двора, где грешник приносит жертву, да, на жертвеннике. И это прообраз креста Христова. И совершает омовение в умывальнице, которое символизирует покаяние, очищение. И мы видим первый шаг к отношениям с Творцом. Да, это признание своей греховности, принятие жертвы Иисуса Христа как единственного пути спасения. И вот, переступив завесу, человек входит в святилище, где золотой светильник напоминает о Христе, которое является светом, и хлебы предложения, которые указывают на него, как на хлеб жизни. И кадильный алтарь, да, это молитва, возносимая к небесам. Это этап ежедневного освящения, где через изучение Писания, молитву и служение верующий возрастает в вере. Но полнота отношений открывается лишь за второй завесой. Там, где начинается святое святых. И святое святых, куда лишь первосвященник мог входить раз в год с кровью жертвы. Вот именно туда открылся путь, когда Христос умер на Голгофе. Завеса разодралась, открыв каждому доступ к Божьему престолу. Об этом очень хорошо написано в послании к евреям. И теперь мы можем смело приходить в святая святых, да, не в земную скинию, но в небесное святилище, где Христос ходатайствует за нас. Завеса не стала в момент распятия Христа. Разрывающие плоть гвозди, они прорвали ее, и ничто больше не препятствует нам войти в его присутствие. И возникает вопрос, почему мы медлим? Почему порою мы довольствуемся жизнью вне святая святых? Да, все наши дни, и ни разу не войдем туда, дабы взглянуть на Бога, пережить этот опыт близких, реальных отношений с Ним. Мы слышим слова жениха, говорящего. Да, в «Песне песней» есть очень красивый текст. 2 глава, 14 текст. «Покажи мне лице Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лице Твое приятно». Мы чувствуем, что вот этот призыв обращен к нам, и все же не подходим ближе. А годы бегут, мы стареем, устаем, пребывая вот в этом внешнем дворе скинии. Что же мешает нам войти? Что не позволяет нам пережить вот этот удивительно близкий опыт встречи с Господом? Обычный ответ – это, дескать, ну, мы просто охладели. Этот ответ не способен объяснить всего. Есть нечто большее, нежели просто какое-то душевное охлаждение. Что-то сокрытое за этим охлаждением и являющееся, по сути дела, главной причиной. И что же это? Что еще, как не завеса в наших сердцах? Неудаленная завеса, оставшаяся на месте и препятствующая свету, да, войти в нашу жизнь. Это завеса нашей плотской, падшей природы, которая продолжает существовать в нас без осуждения, распятия и отвержения с нашей стороны. Знаете, один известный служитель, Тозер, его фамилия, он красиво высказался по этому поводу в одной из своих книг. Он сказал так, размышляя над этим: «Это завеса из плотной ткани самости». Вот так он интересно выразился. То есть это завеса из плотной ткани самости, которую мы по-настоящему не осознали, которую мы втайне стыдимся, но которую не возвели на крестный суд. Вот это светонепроницаемая завеса. Не есть нечто таинственное, и не так уж трудно опознать ее. Стоит только вглядеться в собственные сердца, и мы заметим ее там, зашитую, местами залатанную, и подновленную, и тем не менее являющейся врагом наших душ и действенным препятствием для нашего духовного развития. Да, вот представили себе эту завесу, которая иногда

так как будто мы вновь зашиваем, задергиваем, закрываем, теряя радость ежедневного общения с Богом. И в свете восстановления отношений с нашим Господом хочется также сказать и о Его возвращении. Да, мы поговорили о скинии, как прообраз этих близких отношений, которые жаждет Бог. Но говоря о втором пришествии Христа, именно в свете отношений с Богом, мы намного глубже переживаем это. Когда мы говорим о втором пришествии, да, легко представить его как грандиозное событие, которое изменит мир. Исчезнут болезни, войны, несправедливость, слез уже не будет. Да? И здесь как раз и в Откровении в 21 главе хорошо об этом написано. Но за этим образом скрывается нечто большее, чем просто исправление тех проблем, которые у нас есть на земле. Сердце библейского обетования о возвращении Христа – это восстановление утраченной в Эдеме близости с Богом, ради которого мы и были созданы. То есть ожидание Христа не ради надежды на лучшие условия жизни, но жажда лица того, кто сказал однажды: «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя и посланного тобою Иисуса Христа». Мы должны понять, почему мы ждем вечности. Что вечность – это не просто лучшие условия для жизни. Это не только лишение проблемы греха, потому что мы уже вначале сказали, что грех, он разделяет нас. И Бог решает эту проблему для того, чтобы вновь воссоединить. Поэтому вечность начинается не с момента Его пришествия, а здесь и сейчас, в нашем ежедневном стремлении познавать Его через молитву. Писание, послушание, служение. То есть, по сути, если вы где-то говорите о том, что вы ожидаете второго пришествия Христа, и вы думаете, что это так, то на самом деле есть простой способ понять, действительно вы его ожидаете или нет. Это посмотреть на молитвенную жизнь, посмотреть на тайную комнату, как часто вы там бываете, какую близость вы переживаете в встрече с Господом. Как помните те девы из притчи, которые были призваны хранить не просто масло обрядов, но пламя живой веры, чтобы встретить, да, жениха не как просто случайные зрители, а как невеста, приготовленная мужу своему, как мы читаем тут же в Откровении, в 21 главе, 2 тексте. То есть апостол Иоанн напоминает: мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, но узнаем, когда откроется. Вот это узнавание – это не интеллектуальное знание, а встреча, преображающее все наше существо. Когда Он придет, радость будет не в исчезновении скорбей, а в том, что мы наконец-то увидим того, чей голос слышали в тишине, чью любовь чувствовали в испытаниях, чье присутствие наполняло смыслом каждый день. До того дня будем идти как Енох, ходить с Богом, быть в тесном общении с Ним, чтобы встреча с Ним стала не потрясением, а естественным завершением пути, где каждый шаг был диалогом любви. Мне нравится Паскаль, Блэс Паскаль, я думаю, многие слышали об этом ученом, и он выразился так: «В человеке когда-то было истинное счастье, от которого сейчас остался лишь пустой знак, неясный след. Человек тщетно пытается наполнить этот знак тем, что его окружает, стремясь найти в отсутствующем ту помощь, которую он не получает в настоящем. Однако всего этого недостаточно, потому что бездонная пропасть может быть наполнена только безграничным и неизменным, то есть, собственно говоря, самим Богом. Могу ли я засвидетельствовать в своей жизни, что действительно я имею эти спасительные отношения с Богом? Что вот эта моя пустота и поиск Бога – это не бездонная яма, которая так и остается пустой и незаполненной? Сложился ли в моей христианской жизни этот пазл? Да, то порой мы складываем этот пазл, пытаемся собрать картину христианской жизни, которая состоит из чтения Библии, служение, посещение церкви, добрых дел, правильных поступков, семьи.

и так далее. Но в конечном итоге, какое бывает разочарование, когда мы собираем пазлы и вдруг понимаем, что какого-то центрального элемента его не хватает, его нету, и все. Какая бы ни была красивая картина, ты постоянно будешь видеть проблему. Также и в нашей духовной жизни будет большой проблемой, если мы не поместим в центр нашего христианства близкие личные отношения с нашим Господом. Поэтому заключительный вопрос всего этого цикла, и эта тема звучит следующим образом. Когда в последний раз вы слышали Бога? Может быть, Он говорит прямо сейчас, в тишине вашего сердца. Опять же повторю, вечность начинается уже сегодня, в этом диалоге с тем, кто создал вас для этого вечного общения. Об этом мы говорили на протяжении всех этих 30 тем. Для кого-то это было много, потому что кто-то думает, ну, о чем тут говорить? Для кого-то, может быть, недостаточно, и вам бы хотелось еще что-то узнать. Но знаете, эту тему можно познавать бесконечно. Бог оставил нам Священное Писание, мы можем иметь личный опыт познания Его день ото дня. Поэтому в этом вопросе лучше всего это практика. Можно прослушать очень много циклов, но если ты это не пробуешь, если ты это не практикуешь, если ты этим не живешь, то это пустое. Это уходит. Это то, о чем пишет Иаков. Да, посмотрел в зеркало, отошел и тотчас забыл, каков ты. Поэтому, к сожалению, вот такая поверхностность бывает и в нашей христианской жизни. Мы что-то услышим, нас это на какое-то время короткое вдохновит, но это не находит практики в нашей жизни. Поэтому, дорогие друзья, я приглашаю вас к тому, чтобы иметь близкие живые отношения с Господом. Чтобы действительно это было мощным фундаментом вашей христианской жизни. Потому что если отношения с Богом, как в той притче о строителе, лежат в основании, как фундамент всего того, что приходит в нашу христианскую жизнь после, то тогда ваш дом устоит. Если нет, то, к сожалению, тяжелые обстоятельства, какие-то ветра, непонимание, несогласие, конфликты, они разрушат ваш дом до основания. И сколько в своей жизни, к сожалению, я как пастор видел этих трагических историй, ситуаций, когда люди десятилетия приходят на служение, участвуют в разборе Писания, слушают проповеди, самостоятельно читают Библию, но в какой-то вдруг момент вся их христианская жизнь ломается. Это, конечно, не происходит сразу, это идет постепенно, потому что нету мощного фундамента. Так же, как, знаете, в здании могут постепенно появляться трещины. Маленькие трещины, и оно не так сильно беспокоит. Но опытный строитель понимает, что это большая проблема. Потому что там, где сегодня маленькая трещина, завтра будет огромная дыра. А послезавтра все здание, оно разрушится. Поэтому очень важно в этом плане быть внимательными. И понимать, что все наши сложности и проблемы, в том числе и в христианской жизни, проистекают из-за отсутствия фундамента, либо наличия плохого фундамента. Поэтому, дорогие друзья, я вновь приглашаю, я просто молитвенно взываю к вам. Ищите лица Господа. Ищите каждый день. Поставьте бронь на время с Ним. Выделите то время, на которое не сможет претендовать никто. Да пусть хоть президент вам завтра позвонит, но вы знаете, что это время принадлежит вашему Господу, Творцу всей Вселенной. Это аудиенция с Ним. И вы не можете ее пропустить. Вы не можете ей пожертвовать. Потому что в этом ваша жизнь. Потому что наша жизнь, она в близком общении с Господом, в единении с Ним. И как только мы отдаляемся от Него, мы начинаем по-настоящему умирать. Ну что, дорогие друзья, я очень надеюсь, что я услышу очень много опыта в свое время и буду рад, что мог послужить. И этот цикл тем мог кого-то вдохновить, кому-то помочь пройти тяжелое время, какой-то духовный кризис. И в завершение я хотел бы совершить молитву. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты даруешь нам такую возможность, даруешь возможность нам близко знать Тебя, быть в общении с Тобой. Ты сам инициируешь, Господь, Ты сам все сделал со своей стороны. Когда мы были еще грешниками, Ты нашел нас, Господь, Ты принес себя в жертву, и Ты в вечности предлагаешь нам это общение.
когда ты

лично будешь присутствовать с нами. И даже сегодня, сейчас, Господь, мы в ожидании этого момента можем находиться в общении с Тобой. Мы можем каждый день приходить, Господь, и говорить с Тобой, как с отцом, как с другом, открывая наше сердце пред Тобой. Спасибо Тебе, Господь, за эту возможность быть в Царстве Небесном уже здесь, сегодня, живя на этой грешной земле. Аминь. Дорогие друзья, цикл «Онлайн с Богом» подошел к своему завершению. Вам Божьих благословений и до встречи в Царстве Господнем. Пока-пока.

0: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Кто-то ставит высокие заборы, кто-то копит деньги, а кто-то надеется на мощные армии. Это все ради безопасности в этом опасном мире. Бог показывает пророку Захарии необычный город без стен, казалось бы, открытый для врагов. Но Бог сам обещает стать огненной стеной вокруг этого города и славы внутри его. Что же это за город и как нам получить Божью защиту и обрести мир? Об этом мы узнаем из 2-й и 3-й главы книги Захарии вместе со священнослужителем, доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничко. Василий Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Вот сегодня мы продолжаем изучать Захарию, да, и мы подобрались уже к 3-й главе. У нас уже с вами не первое видение, которое мы сегодня будем размышлять. Что важно вспомнить о первых видениях? Можете ли вы сказать в двух словах?
2: Мы, когда с вами читали видение о всадниках под миртовыми деревьями, там рассказывается о том, что они что-то измеряют. Они измеряют по поручению Господа. И нужно сказать, что тема измерения будет у нас с вами продолжена и в следующем видении. Ситуация на тот момент, когда мы читаем с вами Захарию вот эти первые главы, была такова, что народ иудейский начал восстанавливать храм, несмотря на то, что у них перед этим был дан запрет на эту работу. Господь сказал, что Он их благословит в этой работе, что Он будет на их стороне. Он сказал: «Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам».

0: Господь говорит, я буду с вами. И вот в этих условиях Божьих обетований, что Он теперь со своим народом, коль Его народ принял решение действовать, так сказать, в Божьем плане, по воле Божьей, Господь теперь на их стороне. И через Захарию Бог теперь дает много разных видений. Мы сегодня с вами затронем буквально два еще видения, из пророческих видений Захарии, и они все связаны как раз с темой того, что «не бойся, я на твоей стороне, я буду действовать в твоих интересах, я буду тебя защищать, я буду тебе помогать». Ну вот об этом у нас сегодня разговор будет.
1: Да, интересно достаточно. Давайте, наверное, как раз-таки зачитаем, да, чтобы нам было на чем основываться, на чем размышлять.
0: Ну, давайте мы посмотрим вторая глава книги Захарии, и мы видим новое видение. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я спросил, куда идешь, и он сказал мне измерить Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мною, выходит, и другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем, и я буду для него, говорит Господь, огненной стеной вокруг него и прославлюсь посреди него». То есть мы видим с вами сюжет измерения. Мы говорили с вами в предыдущей программе, что измерение, оно всегда связано с определением качества и количества. В данной ситуации Иерусалим, он еще не был заселен. Иерусалим находится в стадии восстановления. Стены города еще не восстановлены. Естественно, так как город – это сплошные развалины камней, стен окружающих нету, то люди живут, в общем-то, в небольших селениях вокруг. Но Бог дает обещание через пророка Захарию и говорит, Иерусалим будет заселен. Он будет заселен и по широте, и по долготе, и заселят окрестности это множество людей, и много будет и скота, и людей вокруг. И Бог говорит, я со своей стороны буду тем, кто будет огненной стеной, окружая вокруг стоять. То есть ничто не сможет причинить вред этому городу. Я прославлюсь посреди него. Мы знаем, что посреди города был построен храм Божий, и Господь дает обетование, что Он будет пребывать среди народа.
1: Да, вот здесь такой интересный момент, что огненная стена, и при этом прославлюсь посреди него. Вот о чем здесь идет речь? Что значит «Он прославится»? То есть нужно будет людям славить? Или опять же мы возвращаемся к тому, что просто Он будет как напоминанием людям о том, что вот Он защищает, и что Он присутствует всегда с нами.
0: Ну, слава Божия, конечно, с одной стороны, это народ Божий. То, как живет народ, как действует, это есть слава Божия. Знаете, говорят, что дети – слава родителей. То же самое и народ является славой Божией. И прославление Божие, конечно же, оно зависело от того, примет ли решение этот народ быть с Богом. Мы видели, что когда народ до пленения Вавилонского впал в богоотступничество, перенял идолов других народов окружавших, стал поклоняться иным богам, стали приносить жертвы иным богам, как это было принято у языческих народов, отступили от Бога, это привело к тому, что имя Божье было опорочено. Фактически то, что в свое время, еще где-то лет за 100-150 до падения Иерусалима, говорил один из военачальников ассирийских, кто такой ваш Бог против меня? Посмотрите, боги других народов им не помогли, поэтому мы их земли завоевали. В тот момент, конечно, ассирийцы не завоевали Иерусалим, Господь защитил свой город. Но позже Бог отдает Иерусалим и народ иудейский в руки вавилонского царя. Конечно, в Библии есть пророчества, которые говорят о том, что в этот момент вавилонское царство оказалось орудием наказания по отношению к народу Божьему. за то, что они отступили.

0: от Бога за то, что они ушли. И Господь еще в древности говорил ранее, когда Моисей ввел, Иисус Навин ввел народ израильский в землю обетованную, и когда они вошли туда, и тогда прозвучали благословения и проклятия, которые могут постигнуть, благословения, которые придут на народ Божий за верность Богу, и проклятия, которые постигнут, если народ не будет верен Богу своему. Еще тогда в древности прозвучало, что если вы пойдете во след иных богов, то Господь говорит, я не буду вас защищать. Вас придут другие народы и покорят. Вы будете завоеваны, вы станете рабами, ваши дома будут разрушены, ваши земли будут разорены и захвачены. Все это будет. И мы видим, как спустя столетия это исполнилось в отношении народа израильского. Почему? Потому что они в своей жизни не прославили Господа. Но теперь, когда они приняли решение встать на сторону Бога, заняться тем, чтобы восстанавливать храм, поклонение имени живого Бога, то теперь Господь говорит со своей стороны, «Я буду с вами, и там, в этом городе, будет прославлено имя Мое». Почему? Потому что другие народы увидят, ведь фактически вообще изначально, почему Господь для своего народа избрал вот эту землю ханаанскую? Почему Господь поместил свой народ вот именно в это место? Потому что фактически эта территория, она была центровой для тогдашнего цивилизованного мира, для всех перемещений сухопутных. Все, что шло с востока на запад, на территорию, которую мы сегодня называем Европой, все шло через Палестину. Все, что шло с территории Африки на север, на территорию Европы, шло через Палестину. Все, что шло с Африки через Египет, через Палестину шло на восток. И народ Божий находился в центре. И Божья задумка была в том, чтобы они, будучи верны Богу, могли этим прославить Его. Таким образом, слава имени Божьего распространялась бы по всему народу, по всему лицу земли, и в Африке, и в Азии, и в Европе. Конечно, те территории так тогда не назывались, скажем, и на востоке, и на юге, и на севере, везде, чтобы имя Божие было прославлено и возвеличено.
1: То есть, Василий Иванович, получается, что сейчас для нас это тоже некий урок того, что если мы будем послушны, если мы, наверное, даже примем, да, вот Христа в свое сердце, да, то получается, что Он тоже может вокруг нас вот эту вот стену сделать огненную, да, ну, то есть быть нашим защитником. Это про это или какая здесь еще может быть основная мысль,
0: конечно,
1: которая может нас научить?
0: Конечно, когда человек в своей жизни принимает решение быть на стороне Божьей, жить по Слову Божьему, Господь становится вокруг него защитой. Бог оберегает его, и ему не приключится зло. Знаете, я вспоминаю, когда в 80-х годах была такая однажды история в отношении моего отца. Он служитель церкви, пастор. Вот. Это были те годы, когда происходили преследования церкви, и когда наш молитвенный дом был опечатан, закрыт. Богослужение мы проводили в 4 часа утра, вот, чтобы можно было часам к 8 его закончить. И никто, чтобы не успел позвонить в милицию, потому что были случаи, когда милиция приезжала, всех описывали, кого-то сажали в автобус, увозили, штрафы выписывали всем, кто были на богослужении. Вот. В отношении нашей семьи, вот в частности нашего отца, говорили, что он главарь американской секты. Вот. И после одного из обысков, который был у нас, пустили слух такой по городу, что у него нашли яды, которые ему передают с Америки, а в городе вода в основном была в колодцах. Водопроводов не было по городу практически. Люди брали воду с колодцев. И вот такой слух пустили, что вот передали эти яды, они, вот эти вот сектанты, подсыпают яды в городские колодцы. Американцы дали, чтобы травить жителей города. И вот однажды вечером отец возвращается домой. И, идя по ночной улице, он рассказывал потом, придя домой, на улице,

0: улицы фонарей не так много, и улица прямая, с нее отворотов тоже немного было. И говорит, вижу группу мужчин под фонарем, которые разговаривают, и по жестикуляции, и всему происходящему видно, что они говорят что-то об отце, отец говорит, обо мне, видимо, говорят. Ну, говорит, некуда сворачивать, иду прямо. И вот отец рассказывал, когда прохожу, говорит, уже почти поравнялся с ними, от них отделяется один мужчина, делает несколько шагов в сторону отца, и говорит, тебе повезло, что ты сегодня идешь не один, мы бы тебя сегодня убили. Отец подумал, что сзади него кто-то шел следом, и поэтому он каким-то образом воспрепятствовал этим мужчинам. Пройдя вперед, он оглянулся, позади никого не было, впереди него никто не шел, и рядом с ним никого не было. Кого видели эти мужчины? Кого они посчитали, что если бы ты был не один, то мы бы тебе причинили вред? Безусловно, когда мы принимаем сторону Господа, Господь с нами идет рядом. Он становится огненной стеной, он становится каким-то сильным, красивым мужчиной, который идет с нами рядом, и поэтому нам боятся причинить вред. Таких случаев очень много в истории верующих людей, когда действительно Господь становился рядом, и поэтому зло не могло приключиться. И Господь в этой ситуации тоже, когда те народы, которые жили вокруг, хотели причинить вред, Он говорит, я буду стеной, никто не причинит вам вреда никакого, потому что я буду за вас, потому что я буду среди вас прославлен. Все будут знать, с вами Бог.
1: Ну да, но надо быть верным при этом, да?
0: Да, и вот смотрите, 8 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока моего». Господь говорит, тот, кто попытается причинить вам вред, это то же самое, что он хотел бы взять и прикоснуться к моему глазному яблочку. Мы никогда не дадим кому-то постороннему это сделать, кто будет лезть пальцем нам в глаз. Бог говорит, тут если бы кто-то типа пытался бы вот коснуться ока моего, это то же самое, если кто-то попытается причинить вам вред. Я эту руку оттолкну того, кто попытается причинить вам вред. Поэтому вот в этом видении, которое Господь видит, Он дает обещание, что Иерусалим будет восстановлен, Дом Божий будет восстановлен, город будет заселен, и Господь будет находиться там. И даже более того, смотрите, какая миссия будет у этого города, у народа иудейского. Мы читаем с вами с 10 стиха, 2 главу. «Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь, и прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. И тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим». Господь дает обетование, я буду с вами, я изберу вас, как мой город, и я буду посреди вас. Еще храма нету, еще храм не восстановлен, город не восстановлен. Но в этом видении Господь уже говорит через пророка Захарию народу своему, вы еще не видите здесь восстановленного города, вы не видите других городов вокруг, еще храм только камень на камень начинает потихоньку складываться, здесь будет то, что и другие народы будут приходить, потому что я буду посреди вас. Когда мы принимаем решение свою жизнь доверить Богу, Господь в нашей жизни есть всегда рядом с нами.
1: Да, классный особенно стих 10. «Ликуй и веселись, да, ибо я приду и поселюсь среди тебя». Если мы обращаемся к 3 главе, это вот было видение, вот мы, если про следующее будем говорить, видение Иисуса, великого Иерея. Про что оно? Что, на какие стихи нам здесь важно обратить внимание, если мы разбираем следующее видение?
0: Ну, прежде всего, само видение, оно очень такое красивое и яркое, образное. Прежде всего, мы должны обратить внимание на то, что есть 4-й, тот, кто постоянно противодействует нам. Первый стих четко говорит. И я видел сатану, стоящего перед ангелом Господним, да, сатану, стоящего по правую руку его, по правую руку Иисуса, великого Иерея, чтобы противодействовать ему. Миссия вообще первосвященника, когда мы читаем с вами Ветхий

0: Завет, до того, когда Христос пришел на нашу землю, миссия первосвященника была выступать за народ, беря грехи всего народа на себя в течение всего года. И только в день очищения первосвященник снимал с себя грех всего народа. И теперь, получается, мы видим сатана, который стоит рядом, чтобы противодействовать. Противодействовать тому, кто выступает за народ.
1: Маленькая здесь ремарочка. То есть великий иерей – это первосвященник.
0: Это не Иисус Христос. Так. В этом видении видит пророк Захария Иисуса, который упоминается, и уже мы с вами видели его не один раз. Иисус, сын Иосидека, у пророка Агея он упоминается, у священника Ездры он упоминается тоже. И вот именно этого первосвященника, великого Иерея, Иисуса в видении видит пророк Захария. Как, и он говорит, находится дальше второй стих, он предстоит, значит, пред Господом, и сказал Господь сатане, да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутый из огня? Что запретит Господь? Запретит противодействовать ему.
1: Надо же, вот предыдущие, они были больше видения, показанные про такую жизнь больше, да, то есть там охрана от людей, да, защита некая, да, там вообще про возведение храма, а здесь уже вот оно достаточно такое сильное, когда противостояние сатане.
0: Есть, здесь показана конкретно духовная борьба.
1: Да.
0: Здесь показано то, о чем позже апостол Павел напишет в своих посланиях, что наша брань не против плоти и крови. Наша брань против духов злобы поднебесной. То об этом напишет апостол Павел через почти 600 лет позже, чем пишет об этом Захария. Но Захарии Господь показывает вот эту картину великой борьбы, которая происходит между сатаной и Богом за душу человека. Сатана пытается противостоять тому, чтобы человек мог получить от Господа спасение. Сатана является обвинителем человека, обвинителем в том, что он недостоин быть в присутствии Бога, недостоин милости и благодати Господней. Но мы видим здесь, Господь говорит сатане, очень такой интересный образ, не головня ли он из огня исторгнутая? А что такое головня? Да? Это когда полено, оно было в огне, оно горело, оно почти полностью сгорело, но не догорело, и его достали оттуда. Оно еще имеет в себе силу древесины. Оно не сгорело. И Господь говорит, да, вот Иерусалим, он оказался этой головней, которая была в огне всех тех событий, когда Вавилон завоевал Иерусалим, когда он несколько раз приходил и увел из Иерусалима всех людей, способных, мудрых, умных, юношей увел, а потом в итоге еще и разрушил Иерусалим. Вот тебе головня, да, которая сколько пришлось Иерусалиму перенести. Но он еще остался, ценность Иерусалима – это его люди. Это люди, которые вернулись с вавилонского пленения. Это люди, которые будут восстанавливать этот город. И сатана, используя окружающие народы, ведь то, что окружающие народы начали препятствовать восстанавливать храм, мы говорили с вами об этом раньше, да? Это же люди не просто сами по себе действовали, но сатана их возбуждал тоже противодействовать, чтобы не было восстановления храма. Но вот в этом всем Господь говорит, что он будет стоять за народ свой. Да запретит тебе Господь, сатана. Да запретит тебе Господь. Но здесь показывается духовная сторона жизни. Духовная борьба.
1: Если мы читаем дальше текст 3, Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Вот здесь, если мы ранее видели здесь, что вот было вот это противодействие. Почему Иисус стоит в запятнанных одеждах? Откуда они появились? Что за вина вообще такая, ну, как появилась? У нас-то понятно уже, да, нас там очень часто там вина какая-то гложет, чувство вины там перед Богом, да.

0: вообще перед кем-то. А у него какая была вина? Что это такое?
1: Ну, давайте вспомним еще раз. Первосвященник является тем лицом, который на себе несет грехи всего народа до дня очищения. И только в день очищения, в Йом-Кипур, первосвященник совершает, приносит жертву и очищает себя от всех грехов. И фактически здесь речь идет о том, что на первосвященнике были грехи. Здесь не указано, чьи грехи, но на нем запятнанная одежда. Вот эта вот запятнанная одежда в Священном Писании очень часто именно как символ греховности. Господь говорит, я тебе даю одежду своей праведности белую, сними с него запятнанную одежду. Здесь тоже облекают его в чистую одежду, говорит, на голову одевают ему чистый кидар, то есть это головной убор, опять-таки чистый, без какого-либо пятна. Одежды торжественные, говорит, я снял с тебя вину. То есть в этом видении Господь показывает, что если мы приходим к Богу, у Бога нет проблемы простить наши грехи. Через пророка Исаию Господь говорит в одном из пророческих обращений к народу израильскому, Господь говорит, если ваши грехи будут как багряные, как снег, говорит, то я могу их убелить, как снег. Бог говорит, у меня нет проблемы прощать ваши грехи. Проблема только для Бога – это тогда, когда мы не обращаемся к Богу. Когда мы, как люди, не ходим по путям Божьим. Вот здесь наступает для Бога проблема. Бог не вламывается в нашу жизнь. Бог сохраняет нашу свободу выбора.
0: То есть Он зовет нас. Господь призывает. Да. Вот дальше, если мы, да, у нас не так много времени осталось, мы говорим вот про третью главу. Вот в завершении здесь, я так понимаю, уже обращение, да, раб Божий. Вот здесь про что идет речь. Да? То есть тут приглашение под виноград, под смоковницу. Это о чем?
1: Ну, прежде всего, мы можем с вами обратить внимание на отрасль.
0: Так.
1: А отрасль, и у пророка Исаии используется это понятие, определение. А речь здесь идет о будущем Мессии, который будет дан народу. Помните, мы читали с вами у Агея, пророка, где Господь говорит, что храм, который будет построен, он будет славнее предыдущего храма Соломонов, потому что в него войдет желаемый всеми народами. Тот, кто приготовлен Господом, который родится в этом мире, в плоти человеческой, чтобы спасти род человеческий от грехов его. Вот и дальше Господь говорит через пророка Захария. И вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. Семь очей, полнота, всеведение. Господь говорит, я всеведением своим буду присутствовать. И камень, который Господь полагает, это и есть сам будущий Мессия, который придет. И благодаря Иисусу Христу, который отдаст свою жизнь за грехи людей, за грехи всей земли, это придет в будущем. Это обетование будущего. И тогда наступит событие, о которых говорит 10 стих. «В тот день, говорит Господь Саваоф, вы будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». Когда люди собираются под виноградом, под смоковницей, в тени, в прохладу, когда уже закончились дела, когда какой-то праздник, когда мирное время, Господь говорит, вы тогда будете собираться вместе. Эти вот два видения, они являются удивительными обетованиями, которые дает Господь для каждого из нас сегодня. Господь прощает наши грехи. Господь силен снимать с нас вину за грех. Если мы исповедуем наши грехи, даем Богу эту возможность, Он это делает. Для Бога нет проблемы это сделать. Господь дает нам Духа Святого, дает духоведение. И мы с вами, опираясь на Божье обетование, можем сегодня быть уверены, если Господь за нас, то ничто не сможет выступить против нас. Мне хотелось бы сегодня наших зрителей пригласить к тому, чтобы вы в своей жизни

Если сталкиваетесь с чем-то, что, может быть, вас печалит, внушает страх, будьте уверены в одном. Если вы пришли к Господу, и вы приняли решение свое сердце открыть для Бога, пригласить Бога в свою жизнь, то помните, кто захочет причинить вам вред, Господь говорит, этот человек будет похож на того, кто хотел бы коснуться зеницы ока моего. Господь говорит, я буду на вашей стороне. Идите к Господу.

0: Идите с Господом. Бог любит вас.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за эту тему. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. А мы желаем вам Божьих благословений.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас сегодня в гостях религиовед, магистр теологии, специалист в области христианства и ислама Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Рад встрече.
0: Такая тема интересная. Хотелось бы, чтобы мы ее сегодня коснулись и обсудили. Мусульмане верят в то, что Иисус Христос, или как он назван в Коране, Иса,
1: да, Иса
0: действительно Масих. Историческая личность. Это правда?
1: Да, да. Это один из великих пророков, который в мире ислама, он есть, его почитают и уважают.
0: Угу. Но для христианина, для любого, конечно же, одним из главных событий, которые совершил Иисус Христос, это его распятие на Голгофе.
1: Угу.
0: Именно там он пролил свою невинную кровь за грехи всего мира, всех людей. И благодаря этой заместительной жертве, этой великой жертве, которую он принес, сегодня все верующие в него могут получить прощение грехов. Несмотря на то, что в исламе они верят, да, в то,
1: верят,
0: что Христос
1: Иисус,
0: был, да, исторической личностью.
1: Детство, похоже, описано, да, это все.
0: Какие-то есть расхождения между христианством и исламом в плане понимания распятия. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да, эти расхождения есть. Они, может быть, даже существенные, потому что большинство сегодня исламского мира считает, что все-таки Иисус не был распят.
0: Угу.
1: Что это им показалось.
0: Вот кому этом, им?
1: Именно, ну, мы вернемся к этому тексту, именно посмотрим, кому именно им в этом тексте четко сказано. И сегодня, на самом деле, очень многие исламские ученые заявляют о том, что все-таки была какая-то замещение Исы, теория подмены, что вместо Исы там был распят либо Иуда, либо еще кто-то. Но мы чуть позже к этому вернемся. А вначале бы хотел сказать всем нашим зрителям о том, что я глубоко уважаю всех пророков, и я понимаю, что когда я буду произносить имя одного пророка либо второго, я должен его поприветствовать и сказать особые слова «Алейхиссалам». Но когда я буду говорить о пророке Мухаммеде, то я должен особым образом поприветствовать его и сказать «Саля Аллаху Алейхи Вассалам». Но наша передача имеет четкий лимит времени, к сожалению. И поэтому вы уж меня простите, что я тогда не буду повторять эти фразы, но я всегда их подразумеваю и в уме, и в сердце.
0: Угу.
1: Итак, возвращаемся к нашей передаче, к нашему вопросу. Даже начинается, наверное, расхождение с того, что многие мусульмане сегодня они не принимают Евангелие, говоря о том, что эта книга, Инжил, она переписана. Ее изменили.
0: А кем переписана?
1: А кем переписана?

0: А самими христианами, так как им было угодно, что якобы это может быть или католический священник, или еще кто-то. Ну, то есть просто как они посчитали нужным, так и изменили слова Аллаха.
1: Угу. И поэтому они... А изначально они верят в то, что Аллах послал через Иисуса Евангелие?
0: Да. Изначально они верят, что есть еще дополнительно помимо Корана, есть 3 священные книги, Таурат, Забур, Инжил. Угу. Таурат — это Ветхий Завет, можно сказать, Тора. Забур — это поэтические книги, то есть Псалмы, да, и многие другие.
1: Притчи, и, наверное, да, Экклесиаст.
0: Да. Вот из этой Песни Песней. И также, ну, может быть, Плач Иеремии. Угу. И еще вот Инжил — это значит весь Новый Завет. То есть изначально в Коране написано о том, что это книги, дарованные Аллахом, в них свет для богобоязненных. Именно Иса пришел вот с этим Инжилом, принес вот этот новый свет, скажем, людям. Он как раз-таки был одним из пророков, который показал правильный путь, по которому нужно идти. Ну, давайте вернемся сначала.
1: Подождите, но мне хотелось бы, вот этот раз вы коснулись этого момента, что якобы Новый Завет и Евангелие были каким-то образом изменены, первоначально их суть и текст, но ведь в христианстве очень много научных свидетельств и доказательств того, что текст Евангелия не изменился с тех самых пор, как он был записан. И есть свитки, рукописи, да, очень древние, которые написаны на греческом языке, оригинальные, может быть, не оригинал, который под пера евангелиста вышел, очень древние свитки. И я, сравнивая их, тогда еще и не было католической церкви в помине. Тогда единая была церковь христианская, да, вселенская. Вот, и текст не изменился. Он дошел до наших дней неизменным. В самом Коране, Аллах рекомендует правоверным обращаться к христианам.
0: Книги, да, и... И все полностью, все там сохранено. Вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Если кто добавит, что к словам книги сей, на того Бог наложит язва. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Как раз об этом я хотел бы и сказать, но хотелось бы вначале прочитать одну суру. Эта сура называется Юнус, то есть Иона, если взять по-русски, это 10-я сура. И там мы читаем такую фразу. Значит, если же ты в сомнении о том, что мы не спаслали тебе, то есть именно Всевышний Аллах говорит своему народу, что если ты в сомнении о том, что мы тебе не спаслали, то тогда спроси у тех, которые читают Писание до тебя. То есть, если у тебя есть вопросы, ты не понимаешь Священное Писание, Коран, ты должен спросить тех, у кого уже было до этого Священное Писание. То
1: как
0: есть, в данном
1: интересно.
0: Случае, у
1: это
0: христиан.
1: Имеется в виду христиане, иудеи, наверное.
0: Да. То есть, у них уже было Священное Писание. Интересно, что вот эта сура...
1: Это в Коране, в самом Коране. Аллах рекомендует правоверным обращаться к христианам.
0: Книги, да, как и... он еще и... называется. Народ потрясающе. Книги, народ Писания. И вот посмотрите, эта сура была написана, она является мекканской сурой, она написана в период между 610 и 622 годом.
1: В Мекке.
0: В Мекке, да. То есть пророк Мухаммед в 622 году говорит о том, что есть Писание неизмененное, есть книги, Священное Писание, и есть люди, знающие это Священное Писание, поэтому обращайтесь к ним за дополнительным откровением, за дополнительным советом, если вам что-то непонятно.
1: Это 7 век.
0: Это 7 век,
1: начало 7 века. Ну, мне кажется, сохранились свитки, датированные и более ранними периодами.
0: Однозначно.
1: Конечно.
0: Да, и мы сегодня видим интересное уникальное событие, несколько даже сакральное, я бы сказал. Сакральность его в том, что если Мухаммед принес именно народу Востока единобожие, теократию, установил единые законы, то другой мальчик, Мухаммед тоже, в 1947 году...
1: Мухаммед Эт-Тхиб.
0: Да. Нашел особые свитки, свитки Мертвого моря. Это 1947 год, и когда ученые начали смотреть датировку этих свитков, это были свитки Священного Писания, они были датированы где-то 120 годом до нашей эры.
1: Но это больше относилось все-таки к Танаху.
0: Да, это к Ветхому Завету. Но теперь мы посмотрим на то, что уже сохранилось, на то, что сегодня мы имеем. Есть 3 полных кодекса. Это, вот у меня они перечислены здесь, это Синайский кодекс, Ватиканский кодекс и Александрийский кодекс. Что значит кодекс? Это значит книга, которая содержит в себе полностью весь текст Библии. Ну, может быть, за небольшим каким-то исключением какая-то, может быть, страничка просто пришла от ветхости в негодность. Эти кодексы датируются от 350 до 450 года нашей эры.
1: То есть это столетиями до того, как Мухаммед сказал эти слова. Обращайтесь к народу книги, имеющим писание до до ваш.
0: И все те

0: Тексты, все полностью, все там сохранено, вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Есть варианты переводов, может быть, одно слово можно сказать прекрасный, великолепный, чудный, замечательный.
1: Но это переводы.
0: Это переводы, конечно. Да, но то же самое слово, оно вот просто стоит
1: на том. И в Коране ведь очень много переводов. Да, и по-разному разные мысли выражаются, но суть-то остается прежней.
0: Да, и сегодня на русский около 8 переводов Корана, даже если не больше, ну, которые, по крайней мере, вот так уже достаточно хорошо ходят в народе. И поэтому каждый вариант перевода, конечно, это некоторый, может быть, пересказ, но, тем не менее, основная весть, основная мысль, она там содержится.
1: Конечно, для ученых, для теологов, религиоведов нет никакой проблемы обратиться вообще к первоисточнику, да. Подлиннику, написанному на греческом, посмотреть, что евангелист имел в виду или автор послания какого-то имел в виду изначально, без всякого перевода. Поэтому говорить о том, что что-то было изменено, но для человека маломальски разбирающегося в вопросах библеистики, это смешно даже.
0: Да, потому что это ведь экспертизу проводят независимые ученые, независимые археологи.
1: Порой даже атеисты, неверующие, для которых это просто текст, древний текст. Да, у них нет какого-то к этому отношения, даже к нему как к Богу Духу. И для них порой даже важно найти какие-то, может быть, вещи, опровергающие разночтения, но они тоже их не находят.
0: Ну уж если касаясь именно Нового Завета, Инжила, то более полные рукописи мы имеем, которые датируются 175 годом. А если просто маленькие кусочки или маленькие странички, фрагменты из этого Евангелия, они начинаются от 60-го года, то есть фактически... при жизни апостолов. Фактически мы видим, что сегодня они есть. Поэтому вот сказать, что Библия изменена, это не сказать ничего, к сожалению.
1: От чего же тогда пошел такой слух, скажем так, в исламе?
0: Желание все-таки, наверное, какое-то внутреннего этого разделения. Мы лучше, чем они, как-то какая-то, может быть, духовная гордость. Или, просто это
1: попытка искусственно отделиться.
0: Это человеческое измышление, к сожалению. И здесь наша человеческая природа, она взяла свое. Но если быть честным и объективным, надо все-таки признать, что мы имеем то же самое Священное Писание. К тому же, если Аллах хранит Коран, если он оберегает свое Священное Писание до сегодняшнего дня, и ни одна буква из этого не пропала, то тем более сам Масих, говоря о Новом Завете, говорит, что точно так же ни одна йота и ни одна черта из закона не пропадет.
1: Кто говорит?
0: И сам Масих. Книга Откровения имеет серьезнейшее предостережение. Там именно Всевышний говорит о том, что если кто добавит что к словам книги сей, на того Бог наложит язву. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Поэтому это серьезнейшее предостережение. И если Аллах следит за Кораном, то неужели у него не хватает сил следить за Священным Писанием? Неужели он не всемогущий? Субхана Аллах, Аллах причист, Аллах свят. И поэтому он однозначно оберегает свое Священное Писание, которое он даровал. И мы не можем говорить о том, что сегодня Библия изменена. Ну и идем теперь дальше.
1: Вот вопрос, который мы изначально подняли в начале этой программы. Почему же тогда большинство, не все, то есть есть часть исповедующих ислам, кто верит в то, что распятие — это реальное событие, но большинство почему-то считает, что это лишь показалось кому-то. Теперь коснемся этого вопроса более подробно.
0: Хорошо, давайте мы прочитаем это место. Это 4-я сура Ан-Ниса, сура женщины, где написано. Вначале, вообще эта сура идет об аудеях. То есть мы видим, что Аллах заключил с ними суровый завет на горе, но они этот завет не исполнили, они были всегда неверны ему, они не верили в его слова, они не верили в то, что вот именно девственница Мария, что вот у нее именно через воплощение слова Аллаха появился мальчик чистый, о котором мы читаем в Священном Писании.
1: Иудеи не верили.
0: Да, иудеи не верили. Вот так и написано. За их неверие, за то, что они изрекли на Майрам великую ложь. Это, значит, 4-я сура, 156, 157.
1: Мариам — это вот Мария как раз.
0: Мария, да. 156, 157.
1: Привычно называют ее Богородица. В нашей стране.
0: Православие
1: Богородица.
0: Да, хотя несколько, может быть, не до конца библейский термин, но он именно философы, богословы ввели. И читаем теперь дальше. И за их слова. Мы ведь убили Мессию Ису, сына Майрам, посланника Аллаха. А они не убили его и не распяли, но это только представилось им. И поистине те, которые разногласят об этом, в сомнении о нем, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное? Нет. Аллах вознес его к себе, ведь Аллах велик

0: и мудр. Что мы видим в этом тексте? Во-первых, сразу уже сомнения. Они не убивали его, наверное. Нет. Во-вторых, это иудеи говорят. Это мы убили его. Но если быть все-таки четким, честным и внимательным, мы видим, что все-таки и Иисуса Христа распинали римские солдаты.
1: Но здесь, если согласие,
2: Пилат не хотел это сделать. Это было под давлением иудеев, их религиозных лидеров, первосвященников, Синедриона и так далее.
0: Да. Но это только как бы первые такие моменты. Давайте посмотрим на этот текст несколько немножко поглубже. Во-первых, здесь в этом тексте сказано о том, что Аллах забрал его к себе. И, в принципе, он же нам показывает вот этот момент воскресения. То есть Иса, он не был убит навсегда. Иса, он не потерял свою жизнь, потому что у него есть власть отдавать жизнь, а власть принимать жизнь. А здесь мы видим текст, который надо, наверное, вместе вкупе с другими текстами прочитать. Потому что помимо этого есть еще два других текста, которые тоже говорят о смерти Исы, и они встречаются нам в Коране. Давайте мы еще прочитаем, потом сделаем определенный вывод. Значит, один из текстов — это, значит, у нас сура «Аль-Имран», сура номер 3, в переводе на русский язык означает «род Имрана». И там говорится следующее, это 55-й аят. «Вот сказал Аллах, о Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе, я очищу тебя от тех, которые не уверовали, и от тех, которые последовали за тобой». «Возвышу тебя до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали». Интересно, здесь Аллах говорит, «Иса, я упокою тебя». И вот это слово «упокою», оно однозначно означает смерть.
2: И в арабском языке.
0: Да, и в арабском языке. Надо понимать, что некоторые арабские богословы говорят, что это сон. Но Иса Масих, он часто точно так же
2: сравнивал смерть со сном. В Евангелии про Лазаря, например, когда он шел, когда Лазарь умер, друг его, брат Марфа и Марии, он говорит, Лазарь уснул. Да. Он говорит, если уснул, то выздоровеет. Тогда он прямо им сказал, Лазарь умер. Да. Они думали, что он говорил о смерти его написано, а они думали, что он говорил о сне обыкновенном. Поэтому эти слова очень рядом стоят.
0: И также еще одна сура, 19-я, Марьям, то есть это сура Мария. И здесь говорится о именно Иисусе Христе, который в колыбели, будучи еще младенцем, пророчествовал и говорил такие слова. «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я умру, и в тот день, когда я буду воскрешен».
2: То есть он сам о смерти своей тоже заявлял и говорил.
0: Да, то есть смотрите, вот эти события. Рождение, смерть, воскресение. И Аллах говорит, что я упокою тебя и воскрешу.
2: И сам пророк, который назван пророк, Иса, в Коране говорит о том, что он будет и рожден, и умрет, и воскреснет.
0: Да, и теперь опять возвращаемся к 4-й суре, которую уже мы читали, и опять мы читаем, что Аллах говорит, я вознесу тебя к себе, то есть после именно смерти. Им только показалось, что он умер, потому что Иса отдал свою жизнь добровольно, потому что он не умер навсегда, потому что Аллах его воскресил. И вот в этом и есть вот то, может быть, не до конца понимание той сути вещей, которая произошла. Я понимаю, почему в арабском мире очень так вот напряженно к этому относятся, потому что по именно богословию арабского мира Аллах всегда сохраняет своих посланников. И если Аллах не смог защитить Ису от смерти, значит, он не всемогущий. Значит, его всемогущество подвергнуто сомнениям в данном случае.
2: Ну, нам очень хорошо, как раз вот воспользовавшись тем советом, о котором вы сказали, обратившись, если что-то не понимаешь, обратись к тем, кто имеет Писание до тебя. Но в Евангелии четко сказано, почему он должен был умереть и для чего. Это не потому, что Бог его не мог сохранить. Он сам мог, уже будучи на кресте, еще будучи жив, приказать ангелам небесным, они бы его сняли, освободили. Но он добровольно пошел и умер именно для того, чтобы избавить людей от вечной погибели.
0: Да, это была воля Аллаха на данный момент как раз-таки. Это был специальный план, это был великий план, о котором мы поговорим, наверное, с вами в следующей передаче. Это план о той великой жертве, которая как раз вот представлена как раз в Коране. Кто является этой великой жертвой, для чего вообще они нужны. Вот об этом, я думаю, было бы очень хорошо нам поговорить и подумать. Поэтому я бы сегодня посоветовал всем не торопиться с выводами, а очень внимательно изучать две книги, сопоставляя одно с другим. Я понимаю, что очень много традиций сегодня, очень много человеческих преданий.
2: Которые берут свое начало не в Коране даже, и не в Библии, и не в Евангелии.
0: К сожалению. Но когда мы читаем только Коран и видим вот эти тексты, то они прямо заявляют о том, что все-таки сам Иса говорил себе, что ему надлежало умереть и надлежало воскреснуть.
2: Да.
0: Поэтому здесь нужно быть объективным.

0: активными. Здесь нужно уметь принимать сторону друг друга, идти как-то вот навстречу и не быть противниками в данном случае.
1: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Время нашей программы подошло к концу. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы вместе с нами в этих интересных беседах. Смотрите передачи в рамках этого цикла «Пророки в Коране». Всего вам доброго. До свидания.
0: Человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И не все решается только молитвой и покаянием.

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это жизнь.

очередная ступень бытия. Опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы – таинственный «Я». Осень – это сомнение –

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Привет! Привет! Друзья, это программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам в наш гараж. И здесь у нас сегодня Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. А сегодня мы поговорим с вами, друзья, о поступках. Вообще, в принципе, очень широкая тема, да? Но не просто о поступках, а какие поступки вы считаете хорошие, а какие плохие. Как найти грань между тем, что сделать хорошо, а что плохо. И просто вначале, вот пока вы думаете, вот так загрузились, вспомните, пожалуйста, какую-то ситуацию из вашего детства. Все, сейчас выдохните. Там тогда, когда вы сделали что-то плохое, и вас за это, ну, что вам за это было? Или, может быть, ничего не было, не знаю.
1: Ну, я в детстве занималась тяжелым криминалом. Я воровала.
0: Просто это клуб криминалистов.
1: Из одной книжной лавки я воровала наклейки и различные там открытки, может, маленькие, небольшие. Вот. Естественно, не одна такая была. И
0: я эти наклейки... Вы в банде работаете?
1: Но я их не просто воровала для себя. Я их потом еще пыталась продать.
0: Где-то там на весь... Ты еще бизнес из этого делала.
1: Да, да. Ну, конечно, это все стало известно.
0: Что было потом? Сколько тебе суток за это?
2: В углу.
0: В углу родители.
1: Это не важно, лишь не об этом.
0: Ладно, так, значит, вот так вот Наташа проводила будни суровые в детстве. Богдан, Надя, что-нибудь такое?
3: Я могу вспомнить то, что у меня в детстве была аллергия постоянная. И так хотелось есть вот эту вот шоколадку и так далее. Мама говорила, нет, не ешь, ее не надо. Ну, когда мамы не было, Надя смотрела на эту шоколадку, и Надя такая... Я ее ела, и потом, ну, это, конечно, все раскрывалось, и тем, что и аллергия была, ну, и, в принципе, последствия были.
0: Последствия и от мамы, были печальные.
3: И от аллергии.
0: Мама еще добавляла, да?
3: И... Да, да.
0: Богдан.
2: Не знаю, у меня как-то что-то в детстве ничего такого не было. Прям, ну...
0: Ты была ангелочком.
2: Ну да, Пресвятой Девой Марией. Нет, просто в детстве, если ты что-то такое делаешь, то это как-то, ну, все равно спускается же на ребенка. То, что он ребенок и все такое. Как бы не было каких-то серьезных поступков, какие были потом. Ладно, шучу, ничего такого не было.
0: Ну да, да, да. Ну вот мы с вами говорили о детстве, а теперь мы уже с вами взрослые. И хочется задать вопрос. Как сегодня вы определяете для себя, что правильно, а что неправильно? Что хорошо, что плохо? Как поступить так, чтобы это было правильно? Интересно, критерии какие-то есть?
2: Ну, что закон запрещает, то нельзя делать.

0: это не запрещает, значит, можно.
1: Ну, на самом деле, очевидные поступки. Ты понимаешь, что там воровать и убивать нельзя. Ты с этим соглашаешься. А вот есть такие спорные моменты, допустим, сплетничать. Угу. Есть, ну, бывает такое, что ты, когда сплетничаешь, ты можешь принести какое-то благо. Вот. А, ну, ты как...
2: Благо?
1: Ну, допустим, ты, ну, услышал, что, ну, у тебя два друга, и один друг, он начинает сплетничать про твоего другого друга. Вот. И как бы ты же, ну, и он так сплетничает, может даже какой-то там настраивать против него людей. И если ты расскажешь, ну, это другу, про которого это все говорят, может, ты его как-нибудь там, не знаю, спасешь от каких-нибудь побоев или от насмешек каких-нибудь. Вот. А с другой стороны, ты предашь другого друга, который тебе, допустим, эту тайну рассказал.
2: Ну да. Здесь как бы для одного будет благо, для другого тоже предательство.
1: В любом случае.
2: В любом случае обоим, как говорится, не это, не угодишь. А, и это к чему было, Наташа, сказано?
1: Ну, к тому, что некоторые поступки, непонятно, они хорошие, ага, или плохие.
0: Нельзя. То есть не определяются,
1: да,
0: законом.
1: Ну, да, конечно, вот я про это.
2: Интересно.
3: Ну, мне кажется, некоторые поступки, они скорее определяются твоим принципом. И то, как ты обосновался в обществе. То есть в обществе ты понимаешь, что если ты сделаешь так-то, то ты навредишь какому-то своему товарищу, и ты понимаешь, что это неправильно, и ты вот так вот делать не будешь. Хотя в законе это не прописано. Mm-hmm.
2: Хорошо, вот тогда вопрос такой. Было ли такое, что вам, вы знаете, что надо сделать вот так, хоть это и нарушение закона официально, но это будет сейчас лучше? Есть ли такие ситуации были в вашей жизни, когда вы шли против закона, против родительского повеления, против чего-то, как бы, но это было во благо кому-то?
1: Ну, к примеру, когда, ну, подруге было очень плохо, угу, вот, ну, как бы эмоционально, угу, ей нужна была какая-то поддержка, вот, было уже достаточно поздно, и родители, ну, как бы, не отпускали, как бы, приехать, поддержать. И тут тоже такой встает, ну, встает вопрос, как ты послушаешь родителей или, ну, оставишь, как бы, ну, человека вот в таком состоянии. Mm-hmm. Вот, то есть... и я думаю, что, ну, когда вот приехала к ней, ну, наверное, это, конечно, для родителей неправильный поступок по отношению к ним, mm-hmm, а по отношению к ней, ну, как бы я ей, допустим, помогла.
2: Ты, то есть, ты чувствовала, что нужна была ей,
1: ну,
2: больше?
1: Ну, да, чем... допустим, может, вообще бы, не знаю, неизвестно, чем бы это все закончилось, как бы, вот.
2: Ну, то есть, получается, принцип здесь, вот, чтобы как руководствоваться нам в жизни, чтобы поступать правильно, это оценивать для себя, в какую, то есть, мой поступок, какое благо он принесет для тех или иных людей. По-любому кто-то будет, так скажем, в ущербе, кто-то будет в выигрыше. Получается, какой для кого будет больше пользы?
1: Ну, все еще, конечно, зависит от ситуации. Допустим, если на улицах города там бродят маньяки, ну, допустим, или там война идет, и, конечно, я не поеду к ней вот в это такое время, ну, и вообще не поеду, не выйду из дома, mm-hmm, чтобы ее там навестить, и как бы она меня поймет. Но если, допустим, я не вижу никаких проблем, еще транспорт ходит, ну, просто, ну, темно, я не знаю, вот, то почему бы мне не приехать? Вот. Или почему бы нет?
2: Хорошо, Наташа, спасибо. Давайте, знаете же, теперь о чем поговорим. Вот, понятно, есть у нас закон, есть конституция, да, есть... закон Божий, которым мы, как христиане, следуем. Но есть такие вещи, ну, ситуации в нашей жизни, которые не оговариваются законом. Тоже непонятно очень грани здесь. Поступить, не поступить – это плохо или хорошо, так скажем. Не черное, белое, а серое, что-то такое. Как вот в таких ситуациях... Иногда, знаете, люди говорят, ну, прояви хитрость немножко. Вот за счет хитрости можно немножко обойти закон, можно сделать немножко подешевле что-то, можно за счет хитрости как-то оказаться в небольшом выигрыше, хотя это не нарушение официально. Вот в таких ситуациях что вы делаете, например? Есть ли у вас примеры в вашей жизни?
0: Вот видит Бог, не хотел говорить. Ладно, скажу. В общем...
2: Что-то за душой, значит, тогда.
0: Да, ну как, вот... В общем, ситуация такая. Вот, например, берем мы два стаканчика Пепси из Бургер Кинга. Просроченные два стаканчика. Ну, не знаю, вроде бы там 3 часа всего лишь они работают. Вот. И идем и наливаем 19 литров Пепси, сливаем. Угу. Вот. Как бы, ну, считается это нарушением или нет? Можно это делать или уже нельзя? Или... Потому что, как бы, ну, все разрешено.
2: А то есть как, они просроченные стаканчики?
0: Я не знаю. Я про это не знаю. Я просто слышал, но я не уверен,
1: ну,
0: в этом.
1: По факту, ты, если, допустим, приобрел стакан, ты можешь пить сколько хочешь. Но...

0: а если, ну, коснуться другой, там, другого момента, то есть ты должен как-то уважительно, наверное, относиться к людям, которые так же, как и ты, приобрели стаканы.
1: Ну вот. Что, и, может это быть, их проблема, приобрели они,
0: пусть... Не достанется, допустим, ты все выпьешь.
1: Между прочим, мы слили эти 19 литров и напоили строителей, которые работали тут.
0: Вот. Вредный...
1: Мы помогли людям. Таким образом, мы... Вот, это как во благо, да? Все, вообще все сходится. Мы взяли Пепси, в принципе, законным образом, и дали нуждающимся.
2: Сейчас напоминаешь мне, знаешь, кого? Робин Гуда, который забирал у богатых и давал бедным. Это дело добро, ну, по идее, добро, как бы, но богатые, они-то находились, их украли, это нарушение закона. Вот, вот в таких ситуациях. А нарушение ли это закона Божьего? Там, не укради, или не лжесвидетельствуй, или нет?
3: Ну, вообще, да.
1: Вообще нет.
0: Нет, ты же сказал, что они просроченные были.
1: Ну, а я не уверен.
0: Если не просроченные, то нет. Если просроченные, то да.
1: Если один просроченный, другой нет.
3: Ну, а ты даже не удостоверился, что они были не просроченные.
1: Ну, а зачем? Они работают.
3: Зачем действительно удостовериться? Ладно, если украду...
0: Ну, не знаю, есть такое правило в Бургер Кинге, что ты купил стакан, и ты, допустим, только несколько часов или только день можешь им пользоваться.
1: То есть, это... если время истекает, и после этого времени я использую стакан, то это уже считается неправильно.
0: Я не
3: но
0: знаю,
3: это как
0: есть такое правило или нет.
2: Ну, вот смотрите, сути, да. Еще один пример. Недавно друг рассказывал, он работает, не буду говорить, какая фирма, но в любых фирмах, которые, ну, например, торговлей занимаются, которые людям что-то продают, например, в розничной, да, в лавке где-нибудь, а вот они там такая схема, что если, например, человек не знает о каких-то условиях, про покупки чего-то, он может не получить всех привилегий, которые он там этот. А продавец может ему об этом просто не сказать.
0: Да.
2: Не досказать всю, как бы, все условия. А это его проблема, он не спросил. Он взял то, что ему нужно, ушел. А у продавца оказалось тут его привилегии, он ее к себе прикарманил. И таких схем очень много, везде много есть, много и в фирмах, и в различных ситуациях. То есть человек, который работает, он может в любом случае до конца все сказать правильно, может просто где-то не договорить, это не будет нарушение закона, но от этого что-то себе поиметь. Вот в таких ситуациях это плохо или это хорошо, и от чего зависит, ну, как бы, человек сделает хорошо или плохо?
0: Нет, это, конечно, плохо. У меня был знакомый, который действительно так вот, он продавал определенный товар, и с этим товаром в комплекте шли, ну, какие-то услуги, ага. Вот, в подарок на так. Какой-то определенный срок. И он просто как бы товар продавал, а эти услуги он забирал себе и пользовался ими. Ну, соответственно, это нарушение закона, это считается, что ты своровал у человека его услуги.
2: Вот, понимаете, когда люди вот так вот, они это делают, вот им же ничего не скажут, что это нарушение закона и так далее. То есть, если вся компания так делает, например, как человеку, который хочет соблюдать закон, не только закон государственный, если его не словят, но еще и закон Божий, который говорит, не лжесвидетельствуй, то есть не обманывай, не кради. И ты знаешь, что Бог в этот момент все видит. Вот что, например, вас удерживает в таких ситуациях поступать правильно?
3: Ну, на самом деле, в тот момент я могу сказать, что искушение довольно большое. И то, что, ну, лично меня удерживает, это то, что, ну, отношения с Богом у тебя все равно есть. И то, что ты как-то поступаешь неправильно в этот момент, это как предательство Его. То есть это тоже, если так рассматривать. Но мне кажется, все равно довольно сложно.
1: Вот был. Ну, смотря что. Потому
3: ну,
1: что,
3: да.
1: Как бы, вот, например, тот же Пепси там слить, мне кажется, это не так. Ну, совесть меня вот за это не мучит, по крайней мере. Если бы я прям вот пошел в магазин и своровал что-то, там уже, ну, да.
0: Ну, да.
1: Другая степень. Поэтому везде зависит все от поступка.
2: Ну, еще очень важно, наверное, вопрос мотива. То есть ты. А с каким побуждением идешь туда? Для того, чтобы как-то кого-то обмануть? Например, ты пошел бы и продавцу сказал бы, вы знаете, я у вас сливаю 19 литров Пепси. Вот сейчас у нас ребята там вот параллельно, пока я с вами разговариваю, это делают. Ты бы пошел, так сказал ему? Честно, признался об этом?
1: Нет, зачем? Им неинтересно.
0: Ну, хорошо, а если бы, допустим, продавец сам подошел к ним и сказал, что, ребята, что вы делаете, то какой бы аргумент он привел против этих, ну, людей? То есть они просто пьют неограниченное количество Пепси, сколько они могут, так, ну, там такое правило. То есть они, по сути, не могут ни за что на них как бы
2: понятно,
0: наехать.
2: Да,
0: это, наверное, нравственно.
2: А

0: Если вопрос,
1: да, больше,
0: нравственный, больше. Конечно, но еще и если мне интересно такое условие, раз мы так уж напали на эту кафе, на это Бургер Кинг, такое условие, чтобы там выносить, ну, приходить своими тарами. Нет такого, что нельзя приходить своими тарами, а нельзя уносить свои бутылки.
1: От незнания закона. Ну, как там?
0: Не освобождает от ответственности.
1: Как это? Освобождает.
2: Освобождает. А, знаешь, ты там родился, тебе никто не говорил, что убивать нельзя. То есть ты убивать можешь, и тебя не посадят?
1: Ну, убийство, ну, знаешь, это вот даже на каком-то вот подсознательном уровне уже, ну, ты понимаешь, что ты причиняешь кому-то боль. А того, что я пошел
2: здесь подсознательно
1: себе,
2: нет.
1: Я вообще-то ради людей, там, например, старался. Ну да, все зависит от мотива, потому что в тот момент...
2: Ну, ради людей ты мог купить новую бутылку.
1: О, 19 литров-то ни за что.
2: Новый стакан, который тоже можно было сливать.
1: Ну хорошо, в общем, если все стаканы все не просрочены, то все можно.
3: Нет, да, это все. У меня такой вопрос есть. Вот, ты очень часто употреблял такие слова, как законы Библии и законы государства. Угу. Мы знаем, что в Библии написано, чтобы мы соблюдали законы государственные. Угу. Но очень часто бывает так, что, ну, допустим, государство издало такой закон, который не соответствует 10 заповедям, законам Библии.
0: Например?
3: Ну, допустим, ну, какая-нибудь такая тайная государственная операция, допустим, ты работаешь на государстве, и тебе сказали, чтобы ты, допустим, там шел, вот как бы, и, ну, не знаю, обкрадывал...
0: Ну, чтобы что-то сделать такое, чтобы противоречить законам.
3: Чтобы как бы противоречить законам, или у тебя такой закон, допустим, ну, не ходить там в церковь, или закон, который запрещает вообще, ну,
0: исповедовать
3: Бога. Какие-то различные религии, то, ну, считается правильным то, что ты придерживаешься Божьего закона, то, что ты, нарушая закон, собираешься и как бы все равно прославляешь Бога. Хотя в Библии написано, что нужно соблюдать закон, который еще и государственный. И тут такая путаница получается. У меня вот
0: замкнутый круг.
3: Да, замкнутый круг. У меня вот вопрос, как вообще... Какой поступок правильный, когда ты, ну, соблюдаешь государственные законы, но при этом нарушаешь библейские? Или... Ну, ты в любом случае его нарушаешь, потому что в Библии написано соблюдать государственные.
1: Ну, это надо на примере разобрать, потому что
2: вот,
1: я
2: мне
1: вот
2: кажется,
1: не знаю.
2: Вот пример. Расставление приоритетов. Кто, ну, во время твоего выбора, важнее, Бог или закон, который вот в этом мире?
0: Ты знаешь, я думаю, что до конца человек не может дать никто тебе везде правильные ответы. Здесь есть вопрос твоего, насколько ты, так скажем, связан с Богом и чувствуешь, правильно или неправильно ты делаешь. Например, фильм знаменитый недавно вот выходил, может быть, вы смотрели «По соображениям совести». Парень, который исповедовал религию, который, ну, по своему вероисповеданию никогда в руки оружие не брал и не собирался брать. Война наступает, его вызвали, то есть он пошел в армию. И что он делает? Он молится Богу, и он просит, чтобы Бог дал ему возможность за страну, то есть быть верным своей стране, не нарушая закон Божий. И что он делает? Он становится доктором. Он, то есть, находит, вот молясь Богу, там, думая, размышляя, находит возможность служить стране, но не нарушая Божий закон. Это один вот такой пример, и он делает, и он там удостаивается медалей, почестей, хотя он ни разу никого не убил, Божий закон не нарушил, он, наоборот, спасал людей. И он и стране послужил, ну, сполна, он и закон Божий, так скажем, не обошел, он соблюдал его. Я не знаю, это вот такой случай один, там, где как бы с такой с мудростью человек, подумав, желая, так скажем, соблюдать и закон страны, и закон Божий, нашел вот такой компромисс. А если, не знаю, если нельзя найти компромисс, например, такой,
3: да,
0: то вот здесь, мне уже кажется, нужно руководствоваться именно в определенной данной ситуации, решать, и вряд ли кто-то может осуждать человека за это решение. Вот есть такая история, я не знаю, фильм тоже у нас заканчивается время. Я, наверное, не могу сказать, закончу, потом вам ее отдельно расскажу. Будем заканчивать. Друзья, спасибо за то, что вы заехали к нам в гараж. Тема поступки, хорошие и плохие, очень сложная. И я советую вам обращаться к Библии, которая тоже очень много говорит по этому поводу. И также слушать голос Бога, который будет нас, наверное, обличать, если мы делаем что-то не так, руководствоваться нашими мотивами, нашим сердцем. Это была программа «Питстоп». Мы говорили сегодня о хороших поступках. Мы вам желаем совершать их. Будьте счастливы. Пока.
3: Пока.
1: Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Не всегда нам хочется быть самостоятельными и ответственными, но это необходимо, если мы хотим жить уникальную жизнь. Мы продолжаем тренинг «Стать взрослым». Приветствую вас, дорогие участники нашего тренинга. Я хотела бы спросить вас, каким же умением и навыком должен обладать подросток или молодой человек, чтобы уже к 20 годам жить самостоятельно? Можете назвать их, пожалуйста.
1: Ответственность.
0: Да, быть ответственным, проявлять ответственность, брать ответственность на себя.
1: Уметь зарабатывать деньги и мудро их расходовать.
2: Уметь общаться с другими людьми.
3: Умение готовки и ухода за собой.
0: Здорово. Смотрите, про это не говорили.
1: Самим принимать решения.
4: Уметь держать себя в руках.
0: Да, это ты имеешь в виду про эмоциональную составляющую.
5: Дисциплина.
0: Ведь родители и учителя обучают вас вот за этот промежуток времени. Мы говорили, от 0 до 20 лет. Они вас учат, воспитывают каким-то правилам, нормам, да, навыкам, умениям, чтобы вы научились. Кстати, дисциплина переводится «умение учиться». Да? То есть дисциплинированный тот человек, который умеет учиться. Запомните три важных момента для взрослого человека. И тогда четко у вас будет некая такая карта, как стать взрослым. Первое. Вы должны понимать, что взрослому человеку нужно научиться жить отдельно. Отдельно жить. Значит, территориально. Отделиться на другой территории. Не в одной квартире и в доме, а отдельно. Вторая составляющая, про которую мы уже говорили, сейчас Лика говорила о том, что финансово должны отделиться. У мамы, у папы не просим денег. Уже все. Сами зарабатываем и сами проявляем мудрость, как их распределить, чтобы на все хватило. Да? Если отдельно живем, это значит уже на жилье, да, надо тратить, да, на одежду, на питание и так далее. И третья составляющая, про то, что мы сейчас тоже говорили, о том, что очень важно уметь управлять своими эмоциями, эмоционально отделиться. Не обязательно советоваться каждый день, звонить своим родителям для того, чтобы они проконтролировали, и о том, чтобы они помогли, как мне решать, что мне делать, как мне быть. И сейчас мы с вами посмотрим, какие же четыре составляющие целостной личности, взрослой личности, должны присутствовать по замыслу божественному. Это наше тело, физика, физическая составляющая, это наша психика, да, это наши социальные роли, которые мы играем по жизни, и наша духовная составляющая очень важна,

каких ценностей, принципов, каких убеждений мы придерживаемся, во что мы верим, во что мы точно, на что мы и на кого уповаем. Четыре составляющие личности сейчас мы посмотрим по отдельности. И вы мне будете помогать в этом. Первая составляющая – физическое тело. Что сюда входит? Это значит движение, это питание, которое мы выбираем, да?

0: изменить, что-то развить именно в навыках по ухаживанию за собой. Пожалуйста.
1: Регулярная физическая нагрузка какая-то. Угу.
2: Научиться готовить и хорошо питаться.
0: Научиться готовить не только девочкам, да, и мальчикам тоже, да, пожалуйста.
1: Закаляться.
0: Отлично. Переходим ко второму слайду. Какие умения и навыки вы можете сегодня развить в себе, чтобы во взрослом состоянии жить отдельно? Что вы в себе будете развивать уже сейчас?
3: Умение преодоления стрессовых ситуаций.
0: Да, научиться преодолевать стрессы. Да, пожалуйста.
1: Быть с хорошей самооценкой.
0: Развивать свою здоровую самооценку, да.
2: Воля.
0: Воля – это делание усилий для того, чтобы цели достичь. Ага, когда мы говорим про здоровую самооценку, это значит знать свои сильные и слабые качества, да, чтобы их развивать. Что еще?
1: Развивать свои способности, учиться чему-то новому.
0: Учиться новому, ну, например?
1: Шитье, например. Самооценка, самостоятельность, стрессоустойчивость.
0: О, самостоятельность. Мы говорим, самостоятельно я должен сам себя и временем управлять, да, и одежду выбирать, какую нужно, да, профессию выбирать. Это все способности, развитие способностей поможет нам в этом. Третья составляющая зрелой личности – это социальная составляющая. Ну что туда входит? Мы все социальные существа, то есть мы живем в обществе, и поэтому у нас есть разные роли, да? Кто-то мамой является, кто-то женой, кто-то руководителем, кто-то подчиненным, кто-то ученик, кто-то учитель. И поэтому мы все взаимодействуем друг с другом, поэтому я и другие, какие мы отношения строим? Умеем ли управлять конфликтами? Умеем ли мы общаться? Ну и, конечно же, социальная составляющая – это когда мы умеем выбирать профессию, профессию по своим способностям, чтобы профессия нравилась нам. Это очень важные моменты. Посмотрите, какие умения и навыки вы можете развивать в себе уже сейчас, чтобы к 20 годам жить самостоятельно.
1: Общение, взаимоотношения, взаимодействие или лидерство.
0: Значит, получается, общение уже сейчас можно в кругу своих сверстников, да? Или в классе. Да, пожалуйста.
4: Работа в команде.
0: Да. А что это такое, работа? Как ты понимаешь?
4: Ну, это в группе взаимодействовать с ребятами, да. Учитывать их...
0: Интересы?
4: Да.
0: Ага. Распределять обязанности, да? Когда мы говорим про лидерство, вот что-то инициировать, да, что-то брать на себя...
2: Про лидерство я бы хотел еще дополнить, да. То, что, допустим, не только в школе где-нибудь сообщение какое-нибудь развивается, а в каких-нибудь спортивных играх, таких, ну, популярных, волейбол, футбол, баскетбол, там же, допустим, есть какой-нибудь командир команды, который как раз что и организовывает всю игру, и он является лидером для всех. Uh-huh. Лидерство, кстати, также можно развить... В обычной прогулке с друзьями. Кто-то же, допустим, организовал эту прогулку, он может сказать, да давайте пойдем туда, давайте пойдем туда, давайте будем делать это.
0: То есть, получается, организаторские способности такие развивать, да, в себе? Что еще?
1: Достижение целей.
0: Да, цель ставить и ставить вопросы себе, отвечать на них, сроки и быть, как это сказать, самому себе оценщиком. Мониторинг проводить, да, выполнил или не выполнил. Вообще, вы когда-нибудь записываете, что вы хотите сделать, например, вот в этом дне или в этой, на этой неделе? Или все в голове держите?
1: Ну, чаще в голове.
0: А лучше на бумаге написать? Мозг освобождается, написал на бумаге,
1: иногда
0: да?
1: Иногда удобнее записывать и ставить галочку, когда что-то выполнил.
0: Хорошо, но есть еще четвертая составляющая у нас, да? Мы говорим про духовное. Что же туда входит? Ну, конечно же, основа любого целостного человека и личности зрелой – это ценности. Ценности, интересы, убеждения, вера. Очень важно умение жить по правилам. Конечно же, умение делать самоанализ, да, анализ своих способностей, анализ своих ошибок. И, конечно же, знать свое предназначение, потому что каждый человек – имеет некое задание от Бога. Он не случайен здесь на земле. И это очень важно понимать. Что же можно и нужно развивать молодому человеку, подростку, для того, чтобы стать взрослой личностью, зрелой личностью. Да, пожалуйста.
4: Читать Библию.

0: То есть Священное Писание изучать, да.
1: По поводу этого надо еще понимать, где именно где зло, где именно добро. Да. И разделять еще где-то середину, где и не то, и не другое полностью.
2: Уметь отстаивать свои какие-то ценности, принципы.
3: Понимание добра и зла. Различать вообще, где зло, а где добро, чего нужно придерживаться.
0: У духовных людей есть закон, который помогает. Он ограничивает не в плане запретов, а он ограничивает именно в плане зла, да? Чтобы мы не делали много ошибок. Да? То есть это как бы некие ограничения, там опасно. А как насчет благотворительности? Сейчас очень развито волонтерство. Вы знаете, что существуют волонтерские организации? Там можно тоже участвовать, принимать участие, заниматься благотворительностью. Но это должна инициатива от кого исходить?
2: От самого человека.
0: Да, от самого человека. Конкретно мы видим, кому-то трудно, кому-то нужна помощь. И когда мы говорим, мы кому-то помогаем или поддерживаем, это мы тоже проявляем духовную свою составляющую и развиваем это. Друзья, мы сейчас с вами поразмышляли о том, как стать зрелой личностью. Эти четыре составляющие личности и делают нас целостным человеком. И так задумал нас Бог. Сейчас я хотела бы, чтобы мы с вами пообсуждали и поразмышляли над двумя важными качествами, про которые вы говорили, взрослого человека. Это самостоятельность и ответственность. Это как бы две опоры взрослого человека. Давайте начнем с самостоятельности. Вот я хотела бы спросить, самостоятельный человек какой он? Ярослав, пожалуйста.
1: Это человек, который способен и отвечать за свои поступки, и слова тоже отвечать.
2: Умный человек.
0: А в самом слове даже есть подсказка, пожалуйста.
4: Он полагается на себя,
0: да,
4: не на других.
0: Конечно.
2: Он принимает сам какие-то решения и понимает, что сам несет за это ответственность.
0: Угу. Как слова эти, да, похожи друг на друга, самостоятельность и ответственность, но тем не менее они различны. Самостоятельность. Я сам стою на своих ногах. И как раз вот эти четыре составляющие, да, про которые мы говорили. То есть я физически забочусь о себе, я психологически знаю себя, да, и социально знаю, какую роль я в данный момент играю, и духовно, что мне необходимо развивать, что от меня ждет Бог. Хорошо. Скажите, а что должен уметь самостоятельный человек?
2: Убираться у себя в квартире, получается.
0: Делать уборку качественно. Не
2: да.
0: просто так, а качественную уборку. Да, хорошо. Еще.
2: Готовить, чтобы можно было что-нибудь кушать.
0: Да, ну съедобное, чтобы было точно так. Научиться готовить, чтобы было вкусно, пожалуйста.
1: Ну, если квартира арендованная, договариваться с этим арендодателем.
0: Конечно. Социальная составляющая, да? Уметь договариваться с арендодателем. Вдруг он тебя выгонит завтра.
4: Следить за собой, за своим телом.
5: Гладить одежду.
2: Следить за своим физическим здоровьем. Возможно, заниматься спортом или делать зарядку.
1: Ремонт внутри самой квартиры или каких-то вещей.
0: Особенно мальчикам, да, розетку починить или что-то, если испортилось. Если ты не знаешь, как это сделать, то ты должен знать, куда идти, к кому обратиться. Да? Это очень житейские социальные навыки надо иметь. Еще, пожалуйста.
5: Уметь распоряжаться финансами.
0: Я бы еще добавила, уметь распоряжаться временем своим, да? Тайм-менеджмент очень важен, чтобы много чего успеть. Я же теперь один.
2: Уметь адаптироваться к новой жизни.
0: Да, это очень важно. Вы знаете, иногда бывает, переезжают люди из одного города в другой, из одного района в другой, да вообще, просто вышли из семьи, из той квартиры, где привычно было жить, в другой район. Уже надо адаптироваться, присматриваться, а где что продают, да, соседями начать ладить и так далее. Что еще?
2: Разбираться в документах.
0: Да, разбираться, конечно. Можно этому уже сейчас учиться? А скажите, из 100%, насколько у вас эти умения, навыки уже есть? Давайте, себе запишите, пожалуйста, и кто захочет, можете озвучить. Из 100%, насколько вы уже сегодня самостоятельные люди?
2: Наверное, 50 на 50.
0: 50 на 50. А, ну у тебя есть старт. Ты уже знаешь, 50% я уже научилась.

0: Так, хорошо. Кто еще?
1: Ну, я скорее 40%.
0: 40. Ага. Есть куда двигаться?
2: 45%.
0: 45%. Кто больше? У нас уже 50, 40, 45.
2: 50.
0: 50. Ага.
1: 50.
0: Могу так сказать, не так уж и много времени у вас осталось, дорогие мои. Вы имеете в виду, да? Кому-то 4 года, кому-то 6. Хорошо, вторая составляющая и важное качество взрослого человека – это быть ответственным. Что значит быть ответственным?
1: Который отвечает за себя и за других.
0: Точно? То есть он несет ответ, он ответит. А за что он отвечает, Натан? Вот за что он может ответить? Ну, должен.
1: За свои поступки.
0: За поступки раз.
1: За поступки других может ответить.
0: Да, если он лидер. Ага, да.
1: Он берет на себя какие-то дела и выполняет их.
0: Точно. Вообще с таким человеком легко, согласитесь? Вот ему дали какое-то поручение, он знает какую-то свою обязанность. Ему не надо перепроверять, не надо его заставлять, что-то напоминать. Какое счастье так жить вот с такими людьми, да, ответственными? Действительно, он надежный.
2: Он умеет рассчитывать свои силы и возможности.
0: Точно. Он сбалансированный человек. Он может рассчитать, да? Давайте глаголы.
2: Выполнять обещания.
1: Решать проблемы.
0: Превращать проблему в задачу и уже ее решать. Я бы сказала, что ответственный человек должен уметь делать две очень важные интеллектуальные деятельности, я бы так сказала. Это исследовать, что было, предположим, ошибки свои или, наоборот, успехи свои, и прогнозировать, что будет. Прогнозировать. Потому что ответ мы держим за последствия того или иного выбора. Вот вы говорили, духовная составляющая, развивать в себе это умение отличать добро, где зло. И здесь очень пригождается, да, это вот качество ответственным быть. То есть прогнозировать, если я это сделаю, если я это выберу, что будет впоследствии. Хорошо. Насколько вы сегодня из 100% ответственные люди? Вспоминайте, что от вас ждут ваши родители и учителя. Насколько процентов из 100 вы сегодня чувствуете, что вы ответственный человек? Пожалуйста, запишите эту цифру.
1: Наверное, на 70%.
0: 70%. Здорово. Вот повезло твоим учителям и родителям.
2: 65-75%.
0: Здорово. Ко мне собрались такие ответственные люди. Классно.
2: 57%. 35-60.
0: Итак, у нас есть как бы цифра, от которой мы можем стартануть. И сделать вид, что вы не участвовали на тренинге «Стать взрослым», и вы не знаете, в каких направлениях двигаться, вы уже не можете. Согласны со мной? Так что полный вперед. Если есть какие-то вопросы по нашей сегодняшней теме, вы можете их задать.
1: Что делать, если самостоятельный человек становится трудоголиком, и как выйти из этого положения?
0: Как перестать быть трудоголиком? Это четко определять, что я могу по своим возможностям, а что нет. Это первое. Поэтому знать сильные свои качества и слабые, вот это очень важно, то есть, чтобы здоровая самооценка была. Обычно бывает, когда высокая самооценка у человека, прямая дорога в трудоголизм, потому что он думает, что он много чего сможет. Вот. А как перестать быть трудоголиком? Очень важно делегировать полномочия. Что это такое? Кому-то другому передавать часть того, что ты можешь делать сам. Ведь у этих трудоголиков какой девиз? Я сам. Я всегда сам. Я везде сам. Я все умею. Трудоголизм – это один из 200 видов зависимости.
2: А что делать, если ты уже переехал, но вдруг понял, что ты безответственный и не самостоятельный?
0: Что ты можешь сделать сама, чтобы тебе никто не подсказывал? Сделай этот список. Дальше. Чего-то я не знаю, не умею. Я спрошу, да, об этом. Я буду учиться у того, кто умеет это делать. Поэтому сейчас, пока вы живете с родителями, учитесь у родителей тому всему многому, что вам пригодится именно в самостоятельной взрослой жизни. Мы сегодня про это говорили. И готовить, и убираться, и все это делайте с удовольствием.
1: А зачем мне ответственность, если легче найти человека, который будет отвечать за мои действия, чем самому отвечать за них?
0: Угу. Это очень удобно.

удобная позиция инфантила. Родители до какого-то момента будут отвечать, да, за тебя. А как же насчет самостоятельности, как насчет взрослости? Наверное, когда-то тебе надоест быть таким. А потом эти люди тоже, когда поймут, что ты их используешь, ну, как бы для себя, они тоже могут уйти от тебя, могут предать тебя, может конфликт как-то создаться. Зачем? Хороший вопрос, зачем мне быть? Он для всех. А зачем мне быть ответственным? Я бы ответила, ответственным я хочу быть, чтобы быть свободным, независимым от других людей. А если нет свободы, я не смогу выбирать себе друзей. Я не могу себе выбирать профессию. Если я не умею выбирать друзей, то я не смогу семью создать по своему усмотрению, по своему желанию. А пусть другие за меня решают. Хороший вопрос, важный. На первый взгляд может показаться, что такие качества, как самостоятельность, ответственность, они труднодостижимы. Но сегодняшний опыт нас показал, что вот эти конкретные шаги, о которых мы говорили, они вполне реальны, и мы можем это выполнить. И это постоянный процесс. Так задумал Господь, чтобы мы постоянно развивались, постоянно, поэтапно становились взрослее. И я вам желаю в этом взрослении успехов, мои дорогие друзья.

У каждого есть свое прошлое, и важно его помнить. События, которые с нами происходили, люди, которые были в нашей жизни. Все это оседает в нашей памяти надолго. И с одной стороны, это неплохо. Но что делать, если прошлое тянет тебя вниз? Возможно, это твой бывший парень или девушка. Может быть, какая-то ситуация, о которой ты постоянно думаешь. Ты не можешь уснуть, тебе снятся кошмары. Иногда кажется, что это никогда не закончится. Но, может, нам просто кажется? Очевидно, что когда человек живет, думая только о прошлом, он пренебрегает настоящим. И то, что происходит с вами сейчас, намного важнее того, что уже было. Древнегреческий философ Гераклит утверждал: «Дважды тебе не войти в одну и ту же реку». Так и есть. То, что с вами произошло однажды, не сможет повториться снова. Поэтому банальный, но очень важный совет. Живите настоящим. Примите тот факт, что сейчас, в эту самую секунду, вы вправе решать, кем вам быть. И никакое прошлое не должно иметь власть над вашим решением. И все же, не стоит забывать, что прошлое – хороший учитель. Старайтесь сделать выводы и не наступать на одни и те же грабли. Выделите время и подумайте, что можно изменить и что стоит учитывать в будущем. Еще один очень важный совет – не игнорируйте прошлое. Избежать проблему не значит решить ее. Вам стоит разобраться, почему вас преследуют мысли, понять, что вы упускаете. Дайте себе время пережить и принять это событие. И идите дальше. Чаще всего нас тянут события, связанные с тем, что кто-то причинил нам боль. Или, может, вы сами сделали это и теперь не можете себя простить. Но вы даже не представляете, какую большую роль играет прощение в жизни каждого человека. Это важно не только для обидчика, но и для вас самих. Ведь Бог простил нас, и Он всегда готов дать нам новый шанс, чтобы мы могли начать все сначала. Это была программа «Вопрос с ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
1: Я влюбился в тебя бесплатно, в твои губы и запах волос. Не отдал ни монетки, ни гранта, ни кредит и ни первый взнос. Я бесплатно под бликами солнца любовался твоими глазами. Наблюдал, как ты мило смеешься, осыпая вокруг все цветами. Я не отдал ни цента, ни фунта. Это словно подарок свыше. Наблюдать, как под самое утро ты так нежно дышишь. Я бесплатно смеялся и плакал, бил об стол и мотал круги. Я бесплатно стал лучшим папой. Я бесплатно тебя полюбил. Я бесплатно гулял с тобой в парке и качал малыша на руках. Кидал мячик собаке Лайке, учил сына на трех языках. Я бесплатно стал самым счастливым. Несомненно, мне повезло. Стал любить и быть тоже любимым. А за деньги так быть не могло.

0: Как мы пользуемся своей свободой? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады новой встрече с вами, где мы говорим о том, что такое Евангелие, как оно действует в нашей с вами жизни сегодня. И вот очень-очень интересный аспект наших размышлений – это, Коля, 15 глава «Деяния апостолов». Да. Какой человек свободен, как чувствовать себя изнутри свободным человеком, что это значит, и как наши отношения с Богом, со Христом играют в этом роль, и какую роль они играют. Вот об этом будем говорить сегодня.
1: Вот те люди, которые приходили к Богу из языческого мира, наверное, все-таки или слышали, или видели, как изнывали под бременем своих религиозных запретов различных иудеи. И вот они вот, как Иисус сказал, вы налагаете на людей религиозных неудобносимые бремена. Там,
0: обряды. Лен, а вот про какие обряды, бремена иудеев ты знаешь? Вот, Коль, ты говоришь, даже язычники-то это знали, потому что они просто свидетелями этого были, они жили рядом с иудеями. Да? А вот что нам известно сегодня? Какие неудобносимые бремена, вот, к сожалению, некоторые аспекты иудейской религии
2: влекут за собой. Мне почему-то вот сейчас вспомнилось выражение Иисуса Христа. По сути дела, постановление самого Бога. Десятина – это святое святых. То есть это постановление Бога, и это неприкосновенность Божия. Но тем не менее Иисус говорит как бы в противовес. Вы приносите десятину с тмина и с, со всей мелочи, мяты, да. А того, что в законе, не соблюдаете. То есть вроде ты пытаешься вот исполнить вот маленькую йоту, да, из закона,
0: мяты, да,
2: да. А вот Господь, но в то же время Господь говорит, что ни одна буква, ни одна йота, это маленькая буква в иудейском алфавите, да, в еврейском, и Он говорит, оно не изменилось. Но тем не менее, вот часто мы, может быть, внешне хотим быть и показаться безупречными, но в большом мы нарушаем закон. И думаем, что
0: несмотря вот на все эти бремена неудобные.
2: Да, и думаем, что нас Бог не видит. Бог-то видит все. То есть мы можем спрятаться от себя, мы можем спрятаться от других людей, но мы не можем спрятаться от Бога. Бог видит все. И вот есть свобода в исполнении закона Божьего, а есть свобода от закона. То есть вот каждый ищет своего, да? То ли свободу в исполнении закона Божьего, и закон защищает нас, или свободу от закона, то есть в нарушении закона. И там ты черпаешь, то есть в нарушении ты черпаешь...
0: Осуждение закона.
2: Да, осуждение закона. То есть ты, по сути дела, уже осужден.
1: Вот помните, как Иисус осуждали фарисеи и книжники за то, что он там ест и пьет с мытарями.
2: Да,
1: Вот ученики-то Иоанна, они вот постились от этого. Твои-то ученики что делают? Вот наедаются там, вот, да еще с этими мытарями. Вот как же насчет постов? И вот они изнуряли себя вот этими постами, там налагали на себя вот эти бремена. А про апостола Исаии, как написано, да? Ты разрешил за неправды, разрушь всякое ярмо, там отпустил
0: это
1: свободу.
0: Это истинный пост, да, Исаия так?
1: То есть, или когда ты там молишься, там, ты не делаешься мрачным, там каким-то и там таким религиозным человеком, таким святым, таким,
0: Неприступным
1: таким. А ты войди в комнату и помажь свое лицо маслом, чтобы оно блестело, когда ты постишься, когда ты молишься. То есть, чтобы радость от этого ты сам испытывал. Это не мука такое, это не насилие над личностью, постановление Божие. А они приносят, как мы говорили в прошлый раз, радость должны приносить человеку, счастье. И только для этого Господь все это и написал здесь, все постановления свои. И когда люди этого не понимают, и делаются мрачными и хмурыми, и религия становится такой вот мрачной, неприступной, то, конечно...
0: Ну и очень раздавливающий всех окружающих.
1: Они бесславят этим Бога. Угу. И люди, конечно, от такого Бога хотят там как-то немножко там подальше, да. Как бы он нас не покарал тут за этот тмин там какой-нибудь или мяту. Вот это, конечно, вот, недопустимо в отношениях с Богом. И это никакая не свобода, конечно, в Боге. Угу. А свободный человек, да, он чувствует, должен себя свободно. Это не значит всегда
2: свободность. Это как закон, да? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и ближнего твоего, как самого себя. То есть в любви это вот как раз и радость. Тогда, когда ты любишь Господа, ты любишь ближнего, и ты желаешь ближнему только блага. И золотое
0: и сам получаешь благо,
2: да,
0: при этом.
2: Да.
0: Потому что любая наша неприязнь, любое осуждение, любое огорчение, оно прежде всего приносит беду нам самим, да, нашей психике.
1: Вы помните такой замечательный мультфильм «Крошка енот», там, когда он улыбался в пруд, говорит, да ты что там его...
2: Когда палками захватывает.
1: Палкой там кричишь на него, а ты вот туда просто улыбнись... И увидишь, что будет. Он улыбнулся и ответ получил, улыбку. То есть, ну, от отражения такой вот мудрый мультик. Но действительно, когда мы людям улыбаемся, они тоже как-то доброжелательно становятся, да, в ответ. И это закон Божий, как вот в Матфея, да, 7:12 написано. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними. В этом закон.
2: И вот интересно, вы вспоминали как раз о истинном посте, который Исаия пишет, да? И какие благословения потом ты получишь. Тогда откроется, как заря, свет твой, то есть если ты будешь поститься, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Угу. Тогда ты воззовешь Господу, Он услышит, воззовешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, да, и отдашь голодному душу свою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. То есть вообще
0: вот это вот истинный пост,
2: да, благословение, которое Господь тебе уже приготовил, потому что ты поступил так, как Он, ты послушен Ему был. И тогда это происходит в жизни, те благословения, которые Господь приготовил. То есть Он вот изливает эти благословения. Мы можем принять их и быть благодарными.
0: Ну, не случайно, ну, вот когда говорят о посте, то говорят прежде всего об очищении души своей.
2: Да.
0: И воздержание от пищи, частичное воздержание, ну, или просто как более простая какая-то еда, да, оно способствует тому, чтобы человек больше заглянул внутрь себя, чтобы он, ну, как-то посмотрел, что его больше всего занимает, да, что больше всего занимает его разум. И тогда вот как раз и происходит очищение, очищение от плохого, да?
1: Да.
0: Мы сейчас, Коль, о посте по какой причине стали говорить?
1: О том, что налагали разные бремена, вот, иудеев, книжники, фарисеи на народ. При этом сами-то, как Иисус говорил, сами-то перстом не пошевелят, чтобы их понести, чтобы как-то помочь людям. Ну, все-таки, вот раз вы налагаете, так вы хотя бы облегчите это иго своим участием там как-то, или своим, ну, не знаю, советами своими. А вы просто там со стороны там, вот, да, вы такие-сякие, народ этот проклят, он не знает Бога вообще. А мы-то вот их учим, они толку никакого. Но это же не... Вера – это религия, может быть, но не вера никак. И когда апостолы вынесли вот такое язычникам постановление, ну, конечно, там была радость. Они ожидали слишком вот эти опять бремена, вот опять, а в ответ получили свободу от бремен.
0: Но все-таки самое первое, самое базовое, основное, это то, что они признали, язычники, Иисуса Христа Господом Конечно. Своим. Да? То есть вот это вот является основой. Потому что если это не является основой, то тогда ну, вот подобные постановления, они...
2: Не имеют и значения.
0: Да, они могут быть и разрушительными да. в какой-то мере, да, если Бог не освящает своим присутствием в сердце человека вот эти вот все решения.
1: Вот поэтому-то Иисус, придя на эту землю, Он учил своих апостолов не заповедям, а духу, которым они проникнуты. И учил человека набираться этим духом и соблюдать закон не по букве, а по духу, mm-hmm. чтобы ему самому было радостно от этого человеку, чтобы он понимал, да, вот Дух Божий, вот он как действует, вот какой. И если увидел там, допустим, в притче Иисуса Христа самарянина, избитого человека, то он ему вот, духу побуждает оказать помощь, тогда как иной дух, сидящий в священнике и левите, религиозных людях, да, он от этого его...
0: Отводит.
1: Старался отвести. И говорит, не надо, нет, уходи быстрее оттуда. Уходи,
0: он осквернишься.
1: Осквернишься, да. Чищаться надо будет. И так далее. То есть вот Иисус учил духу. Поэтому вот апостол-то в 24 стихе
0: То есть надо же, какие были вот эти вот обычаи, да, что ты осквернишься от прикосновения, а вдруг это мертвое тело, и ты в храм не можешь войти. То есть, казалось бы, куда идти, как не в храм, если ты осквернился? Ну, если бы на самом деле ты от чего-то осквернился, да? А тут нельзя войти в храм, да?
1: Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме необходимого. Вот это необходимо, вот из трех пунктов, о которых мы в прошлый раз говорили. Угодно Святому Духу.
0: Еще раз давай, Коль, напомним, если не смотрел нас кто-то.
1: Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленина, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Угу. Воздерживаться от идоложертвенного, от блуда, от удавленных из крови. Вот
0: Очень подробно мы на прошлой встрече говорили об этом, так что посмотрите нашу прошлую встречу, если вам интересно понять, вот, что именно под каждым из этих пунктов подразумевается. И все, и других бремен не надо было накладывать на язычников для того, чтобы они были полноценными христианами. Да?
1: Да, чтобы они возрастали в вере, в духе возрастали. Потому что самое главное, чего Иисус хотел от человека, это возрастание в духе. И когда он уходил к отцу, он ведь сказал, я пошлю к вам другого утешителя. Он научит вас всему, он с вами прибудет и в вас.
0: И что это за другой утешитель? Мы знаем о нем?
1: Дух Святой, да.
0: Это Дух Святой.
1: 14-16 главы Евангелия от Иоанна, да, Иисус подробно там говорит о том, что же он будет делать, когда Дух Святой, когда придет вместо Христа сюда.
0: То есть каждому верующему, и, Коль, как ты утверждаешь, и неверующему, каждому послан Дух Святой, каждому человеку, да?
1: Конечно. И если бы он не был послан каждому, то тогда можно было оправдать многие дела, которые совесть подсказывала не делать. А совесть подсказывает каждому человеку. У каждого человека она есть. Угу. И через нее как раз Дух Святой и работает. Угу. Поэтому я так и утверждаю. Нет бессовестных людей. Есть люди, сожженные совестью, да? Как вот Дэн там подчеркивал, тоже сожженные, да, совесть mm-hmm. есть такая. Но вот угодно Святому Духу, как вот просто было сказано, угодно Святому Духу. Вот люди взяли так вот и заявили угодно Святому Духу и нам. То есть как бы от имени

0: Святого Духа.
1: Это они имели право так говорить?
0: Это вот да, можно назвать было там дерзостью, подумать, что да, они вот такие вот. Но дело в том, что они своими делами доказали, что Дух Святой живет в них. То, что сколько было чудес сделано Духом Святым через апостолов, и сколько было обращено Духом Святым через проповеди апостолов, и по-другому как влияние и действие Духа Святого, это назвать нельзя просто. Вот начиная с первых глав книги «Деяния апостолов», деяния Святого Духа начались вот там, через людей, через рукоположение, через слово, которое они говорили, и даже вот через обычную там, тень подходящего Петра, да, там исцеляются люди. Это как? Это кто? Это что? Тень такая у Петра? Да нет, это влияние Духа Святого, это его присутствие в Петре в данный момент.
1: Так что, дорогие друзья, вот книгу «Деяния апостолов» еще называют книгой «Деяний Святого Духа». Поэтому изучайте эту книгу, исследуйте. Это очень-очень как-то углубляет наше понимание того, что такое Святой Дух и как он действует.
2: Ну и, по сути дела, Дух Святой – это Бог, который сейчас присутствует на земле, и он продолжает дела Иисуса. Господь пришел, и прежде всего он творил чудеса по исцелению. Мы видим, да, за что его и осуждали иудеи, да, что он исцелял в субботний день, а он показывал, что человек важнее, даже, казалось бы, они говорят, что он нарушал, а он говорит, так вы к животным относитесь хорошо в субботу. Да, если упадет ваше животное в яму, то вы его вытащите, а человека исцелить вы не хотите в субботу.
1: То есть он, наоборот, исполнял
2: дух,
1: таким образом.
2: Да, да, то, закон, да, то есть.
0: Вот поэтому он сказал в Евангелии от Иоанна, слова, которые говорю вам, суть дух и жизнь.
2: Жизнь, да.
0: Дух, который несет жизнь. И поэтому надо жить этим духом вам, мои дорогие друзья, апостолы, и доносить Духа Святого по всем уголкам Иерусалима, потом Самарии, потом всей страны и до конца, до краев земли.
2: Да, да.
0: Что, в общем-то, они и делали.
1: Можно сказать, что Дух Святой делает человека свободным. Что вот гармония с Богом через соединение, что ли, с Богом, благодаря Духу Святому, что это делает человека свободным, потому что мы все-таки о свободе сегодня говорим.
0: Да, конечно. Вот там сказано дальше. «Так отправленные пришли к Антиохию и, собрав людей, вручили им письмо язычникам вот этим обращенным. И они, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их, пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями-апостолами». И вот интересно.
1: Коль, давай еще раз цепочку вот этих вот событий восстановим, потому что у нас, ну, мы много анализируем, что ли, а тут-то вот мы как раз опять возвращаемся к последовательности событий. То есть как вот развиваются события на протяжении 15 главы?
0: Ну, вот то, что возникли трения в Антиохии по поводу обрядов религиозных, эти были трения расставлены по своим местам, то есть исчезли все трения, потому что апостолы вынесли такое постановление, собор апостолов, что язычников не надо принуждать жить по-иудейски, им нужно вот эти три пункта выполнить, и больше ничего. Это необходимо, потому что, ну, живя так, это порочить Бога просто. Вы порочите будете Христа, если вы не будете воздерживаться от блуда, удавлено и вот этого идоложертвенного.
1: И вот как раз это было передано в церковь антиохийскую, да?
0: Да, после того, как они принесли вот это постановление, письмо, несколько человек пошло туда, даже вот апостолы, Сила и Варнава, Павел. И вот они принесли это постановление и доставили радость язычеству обращенному. А вот дальше написано, Силия рассудилась остаться там.
1: В Антиохии?
0: Интересное слово «рассудилась». Угу. Казалось бы, человек движен Святым Духом. Да, Сила, Варнава, они с Павлом, Сила потом с Павлом пойдет, Варнава там с Марком своим племянником. пойдет проповедовать дальше язычникам, но вот

0: то, что Силе рассудилось, Бог как бы утверждает. Ах, Сила, тебе захотелось так, тебе рассудилось так. Дерзай. Вперед. Я не против. Я поддержу. Вот казалось бы, что человек, исполненный Духом Святым, движимый Духом Святым, должен быть, ну, подобие, наверное, марионетки. Дух Святой руководит, там, иди туда, вот давай теперь сюда, потом туда. А тут ничего подобного нет. Силе рассудилось, и Бог говорит, хорошо, ладно, ладно, давай,
1: действуй. Рассудилось, то есть у него мысли такие возникли, да, он это понял.
0: И этот человек, движимый Духом Святым, так себя ведет, и все нормально. То же самое можно сказать и дальше, вот о Павле, который говорит, что мне вот Павел полагал не брать там оставшегося там на Кипре Марка в Памфилии. То есть он полагал, и Дух Святой соглашается. То есть это, конечно, не то, что Павел манипулирует духом или там дух манипулирует. Никто никем не манипулирует. Это полная свобода отношений человека с Богом. Вот доверительные отношения. Бог доверяет человеку, человек доверяет Богу. У них взаимное доверие. И это доверие вот так вот проявляется, вот таким вот образом, в их действиях. Вообще действия людей очень важны. И не случайно, вот, наверное, Стефан, когда говорил речь перед судьями своими, и Павел потом тоже, они вот такие исторические экскурсы достаточно такие глубокие проводили, чтобы те люди, которых слушали, вспоминали исторические факты и связывали вот теперь с современностью то, что было когда-то, и что происходит сейчас. И на основании пророчеств, которые в Библии изложены, в Ветхом Завете, они бы делали выводы свои, вот как теперь протекает жизнь. Вот здесь тоже мы читаем с вами в 32-м тексте, что Иуда и Сила, будучи также пророками, вот это тоже замечание такое Лука сделал, автор «Деяний апостолов». Будучи пророками, то есть на основании пророчеств и было вынесено решение апостольское в отношении к язычникам, что же делать, как. И о пророчестве, и однажды Петр вспомнил это пророчество, проповедуя в храме, говоря, что вот изолью Духа Святого своего на всякую плоть и будут пророчествовать. Это вот пророчество Иаиля, например. И оно исполняется. Потому что у самого Петра были такие, ну, был такой опыт, что он видел, что Корнилий, язычник, по вероисповеданию, он обращается и получает Святого Духа. И вот он прямо воочию виден результат действия Святого Духа в Корнилии. Или там другие люди, которые из языческого мира обретают там и дар языков, и дар исцеления, и дар пророческий, и все вот эти дары на язычников Бог посылает, наделяет их этими дарами. Ну, как же не пророчество? Это же Ветхий Завет давно об этом говорил уже, что такие времена настанут. И вот оно исполняется. И эти пророки, которые мы тут читаем, Иуда и Сила, они подтверждают это. То есть ведь разные пророки есть. Есть пророки, которые прорицают будущее, а есть пророки, которые направляют внимание на исполнение пророчеств. Вот в настоящем, такой, как вот Иоанн Креститель, например, был пророком таким вот исполнителем, что ли. И эти тоже двое, скорее всего, тоже они указали на пророчество, что с языческим миром будет закончено, влияние Духа Святого будет распространяться везде, везде и всюду, и все своих идолов позабросят, в конце концов, и обратятся к Богу, и будут детьми и дочерьми истинного живого Бога. Вот об этом-то и речь здесь вот. И пробыв некоторое время, они с миром отпущены были братьями и апостолами. Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили...
1: Сила остался в Антиохии, да. А Павел отправился в Иерусалим. И про других еще.
0: То есть Силе рассудилось там остаться. А вот Иуда сказал, нет, у меня там дела в Иерусалиме есть, я пойду в Иерусалим. И оба эти человека были пророками и исполненными Духа Святого. У каждого свое предназначение, у каждого свой дар, своя цель.
1: Как это можно к нам с вами сегодня применить? Вот, ну,

0: Конечно, ну, мы не являемся пророками, мы себя пророками не считаем. Но, тем не менее, Дух Святой же, Он действует и в нас тоже. Вот, а ты говоришь, рассудилось, вот одному человеку рассудилось, другой человек, еще какой ты глагол использовал?
1: Вздумалось,
0: помыслил. Вот как нам понять, когда это Дух Святой, когда нам рассудилось, и Он с нами, и Он нас одобряет, и Он говорит, да, иди туда. А когда, например, нам что-то рассудилось совсем от другого духа?
1: Ну, эти люди, о которых тут написано, они посвятили свою жизнь Богу. Они верили в Его руки, сказали, Господи, отныне мы Твои рабы. Вот даже так. Действуй по своему усмотрению с нами, в нас, через нас, как Тебе угодно. Мы на Тебя полагаемся.
0: И поскольку речь-то у нас идет про свободу в этой программе, вот как Лена у нас говорила, что вот в этом-то свобода как раз и проявляется, да? То есть вот Дух Святой дает вот такую свободу именно рабам Божьим. Как интересно.
1: А человек эту свободу реализует. Вот тебе дана возможность, и ты ее реализовываешь. Каким образом? А таким образом, что я сейчас меняю свою жизнь, как апостол Павел поменял круто свою жизнь. Это его было решение, это его был выбор, его желание. В конце концов, он это понял, когда крестился, когда прозрел. Он сказал, да, все, теперь я понимаю, что, зачем я создан Богом на этой земле и что мне нужно делать дальше. То же самое скажем человеку, наверное, который приходит к Христу, понимает все-таки значение его жертвы ради него самого. И теперь проникается смыслом своей жизни. Угу. Господи, я создан для того, чтобы прославлять Твое имя, Твою Тебе славу.
0: А это разве не ограничение, это разве не обременение?
1: В ином случае я просто умираю, в конце концов, обо мне забывают, я истлеваю там, и все на этом. Угу. Вот это альтернативный путь. И свободы тут никакой абсолютно. Как же я вот под этим игом страха смерти буду жить дальше? Mm-hmm. Конечно, я буду его заглушать как-то, да, но нет, все равно время, все равно ты закончишь жизнь свою, как все люди. Вот крест стоит, вот на кладбище недавно был там. Ну, печально там всегда бывать. Ну, думаешь, ну вот что жизнь человеческая? Вот она есть, а вот раз и нет ее, и все. Жил человек, как он у Пушкина, а мы с тобой предполагаем жить, а тут как раз помрем. Вот и все. Ну, это же свобода, это рабство. Это ты раб страха смерти.
0: А тут мы говорим о рабстве, о том, что мы рабы Богу.
1: И
0: да?
1: Самое-то интересное.
0: И это именно нас и освобождает.
2: От страха.
1: От страха смерти, да, и вообще от любого страха. Потому что если я не боюсь смерти, тогда мне многое уже не страшно в этой жизни. Становится страшно другое. Становится страшно солгать, например. Там убийство совершить страшно, очень даже. Еще вот прелюбодейство совершить страшно. Вот этим страхом. Но это уже по-другому называется. Это называется страх Божий. Другого рода страх. И Бог меня освобождает от мерзостей, как мы говорим, от земных мерзостей. И говорит, теперь тебе нужно вести жизнь чистую, святую. Живи честно. Люби людей, ближних своих особенно. Семью свою, жену свою любить, детей своих, родителей. Вот к этому Бог призывает. Какое же это рабство? Любовь. В любви нет никакого насилия, никакого рабства, иначе это не любовь уже. А Бог как раз ее вот нам и дает. И написано там дальше, да, что в любви нет страха. Совершенно любовь изгоняет, всякий страх изгоняет. Это разве не свобода? Быть любимым и любить. Это вот предел просто мечтаний человеческих. Угу. Каждого человека.
0: И это возможно.
1: Во Христе это 100%, да. Даже, вот, казалось бы, разрушенное, Господь все равно соединяет.

0: человек уже, ну, он не боится простить другого человека. Ему это не страшно.
1: И гордость ему не мешает.
0: Ему не страшно довериться человеку. Потому что он знает, что у него Бог есть. Он вступится всегда за тебя. Он покроет тебя своим покрывалом.

0: Ну, написано, он будет с вами вовек. Это как? Это пророчество, это или обетование, как не назвать? Но вот так написано в Библии. Дух Святой будет всегда с вами. И вот это самое-самое, что ни на есть, абсолют свободы. Жизнь в Духе. К такой жизни и призывал Иисус Христос, находясь на земле. И вот теперь
1: абсолют апостол... свободы, нахождение в Боге. Да? То есть нахождение в Боге – это абсолютная свобода. А причем нахождение в Боге, ну, смиренное, радостное, соединение с Богом, слияние с Богом.
0: И даже ошибки Господь использует во благо себе. Вот, например, ошибки человеческие. Вот дальше мы читаем, что Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии Марка. Выше мы читаем, Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Мы с вами помним эту историю, да, когда после одного из путешествий Марк решил, что он не сможет с Павлом дальше идти. Причины мы не знаем точно. И он от них отделился. И Павла это задело. Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ним на дело, на которое они были посланы. Павел, он как вот, я не знаю, как бульдозер, как танк. Он вот шел к своей цели, несмотря ни на что, несмотря на какие там гонения, там репрессии, там побои, камни, там что только с ним не было. Он шел вот так вот. И Марк, наверное, посмотрев на него, не, я так не могу. Я другой, я слабый, я не смогу, вот как Павел, вот так вот таранить этот мир. Я лучше подожду немного. И он, ну, я не знаю, это, наверное, нельзя назвать малодушием, потому что, ну, впоследствии мы увидим, что Марк был совсем другим человеком. И вот, может быть, какая-то недомогание какое-то, какая-то болезнь, может, была у Марка. Может быть, что-то еще, не знаю. Но вот отстал он тогда от них. И Павел решил, что этот человек
2: ненадежен.
0: Он слаб духом, слабак, с нами он дальше не пойдет. Отсюда произошло огорчение между Павлом и Варнавой, потому что Варнава-то как раз считал, что Марка я возьму тогда сам, что этот человек не безнадежен, как Павел считает, что он совсем другой, я его лучше знаю, чем Павел. И он взял с собой Марка и отплыл в Кипр. И вот получилось так, что... что дальше? А Павел избрал себе силу и отправился, быв поручен братьями благодати Божией. И проходил Сирию, Киликию, утверждая церкви. То есть, получилось две команды. Вместо одной у них получилось две. То есть, Бог из вот такого вот огорчения, да, разделения как бы между ними, он все равно, ну, эту ошибку... Я считаю, что тут ошибка Павла была. Вот он эту ошибку использовал и послал теперь вместо одной команды две. Теперь в два раза быстрее Царство Божие распространялось по этой территории. То есть не всегда решения богодухновенных людей все-таки были богодухновенными. Они совершенно...
1: Богодухновенные, давай еще скажем, что это такое все-таки на современном русском языке. Вдохновленные Богом.
0: Да.
1: Человек может быть вдохновленный Богом. И то, что он говорит, может быть вдохновленным Богом.
0: Да, и то, что он пишет еще, тоже может быть вдохновленным Богом, поскольку Библия написана под вдохновением Духа Святого. Но вот люди, исполненные Духа Святого, это такие же люди, как и мы с вами. Такие же, ничего у них такого особенного не было. Это были обычные... Ну да, за исключением их талантов, там, их дарования, их образования, да.
1: Или же, коль даже наоборот, можно сказать, что мы все особенные. Мы все особенные. Да. Именно вот нашей связью с Богом, нашим единством с Богом и тем Духом Святым, который в нас действует, да?
0: Да, да, да. Это здорово. Но вот Бог, опять же, он допускает человеку эти ошибки совершать. Он не останавливает руку. Там, если это не критичная какая-то ситуация или неважная для там, нарушения его глобального вот этого стратегического плана, он идет все равно на то, что свои планы лучше я поменю, изменю вот эти тактические планы, не полную стратегию, а вот тактику. И пусть Павел

0: там идет туда, сила идет туда, то есть Варнава, а слава Божия все равно, все равно будет больше от этого только. И поэтому он допускает одному, чтобы ему рассудилось, другому, чтобы ему он полагал, там, третьему, чтобы он вздумалось, да, четвертому показал, что все это нормально, все прекрасно, да. Но все-таки Павел, похоже, здесь сделал ошибку. Вот, да. Тем не менее, Господь из этой ошибки сделал...
1: Благословение.
2: Ну, умножился мы, грех, написано. Умножился.
3: Люди очень индивидуальные, как вот Юлия Ефимовна сказала, да? И иногда, ну, действительно, нам трудно понять другого с другими особенностями. И также, ну, вот Павел и не понял Марка по этой причине, я думаю, что он действительно он был очень целеустремленным. Да. Он видел эту цель и к этой цели двигался. То есть у него не было преград к достижению цели. И как бы Марк это был на его понимание, в его понимании это тот, кто мешает продвижению к цели быстрее. Поэтому это. Но здесь смотрите, вот то, что вы сказали, да, там по рассуждению сила остался, и он пригодился. Он был там, где Павел был, и он пошел. Пошли они не троем с Варнавой и Марком, а пошли по двое. То есть Господь посылал по двое учеников своих, и здесь это исполнилось, и они пошли.
0: Ну, почему мы говорим, что Павел сделал ошибку? Потому что впоследствии он, не то, что он раскаялся, он понял, что Марк – это человек и надежный, и верный, и талантливый, и, в общем-то, он его...
1: То есть обстоятельства это показали?
0: Да, показала жизнь Марка. И то, что вот Варнава тогда вступился и взял его, это послужило огромной, ну, пользой для самого Павла и для и Марка в том числе. Потому что, ну, не то, что второй шанс Марку был дан, но Павел, Марк был другой, он не Павел, да, он, у него другой, может быть, темперамент, может быть, другие интересы, чем у Павла. Ну, другие, разные люди, как вот, одинаковыми невозможно быть. Ну, вот Павел тогда этого не понял. Он, наверное, думал, что все должны быть такой же, как я, все такие же.
1: Мы все ведь так думаем, это нам всем свойственно, что все такие же, как и мы. Значит, они и должны быть такие же, как и мы.
0: Ну, главное, конечно, что вот свободу нам дает Бог, свободу от рабства тлению, вот это, что если...
1: Причем тление не в физическом,
0: да,
1: смысле.
0: Да, не только в физическом, да, и в духовном тоже, чтобы нам не развращаться от развратных событий в этом мире, например, или по отношению к нашим близким людям, которые, может, ведут не совсем правильный образ жизни, чтобы нас это не откладывалось, да, и Бог дает свободу и в этом отношении, что не поступай, как поступают вот прочие люди, которые далеки от меня, но ты держись вот меня, держись все-таки отношений со мной, дорожи ими. И тогда вот эта свобода, она реализована будет в полной мере, и ты будешь действительно счастливым человеком. А мы все хотим быть счастливыми людьми.
3: И еще, да, наверное, ну, я вот говорила в начале, по-моему, прошлой программы о том, что часто зависим от мнения других людей. То есть мы не должны, если мы обрели свободу в Боге, то мы не должны чужую свободу нарушать. То есть мы должны понимать, что Бог работает с этим человеком, да, и мы можем направить, но мы не должны, ну, вот, как бы, быть судьями, потому что Господь все-таки говорит, что вы не судьи, вы свидетели мои. И поэтому не надо вставать на сторону Бога, в смысле, вместо Бога. Пытаться занять его место.
1: Угу. Коль, мы на какой, в какой сейчас главе и на каком стихе?
0: Мы закончили 15 главу, следующий у нас на очередь 16 идет. Mm-hmm. Там тут про Тимофея, такого молодого человека, знакомимся мы с ним, и еще кое-какие события, которые очень...
1: То есть путешествие апостолов будет продолжаться,
0: да.
1: И их свидетельство во славу Господу будет разворачиваться, а мы с вами будем учиться тому, что это для нас с вами означает сегодня. Ну что ж, завершаем тогда эту встречу и прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фемнуткина. До свидания.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

поступил такой вопрос к нам. Как справиться с грехом просмотра порнографии? Очень интересный вопрос, который волнует, в принципе, многих людей современных. И, конечно же, давайте попробуем на него ответить. Прежде всего, нужно определиться самому человеку, который это делает, является ли это неугодным в глазах Бога. Вот в первую очередь. Потому что очень часто человек может оправдывать свои действия. И когда человек эти действия оправдывает, то есть себя убеждает в том, что он ничего плохого не делает, то, в принципе, никогда ты не справишься ни с одним грехом. Ты его просто будешь делать и любить. Но если человек все-таки понимает, что просмотр порнографии ни к чему хорошему его не ведет, он действительно понимает, что это является грех, но справиться не может. Вот хочет оставить этот грех, а не может, потому что его тянет. И вот здесь очень важный момент, который действительно помогает человеку справиться. Первое. Если мы почитаем с вами Евангелие от Матфея, 5 главу, 29 стих, то Христос здесь говорит: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Очень любопытные слова Иисуса Христа, поскольку здесь используется очень такая яркая и мощная метафора. Вы представляете, надо, чтобы избавиться от греха, блуда, да, нужно взять и вырвать глаз. Но ведь человек как-то не хочет с этим расставаться, как-то себя увечить, да? Вот, он этим дорожит, он это ценит. И вот здесь Христос использует такую радикальную, я бы сказал, метафору для того, чтобы показать, что в некоторых случаях с грехом нужно действительно работать или действовать очень решительно. Не нужно, знаешь, так вокруг да около что-то юлить, что-то мяться и так далее. Нет, нужно решить для себя, что это грех. Вот все. Это действительно разрушает твою жизнь, разрушает отношения с Богом, отношения с близкими и так далее. Потому что о пагубном влиянии порнографии это можно много даже научных статей прочитать. В принципе, это достаточно понятно. А вот как с этой зависимостью справиться? То есть, в первую очередь, это решительность. И смотрите, Бог ставит здесь на кону либо грех, да, либо твоя жизнь. И в этом отношении нужно определить либо Господь, в которого ты веришь, либо грех. То есть вот здесь нужно сделать этот выбор решительный. Прям вот пусть это будет категорично, пусть это будет радикально, но это нужно сделать, вот этот выбор, это решение. С другой стороны, второй, это очень важный момент, что не всегда сам человек действительно в силах это совершить. Потому что он является вот узником таким, да, то есть он скован. И в этом отношении молитва к Богу, а молитва о том, чтобы Господь разрушил эти цепи, особенно вот эти нейронные связи, которые в голове создались от постоянного просмотра, да, то есть у нас создается цепочка в голове нейронов, определенная привычка, да, ну, именно положительная, и, соответственно, человек уже к этому привыкает и становится зависимым. И в этом отношении нужно действительно молиться о том, чтобы Бог эту связь разрушил, чтобы дал силу, дал волю, дал Духа Своего Святого, чтобы человек изменил, потому что самому человеку вот в силу своей может быть действительно слабости. Ему иногда тяжело с этим справиться. Но это нужно и необходимо сделать. Если человек начинает потихонечку молиться Богу и просить Господа, чтобы дал сил это преодолеть, эту зависимость и этот порог, да, и этот грех, то силой Божией человек его действует.

действительно оставит, это безусловно. Но нужно понимать третий момент, что для вот такого оставления греха всегда нужно время и процесс, потому что человек может иногда опять возвращаться к старому, да, опять делать этот грех, и в этом случае тогда человеку нужно понимать и принимать себя, что, несмотря на то, что он отступил или упал, он опять должен определить для себя, ему нужно здесь продолжать в этом грехе тонуть, или же все-таки нужно выбираться из него. И если человек внутренне понимает, что все-таки, несмотря на то, что он спотыкается и падает, но он все-таки с ним борется, Бог будет человеку помогать преодолевать эту зависимость, и в конце концов он обязательно с ней справится. Но всегда нужно начинать в этих вопросах именно вот с этой внутренней категоричности. Это грех, это недопустимо, и нужно это оставить любой ценой. И когда человек внутренне это делает такой выбор и шаг и обращается к Богу, Бог всегда освободит и ответит на молитву такого человека.

0: У нас в разных регионах практикуются очень интересные практики. Например, могу сказать про Чувашскую республику. Там проходят мероприятия, которые организовываются Духовным управлением мусульман республики. Называется «Связь времен», «Связь поколений». Смысл какой? Каждый год приглашают молодоженов, и к ним приглашают семьи, которые живут 30, 40, 50, 60 лет. И они рассказывают им секреты счастья, как все у них в жизни получалось. И мы начинали с небольших мероприятий, не с большого количества, а сейчас полные залы, потому что приходит вся родня, дети, внуки, правнуки. И это мероприятие дает такой импульс того, что жить семьей и жить такую длинную, красивую жизнь уже с детьми, внуками, правнуками – это большое, огромное счастье. Понимание, которое выстроено в стране, уже дальше это реализовать. Я скажу, что многое реализуется, но еще есть к чему стремиться.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед.
2: Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Вот это постулат православия.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: В последнее время количество детей, страдающих от аллергии, значительно увеличилось. Малыши реагируют на продукты питания, окружающую среду, природные сезонные изменения и другие факторы. Параллельно с взрослением малыша меняются и усиливаются симптомы, связанные с аллергией. К каким последствиям может привести аллергия? Как лечить аллергическую реакцию у малышей? Какие виды аллергии бывают у детей? Разобраться в этих вопросах нам поможет сегодня эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Наталья Анатольевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами будем говорить об аллергии. Скажите, почему дети болеют аллергией больше, чем взрослые?
1: Ну, потому что у детей формируется иммунитет, иммунная реакция, иммунный ответ. Вот, и у них все-таки ниже барьерные защитные функции кожи, кишечника, слизистых, поэтому они более восприимчивы к аллергенам. Угу.
0: А какие виды аллергии бывают?
1: Ну, аллергии делятся на немедленного типа. Это когда у человека на контакт с аллергеном возникает отек, удушье, волдыри. Или замедленного типа, там аллергические воспаления на коже, чихание, зуд. А по видам возбудителя аллергии делятся на пищевые аллергии, бытовые, грибковые, на пыльцу, это полинозы, аллергии домашним животным, аллергические реакции при укусах насекомых, лекарственные аллергии и контактные аллергии на какие-то бытовые аллергены, а также холодовые и тепловые аллергии бывают.
0: Ничего себе. Это так много их.
1: Да, довольно большой спектр.
0: Мне кажется, иногда можно даже не понять, что именно человек болеет аллергией. В связи с этим давайте с вами рассмотрим симптомы.
1: Ну, симптомы у нас подразделяются на то, какой орган у нас задействован в аллергии. Угу. Да? Вот, если это пищевые аллергии, более они характерны для детей, вот, то это проявление кожные. В большей части. А кожа у нас краснеет, появляется отек, зуд. В некоторых случаях это волдыри, пузыри, крапивница, угу. Вот как от ожогом крапивницы. Отек, именно когда гортань отекает, отек квинки. Да? Или если это полинозы, да, у нас дыхательные органы задействованы. Слезотечение, ринорея, да, насморк, затруднение носового дыхания, бронхиальная астма, кашель. А если это контактная аллергия, контактно-бытовая, то это тоже кожная аллергия. Вот при контакте кожи возникает вот отграниченная реакция именно вот прям
0: там, где был контакт
1: с этим аллергеном. Да. Также у нас бывает кишечные типа. Вот представляете, на коже, да, вот элементы. То же самое у ребенка вот, может быть в кишечнике. Воспаление, отек, да. Ну, там слизистая, там не кожа, но вот механизм аллергии, воспаление и отек, он присутствует и там.
0: А там как его понять, что именно там аллергия?
1: Ну, там уже симптоматика определенная.
0: Ага. А какая симптоматика?
1: Расстройство пищеварения. Угу. Обычно это, конечно, сопровождается все с кожной аллергией, угу. Они идут вместе.
0: Совместно.
1: Да, но тут вот у ребенка нарушение стула, синдромы малабсорбции, это когда не усваиваются какие-то вещества, угу. Плохое самочувствие, да, интоксикации.
0: Угу. А какие самые распространенные именно аллергены?
1: Ну, начнем по порядку, да? Возьмем контактно-бытовую там аллергию,
0: да,
1: бытовую химию. Да?
0: Угу.
1: Это моющие средства, мыла какие-то, вот по большей части.
0: Угу.
1: Вот. Или тепловая и холодовая аллергия. Да?
0: Это как?
1: У некоторых людей на холод

0: зимнее время, да, или на какие-то холодные продукты, вот если человек потрогал, то или волдыри, или отек, да, у кого-то тепловая. Бывает солнечная аллергия, когда у человека, человек не может выходить на солнце. У него кожное высыпание, у него насморк, слезотечение, вот. Также пищевая аллергия. Вот, продукты, которые наиболее часто вызывают. Да, вот, аллергию, это яйца, коровье молоко, да, вот, продукты, содержащие белок, курица, рыба, орехи, морепродукты, грибы, цитрусовые, овес, пшеница, и также шоколад, какао. Не обязательно, что на сам этот продукт будет аллергия, возможно, на гистамин. Гистаминоподобное вещество. Человек съел шоколад, и у него усугубляется течение, допустим, бронхиальной астмы. Вот. Также аллергия у нас бывает на пыльцу, да, полинозы. Тут уже зависит от времени цветения. Да? Бывают сорные травы, бывают деревья.
1: То есть еще и на разные травы?
0: Да, на разные травы, на разные деревья. Как правило, есть сезонность. Вот. А с апреля по май цветет у нас дуб, ясень, береза, орех, тополь, клен. В июне, августе пырей, рожь, кукуруза, хлопок. А август и октябрь – это у нас сорные травы. Амброзия, дуванчики, лебеда. Могут быть перекрестные аллергии в этом случае. Допустим, если у человека аллергия на рожь, на пыльцу, то ему нужно ограничить продукты, содержащие глютен, там, хлеб, да. Если у человека аллергия на яблоню, цветение яблони, у него, возможно, будет перекрестная аллергия на яблоки, вот, и подобные продукты. Вот, также у нас бывает аллергия на пыль, обычную пыль, да, и аллергия на книжную пыль, на вот именно клеща, клещ, который живет вот в этой пыли. Аллергия на домашних животных. Аллергия, она делится на аллергию к шерсти, аллергию к коже. Вот, ну и медикаментозная аллергия, да, на какие-то лекарственные препараты.
1: А может ли мама, да, могут ли родители сами выявить аллергию у ребенка, или все-таки нужно обязательно сдать анализы, чтобы узнать, что именно за аллергия?
0: Симптомы аллергии мама выявит, да. Начнем вот с пищевой аллергии. Мама видит, ребенок ест что-то, и у него высыпание на коже. Не всегда высыпание на коже свидетельствует о наличии аллергии. Это может быть неправильный уход за кожей, это может быть сухая температура воздуха, это вот раздражение кожи. Если вы применяете увлажняющие средства после купания, и это симптомы, это сыпь, покраснение уходит, это не аллергия. Если процесс остается, мы дальше исключаем какие-то продукты. Вот мама смотрит, ведет пищевой дневник, смотрит вот это далее на это продукты. Сначала мама вот так вот готовится, на что она выявила. Дальше она идет со всем этим к врачу. Вот. И врач уже назначает анализы. Она смотрит общий иммуноглобулин Е. Если его количество повышено, значит, у ребенка какой-то аллергический процесс идет. А дальше, в зависимости от типа аллергии, или сдаются аллергены, иммуноглобулины к определенным вот аллергеном, или мы ставим кожные пробы, ну, когда там делаются царапинки, насечки на коже, туда капают аллергии, смотрят реакцию, если отек, то вот именно на этот вид. Это, конечно, применяют у более старших детей, здесь должно быть не в остром периоде, ребенок должен быть подготовлен, без каких-то обострений и заболеваний. Вот. Как мы еще можем выявить аллергию? На пыльцу мы наблюдаем, в какие
1: периоды обострения, периоды, да? Да, вот апрель-май.
0: Да, да,
1: вот
0: да. Потом мы идем к аллергологу, делаем вот такие вот насечки, да. Еще важно сказать, что существует такое понятие, как атопический марш. Вот. Потому что у детей, маленьких детей, то дошкольного возраста, там, до 3 лет, до садовского иногда возраста, аллергия преимущественно пищевая. иммунный ответ у ребенка формируется пока что, вот, знаете, виды аллергии, аллергены. Пока что у них нету ни пальцевой, ни астмы. Это все возникнет позже. Угу. Поэтому, если вы думаете, что у вас есть дома кошка, и у вас грудной ребенок на нее не реагирует, у него нет аллергии, все нормально. У папы была аллергия на кошку, у ребенка нет, все отлично. Нет.

0: ребенок подрастет, и у него может появиться эта аллергия. А атопический марш – это если ваш ребенок болен атопическим дерматитом, у вас поставлен диагноз, а в дальнейшем высок риск, что у ребенка в более старшем возрасте присоединится аллергический ринит, а этот аллергический ринит или перейдет, или к нему присоединится бронхиальная астма. Вот такая тенденция прослеживается. Поэтому очень важно, если у мамы такой запал бороться самой с атопическим дерматитом, нужно бороться под контролем врача с правильным выявлением аллергенов, потому что если это запустить, то ребенку грозит бронхиальная астма. Не в 100% случаев, но такая вероятность высока. А если бороться и купировать на стадии атопического дерматита, то можно избежать последствий бронхиальной астмы.
1: А вообще, я слышала, что в народе говорят, само пройдет. Можно ли как-то спокойнее относиться к аллергии? Есть ли у нее какие-то последствия, если ее не лечить?
0: Ну вот, как мы с вами говорили, кроме вот атопического марша, если мы не обращаем внимания на атопический дерматит, да, если мы продолжаем ребенка постоянно вводить этот аллерген, да, организм может перерасти, может перебороться, но у нас может накопиться количество аллергенов, и однажды у вас ребенок даст вот эту реакцию немедленного типа. Это отек квинки, это у него произойдет срыв иммунологической реакции, начнется аутоиммунные заболевания, когда организм уже начнет против себя работать, или генерализованная крапивница. Да? Вот если у нас эти кожные проявления, они пойдут в кишечник, нарушаются барьерные функции, аллерген в большем количестве проникает в кровь и возникают генерализованные реакции. Тогда уже не обойтись без больницы, без дальнейших жестких диет и последствий. Когда мы капаем ребенка, применяем тяжелые препараты преднизолона, чтобы вот избежать тяжелых реакций. Все-таки, если вы видите тенденцию, что вы даете один раз аллерген, в следующий раз у ребенка становится хуже, хуже, еще хуже. А не нужно использовать метод, клин клином выбивает.
1: Угу. Ну, а, например, у моего ребенка периодически высыпает. То есть я даже не знаю точно на что. Ну, периодически очень редко, может быть, раз в полгода. Могу я спокойно к этому относиться? Или мне все-таки стоит пойти в больницу или попытаться самой выявить?
0: Нужно сначала выявить самой. Все-таки проследить, на что у ребенка такая реакция. Потому что иногда на фоне общего снижения иммунитета ребенок переболел вирусной инфекцией, да, у него снижаются барьерные функции кишечника и кожи, вот, и такой контакт с аллергеном у него дает реакцию.
1: Угу.
0: А попытаться выявить именно вот эти продукты, исключить их. И, конечно же, меньше в этот период использовать вот гистамин, содержащих продуктов, которые будут провоцировать выделение гистамина из тучных клеток, провоцировать вот это локальное воспаление, локальный отек, и в дальнейшем вот запускать вот этот механизм реакции, чтобы вот это все раскручивалось. Да, вы можете вот ограничиться, уход за кожей, уход за кишечником, да, сорбеты какие-то. Вот. И если все на этом уровне закончилось, вы можете.
1: Ну вот как раз вы начали о том, как мы можем лечить. Давайте с вами разберемся, каким образом лечится аллергия у детей.
0: В зависимости от вида аллергии. Да? Если мы вот берем пищевую аллергию, да, мы убираем аллерген, убираем контакт с аллергеном, мы ухаживаем за кожей. Кожа аллергика, кожа ребенка с больным атопическим дерматитом нуждается в постоянном увлажнении. Увлажнять, увлажнять, еще раз увлажнять. Если это острый период высыпания, мы ребенка два раза меньше моем, два раза больше увлажняем кожу. Вот. В дальнейшем мы работаем, если с медицинскими какими-то лекарственными препаратами, все под контролем врача. Да? Хотелось бы сказать, что сейчас существует несколько поколений антигистаминных препаратов. Вот. Если первое поколение, там, такие как супрастин, да, они вызывают сонливость, они действуют сразу быстро, но короткий период, мы пьем три раза в день. И последнего поколения мы пьем один раз в день, действие дольше, снотворных эффектов меньше. Это должны знать люди, дети, которые вот принимают эти препараты, да, и которым нужно идти на экзамен, не нужно давать им вот короткого действия супрастин, чтобы ребенок у вас был постоянно вялый, отставал в развитии, но там есть определенные возрастные показатели. Да? Если второго поколения детям можно только там с 3 месяцев, четвертое поколение им вообще нельзя, да? Поэтому перед всеми препаратами проконсультироваться с врачом. Также сорбенты, да, мы с вами сказали, что в острый период мы

0: назначаем ребенку сорбент. Злоупотреблять этим тоже нельзя, да, потому что он сорбирует на себя не только аллергены, не только токсины, но и витамины, полезные вещества, да, вызывает запоры. Угу. Это все скапливается в кишечнике, усугубляет течение. Угу. Сейчас есть много вариантов сорбентов, и каждый раз в обострении мы используем, да. Ну и такие, наверное, тяжелые препараты, как гормоны, капельницы, это все уже прерогатива врачей и стационаров.
1: Угу. А сезонная аллергия, она часто очень тяжелая, и человек, ну, ждет ее со страхом таким, да, что нужно будет пережить. Чем ему помочь? Что может облегчить, в общем, ситуацию? Может быть, можно как-то к ней подготовиться, к этой сезонной аллергии?
0: А, да, нужно готовиться. Мы начинаем готовиться вот до предполагаемого срока течения. Мы убираем аллергенные продукты, перекрестные аллергенные продукты.
1: Заранее?
0: А, заранее, да. Мы начинаем пить антигистаминные препараты заранее. А мы проводим обработку, да, если это на какое-то цветение, если есть возможность ребенка вывести в регион, где нет этого цветения, море, бабушка живет в другом районе, или наоборот увезти с деревни в город, мы предпринимаем это меры, да, мы готовимся к этому. Если уж мы никуда не можем деться, да, мы выходим на улицу во время утреннее и вечернее, потому что у нас пик цветения, пик распространения пыльцы приходится на дневные часы. Да? Мы выходим в защитной одежде, можно, да, так сказать. Это поля шляпы. Мы стараемся одевать очки, длинные рукава. А если совсем тяжело ребенку, можно надевать маску, да, маску влажную, смоченную. Дома мы убираем все ковры, оставляем только моющиеся поверхности, проводим двухразовую влажную уборку, мы убираем перьевые подушки, оставляем только синтетические, да, синтепоновые. Вот. И мы почаще стираем. Ребенок, когда приходит с улицы, принимает ванну, то что да, взрослый человек. Вот. И если у вас стоят сетки на окна, лучше дополнительно каждый день вешать вот марлю, кусок марли, смоченной водой, чтобы эта пыльца она оседала и задерживалась. Да.
1: Понятно. Скажите, а генетически передается аллергия?
0: Передается предрасположенность. Не обязательно, что ребенок станет аллергиком. Если мама и папа аллергики, то им нужно позаботиться, чтобы у ребенка не возникла эта ситуация. Они убирают все вот эти вот аллергены. Да, вот дома обстановка без ковров, без всего этого. Но при каких-то стечении обстоятельств она будет. При нарушении режима, как мы сказали, все идет сначала у нас с пищевой аллергии, мы контролируем эту сферу, кожу, вот, не обязательно, но да, такая предрасположенность существует.
1: А маме, которая ждет еще малыша, ей нужно что-то предпринимать, чтобы ее ребенок не был аллергиком? Ну, в том случае, например, если она знает, что у нее есть эта аллергия или папа аллергик. Вот может ли она что-то сделать, чтобы предотвратить заранее?
0: Да, особенно на поздних сроках беременности, да, через плаценту уже могут переходить вот эти аллергены. У ребенка формируются клетки крови, иммунные реакции начинают внутриутробные. Поэтому ограничивать продукты, богатые гистамином, шоколады, ограничивать цитрусовые, чтобы вот гистамин не попадал к ребенку, не провоцировал вот эти антитела, которые проникают через плаценту. И тем самым мама защитит вот от риска родиться ребенка уже с аллергией и этой предрасположенностью.
1: Спасибо вам большое. Мы надеемся, что наши зрители будут здоровы, свободны от аллергии, и их малыши тоже. И вам всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Проявление аллергии у малышей – это ответ иммунитета к какому-либо веществу из внешней среды. Самыми популярными аллергенами у детей являются продукты – питание, цветущие растения, животные и птицы, наполнители одеял и подушек, лекарства, плесень и пыль. Профилактика аллергии предполагает коррекцию питания, диету, осторожность во время прогулок при сезонных обострениях и наличие антигистаминных средств на случай необходимости их экстренного применения. Но помните, что диагноз аллергии должен ставить только врач после проведенного обследования. Желаю вам не болеть. Всего хорошего!

Здравствуйте! Сегодня поговорим о жирах в нашем питании. Необходимы ли жиры для нашего здоровья? Жир является жизненно важным составным компонентом каждой клетки. Он входит в состав клеточных мембран, оболочек, а также необходим как основной запас топлива в теле человека. Жир способствует растворению таких витаминов, как А, Д, Е и К, выполняет теплоизоляционную функцию, защищает организм от холода. Также жиры защищают внутренние органы и выполняют транспортную работу, переносят молекулы. Ко всему прочему, придают пище вкус, запах и делают ее сытной. Как часто мы слышим о том, что жиры вредны? Так ли это на самом деле? Оказывается, проблема в том, что жир употребляется в слишком больших количествах, и причем такие его виды, которые негативно влияют на здоровье. Изобилие жиров пищи создает условия для развития атеросклероза, сужения просвета артерий, снабжающих ткани питательными веществами и кислородом. Избыток жиров оказывает пагубное влияние и на качество крови. Она становится вязкой и густой, что замедляет ее продвижение и способствует склеиванию эритроцитов, красных кровяных клеток. В результате такие склеенные эритроциты не могут проходить через мелкие кровеносные сосуды, капилляры. Таким образом, кислород, который переносит эритроциты, поступает в недостаточном количестве, что отражается на жизнедеятельности. Они разрушаются при жарке, но и способствует развитию рака, так как молекулы жира в процессе жарки видоизменяются, приобретая канцерогенные свойства. Кроме того, избыток жиров в крови угнетает выработку иммунных клеток, что ослабляет способность организма противостоять многим видам рака. Нужно отметить, что жиры бывают видимые и скрытые. Видимые жиры – сливочное масло, сало, растительные масла. Все эти продукты почти на 100% состоят из жира. Скрытые жиры – любое мясо, рыба, птица, сыр, яйца, сметана и другие продукты. Они содержат от 40 до 80% жира от общего количества калорий. Орехи – от 75 до 90%. Так как жир содержит почти все продукты в своем естественном состоянии, употребление видимых жиров не должно превышать 2 столовых ложек в день. Рекомендуется также включить в ежедневный рацион питания 2 столовые ложки орехов или семечек, источников полезных жиров. Холестерин. Как часто мы слышим это слово? Что это такое? Действительно ли он вреден? Холестерин представляет собой белое, воскообразное, жироподобное химическое вещество. Холестерин содержится только в продуктах животного происхождения. Во фруктах, овощах, злаках, орехах, бобовых холестерина нет. Холестерин необходим организму для производства гормонов, укрепления стенок клеток, предотвращения обезвоживания кожи, образования витамина D, играющего важную роль в укреплении костей, и образование желчи, участвующей в расщеплении и усвоении жиров. Но холестерин может быть не только другом, но и врагом. Мы не можем жить без него, но в избыточном количестве он ведет к повреждению кровеносных сосудов и, соответственно, развитию атеросклероза. Год за годом, откладываясь на стенках сосудов, холестерин способствует сужению их просвета. А значит, артериальное давление повышается и увеличивается риск закупорки сосудов тромбами, инфаркта и инсульта. Организм

сам вырабатывает холестерин в достаточном для его жизнедеятельности количестве. Поэтому нет нужды получать его извне. Холестерин, производимый в организме, не разрушает сосуды. Помните, что больше всего холестерина в желтке яйца и внутренних органах животных – печень, почки и так далее. Особо вреден окисленный холестерин. Он содержится в плавленных сырах, а также в кондитерских изделиях. Как снизить уровень холестерина в крови? Растительная пища, богатая клетчаткой, связывает холестерин и выводит его из организма. Жиры важны для жизнедеятельности организма, но должны употребляться в умеренном количестве. Полезнее использовать жиры растительного происхождения, подвергшиеся минимальной термообработке. Следуйте этим советам и будьте здоровы! Переходим к практике. Начнем с соусов. Соусы делают блюда более сочными, вкусными, аппетитными и сытными. Можно ли приготовить полезные соусы? Идея – соус на основе подсолнечных семечек. Что нам потребуется для его приготовления? Прежде всего, лук. Лук входит в состав многих традиционных соусов. Не будем отходить от традиции. Нарезаем любым способом, кубиками, соломкой. Это не имеет значения. Готово. Перекладываем в сотейник.

Добавляем также в сотейник ее. Ставим на огонь, добавляя небольшое количество воды.

мы будем пассеровать овощи, не жарить. Это гораздо предпочтительнее. Немного сейчас притушится с водой. И будем добавлять масло. Овощи уже притушились, добавляем масло. При таком способе приготовления овощей, пассеровании, не образуется вредных для здоровья канцерогенов, веществ, вызывающих рост раковых клеток. Перемешиваем. Мы не будем сейчас долго обрабатывать овощи с маслом, потому что потом еще будет дополнительная термообработка. Просто перекладываем, снимаем с огня, перекладываем в блендер.

Теперь добавим сюда семечки подсолнечные. Соль. Чеснок. Крахмал. Добавляем воду.

0: Готово. Выливаем в сотейник и доводим до кипения. Консистенцию соуса можно изменять в зависимости от вашего желания. Так. Закрываем крышкой. После того, как закипит, нужно поварить будет около 20 минут. Для того, чтобы подсолнечные семечки хорошо проварились и отдали все самое вкусное, что у них есть. Также, после того, как мы прокипятим этот соус, необходимо добавить зелень нарезанную. Я буду использовать укроп.
1: Соус из подсолнечных семечек. Две луковицы мелко нарезать. Морковь натереть на крупной терке. Пассеровать с небольшим количеством воды. В конце добавить 3 столовые ложки растительного масла. Соединить в блендере пассеровку, стакан подсолнечных семечек, соль, 3-4 зубчика чеснока и столовую ложку крахмала. Постепенно добавить 2 стакана воды и взбить. Довести до кипения и под крышкой варить 20 минут. В готовый соус добавить мелко нарезанную зелень укропа.
0: Выключаем огонь. Кстати, будьте осторожны, когда готовите этот соус. Он очень бурно кипит. Обязательно закрывайте крышкой. Добавим зелень укропа. Какой приятный цвет! Солнечный. И такой аромат, вы знаете, очень сильно вызывает аппетит. Этот соус – прекрасное дополнение к макаронным изделиям. Включите его в свою коллекцию кулинарную. Оказывается, из семечек можно приготовить не только горячие соусы, но и салатную заправку. И сейчас мы с вами это сделаем. Потребуется, как я сказала, подсолнечные семечки. Так, соль, чесночный порошок, совсем немножко. Сок лимона. Для того, чтобы случайно не попали косточки от лимона в соус, мы их удалим. Так. Немножко сделаем такие вот наколы, проколы, чтобы лучше выжать лимонный сок. Количество его по желанию. Так. И вода. Количество воды тоже. На ваше усмотрение. Я не буду все пока добавлять. Если нужно, потом добавим. Взбиваем.

немного густовато, я добавлю еще воды. Готово. Оказывается, на основе обычной сметаны можно тоже приготовить соус к салатам. Он может стать хорошей заменой майонеза. Состав очень простой. Добавляем в сметану немного чесночного порошка. Соли. И перемешиваем. Также можно добавить сюда различную зелень по вашему вкусу.

0: Очень простой и в то же время вкусный соус.
1: Салатная заправка из подсолнечных семечек. В блендере соединить 2 трети стакана подсолнечных семечек, половину чайной ложки соли, четверть чайной ложки чесночного порошка, 2-3 столовые ложки сока лимона. Постепенно добавить 3 четверти стакана воды и взбить блендером. Сметанный соус. Сметану добавить по вкусу, чесночный порошок, соль и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешать.
0: Бутерброды, как многие их любят. Арахисовое масло, которое продается в магазине, оказывается, можно приготовить и дома, и использовать для бутербродов. Арахис предварительно нужно подсушить и почистить. Для приготовления нам потребуется блендер и насадка на него мельница. Помещаем арахис в нее. Закрываем. И взбиваем на низкой скорости. Нам нужно измельчить арахис до самых-самых мелких частиц. Готово. Арахис измельчен. Теперь добавляем масло. И снова взбиваем. Теперь добавляем соль. И еще немножко повзбиваем. Готово. Преимущество такой пасты в том, что она очень долго хранится. 2-3 недели в холодильнике. Угощайтесь.
1: Арахисовое масло. Стакан арахиса подсушить в духовке и очистить от шелухи. Затем измельчить в блендере. Постепенно добавить 1-2 столовые ложки растительного масла без запаха и соль. Измельчить до получения однородной массы.
0: А напоследок бутерброды с авокадо. Очищаем от косточки. И если авокадо мягкое, то можно прямо вот так вот намазать ножом его на хлеб или хлебцы. Кстати говоря, авокадо очень богат витамином Е. Как известно, это витамин молодости. Такие бутерброды с успехом заменят бутерброды со сливочным маслом. Так.

Посыпаем бутерброд солью. И чесночным порошком. Готово? Посмотрите, как можно разнообразить свое меню. Воспользуйтесь этими рецептами или придумайте свои рецепты.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. Сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке грудных мышц. Но если у вас есть какие-либо ограничения или заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Также залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. Поэтому эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Прежде чем мы начнем тренировать грудные мышцы, нам нужно размять наши плечи. Поможет нам в этом резинка. Повторяем. Большой палец вверх, руки прямые. Поднимаем на уровне лица и разводим, выворачиваем руки.

Руки прямые. Хорошо. Выполняя это упражнение, делаем 3 подхода по 7-12 повторений. Начиная нашу тренировку, в первую очередь мы начнем с брусьев. Когда мы встаем на брусья, в верхней точке мы округляем спину. И брусья для тренировки грудных мышц должны быть широкими.

Округляем спину. Хорошо. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Для следующего упражнения нам понадобится резинка. Цепляем ее к низу. Берем равномерно, чтобы у нас была нагрузка равномерной. Прямые у нас руки и сводим их на уровне лица. Напрягаем нашу грудь в момент сжатия. Фиксируем. Пожалуйста, Арман. Руки прямые. Угу, хорошо. Хорошо. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Переходим к следующему упражнению. И нам тоже понадобится резинка. Берем также равномерно. Ладони наши вверх. Руки прямые. И сводим. В верхней точке, чуть выше лица, в этой точке мы напрягаем наши грудные мышцы. Фиксируем. Равномерно. Прямые руки. Ладони кверху. В верхней точке фиксируем, напрягаем мышцы груди. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Следующее упражнение – алмазные отжимания. Соединяем наши руки в форме треугольника. Суть этого упражнения – как будто мы продавливаем что-то, напрягая грудные мышцы. Отжимаемся как бы от живота. В верхней точке напрягаем и фиксируем грудные мышцы. Пожалуйста, Армен. Угу. Заводим чуть-чуть вперед. Вперед заваливаемся. Угу. Хорошо. Фиксируем в верхней точке мышцы груди. Также это упражнение выполняем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо? Альтернативой этому упражнению можно использовать возвышенность. Ставим также руки

И отжимаемся от живота, как бы вверх. В верхней точке фиксируем мышцы груди. Возвышенность может быть ниже и еще ниже. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится платформа для отжиманий. Выбираем позицию грудь. Руки вывернуты у нас. Опускаемся, чтобы наша грудь была на уровне платформы. Поднимаемся. В верхней точке фиксируем и напрягаем грудные мышцы. Также это упражнение делаем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. В следующем упражнении мы также используем платформу для отжиманий, только меняем положение. Ладони вовнутрь. Также грудь на уровне платформы. Делаем полное отжимание. В верхней точке фиксируем и напрягаем грудные мышцы. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. И еще один вид отжиманий со сменой положения на платформе.

Раз, два, три. В верхней точке не забываем фиксировать и напрягать грудные мышцы. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Завершая нашу тренировку, нам нужно растянуть грудные мышцы. Мы сделаем заминку. Используем для этого трубу. Встаем и протягиваем наши грудные мышцы. Растягиваем их. Также следующую руку. Растягиваем грудные мышцы. Хорошо. Когда мы почувствовали, что наши грудные мышцы растянулись, мы завершаем заминку. И завершая нашу тренировку, хочу пригласить вас на нашу следующую заключительную встречу, где мы прокачаем мышцы трицепса. А также я предоставлю вам программу трехдневной тренировки на неделю. Бог создал нас удивительными. И мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.

0: Вообще, конечно, это совершенно не секрет, что созависимость — это болезнь вообще. И это очень страшно. Это, мне кажется, даже схоже с такими, ну, с физическими заболеваниями. Да? Если, тем более, это болезнь всего организма, то это сложно как-то исправлять.
1: Мария Мараханова, ведущая психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: пока мы живы, можно все исправить.
2: Да, Мария, к сожалению, мы вынуждены признать, что созависимость — это жизнь слабаков, а не героев. Угу. К сожалению. Это только кажется, что я, там, ну, как, допустим, как женщина, созависимый человек, я пытаюсь спасти там, сына, мужа, пытаюсь спасти. Это только кажется. Почему? Потому что есть люди, которые действительно спасают. Угу. Это врачи, это спасатели. Вот, допустим, давайте с вами такой отвлеченный пример приведем. Представьте, что вы пришли в кинотеатр посмотреть фильм. Угу. Это был анонс, и кинотеатр битком набит людьми. И вдруг в углу сцены загорелся огонь. Жуткая паника. Люди бегут к выходу, буквально давя своими ногами других людей, которые, ну, да, нечаянно упали. Угу. Сколько людей в этом зале смогут себе правильно повести, не поддаться панике?
0: Ой, мне кажется, что это вообще малая единица, потому что очень сложно включить мозг. А вот эта осознанность, вот эту осознанность, которую мы очень часто выключаем, как раз-таки в таких сложных ситуациях, в критической ситуации, как раз-таки у многих людей почему-то не срабатывает.
2: Да. Вот к чему я привел этот пример? К тому, что, к сожалению, чаще всего созависимые люди — это не врачи и не спасатели. Но даже если бы они были врачами, они не могут помочь. Сколько созависимых врачей я знаю, не могут они помочь своим детям. К сожалению, вот я могу помогать другим людям, но мне сложно помочь своей семье, поскольку в моей семье уже действуют немножко другие законы, и я не могу помочь, скажем так, людям, друзьям или родственникам. Я не могу.
0: А почему вот есть вот этот момент, вот этот нюанс того, что вот врачи, я знаю, что был такой пример, когда врач-психиатр не могла помочь, к примеру, своему мужу, да, вот как пациенту, он страдал серьезным заболеванием. Почему же такое вот бывает, что мы не можем помогать вот именно своим? То есть как-то какой-то, это просто этика или это касается каких-то механизмов, каких-то вот психических, психологических процессов?
2: Каких-то психологических закономерностей. Не могу ответить на ваш вопрос. Исцеление, выздоровление — это вопрос доверия. И очень сложно, скажем так, непредвзято относиться, ну, если это член моей семьи.
0: То есть это сам такой процесс, который вот именно доверительный такой, вот, да, на доверие.
2: Да, да. Вот, и мы пытаемся спасти, но мы не можем. К сожалению, вот я хотел бы на этом сделать такой небольшой акцент. То есть созависимый пытается спасти

0: зависимого человека.
1: То есть вот это отличие от врача и спасателя действительного, действенного, реального, от вот действительно такого, так скажем, спасателя в том, что тот пытается, а этот, наверное, действует, да? То есть, ну,
0: смотрите,
1: профессии.
0: Вот я даю рекламу в Яндекс.Директ. Даю рекламу, допустим, на свои вебинары или на свой сайт. И я вижу Яндекс.Статистику, кто чаще всего обращается, скажем так, переходит по моей рекламе. Чаще всего в вопросе зависимости это будут женщины. Почему? Потому что самому зависимому и так хорошо. Он принял свою дозу, залил внутрь, глаза закатил, и ему все замечательно. А мама или там жена, она пытается его спасти. И она ищет выхода, набирает в интернете там поисковые фразы, ищет выхода, пытается спасти. Но я всегда говорю, кто из вас психолог, кто из вас психотерапевт, кто из вас специалист по работе с зависимыми? Вот примерно то же самое, молчание.
1: Да,
0: нет. Молчание. Ну тогда как вы пытаетесь его помочь? Как вы? И мы будем об этом неоднократно говорить, о том, что помочь, спасти мы его не можем.
1: Да.
0: Но мы можем спасти, помочь самого себя. Скажем так, дрова, вот я сложил дрова для костра, и они меня не согреют. Я должен их зажечь. Вот человек наш близкий, который страдает алкогольной зависимостью, наркотической зависимостью, он готов, он может измениться, если он видит, что меняется его окружение. Вот такой маленький пример. Обращаются родители и говорят, вот он там пьет, курит, там поздно приходит, деньги пропадают. А я тогда спрашиваю у них, у родителей, скажите, пожалуйста, я вам давал вот такие-то и такие-то рекомендации. Скажите, пожалуйста, какие из них вы выполнили? Молчание.
1: Никакие, да.
0: Скажите, пожалуйста, а как вы можете требовать, чтобы ваш сын или ваш муж изменился, а вы себя не хотите менять? Это, знаете как, это просто неправильно. Требовать изменения от близкого человека, при том самому оставаться, скажем так, ну, равнодушным, холодным в этом отношении.
1: Но я же белый и пушистый, да? И вообще, это очень классно, когда на фоне кого-то я выгляжу таким здоровым, да, и я же молодец. Так вот, из-за этого всего, да, мы очень много говорим про близких, да, людей, и чаще всего этим страдают зависимые люди, от зависимых вот именно в близких отношениях. А как же отличить тогда любовь вот от созависимости?
0: Очень
1: вот
0: хороший вопрос, да. Почему? Потому что созависимый человек свою заботу, свое желание спасти, он ее маскирует любовью. Ну как же так?
1: Я же его люблю.
0: Но, друзья мои, любовь созидает, а созависимость разрушает. Почему? Потому что любовь, она на чем она зиждется, на чем она основана? На принципах любви, доверия, взаимопонимания, верности, в конце концов, правда? А на каких принципах строится созависимость? Ложь, обман, манипуляции, гнев, желание контролировать. Простите, пожалуйста, рядом с любовью не стояли.
1: Ну, а как же быть вот в этом случае, когда вот какой-то есть, наверное, ну, такой вот хороший, положительный пример, да, вот, к примеру, у нас есть, если рассматривать в контексте чего-то такого духовного, да, то для нас это Бог, у него такая вот вообще любовь, вот она без условий. То есть наша любовь должна быть такой или как вот, как нам отличить?
0: В работе с созависимым мы обучаем созависимых людей ставить границы. Да, это любовь. Да, любая любовь, настоящая любовь, она безусловная. Но в нашей жизни существуют границы, за которые мы не можем переходить. Пример вам. Когда парень и девушка, они вышли замуж, поженились, да? Они создали новую семью. Да, любовь, безусловно. Но это не означает, что между ними, в их отношениях нет границ. У них есть границы. Допустим,

0: И парень, и девушка, они должны быть верными себе. Они не должны переступать границу, скажем так, неверности, правильно?
1: Да,
0: дальше.
1: Конечно.
0: Есть другая граница. Граница честности, допустим, да? Почему? Потому что можно быть нечестным просто в мыслях. Скажем так, в момент интимной близости думать о соседке, допустим. Это нечестность. Дальше. Вопрос доверия. Вопрос доверия, да? И так далее. То есть есть свои границы, которые переступать нельзя. Поэтому созависимым мы учим создавать точно такие же границы. Во сколько должен, скажем так, выздоравливающий сын или там муж прийти домой? Что он может делать, что не может делать? Если он вдруг нечаянно, скажем так, раньше поднимал руку на своего близкого человека, он не должен приступать через границу. Почему? Потому что если он приступит, будут такие-то последствия. То есть мы выставляем вот эту границу, вот этот забор, через которую ни созависимый, ни зависимый не должен переходить. Это некая такая договоренность.
1: Угу. Согласна полностью, что... Но хотелось бы сказать, наверное, что забор, да, говорят, когда нет последствий, это забор с дырками. Да? То есть обязательно, если есть какие-то правила, то должны быть последствия,
0: совершенно
1: это оговаривается.
0: Да, оговаривается им, обоюдно оговаривается.
1: Да, конечно, обоюдно, не то, что с одной стороны. Это как-то было бы нечестно. Вот скажите, пожалуйста, вот про вообще вред вот еще созависимости, вот что бы вы еще могли отметить?
0: Очень часто я замечаю, что созависимые женщины, они не только созависимые, но очень часто созависимые женщины соскакивают на зависимость. Очень часто очень хорошие женщины, порядочные женщины, будучи созависимыми, в созависимых отношениях начинают выпивать.
1: Да.
0: Заедать проблемы. Угу. Это уже пищевая, простите, зависимость. Это достаточно часто распространенное явление. Так же, как и созависимые. Им очень легко, то есть созависимые выздоравливают, им очень легко соскочить на созависимость.
1: Угу. А вот скажите, мы говорим о женщинах, а мужчины созависимые, может быть, у них есть какие-то тоже критерии, или вот как-то есть какие-то примеры вот созависимых мужчин?
0: С созависимыми мужчинами, честно скажу, работаю гораздо меньше. Угу. Почему? Потому что так вот устроены российские мужчины, что они, им не свойственно обращаться за помощью,
1: они не приходят,
0: за советом.
1: Да.
0: Угу. Да. В российском менталитете русский мужчина достаточно самодостаточный, он много знает, а раз много знает, ему не надо учиться.
1: Угу.
0: Сразу скажу, что для того, чтобы работать и помогать зависимым, созависимым людям, приходится учиться очень много.
1: Угу.
0: Это не означает, что я закончил вуз, допустим, МГПУ закончил, все, и я могу не учиться. Нет, каждый день я что-то новое читаю, каждый день я что-то новое узнаю. Если я перестану учиться, наверное, моя помощь будет бесполезна.
1: Но это критерий здоровой вот такой
0: ровнешной
1: личности, когда мы учимся, когда мы развиваемся.
0: То есть, в принципе, да, обращаются мужчины, но реже, гораздо реже, чем женщины. Поэтому здесь, наверное, в общем советы и к женщинам, и к мужчинам примерно одни и те же. Единственное, что я всегда говорю о том, что мужчины, отцы, это их дети, должны, ну как у нас принято, папа зарабатывает, мама там обед готовит, должны нести посильный вклад в участие в жизни ребенка, находить время на общение с ним, на совместные увлечения, хобби и занятия.
1: Спасибо большое. Вообще расскажите, пожалуйста, про, может быть, как-то симптомы, критерии, какие вот есть у созависимости вообще в целом. То есть как распознать?
0: Хорошо. Итак, смотрите, любая зависимость и созависимость, она разрушает. Да?
1: Да.
0: Любовь, она что делает?
1: Созидает.
0: Да, когда муж и жена не любят друг друга, они созидают. И что у них детки рождаются, правильно? Она созидает. Она улучшает, скажем так, и мужчина, и женщина в отношениях, где есть любовь, они становятся лучше.
1: Да, то есть они растут, развиваются.
0: Да.
1: Вот это вот.
0: Вот. А созависимость и зависимость, к сожалению,

0: разрушает. Разрушает всего человека. Делает человека, извините, уродливым, непостоянным, грустным. Какие симптомы созависимых людей?
1: Вот да, симптоматику интересно было бы узнать, потому что иногда, мне кажется, мы ходим и не знаем, да, что у нас есть такие симптомы, да, это когда мы знакомимся с какой-то либо болезнью, когда уже только приходим к врачу, и нам говорит, а вот у тебя, наверное, были вот такие симптомы, вот такие симптомы, вот такие симптомы. И поскольку зависимость и созависимость — это очень такие действительно распространенные и популярные болезни, то мне кажется, что симптомы мы обязательно должны знать.
0: Да, да, да. Первый симптом – это навязчивое, именно навязчивое желание контролировать жизнь своего зависимого близкого человека.
1: То есть не свое, а вот именно
0: совершенно
1: жизнь.
0: Верно, совершенно верно. Вы знаете, как у нас звучит первый шаг в 12-шаговой программе выздоровления. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль над собой. Это первый шаг анонимных алкоголиков. Первый шаг у анонимных наркоманов будет звучать точно так же. Мы признали свое бессилие перед наркотиком, признали, что мы потеряли контроль над собой. Так вот, первый шаг...
1: Признание.
0: Да, сейчас, подождите, не спешите. Первый шаг у анонимных созависимых, а если такие группы, он звучит то же самое. Мы признали свое бессилие перед зависимостью. Признали, что мы потеряли контроль над собой. То есть желание контролировать близкого человека, мы потеряли контроль над своей жизнью, над своими мыслями, над своими желаниями, над своими действиями. Это страшно. И вот первый шаг, он говорит о том, что мы признаем это бессилие. Так вот, первые симптомы, самые первые симптомы, это навязчивое желание контролировать, а второе – это отрицание. Смотрите, выздоравливая, мы признаем свое бессилие, признаем, что мы ничего не можем сделать. Это признание, да, это выздоровление. А вот когда человек болеет созависимостью, он отрицает. Причем длится на практике-то достаточно долго. Это, может быть, год, два, три, пять, шесть лет. Женщина отрицает, что ее сын там выпивает, или что ее сын наркоман, или жена отрицает, что муж там закидывается раньше по выходным, потом каждый день отрицают. Если даже друг, соседи или там родственники заметили, там твой муж на рогах был. Да нет, это так, он чуть-чуть там с друзьями там день рождения выпил немножко совсем.
1: То есть, оправдывает, да, свою...
0: Оправдывает, да, что это самообман. Что вот якобы вот в моей семье все чисто, хорошо, это самообман, да. Дальше. Утрата самоконтроля, мы уже говорили. Низкая самооценка. Увеличение толерантности. Что такое увеличение толерантности? И у зависимого и созависимого со временем возникает привыкание. Привыкание к этой боли. То есть если у зависимого привыкание к дозе, то есть доза становится все больше, больше, больше, то у созависимого человека возникает привыкание вот к этой моральной, нравственной, духовной боли, которую
1: ищет
0: он испытывает.
1: Ее, вот,
0: он не то, что даже ищет. Но смотрите, зависимость прогрессирует, прогрессирует созависимость. Зависимый начинает с каждым разом вести себя все хуже, хуже, хуже. Боль увеличивается. Понимаете? А созависимый человек не то, что чтобы что-то делает, наоборот, он начинает привыкать к звонкам по ночам. Привыкать, когда, допустим, не пришел, нужно всех позвонить, милицию, полицию, морги, понимаете, начинает привыкать. Привыкать к тому, что просто банально по ночам не спит, потому что волнуется, переживает, места не находит. Начинает привыкать вот, постоянно думать об этом боли, пережевывать, рассказывать соседям, подругам, как вот все плохо, и жаловаться. И эта боль, она увеличивается, и возникает это привыкание к этой боли.
1: Ну вот бывает такое, что, к примеру, вот мы встретились, да, там с подругой, вот я ей пожаловалась, вот он такой плохой, и она мне тоже начинает жаловаться, да, потому что, мне кажется, иногда мы ждем в ответ, что у кого-то боль, она больше, она такая вот, хочется услышать, что не я одна такая, вот прям... И иногда вот, когда ходят ну, на встречи с какими-то друзьями, да, иногда просто пожаловаться, mm-hmm. иногда именно вот mm-hmm. прочувствовать, что вот у нее хуже жить мне можно, я молодец, у меня еще не так все страшно.
0: Но поддерживая вы, вот, поддерживаете разговоры, вот, вы увеличиваете вот это вот желание
1: Я говорю, вот именно вот подпитка да. вот этого.
0: Именно подпитка. Здесь вот один совет. Если, скажем так, в вашей жизни все нормально, все хорошо, не поддерживать. Переводить разговоры, скажем так, на позитивное русло. Потому что подобные разговоры будут разрушать и вас, и
1: ну, соответственно, да, что да. это как бы друзей. И вообще, когда вот мы... Если в жизни все хорошо, тоже иногда такое бывает, что наоборот ищется вот эти подводные камни, вот эту вот негативную сторону, что вот там... нет, сейчас все нормально, все хорошо, все в целом. Но вот может быть и лучше. Вот на самом деле там... Это тоже как...
0: Это вот вторая эта сторона, да. Знаете, как всегда хочется лучше, но... Мы должны научиться быть довольным uh-huh. тем, что имеем.
1: Uh-huh. Но это относится вот к созависимости, вот, да, вот к этим...
0: Да, потому что всегда хочется, чтобы больше, лучше, дороже. Но это тупиковый путь. Здесь я и сам так живу. Uh-huh. Я говорю, ребята, ну вот я езжу на своей машине, вы думаете, что мне там лучше не хочется? Или там вместо японской марки мне не хочется пересесть на немецкий автомобиль? Uh-huh. Но моя задача, то есть помните про честного психолога, мы начинаем с себя, я начинаю с себя. Я в своей жизни, я учусь быть довольным, где я живу, угу. страна, в которой живу, машина, на которой езжу. Простите, пожалуйста, я должен быть доволен моей супругой, с которой я живу. Угу. Не искать вечно молодых. Вечно еще, как бы на более молодую найдется еще более молодую, на более красивую найдется еще более молодая.
1: Есть всегда замена, да.
0: Да, всегда. Не бегать в поисках, понимаете, а быть довольным, именно быть довольным тем, с кем ты живешь.
1: Вот это вот может отнестись к разряду того, что быть просто благодарным за то, что мы имеем, да, как говорится.
0: Да,
1: будь благодарен
0: да,
1: Богу за то, да, что есть у тебя.
0: Да.
1: И вот здесь вот, не знаю, лично для меня, наверное, тонкая грань того, что можно, конечно, просто натянуть улыбку и говорить, да нет, все хорошо. Вот как вот здесь вот грань тоже такое?
0: Подавление видеть? Чувств, скажем так, любых чувств. Угу. То есть они никуда с вами не денутся. То есть если у меня гнев... Uh-huh. А я натягиваю улыбку, гнев никуда не денется. Рано или поздно он взорвется, но только будет хуже всем. Uh-huh. Лучше, конечно же, быть все-таки честным. Почему? Потому что одна из причин, почему свой канал я назвал, YouTube-канал назвал «Честный психолог», эта причина кроется в том, что честность – это основа выздоровления. И зависимое, и все зависимое. Uh-huh. Смотрите, признание. Как это не честность? Был самообман, да? Угу. Но я признаю, что у меня есть эта проблема в семье. Это что это? Это честность.
1: Да,
0: вот,
1: честность перед
0: да.
1: самим собой,
0: вот,
1: Богом,
0: вот. Поэтому,
1: близкими.
0: Почему я назвал YouTube-канал «Честный психолог»? Потому что честность, она возвышается, возносится во главу угла. Это основной принцип оздоровления. Если человек нечестен, он продолжает, скажем так, находиться в этой болоте, в этом состоянии. Если он начинает угу. честно относиться к своей жизни, он начинает выздоравливать, его жизнь начинает меняться.
1: Угу. А еще вот расскажите о симптомах. Какие-то еще есть? Вот, мы говорили про самообман,
0: да.
1: про...
0: Чувство вины.
1: Угу. Угу.
0: Вы знаете, постоянно, очень часто созависимые люди возлагают на себя вину за то, что он пьет, курит или колется, или играет. Угу. То есть человек считает, что в этом виноват почему-то он. Угу. Но давайте не забывать о том, что зависимый сам сделал этот выбор. Угу. Это был его выбор.
1: Угу.
0: И он достаточно взрослый человек, скажем так, если ему уже не 16, там, не 18, он это делает выбор осознанно. И нужно понимать, что ваша вина в этом, ну даже если есть, она минимальная.
1: Ну, потому что человек взрослый сам может принимать решение.
0: Но почему-то, то есть почему созависимые контролируют, опекают своих созависимых? Потому что считают, что это их вина.
1: Угу.
0: Следующее – это депрессия. Это такая безнадега. пониженное настроение.
1: Это прям болезнь в болезни.
0: Да, да, да. Дальше апатия.

0: Ничего делать не хочется, на все наплевать, на все фиолетово. Есть такое даже вот в психологии понятие, как выученная беспомощность.
1: Да.
0: Выученная беспомощность – состояние, при котором человек вообще не предпринимает никаких попыток что-то в своей жизни изменить, что-то в своей жизни улучшить.
1: Причем у него есть какая-то физическая, если при депрессии, да, понятно, что иногда бывает физически сложно, да, то есть я знаю, что некоторые рассказывали, что даже сложно физически что-то сделать, даже покончить жизнь самоубийством физически сложно, потому что невозможно встать.
0: Да.
1: То при апатии, при выученной беспомощности, это как синдром жертвы. Я могу, но я не хочу.
0: Негативное мышление.
1: Да,
0: все плохо, все плохо, все. Вот. И проблема со здоровьем. Это и болезни с сердцем, там, желудок, ну и так далее, Нервная система.
1: То есть
0: вот основные симптомы.
1: А проблема со здоровьем может относиться психосоматические заболевания, да?
0: Да, да, мы об этом будем говорить. Что такое психосоматика? Психия – это душа, а сома – это тело. И между психией, то есть душой и сомой, телом, есть прямая взаимосвязь. Когда страдает психика, страдает тело. Почему мы говорим о проблемах со здоровьем? И наоборот, когда у нас здоровая психика, понимаете, позитивное отношение к жизни, я счастлив, мое тело, оно будет здоровее. Все просто.
1: Хорошо, то есть вот эти основные, да, симптомы того, с чем мы можем столкнуться, когда вот именно по созависимому человеку, когда сталкиваемся с созависимостью. То есть получается, что созависимым нужна такая же помощь, как
0: абсолютно зависимым. Абсолютно верно. А раз это такая же болезнь, то и помощь созависимым нужна такая же. Ну, в смысле, тоже нужна помощь, как и зависимым людям.
1: То есть это полностью лечение души, тела. Всех искоренений, наверное, всех этих симптомов.
0: Да.
1: Спасибо большое за то, что мы обсудили с вами эту тему, потому что она очень актуальна и достаточно болезненна.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

нормальной сексуальности? Как перестать испытывать негативные последствия сексуализированной травмы? Как получать удовольствие от этой прекрасной части и сферы нашей жизни? Об этом мы поговорим в этом видео. Конечно, друзья, именно эту психотравму, сексуализированную психотравму, я рекомендую вам прорабатывать со специалистом, который специализируется на проработке именно таких проблем. Все дело в том, что сексуализированная травма очень глубокая. Она затрагивает все.

достаточно глубоко. Весь организм человека вовлекается в последствия этой травмы, потому что сексуализированное насилие касается наших эмоций, касается наших чувств, касается нашего тела и касается крушения картины мира. Поэтому лучше всего и проще всего работать над этой проблемой вместе со специалистом. Но, конечно, я совершенно отдаю себе отчет в том, что далеко не каждый человек сразу обратится к специалисту для того, чтобы получить квалифицированную помощь. И поэтому в этом видео я расскажу о некоторых таких простых шагах, которые позволят вам поддержать себя, помочь себе, помочь справиться с последствиями, негативными последствиями сексуализированной травмы. И прежде всего, с чего стоит вообще начать такую самореабилитацию или самопомощь, начните об этом говорить. Начните говорить о своем негативном травмирующем опыте. Как ни странно, но именно здесь кроется начало исцеления. Попытайтесь прежде всего найти безопасного человека, то есть человека, которому вы доверяете. Человек, который не вызывает у вас каких-то негативных эмоций, типа страха, стыда, какой, может быть, скованности какой-то, не вызывает чувства вины, а просто человек, которому вы целиком и полностью можете довериться, или как минимум вы не испытываете в присутствии этого человека каких-то негативных эмоций. Если вы женщина и пережили сексуализированное насилие, ну, может быть, вам будет лучше найти в качестве безопасного человека именно женщину, потому что с мужчинами у вас, скорее всего, будут связаны какие-то негативные эмоции. Если вы мужчина, над которым надругался, допустим, какой-то другой мужчина, то, наверное, будет лучше в качестве безопасного человека выбрать женщину. Если вы испытали насилие со стороны женщины, то, наверное, безопасный человек – это скорее мужчина. Главное, чтобы в присутствии него вы испытывали расслабленность и достаточный уровень комфорта, достаточный уровень доверия. Начните говорить о своей истории, не молчите, начните вспоминать мельчайшие детали. Раз за разом, когда вы будете вспоминать эту печальную, трагическую ситуацию в вашей жизни, ваша память, ваш мозг начнет постепенно возвращать болезненные ощущения, болезненные воспоминания. И вот когда вы вспоминаете, очень важно, чтобы вы не просто восстановили картину, то есть события, людей, может быть, локацию, звуки, запахи, а чтобы вы вспомнили ощущения, чувства, которые вы испытывали в этот момент. Это очень важно. Это очень важно, потому что эти чувства нужно прожить, нужно погоревать, нужно научиться с этими эмоциями встретиться, их прожить, проговорить и отреагировать. Это значительно снизит уровень внутреннего напряжения у вас. Конечно, в качестве безопасного человека нужно выбирать такого, который не испугается вашей истории, который будет достаточно стабилен для того, чтобы с вами общаться безоценочно, чтобы он не давал каких-то комментариев по поводу того, что, ну, типа, вы сами виноваты, ну, или что-то в этом роде. Это должен быть человек достаточно уравновешенный, достаточно спокойный. Человек, который способен проявить к вам настоящее сочувствие, проявить эмпатию, чтобы вы, рассказывая свою историю, не получили повторный травматичный опыт. Но, конечно, далеко не всегда просто найти человека безопасного, соответствующего вот тем критериям, о которых я сказал чуть выше. Вы знаете, в этой связи, если вы верующий человек, вам может помочь молитва. Именно разговорная молитва, то есть попытка открыть Богу свое сердце, рассказать Богу свою историю. И сделать это достаточно просто. Найдите тихое, уединенное, комфортное и спокойное для вас место. Займите удобную для вас позу. Вы можете сидеть, можете стоять, можете опуститься на колени. Все зависит от того, как комфортнее, как лучше вам излить свою боль перед Богом.
И начните Богу рассказывать то, что с вами.

произошло. Вы знаете, когда я читаю Священное Писание, то я сталкиваюсь там неоднократно с такими местами, с такими отрывками, где люди изливают Богу как раз-таки травматичное событие. И одно из таких мест, один из таких отрывков мне хочется прочитать вам сейчас. Это 136-й псалом, вот как он звучит. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Но как нам петь песнь Господню в земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прильпни язык мой к гортани моей, если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья своего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона – опустошительница. Блажен, кто воздаст тебе за это, что ты сделала с нами. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Вы знаете, эти слова кажутся, на первый взгляд, довольно страшными, потому что разбить младенцев о камень, ну, согласитесь, это довольно серьезное проявление ответной агрессии. Но, тем не менее, давайте попробуем понять. В этом псалме автор вспоминает трагические события, которые произошли с его народом. И когда мы окунаемся в историю этого повествования, то мы с вами увидим, что в этот момент вавилонские захватчики пленяют Иерусалим, порабощают огромное количество людей, в том числе священников, тех, которые прославляли Бога в храме. И когда их ввели этапом, их переселяли в совершенно незнакомое место, чужое место, от них их мучители требовали веселья. Они должны были петь песни, которые обычно пели для Бога в храме. И, конечно, для них это был очень травмирующий опыт. И обратите внимание, как откровенно рассказывает об этом автор этого псалма. Это говорит о том, что автор пережил серьезное потрясение, серьезную психологическую травму. И, возможно, у него был посттравматический стрессовый синдром. Мы не знаем дальнейшей истории жизни этого человека. Но факт остается фактом, что он использовал этот метод самопомощи. Он обращался к Богу, он изливал в молитве. А потом эта молитва была положена и на музыкальную, на музыку, и стала песней. И поэтому, дорогие друзья, если вы пока не нашли какого-то такого безопасного человека, о котором я выше говорил, попробуйте помолиться. Даже если вы человек неверующий, может быть, вы атеист, попробуйте. В любом случае, вам этот опыт не помешает. Он в любом случае окажет на вас терапевтическое воздействие, потому что вы заговорите о том, что с вами произошло. Следующий момент, который очень важно сделать в своей жизни. Признайте, что вы невиновны в акте насилия над вами или в попытке насилия над вами. Жертва никогда, я подчеркиваю, никогда не виновата в том, что с ней сделал автор насилия. Вы знаете, бытует такое мнение, что жертва сама виновата, дескать, оделась не так, прошла не там и не в то время. Но я хочу поделиться с вами любопытным исследованием. Оказывается, 23% случаев сексуализированного насилия происходило именно на улице, то есть за пределами дома или какого-то помещения. И 17% из этих 23% происходило днем, что, естественно, развеивает миф о том, что в темное время суток, дескать, нечего ходить по улице. Поэтому, дорогие друзья, очень важно признать, что вы не виноваты в этой ситуации. Даже если вы испытывали, даже если в процессе насилия вы испытали какое-то сексуальное возбуждение, или вы испытали сексуальное удовлетворение от акта насилия,

не делает вас виноватым. Это всего лишь ваша физиология, которая таким образом отреагировала. Вы попали в крайне чудовищную ситуацию, которая вызвала именно такую противоречивую реакцию вашего тела, души и духа. Поэтому признайте, что вы не виноваты в этих обстоятельствах. Следующий элемент самопомощи – постарайтесь переосмыслить свою картину мира. Постарайтесь избавиться от ложных убеждений. Для начала их, конечно же, нужно написать. Возьмите лист бумаги, сядьте в спокойное, удобное место, возьмите ручку и начните писать любые убеждения, которые у вас имеются по поводу сексуальной жизни. Вы наверняка обнаружите очень много убеждений, которые нужно подвергнуть критике. Я приведу лишь некоторые примеры. Очень часто жертвы сексуализированного насилия убеждены в том, что это с ними что-то не так. С ними что-то не в порядке. Это не насильник, не с насильником что-то не в порядке, а это с ними что-то не так. Так вот, это ложное убеждение. Именно автор насилия несет ответственность за это насилие, а вы, как жертва, нет. Еще одно довольно частое убеждение, значит, суть его сводится к тому, что если женщина сама не захочет сексуальной близости, то мужчина никогда этого не сделает с ней. Ну, отсюда следует, если тебя изнасиловали, значит, ты сама этого хотела. Тайна где-то там в душе, внутри. И часто, кстати, люди не очень адекватные из нашего окружения, они подкрепляют эту теорию и говорят, ну, наверное, ты там что-то в себе должна вот поискать. Что-то ты, наверное, как-то хотела этого, хотела секса, поэтому ты привлекла это в свою жизнь. Друзья, ничего общего с реальностью это не имеет. Поэтому просто попытайтесь критически осмыслить это ложное убеждение. Жертва насилия не виновата. Именно автор насилия несет ответственность за то, что он сделал. Ну или еще, допустим, одно убеждение. Мужчинам от меня нужен только секс. Это тоже неправда, потому что наверняка в вашей жизни есть или точно будет мужчина, ну или женщина, если вы парень или мужчина. Вас будут обязательно в вашей жизни те люди, те близкие люди, муж или жена, которые обязательно вас будут ценить, которые обязательно вас будут любить. Любить не только за вашу сексуальность, не только за вашу привлекательность, а любить вас целиком. Наверняка это будет в вашей жизни, ведь вы уже начали путь к исцелению. Я в этом убежден. Следующий такой элемент самопомощи. Постарайтесь признать вину насильника. Это очень важно сделать. Почему? Потому что иногда жертвы насилия начинают мыслить следующим образом. Не все же в этом человеке плохо. Есть же что-то и хорошее. И у жертвы возникает какая-то такая, знаете, спутанность сознания. То есть, с одной стороны, человек вроде бы хороший. И, кстати, жертва об этом довольно хорошо может знать, потому что 50% всего сексуализированного насилия совершается близкими родственниками. Это братья, это сестры, это дяди, тети, это друзья семьи, и иногда это даже родители. Поэтому, друзья, 50% – это сумасшедший просто процент, это огромный процент, который говорит о масштабе бедствия. Поэтому, когда жертва знает своего насильника, ей нужно отделить человека от преступления. Преступник есть преступник, и он должен быть наказан. Вы должны относиться к нему как к преступнику. К его действиям нужно относиться именно таким образом. Следующий важный момент. Постарайтесь пожалеть себя. Дело в том, что каждый человек, столкнувшись с каким-то экстраординарным событием в своей жизни, нуждается в поддержке социума, нуждается в поддержке людей.
мы, кстати, прежде всего, чтобы справиться с какой-то бедой, зовем на помощь. И очень важно, чтобы вы окружили себя человеком, ну, или людьми, которые могут оказать вам эту эмоциональную, психологическую поддержку, которые могут которые будут принимать вас, заботиться о вас. Вы даже можете просить их о том, чтобы они проявляли по отношению к вам какую-то заботу.

Это очень важно. Конечно, это далеко не единственный способ, как получить эту заботу, как пожалеть себя. Мы о других способах расскажем более подробно в следующих наших программах. Но следующий элемент, который вы можете использовать, это попробовать отреагировать на те воспоминания, на те события, на те эмоции, которые вы испытали в момент насилия. Для этого можно сделать следующее. Возьмите стопку бумаги, предположим, А4, и вспоминая свои эмоции, вспоминая пережитое, постарайтесь просто взять и скомкать эту бумагу и бросать ее, допустим, в мусорную корзину или в какую-то часть стены. Постарайтесь, чтобы ваше тело максимально отреагировало, физически отреагировало, как бы оттолкнуло насильника. Вот подобного рода физические действия, которые человек совершает в момент, когда переживает травматичные воспоминания, порой оказываются очень целительными. Последнее. Можно попробовать написать терапевтическое письмо. Возьмите лист бумаги и на сей раз постарайтесь написать все, что вы думаете, все, что вы чувствуете, все, что вы хотите сказать насильнику, напишите в этом письме. Вам не нужно будет его никому отправлять, не нужно будет его давать кому-то читать, но оно иногда очень помогает, когда сложно с кем-то поговорить. Поэтому терапевтическое письмо и многие другие методы, которыми я с вами поделился сейчас, могут помочь облегчить ваши страдания. Но, пожалуйста, друзья, помните, что самый быстрый способ исцеления – это способ исцеления, способ работы вместе со специалистом. Используйте именно его, и вы пойдете быстрее к своему здоровью.

И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

0: Итак, Бог показал фараону, что в земле египетской после 7 лет изобилия наступит 7 голодных лет.
1: Он поставил Иосифа начальником над всеми землями египетскими и дал ему над Египтом всю власть.
2: 7 лет изобилия земля египетская приносила богатство.

0: богатый урожай.
1: Иосиф собрал в Египте весь урожай и складывал его в городах.
0: 7 лет изобилия подошли к концу.
2: И начались 7 лет голода, как и предсказал Иосиф.
1: Когда же голод распространился по всей стране, Иосиф открыл склады и стал продавать зерно.
3: Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерно у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
2: Иаков тоже узнал, что в Египте есть зерно.
4: Я слышал, что в Египте есть зерно. Идите и купите его там для нас, чтобы мы не погибли.
2: 10 братьев Иосифа отправились в Египет, чтобы купить зерна. Иосиф же в это время правил страной и продавал зерно.
1: Когда же братья Иосифа пришли в Египет, они поклонились ему до земли.
2: Тут Иосиф вспомнил про свои сны. Он узнал своих братьев, но притворился, что не знает их. Он стал говорить с ними очень сурово.
0: «Зачем вы пришли?»
1: «Мы хотим купить еды!»
0: «Вы шпионы! Вы пришли найти слабые места в нашей земле!»
3: «Нет, господин! Мы пришли купить еды! Мы честные люди!»
0: «Как вы докажете, что вы не шпионы?»
1: «Нас было 12 братьев. Одного из нас больше нет, а младший сейчас с отцом».
0: «Если вы честные люди, то пусть один из вас останется здесь, в темнице. Остальные пусть отнесут зерно вашим семьям».
3: «Это Бог наказал нас за нашего брата. Иосиф умолял нас не продавать его в Египет, но мы не послушали его».
0: «Вы должны привести ко мне вашего младшего брата, чтобы ваши слова подтвердились, и вы остались живых».
1: «Говорил я вам, не грешите против Иосифа, но вы меня не послушали. Это расплата за его кровь».
2: Иосиф взял Симеона и посадил его в темницу. А остальные братья вернулись в землю Ханаана и рассказали отцу обо всем, что с ними случилось.
1: «Человек, который правит той землей, говорил с нами очень сурово».
3: «Он принял нас за шпионов».
1: «Но мы сказали ему: нет, господин, мы честные люди».
3: «Нас было 12 братьев, одного больше нет, а младший сейчас с отцом».
1: «Тогда правитель той земли сказал: вот как я узнаю, шпионы вы или нет. Я посажу одного из вас в темницу».
3: «Он сказал, чтоб мы привели к нему нашего младшего брата».
4: «Вы лишили меня детей. Иосифа больше нет и Симеона нет. А теперь вы хотите взять Вениамина. Все обернулось против меня».
1: «Предай смерти обоих моих сыновей, если я не приведу назад к тебе Вениамина».
4: «Мой сын не поедет туда с тобой. Если с ним случится беда, то вы сведете мою седую голову в могилу».
2: Но голод продолжал свирепствовать, и у всего семейства Израиля закончилось зерно, привезенное из Египта.
4: «Пойдите в Египет и купите нам еще немного еды».
1: Тот человек строго сказал: «Не показывайтесь мне на глаза без вашего брата».
4: «Зачем вы сказали тому человеку, что у вас есть еще один брат?»
1: «Мы просто отвечали на его вопросы».
3: «Откуда мы знали, что он скажет: приведите вашего брата?»
1: «Отпусти мальчика со мной, с меня лично ты спросишь за него. Если я не приведу его к тебе и не поставлю здесь, я буду виноват пред тобой до самой смерти».
4: «Пусть Бог всемогущий дарует вам милость перед ним, чтобы он позволил и другому вашему брату, и Вениамину вернуться с вами. Что же до меня, то если мне суждено лишиться детей, пусть я лишусь».
2: Итак, братья взяли Вениамина и отправились в Египет.

0: Итак, братья Иосифа прибыли в Египет вместе с Вениамином. Когда Иосиф увидел своих братьев, он приказал, чтобы их привели к нему домой.
1: Они будут есть со мной в полдень.
0: Братья сильно испугались, когда их привели в дом Иосифа.

0: хочет на нас напасть, взять нас в рабство и забрать наших ослов.
1: Вы выполнили мое указание. Ваш брат свободен. Как ваш отец? Жив ли он еще?
2: Твой раб, наш отец, жив и здоров.
1: А это ваш младший брат? Тот, о котором вы говорили мне?
2: Да!
1: Ну что ж, угощайтесь.
3: Братьев усадили перед Иосифом по возрасту. И доля Вениамина была в 5 раз больше, чем у других. Вечером Иосиф сказал управляющему:
4: «Положи в мешок младшего брата мою серебряную чашу».
3: Когда рано утром братья отправились в путь, Иосиф позвал своего управляющего:
1: «Отправляйся в погоню за этими людьми. Найди мою чашу, которую ты спрятал, и скажи им, почему вы заплатили злом за добро? Вы взяли чашу, на которой гадает мой господин».
0: «Это неправда! Зачем нам воровать серебро из дома твоего господина? Если ты найдешь свои вещи у кого-нибудь из нас, пусть он умрет, а остальные станут рабами твоего господина».
2: «Хорошо, пусть будет так, как вы говорили. У кого найдется чаша, тот станет и рабом моего господина. Остальные будут свободны».
3: Управляющий начал искать. Он нашел чашу в мешке у Вениамина.
1: «Что вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, все узнает?»
0: «Бог открыл нашу вину. Теперь мы будем твоими рабами. И мы... и тот, у кого нашлась чаша».
1: «Нет, только тот, у кого нашлась моя чаша, будет рабом. А вы возвращайтесь домой к отцу».
0: «Господин, я дал клятву моему отцу и сказал, если я не приведу его к тебе, то вина перед тобой, отец, будет на мне. Если мой отец не увидит этого мальчика, он умрет. Позволь же мне стать твоим рабом вместо него, а мальчику... позволь вернуться домой с братьями. Я не могу видеть, как отец мой страдает. Он очень страдал, когда пропал наш другой брат».
3: Иосиф больше не мог себя сдерживать и громко зарыдал. Он рыдал так громко, что услышали все египтяне. И слух об этом дошел до самого фараона.
1: «Я ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Жив ли еще мой отец?»
3: Но братья молчали. Они были ошеломлены и сильно испугались.
1: «Не бойтесь и не укоряйте себя за то, что продали меня в Египет. Это Бог меня послал перед вами, чтобы спасти вас от голода. Уже 2 года, как в стране голод, и еще 5 лет не будет урожая. Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род на земле и великим избавлением спасти ваши жизни. Это не вы меня сюда послали, но Бог. Он сделал меня господином над всем домом фараона и правителем всего Египта. Скорее вернитесь к моему отцу и скажите ему, вот что говорит твой сын Иосиф. Бог сделал меня правителем всего Египта. Приходи ко мне немедле. Ты будешь жить рядом со мной. И ты, и твои дети, и твои внуки, и твой крупный и мелкий скот, и все, что есть у тебя. Скажите отцу, что я смогу прокормить его, потому что еще 5 лет голода будут на земле».
3: Он обнял своего брата Вениамина и заплакал. И Вениамин плакал и обнимал его. Он поцеловал всех своих братьев и обнимал их. Потом братья беседовали с ним.
1: «Расскажите же моему отцу о том, как я прославлен в Египте, и обо всем, что вы видели. И поскорее приведите сюда отца моего».
5: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
6: Все известные мне люди ни при чем.
5: Кто по небу звезды ночью раскидал?
6: Я не знаю, может,

0: правду.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Привет, ребята. Смотрите, какие я классные ветки наломала. Только осталось выбрать самую большую и самую крепкую.
1: Надя,

0: Это что, новые идеи для нашей поделки?
1: Угу. Такой поделки у нас точно не было.
0: И что это будет?
1: Рогатка. Только осталось найти толстую резинку. Дед Лёш, а у вас ее случайно нет?
0: Нет. Надь, а зачем тебе рогатка-то понадобилась?
1: Мишку из нашего класса хочу напугать. Он сегодня из своей рогатки в меня выстрелил. Я еле-еле увернуться успела. А еще сказал, что завтра подбежит ко мне и пульками закидает. Но это мы еще посмотрим. Я как вытащу свою рогаточку из портфеля, он от меня быстрее ветра побежит.
0: Побежит, чтобы рогатку еще больше этой сделать.
1: Дядя, думаешь, что он больше этой рогатки сможет найти?
0: Угу.
1: А что же мне тогда делать?
0: Нужно обратиться за советом к нашей заправдошней книге. В ней есть удивительная история о том, как на одного человека напала целая армия врагов. Но он, между прочим, не стал делать рогатки.
1: А что же он тогда сделал?

давние времена среди народа Божьего жил человек по имени Елисей. Очень часто Елисей предупреждал свой народ об опасности, отправляя посланников к своему царю. «Пойдите и скажите, что царь сирийский решил напасть на народ Божий и будет поджидать его в таком-то месте. Берегитесь проходить там.

0: предостерегал Елисей свой народ, и враги не могли захватить его. А в это время царь сирийский очень сильно злился, что его сверхсекретные планы становятся известными.
1: Он позвал своих слуг и спросил: «Кто из вас выдает секреты нашим врагам?»
0: Один из его слуг сказал: «Никто, царь, это делает пророк Елисей. Он знает все слова, которые ты говоришь даже у себя в спальне».
1: Тогда царь сирийский узнал, где находится Елисей, и послал вооруженные до зубов полчища на конях и колесницах, чтобы напасть на одного единственного человека. Когда рано утром Елисей увидел вражеское войско, которое пришло, чтобы расправиться с ним, он начал молиться: «Господи, пусть эти люди ничего не смогут видеть, порази их слепотою».

После того, как все войско перестало видеть, пророк сказал: «Идите за мной, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И они согласились идти за Елисеем.

повел Елисей полчища город Самарию. Воины шли, держась друг за друга. Они сильно проголодались

0: Наконец, они пришли туда, где народ Божий жил в укрепленном городе. Жители очень удивились, увидев беспомощных людей в военных доспехах посреди города.
1: Тогда Елисей опять помолился Богу, чтобы он открыл глаза воинам.
0: И когда их глаза открылись, то они увидели, что находятся в самом центре Самарии, и ужасно перепугались.
1: Потому что увидели не только пророк Елисей, но и множество лучников. И не с рогатками, а с длинными копьями и острыми стрелами.
0: Тут вышел царь народа Божьего и сказал: «Не убить ли нам врагов этих?»
1: «Нет», — ответил Елисей, — «дай им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, а потом отпусти их домой». Дядь Лёш, а я знаю, почему пророк сказал такие слова.
0: И почему же?
2: Он хотел быть похожим на Бога, прощать и делать доброе.
0: Взаправду. Пророк Елисей всем желал добра. Поэтому был приготовлен большой вкусный обед. После того, как воины отведали угощение, они радостно отправились к себе домой.
1: И никогда больше эти полчища не нападали на народ Божий.

0: Чтоб такое интересненькое придумать, чтобы с Мишкой подружиться. Наверное, добровольно он ко мне в гости не пойдет.
1: А ты пригласи его поиграть.
0: Во что? Он только в рогатки играет.
1: Вот в рогатки и поиграйте.
0: В рогатки?
1: Ну, не совсем в рогатки, а в бадминтон, который можно из этих рогаток сделать.
0: А ты мне покажешь, как?
1: Конечно, очень просто. Возьмем вот такую сетку и вырежем треугольник по форме рогатки. Для этого приложим его вот сюда и обведем фломастером. Немножечко прибавим, чтобы можно было краешки завернуть. И вырежем ножницами. А так. Теперь краешек под огнем. А уголочки заправим вот так. Раз, два. И с этой стороны. Раз, два. Теперь нам понадобятся нитки. Возьмем ниточку и сложим ее вдвое, чтобы покрепче было. Завяжем узелочек, чтобы закрепить край. И начнем пришивать. Раз. Два. У края можно несколько раз в одном месте провести, чтобы он был покрепче. А потом пойдем дальше. Вот так. Еще немножечко.

0: Наша ракетка почти готова.
1: А где мы возьмем валанчик?
0: Его мы сделаем из горлышка пластиковой бутылки.

0: Вот такой будет валанчик.
1: А еще можно сделать края зубчиками.
0: Сделаешь?
1: Угу.
0: А я пока займусь другой рогаткой.

0: кота. Полетик кота.
1: И ракетки наши тоже готовы. Ну что, испытаем наш бадминтон?
0: Давай.
1: Держи. Опа! Давай, лови.
2: Вот.
1: Раз.
0: Ну что, можно звать Мишку поиграть. Посмотрим, кто кого.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Каждый может изменить свою жизнь. Или все-таки не каждый? Могу ли я изменить свои дурные привычки, свой образ жизни с помощью Бога?

Бога. Одни считают, что это возможно, если включить силу воли. Другие утверждают, что нужно все доверить Богу, и перемены начнутся просто по твоему желанию, без усилий. Кто прав?

0: первично, во многом именно первое. Нужно сначала избавиться от каких-то привычек, нужно иметь какую-то практику, но это в частности вот в йоге, например, да. Ну и вообще вот в индуизме, да и, собственно, и в буддизме. Нужно, ну и в исламе тоже отчасти. То есть нужно начать соблюдать какие-то правила в жизни. Вот. Нужно какую-то иметь духовную практику, и тогда ты приблизишься там, в индуизме к нирване, например, там, в буддизме. Вот. Приблизишься к Богу. Ну и в исламе тоже ты приблизишься к раю, там, к Аллаху, если ты будешь соблюдать 5 столпов веры. Вот. И это все, конечно, неплохо и хорошо с морально-этической точки зрения. Большинство религий, ну, мировых, например, иудаизм, ислам, да и буддизм, они учат добру, нравственным каким-то
1: ценностям. Ну, то есть эталон, он есть. То
0: есть, да, есть эталон.
1: Как себя вести, и, что правильно, что
0: неправильно. Да, и учат хорошему, нравственным каким-то принципам. Учат добру, да, и помогать людям, там вот в исламе особенно, помогают людям, жертвуют. Вот, ведут тоже нравственный, семейный образ жизни. Все это хорошо. Но вот в христианстве как раз все по-другому. Вот. В христианстве тоже есть нравственные ценности, и причем самого высокого стандарта. Это 10 божьих заповедей. Выше стандарта мы не видим в этом мире нравственных и моральных ценностей, чем 10 божьих заповедей. Вот. Но в христианстве, в отличие от других религиозных систем, человек сначала приходит к Богу, и Бог его принимает. А потом он уже начинает выполнять Божьи заповеди, исполнять Божьи заповеди.
1: Ну, то есть, в общем-то, вы наоборот предвосхитили вопрос. Вопрос, в принципе, еще такой, что, ну, мы понимаем, что требования Бога к людям, ну, или даже не знаю, требования, рекомендации, там все что угодно, как угодно можно это назвать, но они хорошие, они добрые.
0: Да.
1: Человек понимает, что это добро, что это правильно, он хочет это соблюдать и хочет прийти к Богу. И, собственно, основной вопрос, когда, в какой момент, должен ли я стать достойным, чтобы прийти к Богу, прийти в храм, поклониться, помолиться, там еще что-то. Или же я сначала должен прийти, ну или там не должен, а как сказать, или же нет у меня никаких препятствий для того, чтобы прийти, а уже когда я пришел, когда я увидел, когда я, ну, что-то понял, познал, вот тогда и жизнь моя изменится. Вот, собственно, вот такая.
0: Ну, знаете, я с таким сталкиваюсь постоянно, когда я провожу евангельские программы, библейские программы, я рассказываю людям о Божьих заповедях, о Божьих законах, о Слове Божьем, о Священном Писании. И обязательно я призываю во время евангельских программ людей принять Христа и принять крещение. Угу. То есть крещение – это символ, ну, это не символ, это вообще-то завет даже, да, это завет. То есть погружение в воду – это символ, а само крещение – это завет человека с Богом, с Иисусом Христом. Принятие Иисуса Христа. И как раз вот именно крещение, оно подразумевает оставление греха. Потому что согласно учению о крещении, которое изложено в Новом Завете, человек, погружаясь в воду, крещение принимается через полное погружение в воду, он оставляет свои грехи в этой водной могиле. То есть это такой образ, такой красивый образ.
1: Да? Я умираю для
0: вода греха. Вода – это как могила, да. То есть человек, погружаясь в воду, он умирает для греха, оставляет там грехи, да, в этой водной могиле. Угу. И восстает из воды, ну, это подобие воскресения Христа. Для новой жизни уже, жизни без греха. Вот интересно, что большинство моих слушателей на евангельских программах, они говорят: вы знаете, мы еще не готовы принять крещение. Почему? Потому что мы еще не оставили какие-то грехи, привычки, образ жизни. Нам нужно подготовиться, все это оставить, значит, от всего этого избавиться и потом уже прийти ко Христу.
1: Ну, вот. Разве это неправильно?
0: Это правильно. С одной стороны, это правильно.
1: Ну, то есть я осознаю, что вот у меня есть грех. Да. А раз

0: Разве Бог меня примет с этим грехом, вот как есть, если я ничего не сделаю?
1: С одной стороны, это правильно, когда мы серьезно относимся к вопросу греха. И человек, прежде чем он примет крещение и войдет в воду, он должен четко и ясно понимать, что такое грех, что такое заповеди, да, которые указывают на грех. Он должен четко понимать, кто такой Христос в его жизни. То есть он должен быть научен до крещения. И это правильно, что люди так серьезно начинают относиться. Но когда вот эти привычки, образ жизни для человека, вот он понимает, что это все грех, что это нужно все оставить, но когда это все становится для человека препятствием к принятию крещения, то есть он хочет это оставить и думает, вот я сейчас вот оставлю это все, стану таким вот совершенным человеком, а потом уже приму крещение, приду ко Христу. Вот это неправильно. Почему? Потому что человек сам по себе, без Христа, он не в состоянии преобразить свою жизнь. Христос преображает жизнь человека. Так учит Священное Писание. Ну, вот я сейчас хотел проиллюстрировать одним примером, о котором мы читаем в Евангелии от Луки. И он мне очень нравится, я часто о нем вспоминаю на библейских программах вот в этом контексте. Иисус вошел в Иерихон. Проходил через Иерихон, и там он встретил, мы читаем, Закхея, второй текст. Некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал, Закхей, «Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Вот это одна из таких удивительных историй обращения к Богу грешного человека. Кто такие были мытари? Это были люди, которые собирали налоги для римской власти. Вот, это были налоговые инспекторы того времени. Они, по сути дела, служили римлянам и считались в народе предателями.
0: Ну, коллаборанты.
1: Коллаборанты, совершенно верно. Вот. Кроме того, они, в общем-то, вынуждены были отбирать у людей деньги, да, мытари. Кому это нравится, когда ты отдаешь деньги? Уже отрицательное отношение было к этой группе людей. Но, кроме того, еще Захей написано, что он эти деньги часть присваивал себе. Он не все отдавал, да. А у него кубышка еще дома была. Вот. И он обижал людей, потому что он кается и говорит, кого чем обидел, да, воздам, как написано здесь, воздам вчетверо, да. Значит, он обижал людей. То есть он был таким отрицательным персонажем в глазах людей, и люди его ненавидели. Считали, что это вот такой грешник, с ним вообще общаться не надо. Вот. Некоторые комментаторы пишут о том, что люди специально вставали перед Захеем, чтобы он не увидел Иисуса, чтобы хоть этим досадить этому ненавистному мытарю, да, ненавистному ими человеку. Тогда он после этого забрался на смоковницу. И вот смотрите, в его дом приходит Иисус. И Иисус-то ведь ничего не сделал, по сути. Он даже не стал его обличать, что вот, ты знаешь, тебе нужно там изменить свою жизнь, там тебе нужно отдать наворованное.
0: Зачем что-то обличать, если Закхей это сам понимает?
1: Иисус вошел в его жизнь. Иисус принял его и простил его. Потому что прийти в дом в той культуре, да, того времени, это означает принять человека. Просто так в дом тогда не приходили. Вот, это означает принять человека. Принять его дружбу. И вот

0: этот шах Иисуса, Иисус в его доме, он делает переворот полный в сознании Закхея. Причем моментальный переворот происходит здесь. Он бежит, значит, как написано, что здесь берет эту кубышку свою, да, и отдает нищим, и кого чем обидел, воздам четверо, да, он начинает раздавать эти деньги. То есть он из такого жулика, да, и вора становится честным человеком.
1: Почему? Ну, собственно, вопрос-то ведь такой. Оно все одномоментно. По сути, получается, что Закхей вот в этот момент готов. То есть Христос к нему пришел, Закхей вот... А люди-то задают вопрос, а я вот...
0: Как готов? Он, не, он мытарь, он жулик, в том-то все и дело. Он не готовился к этому. Он,
1: не,
0: даже,
1: не готовился.
0: Он даже и не мыслил, что к нему придет Иисус. Он хотел просто его увидеть даже для этого на дерево. У него и в мысли даже не было.
1: Не
0: такого.
1: Спорю, но вот в этот момент он уже готов.
0: Он готов, он... когда Христос вошел в его жизнь.
1: Да.
0: Вот, я к этому-то и клоню. Понимаете, когда Христос приходит в жизнь человека, он совершает в его жизни переворот. Покаяние приводит к тому, что человек начинает менять свой образ жизни. Вот здесь как раз почему я привел эту историю. Она очень яркая. Благодаря тому, что Иисус пришел в жизнь Закхея, его жизнь меняется. Ну, согласитесь, да? Это производит перемены в его жизни. То же самое можем найти в историях других евангельских историях. Ну, вот, например... Христос и блудница, известная история из Евангелия от Иоанна 8 главы, да, когда привели женщину к Иисусу и сказали, что вот мы ее поймали, она занималась этим прелюбодейством, да, то есть не прелюбодейством, а блудом. Угу. Вот. И по законам Ветхого Завета, в общем-то, ее нужно было побить камнями.
1: Вот. Христос. Ну, по законам, вообще-то, нужно было побить камнями двоих.
0: Двоих, да, да. Ну, они...
1: Ее и того, с кем да, ее...
0: Ну, они-то с ней и блудодействовали, сами
1: ну,
0: тех, кто
1: да,
0: привел.
1: Да, что...
0: Так именно поэтому Христос-то и говорит. Окей, что я это... согласен.
1: Без греха.
0: Христос как раз вспоминает, вы правильно подметили эту деталь, Христос как раз вспоминает эту деталь закона. Двоих. Тогда он и говорит, окей, выполните, если вы... считаете, что вы без греха, да, вот, вы никогда не согрешали, вы имеете право ее побить камнями. Вот. И, конечно, этого не произошло. Все обвинители этой женщины побросали камни, но помните, что Иисус говорит этой женщине, я хотел бы, наверное, даже вот, чтобы мы прочитали этот текст, раз уж мы вспомнили эту историю. Вот. Иисус, восклонившись, не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Интересно, кстати, вот в этой истории, раз уж мы ее вспомнили, единственный, кто мог осудить эту женщину, в ком не было греха, был Спаситель Иисус. Вот все эти люди, ее обвинители, камни выпали из их рук, потому что каждый вспомнил свой грех. Собственно, Иисус на песке там, когда что-то чертил, каждый увидел ну, говорят, в том, что писал Христос, свои грехи.
1: Говорят, ну, что не просто какой-то абстрактный грех, а, в общем-то, они...
0: Конкретный, сами... да, конкретный грех каждый увидел.
1: Конкретный.
0: Поэтому камни связан... выпали. А единственный, кто был вот на этой картине, кто был без греха, это был Спаситель. Значит, он единственный мог бросить в нее камень. Но он этого не делает. Он говорит: «Иди, я тоже не осуждаю тебя, но иди и больше не греши». И эта женщина стала, естественно, самой ревностной последовательницей Иисуса Христа. И ну, произошел переворот ее жизни. Она больше уже не вернулась к греху. То есть вот как раз это же тот вопрос, с которого мы начали нашу тему. Что первично, да? вот, оставление

0: греха или принятие грешника Спасителем Иисусом Христом. Первичнее это принятие грешника Иисусом Христом. Потому что в Слове Божьем написано, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы еще вели греховную жизнь. Да? Вот, Христос умер за нас, чтобы освободить нас от греха. И, кстати, здесь же в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, по-моему, тоже чуть дальше, да, вот 31 стих, Христос говорит к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему говорят, мы семя Авраамово, никогда и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? То есть они не понимают, о чем Иисус говорит. Они думают, что Он говорит о буквальном рабстве, да? Вот. И они считают себя свободными, живут в свободной стране. Это сегодня, кстати говоря, можно везде услышать, да? Вот. Мы не рабы, мы живем в свободной демократической стране, пользуемся всеми свободами. Но Иисус отвечал им, написано 34 стих, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Значит, освобождение от греха – это прямое действие Иисуса Христа. Ну, так написано здесь. Поэтому что первично? Освобождение от греха или принятие Иисуса Христа как своего Спасителя? Священное Писание учит, что принятие Христа как своего Спасителя первично, а потом Он уже освобождает человека от греха.
1: Все так. Просто люди, которые говорят, что я еще не готов, зачастую подразумевают под этим следующее. Я понимаю, что в моей жизни есть грех, вполне конкретный. Ну, какой-то, неважно какой в данном случае, но совершенно конкретный, который... А я не понимаю, как его оставить. Я не чувствую в себе силы.
0: Да.
1: Или там... Ну, я понимаю, что если я прихожу к Богу, я заключаю завет, я даю какое-то обещание. А если я это обещание не смогу выполнить, тогда как? То есть неуверенность людей, ну и вот это вот медление, или как это назвать, промедление с тем, чтобы прийти в церковь, заключить завет, там еще, оно часто связано с тем, что, ну слушайте, да, я понимаю, что это грех, но я не знаю, как я его оставлю. И вообще получится у меня или не получится.
0: Да.
1: Разве я не буду после этого, если я вот пойду, дам обещание и его нарушу, разве я не буду еще более виноват, чем...
0: Вот это как раз проблема. Проблема, почему люди и боятся заключить с Богом завет, принять крещение, потому что они боятся, что они не смогут оставить свои вредные привычки, грехи. Вот. Но этого не надо бояться, потому что, еще раз повторяю, вот мы прочитали в Священном Писании эти истории, и вот то, что говорит Христос, если вы придете ко мне, то я освобожу вас, да? Это говорит о том, что не своей силой это происходит, эти освобождения, а силой Иисуса Христа. Вот. Как Он это делает, порою трудно объяснить. Но в реальности... Ну, я вот про своего отца могу сказать, он тоже, когда рассказывал мне историю, когда он пришел на евангельскую программу, оставалось где-то, наверное, неделя до окончания этой программы, она уже 2 недели шла в этом городе, где он жил, и оставалось не так много времени, он стал посещать программу, слушать проповеди, изучать Священное Писание, буквально несколько дней. И вот проповедник

0: призывает на этой программе принять крещение, заключить завет с Господом. Ну, отец мой как-то говорит мне, как эта сила вот подняла с места. Я встал и говорю, я тоже хочу принять крещение. А что для этого нужно сделать? Ну, проповедник говорит, ну как, если вы примете крещение, то вы не должны больше будете там выпивать, курить. Ну, отец говорит, я не курю, он тому времени уже бросил эту вредную привычку. Вы не должны будете выпивать там вот. Как? А вот застолье, там праздники, там вот. Ну, вот так вы должны вести трезвый образ жизни. Вот. Не должны ругаться, значит, там какими-то словами, да, бранными. Ну, а как мы с мужиками вроде там вот ходим в баню, там, и иногда и выпиваем, там, и ругаемся, все, застолье. Вы должны будете субботу соблюдать, потому что это заповедь Божия. Ну, а я работаю, говорит отец, ну, иногда бывает и на субботу там что-то вызывает, на работу как-то. Ну, вот проповедник говорит, так учит Священное Писание. Таковы заповеди, повеления Божие. И единственное, что тогда вот помогло отцу, как раз это проповедник ему сказал, вы знаете, у всех такие проблемы, но вы не бойтесь. Вы же с Богом заключаете завет. Значит, Бог поможет вам решить все эти вопросы в вашей жизни. Буквально за день, наверное, до крещения был какой-то праздник, застолье, ну, отец там с мамой, они пригласили друзей. Вот. И они там потребляли алкоголь тоже, ну, как обычно. И отец мой говорит, а я вот хочу принять крещение, заключить завет с Богом. Ему говорят, Дмитрич, ну, а как же, его Юрий Дмитриевич зовут, а как же, ну, это же вот, это нельзя, то нельзя, субботу, как ты? А он говорит, а я не знаю. Мне вот проповедник сказал на основании Библии, что если я заключу с Богом завет, он даст мне силу от всего этого избавиться, и все будет нормально. И он приходит, крещение было, по-моему, в субботу, он приходит на крещение, принимает завет с Богом, и он рассказывает, вот уже более 30 лет, все вот эти вредные привычки после крещения меня как отрезало. То есть Бог его избавил. Произошло чудо в его жизни. Он говорит, я сам даже не понимаю, как это произошло. Но это был опыт с Богом его, как христианина. И он стал соблюдать заповеди Божии. Самое удивительное, что он был тогда начальником вот, на предприятии, не просто подчиненным, начальником. Бог решил проблему с субботой. То есть он стал соблюдать субботу, и ему удавалось находить выходные именно по субботам. И ни разу он на работе субботу не нарушил. Вот так как-то Бог все это усмотрел. Такие опыты удивительные были. То есть вот почему я вспомнил про отца. Это и в моей жизни были подобные опыты. Бог может совершить чудо. И не надо бояться доверить ему свою жизнь и заключить с ним завет, принять крещение, прийти в Церковь Божию. Бог может решить все эти проблемы.
1: То есть в конечном итоге все упирается в понятие веры.
0: Ну да, конечно. Насколько мы верим, доверяем Богу. Потому что вера – это ключевое. Я хотел бы вот еще раз прочитать, наверное, тот текст, который говорит нам, ну, в завершении о том, какие плоды приносит нам вера. Послание к Галатам, 5 глава, 19 стиха, для сравнения. Вот смотрите, дела плоти, вот эти вредные привычки, они же идут от плоти. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, ненависть, убийство – это все написано «дела плоти». А вот смотрите, плод Духа. То есть, когда мы заключаем с Богом завет, Господь

0: посылает нам Духа Святого, как это было во время крещения Иисуса Христа, кстати говоря, Дух Святой сошел на него. И вот смотрите, плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть фактически, когда мы заключаем с Богом завет, Он посылает нам Духа Святого, и мы начинаем приносить плоды благочестия, плоды любви, плоды Духа Святого в нашей жизни. Поэтому не бойтесь доверить Богу свою жизнь. Придите к Иисусу Христу, и Он поможет избавиться вам от всех тех грехов, которые сегодня вас мучают, может быть, страшат, тяготят, не дают вам покоя.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы рады, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго. До свидания.

Жил некогда один богатый человек. Носил он дорогие одежды и каждый день устраивал роскошный пир. А у ворот его лежал нищий по имени Лазарь, весь покрытый струпьями. Он был рад утолить свой голод хотя бы тем, что падал со стола богача. Собаки приходили и лизали его струпья. Когда нищий умер, ангелы унесли его к Аврааму. Умер и богач, и был похоронен. Мучаясь в аду, он поднял глаза и увидел вдали Авраама и Лазаря рядом с ним и громко закричал: «Отец Авраам, смилуйся надо мной! Пошли Лазаря, чтобы он омочил кончик пальца в воде и язык мне прохладил, потому что я ужасно страдаю в этом пламени!» Но Авраам сказал: «Сын мой, вспомни, что в жизни твоей хорошего вдоволь было у тебя, а у Лазаря злого. Теперь же он здесь утешается, а ты мучаешься. К тому же между нами и вами пролегает огромная пропасть. Отсюда никто к вам перейти не может, даже если бы и захотел. И от вас к нам тоже». И богач сказал: «Тогда прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он их предупредит, чтобы и они не попали в это место мучения». Но Авраам ответил: «У них есть Моисей и пророки, пусть их слушают». Он же сказал: «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются». Но Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то и воскресший из мертвых их не убедит».

0: Время, в котором жил пророк Захария, часто похоже на наше. Трудные обстоятельства, неуверенность в будущем, желание увидеть Божьи действия. Как справиться с задачами, которые кажутся невыполнимыми? Ответ мы найдем в 5, 6 и 7 видениях пророка Захарии. Сегодня мы их вместе рассмотрим со священнослужителем, доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничек. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Сегодня мы изучаем с вами 4 и 5 главы Захарии и обращаемся к 5 видению. Ранее мы уже в программах рассматривали видение. Да, те, кому это очень интересно, могут посмотреть предыдущие программы, можете найти у нас их на сайте. А сейчас мы читаем про золотой светильник и 2 маслин. Я зачитаю 1 и 4 текста из 4 главы. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я вижу вот светильник весь из золота, и чашка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его».

0: Во. Две маслины на нем, одна с правой стороны чашки, другая с левой стороны ее. И отвечал и сказал ангелу, говорившему со мною: «Что это, господин мой?» О чем вообще это видение? Вот поясните, пожалуйста, Василий Иванович.
1: Мы здесь, конечно, можем начать фантазировать относительно того, что означает каждая трубочка, что означает, значит, каждая там лампадочка. Но давайте попробуем пойти методом от простого. В принципе, Захария знал, что во святилище всегда находился в святом, в первой части святилища, светильник. А в храме Соломоновом было более того, 7 светильников, которые стояли, потому что храм был большим, это уже была не просто скиния, которую переносили, когда были в пустыне, еще путешествуя в землю обетованную. И этот светильник очень похож на тот, что был сделан в свое время Моисеем для скинии, для святилища, и позже в храме стоял. Поэтому видение, которое здесь видит Зарававель, это предмет из святилища. Он понимает, что этот предмет связан с служением Богу, связан с богослужебной всей деятельностью. Но, глядя на это, он видит там еще также две маслины. И пояснение того, что это такое, с какой целью это видение показано, что это видение хотело бы сказать для него и через него, что должно было быть передано народу, не совсем для самого Захарии было понятно. Вот почему он задает вопрос: а что это, господин мой? С одной стороны, понятно, светильник, семисвечник, как это было обычно у них в храме, но при этом видит вот эту вот такую систему, чашечки для елея наверху, лампадки, 7 трубочек от лампадок, которые также подают масло. И мы видим, что ангел не сразу дает ответ самому Захарии и пояснение на то, о чем же идет речь. Насколько, в общем-то, на тот момент самому Захарии было понятно это видение, это остается открытым вопросом, потому что, в принципе, мы видим с вами, что и дальше, вот смотрите, в 11 стихе...
0: «Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его». Ну, то, что вот он видел.
1: Да, он говорит, все понятно, светильник, я понимаю, это связано с храмом, это элемент храмового служения, храмового оборудования. Но вот маслины, которые на нем, что же они могли бы означать? И дальше этот ангел, чтобы дать ответ, снова к нему обращается Захария. 12 стих, и вторично стал я говорить ему: так что же эти две масличные ветви, значит, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? Вот золото или же масло для освещения в лампадах. И тогда отвечает этот ангел, 13 стих, и сказал мне: «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал: «Нет, не знаю, господин мой». И сказал он: «Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Остается открытый вопрос. Кого же здесь мог иметь в виду ангел? Кого же здесь, кто же был представлен и что было представлено Захарии? С одной стороны, мы можем предположить, потому что большого объяснения здесь не дается, хотя вот мы с вами пропустили один небольшой отрывочек, мы к нему вернемся. И, возможно, этот отрывок нас все-таки подталкивает к тому, что в то время Захарии в видении было указано на реальных личностей, которые были его современниками. Видите, здесь как сказано: это два помазанным елеем, предстоящие Господу всей земли. То есть они являются избранные Богом. Помазание елеем, оно всегда было в истории как ритуал, церемония со стороны Бога, отделение кого-то, помазание на какую-то миссию. Либо это помазание на царство, либо это помазание на священническое служение. И мы знаем, что на протяжении вот этих дней, когда вот Захария получает это видение, а также его современник Агей в

0: среде народа иудейского было два человека, которые несли особую миссию.
1: То есть о них речь?
0: Мы можем предположить, что о них идет речь, потому что мы сейчас обратимся к отрывку, который внутри здесь, и этот отрывок будет говорить о конкретной личности, а именно это Зарававель, который являлся правителем среди народа иудейского, пришедшего из пленения, и Иисус, великий Иерей, первосвященник, который предстоит перед Богом за народ. Как Зарававель был избранным, помазанным Господом для того, чтобы выполнить особую миссию того, кто вдохновляет, продвигает, сподвигает народ на исполнение ожидаемого Богом дела, а на тот момент, что Господь ожидал? Восстановление храма, восстановление города. С этой целью Господь и вывел народ иудейский из плена, да? И в предыдущих главах мы читали, что Господь говорит, и будет восстановлен Иерусалим, и там будет прославлено имя Мое, говорит Господь. И эту миссию, эту задачу выполняют эти два человека. Мы читали с вами, в предыдущем видении было показано, когда великий Иерей предстоит пред Господом, и он стоит в запятнанной одежде, как символ грехов, которые он нес на себе всего народа, предстоя пред Господом. И Господь в определенный момент говорит, что пытается сатана противостоять народу моему, но я даю повеление, снимите запятнанные одежды, оденьте в одежды чистые. Ничто не может противостоять Иерею Великому и Иисусу. А здесь, почему я уже несколько раз как бы упоминал, смотрите, внутри этого видения есть отрывок, который мы пропустили с вами. Давайте мы его прочитаем еще раз, как подтверждение этой идеи, что речь идет именно об этих двух людях. С 5 стиха давайте прочитаем по 10.
1: «И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне». Руки Зарававеля положили основание дому сему. Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю.
0: Смотрите, видите, здесь речь идет конкретно о физической личности. О Зарававеле. А в предыдущем видении был показан первосвященник Иисус. И вот в предыдущем видении первосвященник Иисус, который был одет в чистую одежду, и с него снята запятнанная одежда, как символ, который он носит на себе вину всего народа, Господь с него снимает эту вину народа, как первосвященника. А это был очень важный ритуал, это очень важная церемония. Мы с вами говорили, что вот эти видения, которые пророк Захария получает, он получает их перед днями Пасхи. А потом, после Пасхи, еще был день очищения, Йом-Кипур. Вот в тот день очищения как раз происходил церемониальный обряд, как бы когда первосвященник очищался от всех грехов, которые на нем были, грехи народа. И в этом видении мы видим в предыдущем, что Иисус и Сын Сидеков, с него снимаются грехи. А здесь речь идет о второй личности, о Зарававеле. Но только о Зарававеле теперь идет речь в большей степени о политической стороне. Потому что если там речь идет о греховности, то
1: здесь духовная часть.
0: Речь идет о некой такой вот политической составляющей. И говорит, это слово Господа к Зарававелю. «Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Перед Зарававелем были проблемы. Почему здесь сказано, кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Проблемы иной раз перед нами, людьми, стоят как какие-то горы, которые нам кажется, их ну не свернешь никак, никак не справиться с этим. А мы читаем здесь в 7 стихе сказано, кто ты, гора? Ты равнина.

0: утверждение. Любая гора перед Божьим человеком – это равнина, которая будет удалена. Угу. Любая гора перед Божьим человеком будет удалена. И чьей силою это будет сделано? Выше стих 6 говорит, не воинством, не силой, но духом моим, говорит Господь. Угу. Посмотрите, помните, в каких обстоятельствах все это происходит, политических и общественных? Угу. Какие дни? Значит, народ написал кляузу Дарию, что угу. тут пытаются восстанавливать город. И в это время на сердце Дария происходит влияние не воинств, не армии каких-то, не происходит влияние чьей-то речи очень умной, не какой-то силы кто-то бы оказал на Дария. Но Дух Святой оказывает такое влияние, что Дарий издает указ. Итак, выдать материалы, дать золото, и никаких препятствий, смотрите, не чините. Если кто-то осмелится, будет иметь дело со мной, пишет Дарий.
1: Угу, да.
0: Бог говорит, это достигнуто будет не воинством, не силой влияния, но Дух Божий будет оказывать влияние на сердце этого человека Дария. И какие бы горы перед тобой, говорит Зарававель, а Зарававель, он был не духовным лицом, а политическим. Это был предводитель. Говорит, какая гора перед тобой может быть, Зарававель? Какая проблема? Любая проблема перед тобой – это равнина. И вынесет Зарававель краеугольный камень при восклицаниях «Благодать Божья на нем». Что строил Зарававель? Предводителем какой стройки он был? Храма. И говорит, тонк поставит краеугольный камень, и это строительство будет. Когда на чем-то присутствует благодать Божия, это значит что-то Богом благословленно. И это делается не воинством и не силою чьей-то. И мы видим здесь также Господь говорит в 10 стихе, что все это будет происходить при наблюдении семи, значит, очей, которые наблюдают. Это очи Господа, которые объемлют всю землю взором. А в предыдущем видении тоже было в 9 стихе сказано, в 3 главе. И вот я полагаю перед Иисусом камень, на камне семь очей, и они, значит, начертаны на нем, говорит Господь. То есть мы видим вот это вот Божье всеведение, могущество присутствует здесь. Таким образом, это видение, которое присутствует, мы видим две личности важных в истории народа иудейского на тот момент. Иерей, помазанник Божий, и также Зарававель, помазанник Божий, миссия которых в этот период служить в интересах Бога и Его народа, народа иудейского. Конечно, в книге Откровения мы можем увидеть тоже, там есть, упоминается в 11 главе книги Откровения, в одном из видений, которое Иоанн Богослов показал, там есть два свидетеля, которые присутствуют. Два свидетеля. Мы здесь с вами читаем, сказано, что это два помазанные елеем, предстоящие пред Господом всей земли. А там в книге Откровения тоже упоминаются два свидетеля. И иногда толковники, которые толкуют вот эту четвертую главу, говорят, что здесь речь тоже может идти так же, как и то, что в книге Откровения, о двух свидетелях. А там речь идет относительно двух заветов, Ветхого и Нового Завета, ставшего частью одной целой Библии, которые свидетельствуют и несут истину. Я думаю, что здесь и то значение имеет смысл. Но в данный момент в отношении видения Захарии Господь утверждает, что вот эти две личности, исторические личности, они помазаны Господом для особой миссии. И никакие препятствия на их пути не смогут стоять.
1: Это вот мы видим по вот этому пятому видению. Но я знаю, что в пятой главе, в следующей главе, есть следующее видение. Да, это летящий свиток и Ева. Вот что из следующих двух видений, да, последних видений, описанных, нам нужно знать? Что там за женщина? Что за летящие вообще свитки? Куда они летят и кто это? То есть, что это такое?
0: Вы знаете, вот пятая глава с его видениями, прежде всего, нужно сказать, что частично здесь есть объяснение внутри самой главы. Давайте посмотрим пятую главу.

0: в отношении летящего свитка. И опять я поднял глаза мои, увидел, летит свиток. Свиток очень большой, да, длина его 20 локтей, ширина 10 локтей. Я принимаю во внимание, что локоть это считается традиционно в пределах полуметра, то получается свиток достаточно огромный, 10 на 5 метров. Это не маленький свиток.
1: Большой достаточно.
0: Да. И он сказал, тот, кто разговаривал с Зарававелем, с Захарией, давая это видение, говорит, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано, на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано, на другой стороне. В Священном Писании сказано, что пред лицом Господа пишется памятная книга. Также в Священном Писании сказано, что также есть свиток, в котором нечто записано, и он опечатан и должен быть открыт. Вот эта вот идея записи на некотором свитке, она здесь тоже у Захарии представлена в том, что есть свиток, на котором написаны грехи. Грехи, проклятия, которые будут над теми, кто оказывается вовлечен в этот греховный образ жизни. Кто крадет, будет истреблен. Клянущийся ложно, будет истреблен. И Господь говорит, навел я его, свиток этот, и он войдет в дом Татя. Татя – вора. Татя – это вор. Старорусское слово «вор». И в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. Мы видим с вами, что Господь говорит, всякий грех перед Его лицом, он не остается сокрытым в тайне. Бог видит все. Кто творит неправду, даже когда он думает, что это скрыто, как тать, да, вор, скрытный вор, тать. Старорусское слово, которое здесь используется, это вор, который приходит тайно, не открыто. Господь говорит, все тайное, оно записано. И человек, который делает что-то тайно, он понесет свое проклятие. И он будет истреблен. Но наряду с этим Господь показывает еще одно видение здесь же. И мы видим второе видение, появляется Ефа, 6 стих. И он видел я, и выходит Ефа. И сказал ей, образ их по всей земле. Что это такое Ефа?
1: Да.
0: Ефа – это некий сосуд меры объема. Объем чего-то. Это не длина, а ефа – это мера объема. Как бы мы сказали, литр, да, литровая банка. Там, вот. А это ефа, сосуд меры объема чего-то сыпучего какого-то, продукта. И дальше, 7 стих, и вот кусок свинца поднялся, то есть это как крышка над этим сосудом. И там внутри вот этого, это ефы, сидела одна женщина посреди Ефы, и сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в средину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. Смотрите, 6 стих говорит, что вот эта Ефа – это образ по всей земле, образ их, чей их. Это образ грехов, грешников, которые пребывают пред лицом Божьим. Господь говорит, и бросил их, ее, эту женщину, символ вот этой греховности. В Библии мы встречаем в книге Откровения также вот этот образ грешной женщины, блудницы, и в 18 главе книги Откровения этой женщине дано имя Вавилон Великий. Мы можем предположить, что вот это видение Откровения, которое позже будет дано Господом Иоанну Богослову, и вот это видение, которое дано Захарии, они между собой связаны. Почему? Потому что в 11 стихе, ну давайте прочитаем 10 и 11 стих 5 главы. «И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда понесут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар». А земля Синаар – это как раз местность, где был город Вавилон. И вот там Вавилон, и встречаем мы с вами, и в Откровении у Иоанна Богослова тоже Вавилон. И имя Вавилон присваивается этой блудной женщине, которая

0: сквернит и себя, и тех, кто принимает ее вино, которым она поит, именно вино блудодеяния, которым она поит все народы. Почему Господь, обращаясь к людям в книге Откровения, говорит: «Выйди из Вавилона, народ мой, выйди, чтобы вам не участвовать в делах ее нечестия». Таким образом, здесь, в пятой главе, Господь показывает прежде всего, что нечестие всякое, оно остается пред лицом Господа, что Господь видит эти нечестия. От Господа ничто не скрыто, и каждый будет поставлен перед фактом своей греховности. И всякий грех в определенный момент, он будет взят и брошен в некую среду закрытую и удален из среды человеческой. Господь говорит: «Я это сделаю». И Господь приглашает нас, людей, принять решение удаляться от всякого греха. Вот почему для нас очень важно понимать, что Бог сегодня дает нам и Духа Святого, который присутствует в нашей жизни. И мы читаем, Иисус Христос, когда был на земле с учениками, Он говорил о том, что «И я дам вам Утешителя, Духа Святого, который наставит вас на всякую правду». Мы, как люди, имеем свободу выбирать. Выбирать, что для нас является авторитетом и критерием нашей жизни. Вот почему здесь у Захарии мы видим с вами как раз этот образ и женщины-блудницы. Мы видим вот этот свиток, который есть, как мы прочитали с вами в 3 стихе 5 главы. Это проклятие.
1: Да.
0: А за что? А здесь перечисляется за кражу, за ложную клятву, за всякое нечестие. Господь говорит: ничто скрытым не является.
1: Ну, то есть получается, что вот эти все видения, да, пока что у нас еще осталось одно, которое будет в 6 главе, самое последнее, вот эти видения, они все через какие-то символы и образы. Почему он напрямую не мог говорить? Почему, вот, допустим, даже там Захария обращается к ангелу, как «господин мой»? Это какой-то определенный был сленг, или как просто люди тогда понимали вот именно только в таком ключе? Как бы вот вы могли это пояснить? Ну, то есть для нас же, мы же тоже сейчас, наверное, в нашем мире можем, кто-то, наверное, видеть видение. Как нам понять вот сейчас? Может быть, мы тоже, как Захария?
0: Вопрос, конечно, очень интересный. Прежде всего, нам нужно сказать, что видение в те времена, очень часто, когда Господь давал, Он видение давал именно в образах. Напрямую Он иногда говорил с пророками, но чаще Он давал какие-то описания и событий, и того, что должно быть в жизни людей, через образы, которые постепенно были объясняемы, для того, чтобы они становились понятны. Хотя нужно признать тот факт, что не всегда все было понятно. Например, у пророка Даниила, который был вот где-то лет на 50, а то, может быть, и 70 раньше, чем пророк Захария и Агей, у него были видения, о которых сказано, что он сам сказал: «И я не понял, что мне было показано». Не всегда Господь все сразу давал объяснение. Смотрите, мы даже сегодня с вами, читая некоторые библейские тексты, мы начинаем соотносить с тем, что написано в Ветхом Завете, позже. Соотнося это, мы начинаем видеть вот то, что автор этих видений – одна и та же личность. Потому что, говорит, возьми, брось эту женщину-блудницу в Ефу и отнеси в долину Синар. Долина Синар – это Вавилон. А у Иоанна сказано: «Выйди из Вавилона, народ мой, не участвуй в грехах ее, этой блудницы, женщины Вавилона». Мы видим, что автор один и тот же, несмотря на то, что проходят столетия между этими всеми событиями, откровениями, и то, что должно было быть сказано в те дни, оно было передано народу современникам, но не в малой степени оно также обращено и к нам сегодня. Поэтому в пророчествах не всегда все напрямую сказано. Используются символы, образы, которые могут быть понятны для современников пророка, а могут иметь отношение к более поздним срокам. Но вот здесь мне хотелось бы сегодня, чтобы, читая вот эти две главы или эти три видения, мы для себя могли услышать и понять одно. Первое. Никакие трудности в нашей жизни

0: не будут непреодолимыми, если мы будем с Богом. И выбор быть на чьей стороне – это всегда остается наш выбор. Вот почему мне хотелось бы вспомнить слова апостола Павла из Римлянам 6 главы 16 стиха. Давайте я их прочитаю даже. Послание апостола Павла к Римлянам, 6 глава, 16 стих. Апостол Павел говорит: «Неужели не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому вы повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Дорогие друзья, мне сегодня хотелось бы сказать, что и я, и вы, мы делаем выбор в своей жизни, что является авторитетом, критерием истины, критерием руководства в нашей жизни. И это выбор лично наш. Господь со своей стороны дает обетование, что Он всегда готов прийти в нашу жизнь, приходит, и Он с нами. Выбор остается за нами. Я приглашаю вас, изберите всегда быть с Богом. А Господь говорит, никакие горы трудностей не смогут вас остановить и быть препятствием на вашем пути. Господь говорит, любая гора перед вами будет равниной. И в этом Бог вам поможет. Идите к Господу.
1: Благодарю за этот разговор. Спасибо большое, Василий Иванович. Дорогие друзья, мы благодарим то, что это время вы провели вместе с нами. И желаем вам, конечно же, Божьих благословений.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези».

При сотворении человек был наделен благородными качествами и уравновешенным умом. Он был совершенным существом и жил в полном согласии с Богом. Его мысли были чисты, намерения святы. Однако из-за непослушания Богу, из-за грехопадения, свойства души Адама и всех его потомков стали порочными. Себялюбие вытеснило из сердца любовь. Грех настолько ослабил человека, что ему стало не под силу самостоятельно противостоять злу. Он сделался пленником сатаны и остался бы им навсегда, если бы Бог не вмешался особым образом. В расчеты дьявола входило расстроить тот план, который Бог имел при создании человека, и наполнить мир горем и скорбью.

и это открыло бы для него возможность указывать на все это зло и обвинять в нем Бога, сотворившего человека. В своем безгрешном состоянии человек

таком состоянии и поныне находятся люди, не пережившие обновления. У них нет согласия с Богом, и они не находят радости в общении с Ним. Грешник не может быть счастлив в присутствии Бога. Он избегал бы общения со всеми святыми существами. И если бы он был допущен на небо, это не принесло бы ему радости. Дух бескорыстной любви, царящий там, где каждое сердце откликается на безграничную любовь Творца, не пробудил бы ответного чувства в его душе. Интересы, побуждения и помышления безгрешных небожителей были бы совершенно чужды ему. Он внес бы диссонанс в небесную гармонию. Жизнь на небе была бы для него мучительна. Ему хотелось бы только одного – скрыться от того, кто есть свет и сосредоточие радости небожителей. Вовсе не по произвольному решению Бог не допускает грешников на небо, а потому что они просто не смогли бы там жить в силу своей испорченности. Слава Божья была бы для них огнем поедающим. Они предпочли бы погибнуть, чтобы скрыться от лица того, кто умер ради их спасения. Мы не можем самостоятельно выбраться из пропасти греха, в которой оказались. Зло живет в нас, и мы не в силах изменить себя. В книге патриарха Иова написано: «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». А в послании к римлянам апостол Павел сказал: «Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут». Культура, образование, упражнения воли, человеческие усилия хороши в своей сфере, но они бессильны очистить нас от греха. С их помощью можно добиться внешне хорошего, благонравного поведения. Но нельзя изменить сердце, чтобы грешный человек стал святым. Необходима сила, действующая изнутри, новая жизнь свыше, и эта сила – Христос. Только Его благодать может пробудить к жизни омертвевшие способности души и привлечь ее к Богу и к святости. Спаситель сказал: если кто не родится свыше, то есть, если человек не получит новое сердце, новое желание, новые цели и побуждения, ведущие его к новой жизни, он не может увидеть Царствие Божьего. Глубоко заблуждаются те, кто думают, будто в человеке достаточно лишь развивать доброе, заложенное в нем от природы. Написано: человек недуховный не в силах принять то, что от Духа Божьего. Для него это глупость. Он не может постичь того, что познается только духовно. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Хорошо. Когда человек осознает милосердие Божье, его доброту и отеческую нежность,

когда он видит мудрость и справедливость его закона. Он понимает, что он основан на вечном принципе любви, но только этого недостаточно. Все это прекрасно знал апостол Павел, когда восклицал, и он записал свои слова в послании к римлянам в 7 главе, вы можете найти. Он пишет: «Соглашаюсь с законом, что он добр. Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Но при этом он с горечью и душевной болью и отчаянием добавляет: а я человек, я из плоти и продан в рабство греху». Он жаждал чистоты, праведности, которой сам не в силах был достичь, и жалобно вопрошал: «Несчастный я человек, да кто же избавит меня от всего тела из-за греха смерти подверженного?» Этот вопль вырывается из обремененных грехом сердец повсюду и во все времена. Всем дан лишь один ответ: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Об Иисусе Христе написано в Евангелии от Иоанна в 1 главе: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». А в Деяниях апостолов сказано: «И ни в ком ином спасения нет, ибо из всех имен, данных людям под небом, это единственное, которым мы можем спастись». Дух Божий использует многочисленные образы и иллюстрации, чтобы ясно преподать истину спасения через Христа людям, жаждущим освободиться от бремени вины. Когда патриарх Иаков обманул своего брата Исава, согрешил и бежал из отчего дома, он подавлен был сознанием своей вины. Его одинокого, бездомного, оторванного от всего, что ему было дорого, более всего терзала мысль о том, что грех, совершенный им, разлучил его с Богом, и что он оставлен небом. Подавленный, печальный, он лег отдохнуть на голую землю. Вокруг него были только безлюдные холмы, а над ним небо, усеянное звездами. И вот во сне он видит странный свет и смутные очертания широкой лестницы, поднимающейся, как ему казалось, с земли, на которой он лежал, и ведущей вверх к самым вратам неба. И по этой лестнице восходили и нисходили ангелы Божьи. А из сияния вот этого на самом верху доносился Божий голос, говорящий слова утешения и надежды. Так Иакову было дано познать Бога, единственного, кто мог восполнить его нужды и напитать его алчущую душу, его Спасителя. С радостью и благодарностью Иаков увидел путь, благодаря которому он, грешник, мог восстановить общение с Богом. Таинственная лестница, которую он видел во сне, символизировала Иисуса Христа, единственного посредника между Богом и человеком. На этот же символ сослался Христос в беседе с Нафанаилом, будущим апостолом. Он сказал, это написано в Евангелии от Иоанна, вот слова Христа: «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов

Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну человеческому. Согрешив, человек стал чуждаться Бога. Связь между небом и землей была прервана. Образовавшаяся пропасть исключила возможность общения. Но благодаря Христу земля вновь соединена с небом. Своими заслугами Христос проложил мост через пропасть греха, и теперь ангелы могут общаться с людьми и служить им. Христос соединяет падшего человека в его слабости и беспомощности с источником безграничной силы. Все мечты о прогрессе, все попытки духовно возвысить человечество тщетны, если люди пренебрегают единственным источником надежды и помощи падшему человеческому роду. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, – сказал Иаков, – нисходит свыше от Отца. Без него немыслимо подлинное совершенство характера. К Богу же можно прийти только через Иисуса Христа. Он говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Бог привязан к своим детям на земле любовью, которая сильнее смерти. Отдав своего Сына, Он отдал все сокровища неба в одном даре. Жизнь, смерть и ходатайство Спасителя, служение ангелов, призывы Духа Святого, забота Отца, действующего над всеми и через всех, неослабевающий интерес небожителей, и все это, вот это все ради спасения человечества. Будем же чаще думать об удивительной жертве, которая была принесена ради нас, и попытаемся оценить неустанные усилия, которые небо предлагает для спасения заблудших и возвращение их в отчий дом. В действие приведены все самые сильные побуждения и средства, величайшие награды за праведные дела радости на небе, общение с ангелами, с любящим отцом, с сыном его, возвышение и развитие всех наших способностей на протяжении нескончаемой вечности. Разве все это не побуждает нас всем сердцем и с любовью служить нашему Творцу и Спасителю? С другой стороны, суд Божий над грехом, неизбежное возмездие, нравственное вырождение и окончательная гибель – все это описано в Слове Божьем в Библии, чтобы предостеречь нас. Но неужели мы останемся глухи к милостивому призыву Бога? Что же еще Он мог сделать для нас? Откликнемся же на Его призыв, на призыв того, кто возлюбил нас столь удивительной любовью. Воспользуемся предложенными нам средствами, чтобы уподобиться Ему и вернуться к согласию и общению с Отцом, с Сыном и святыми ангелами, посылаемыми на служение нам, людям.

0: кущу и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом.
1: Куща – легкая палатка из веток и листьев для защиты от солнца. Шалаш. Закон предписывал израильтянам 7 дней жить в шалашах во время празднования праздника Кущи, в память о том, что Бог, выводя свой народ из Египта, поселил его в легких временных жилищах, в которых они, находясь только под Божьей защитой, были в полной безопасности. «В кущах живите 7 дней. Всякий туземец и израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Через это установление Бог учил свой народ правильно расставлять приоритеты, подчиняя материальное духовному. Кроме того, пребывание в шалашах должно было указывать израильтянам на будущую безмятежную жизнь в райском саду под открытым небом в окружении совершенного Божьего творения. В евангельской сцене преображения Христа на горе, во время которой явились ветхозаветные пророки Моисей и Илия и разговаривали со Спасителем, Петр в своей простоте предлагает продлить приятное общение. «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
0: Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашей музыкальной гостиной автор, исполнитель песен, музыкант, активный служитель церкви Радмила Спивак.
1: Всем здравствуйте.

0: Привет, Радмила, очень рада тебя видеть. Очень рада с тобой сегодня играть и петь немножко твои прекрасные
1: Взаимно.
0: Песни.
1: Слава Богу.
0: Да, мы начали с такой душевной очень песни, давай о душевном, о чистом. Надеюсь, мы сегодня как раз и продолжим это настроение, поговорим о нашем, о душевном, о том, что у нас в сердце. И хотела бы сначала, чтобы ты немножко рассказала мне и нашим зрителям, как вообще ты начала заниматься музыкой, с какого момента тебя в нее потянуло или тебя заставили, и почему ты этим занимаешься?
1: Все началось в моем глубоком детстве. В принципе, мне сама мама моя рассказывала, как прежде чем заговорить, я очень долгое время пела. То есть петь я начала раньше, чем говорить, и не останавливаюсь до сих пор. Так получается, да. Конечно, я начинала с музыки в церкви. Я ребенок верующих родителей, mm-hmm. и слава богу за это. Это было мое лучшее детство, лучшее начало жизни, да, которое вообще может быть у каждого человека. Ну, во-первых, мама меня уже принесла в церковь на 5-й день моей жизни, wow. потому что мама, как и я, посвященный служитель, вот на 5-й день моей жизни у нас в церкви была вечера, поэтому...
0: Ты уже там пела.
1: Да. Да, я уже тогда там пела. И вот мама, конечно же, не могла это пропустить. И вот, получается, с того самого моего 5-го дня началась моя церковная жизнь, моя лучшая жизнь.
0: Затем... А когда ты первый раз именно стала петь, может быть, в церкви или где-то? На вот. Первая твоя сцена?
1: Первая моя сцена, да, наверное, она была в Геленджике. Хотя я так прям конкретно не вспомню это воспоминание. Но мой первый фестиваль детского христианского творчества был в мои 4 года. Mm-hmm. Я пела песенку «Почему растет трава».
0: Как мило.
1: Вот. Я до сих пор, кстати, ее помню.
0: Напой.
1: Почему растет трава? Почему шуршит листва? Почему? Никак я не пойму. Вот. Ну, кстати, я ее только недавно вспомнила.
0: Здорово. Ну, да. Получается, все твое детское время было наполнено музыкой, да? В церкви. Знаешь, что многие известные звезды, такие как там Элвис Пресли или Бритни Спирс, они тоже начинали с церковной музыки.
1: Да, Уитни Хьюстон.
0: Да, да, да, все.
1: Да.
0: И у тебя есть замечательная песня, она называется «Буду петь тебе». Как раз, наверное, о том, что ты поешь Богу большую часть своей жизни.
1: Да. Песня, написанная как дуэт с моей сестричкой, которой я тоже передаю привет.
0: Давай вот. Ее сейчас исполним.
1: Давай.

0: Аллилуйя! Здорово, очень красивая
1: Слава
0: песня.
1: Богу.
0: Ты ее поешь со своей сестренкой, да?
1: Да.
0: Анной Луизой. Вы вместе ее писали или ты написала ее одна?
1: Я написала музыку к этой песне, и как-то так пошло. Я вот слышала именно вот голос своей маленькой еще на тот момент сестреночки.
0: Сколько ей лет было?
1: А, вот на момент записи, насколько я помню, ей было или 7, или 8 лет. Поэтому там сохранился ее такой маленький голосочек.
0: Но там это не первая песня, которую ты написала?
1: Да, это не первая песня. Она была, кстати, второй или третий. Это был тот самый момент, когда я начала писать. Насколько я помню, это было лето 2018 года.
0: Ничего себе.
1: Да, мне...
0: Ты это помнишь?
1: Мне 13 лет, да, и Господь ложит мне на сердце прекрасную музыку. На тот момент я еще не писала стихи, но
0: как
1: вот
0: вообще?
1: Господь даровал музыку.
0: Как вообще вот ты начала писать? В какой момент? Что произошло, что ты начала писать?
1: Были определенные, ну, не сказала бы, что трудности, но некоторые переживания вот относительно моего музыкального пути, музыкального служения. И это еще такой возраст, 13 лет, когда мне хотелось где-то там бросить музыкальную школу. Конечно же,
0: всем
1: я
0: нам в какой-то момент хотелось.
1: Конечно же, я ее не бросила. И спасибо.

0: Спасибо за это моим родителям, которые тогда поддерживали меня очень хорошо. Так что сейчас, даже в момент, когда я уже могу быть наставником для других подростков такого же возраста, ну, это мои ученики в основном, те, с которыми я там провожу репетиции, ребята. Сейчас уже я могу им рассказать о своем опыте, что вот когда-то я проходила через такое. Я не бросила, и вот сейчас я здесь, нахожусь на том месте, куда меня привел Господь.
1: Здорово, слава Богу. И так как ты говоришь, что у тебя были переживания по поводу твоего служения музыкального какого-то, как вообще параллельно с этим развивались твои отношения с Богом? Ты говоришь, что ты была с детства в церкви. Я знаю тоже, как ребенок, выросший в церкви, что невозможно очень долго быть на вере родителей. В какой-то момент тебе нужно что-то делать, как-то куда-то идти. Или в этот момент ты еще была как бы на отношениях с Богом, которые тебе передали с детства?
0: Ну, так я, конечно, не могу сказать, потому что все-таки сейчас, уже в более осознанном возрасте, я начинаю это понимать, то, что я переживала тогда. Когда музыкант, да и в принципе человек, переживает что-то настолько реальное и существенное, особенно в отношении с Богом, то здесь невозможно молчать. И получается, все то, что у меня вытекало в музыку, оно в первую очередь шло от Бога и от того, что у меня происходило в отношениях с Богом.
1: Давай тогда мы исполним, ты исполнишь для нас песню «Он знает путь», как раз немножечко о пути, который ты проходила, да?
0: Да, все верно.

0: Аминь.
1: Аминь. Я думаю, что сейчас ты песню эту поешь по-другому, чем раньше.
0: Да, я сама сейчас сижу, исполняю эту песню и понимаю, вау, так вот для чего она была написана.
1: Да. Я даже, ну, я слышу разницу в твоей записи, сколько она лет назад была записана.
0: Ну вот, да, мне это было тогда 15 лет.
1: И сейчас?
0: 6 лет назад.
1: Здесь просто очень, ну, глубокие мысли о страданиях, о переживаниях. Думаю, что сейчас сквозь свой нынешний опыт ты даже больше понимаешь этот текст, наверное.
0: Да, это правда.
1: Расскажи мне, как развивалась твоя личность в Боге, если так можно сказать. И были какие-то кризисные моменты, переломные моменты? Потому что у христианина обычно всегда они бывают в наших отношениях с Богом. Если ты особенно... Либо ты пришел из мира к Богу, и у тебя наступает какой-то переломный момент, поэтому ты пришел. Либо ты был с детства в церкви, и в какой-то момент наступает кризис веры или еще чего-то. Или он просто периодически наступает. Можешь ли ты поделиться каким-то таким моментом?
0: Да, вот опять же, цитируя текст из песни «Он знает путь», я прошла через огонь в своей жизни, и слава Богу, что через этот огонь я прошла рядом с Ним и в Нем, в Боге. Да, действительно, были такие моменты, и, наверное, такой вот самый запоминающийся момент как раз-таки пришелся на тот возраст, когда я только начала писать песни. А до этого уже здесь, в этой студии, на телеканале, я рассказывала, что в 2019 году мы с семьей попали в аварию. И, конечно, не так, наверное, травмировал момент самой аварии, как все то, что происходило потом, да, больше реабилитация. Конечно, сейчас это уже вспоминать все намного легче, потому что Господь провел через этот момент, Он исцелил, и сейчас во многом показывает, что все то, что мы пережили тогда, в тот момент, сейчас это обратилось в благословение. И вот даже сейчас мы с тобой сидим, поем эти песни, и у меня в голове прокручивается мысль, а ведь песня, вот, которую мы сейчас исполним, «Страдание лозы», она была написана почти вот за год до того происшествия.
1: У меня мурашки.
0: И сейчас я понимаю, что Господь уже тогда готовил как будто бы вот эту подушку безопасности, в которой я смогу найти Его поддержку. Это как раз-таки музыка. Да, потому что музыка лечит. Музыка — это одно из таких вот природных лекарств, которые Господь нам создал, подарил и дал в использование.
1: Да, то есть можно сказать, что это в какой-то степени была пророческая песня, которая потом станет тебе поддержкой?
0: Ну да, кстати, да. И вот сколько я ее не исполняла в разные периоды жизни, она становилась мне поддержкой в различных моих переживаниях, но да, вот больше всего тогда, когда я почувствовала то самое,

0: обрезание душевное, а даже в чем-то это выразилось даже физически, когда в моей голове были вопросы, зачем, почему вот сейчас вот девочке 14 лет, у меня как бы жизнь только начиналась, я еще начать не успела, у меня еще столько мечт, которых я так и жду, вот когда они осуществятся, почему именно вот сейчас, в этот момент. И эта песня «Страдания Лозы» тогда послужила для меня ответом и является ответом до сих пор, даже сейчас, спустя, получается, 7 лет после ее написания.
1: И это одна из твоих первых песен?
0: Это моя самая первая песня.
1: Самая первая песня.
0: Да, вот как-то так Бог положил.
1: Да, давай исполним.
0: У Бога было, да, все продумано, все в его план входило. Видел ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны. Взгляни еще и посмотри, ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили.

0: Это очень красивая, глубокая песня. Я надеюсь, что твои переживания ушли, твои страдания закончились. Скажи, после этого всего, через долгое время или через короткое, наступила ли радость какая-то? Пришел ли рассвет в твою жизнь? Вышло ли солнце?
1: Да, на самом деле. И произошло это очень быстро, на самом деле. Вот, произошел вот этот вот несчастный случай, mm-hmm. и спустя некоторое время в моем творчестве появляется первый клип «Благословение рассвета». И, кстати, выкладываем на площадке мы его в тот момент, когда я нахожусь не совсем в здоровом состоянии, но вот, видимо, Богом все было так продумано, что отсняли мы этот клип в апреле, да, получается, в апреле-в мае 2019 года. Mm-hmm. Вот, мне 14 лет. И выложили, получается, смонтировали его, выложили уже вот ближе к сентябрю.
0: То есть ты в этот момент была в больнице еще или как?
1: Но когда вот именно в тот момент, когда мы его выложили, я была дома, но еще как бы в лежачем состоянии, mm-hmm. так скажем. Mm-hmm.
0: Но ты с надеждой на будущее, можно сказать, да, что в твоей жизни наступит снова рассвет. Выкладываешь эту песню?
1: Да-да, но на самом деле я не могу сказать, что... Да, конечно, на тот момент у меня были переживания. Uh-huh. Я, можно сказать, да, страдала, что как так, боже, что вот... Вот, я ограничена в своих возможностях. Uh-huh. Но все равно я жила с четкой мыслью о том, что рассвет есть. И вот сам тот факт, что я сейчас жива, это уже Божий подарок, потому что уже даже за сам факт жизни и нашего каждодневного пробуждения мы уже должны благодарить Бога, потому что вот мне нравится мысль, с которой я сейчас живу. Я могу забыть помолиться, но Господь никогда не забудет меня разбудить. И только за это мы уже должны Его благодарить.
0: Милосердие Божие обновляется каждое утро,
1: да.
0: Каждый рассвет. Давай посмотрим кусочек.

0: хорошенькая. Слава богу.
1: Была.
0: И сейчас еще лучше. Слава богу, что ты поправилась, что мы сейчас видим тебя живой, здоровой. И ты продолжаешь прославлять его. Не было у тебя никакой обиды на Бога после этого случая или после каких-то других?
1: Кстати, нет. И спасибо Богу, на самом деле, за такую черту в моем характере.

0: я даже если была какая-то обида, то я не могу ее долго хранить в себе, потому что, ну, во-первых, хранить обиду на Бога, это как вообще? Бог, он единственное, что он хочет дать нам, это жизнь и жизнь с избытком, а все то, что нам порой кажется, что, ой, Бог такой жестокий, что он там допускает такие страдания. Но нет, это не Бог жестокий, просто мы живем в таком мире, и нужно просто принять тот факт, что мы живем просто в мире, который, к сожалению, испорчен грехом. А на Бога я... Нет, я не храню обиды, да ее, наверное, даже не было, получается.
1: В твоей песне «Прикосновение» есть такие слова: «Я делаю шаг навстречу Христу». Как раз как будто бы и физически ты исцеляешься, да?
0: Да.
1: И духовно приближаешься к Нему.
0: Да. Ну, кстати, эта песня была написана как мой личный призыв и для себя, и для молодежи. Эта песня вот писалась как раз-таки для именно молодежи, чтобы молодежь могла ее исполнять, как призыв ко служению как раз-таки. В тот момент, когда я переживала такой вот переломный момент, уже после этого я поняла, что мои отношения с Богом становятся все крепче и крепче, и единственное, что я хочу делать в плане музыки, это отдавать тот дар, который Бог даровал мне, ему во славу, то есть чтобы любая песня, которая звучала из моих уст, была обращена к Богу. И тогда я точно для себя навсегда утвердила, что мой музыкальный путь, он будет проходить только с Богом и в Боге. То есть все то, что я буду отдавать от себя, это будет посвящено на служение.
1: А никогда к тебе не приходили по вдохновению песни какие-то не о Боге, не о вере, а там о любви?
0: Были, но этого было очень мало. Это был такой период немного, ну, не могу сказать, что прям бунтарский, но да, но все равно как бы эти песни были о любви, так или иначе. То
1: Бог есть
0: есть,
1: любовь, и все
0: да,
1: о нем.
0: Бог есть любовь, это правда, да.
1: Ну хорошо, давай споем.

0: Аминь.
1: Аминь. Слава Богу. Делаем шаг навстречу Христу. Как ты думаешь, бывают ли в жизни случайности? Бывают ли такие вещи, которые Бог не определил для нас? Они просто происходят, потому что, как ты сказала, мы живем в грешном мире. Что-то происходит просто так.
0: Когда мы говорим, что что-то происходит просто так в том мире, в котором мы живем, наверное, ну, лично я в таком случае подразумеваю вот эту некую греховную инертность, когда как бы порой мы сами себя загоняем в такие обстоятельства, когда мы находимся в непредсказуемом мире, окружающем нас. Uh-huh. То есть это тот самый мир, где мы находимся уже вдали от Бога. Вот тогда как бы еще можно, наверное, вот принести в значение такое вот понятие, случайно, как греховная инертность, uh-huh, когда вот просто так что-то происходит. Uh-huh. Но Господь, я точно знаю и верю в это, Он знает всю нашу жизнь наперед. И вот, ну, даже там мои друзья невоцерковленные бывают, спрашивают меня, а вот если Бог все знает наперед, uh-huh, то зачем мы тогда там что-то стараемся, угу, да, что-то
1: решаем.
0: Да, как будто бы вот какая-то иллюзия получается выбора, как... будто, угу, бы есть, нет у нас, угу, выбор, как же все-таки там на самом деле есть. Да, Бог действительно знает все наперед, иначе бы мы не имели в Библии пророчества и как бы все знаменования о том будущем, которое нам предстоит. Но Бог дает как раз-таки нам выбор именно в принятии решения, я с Богом или нет. Uh-huh. И тогда, если я выбираю Бога, то, конечно, все в моей жизни будет уже не просто так. Я выбираю Бога, а значит, цель моей жизни как христианина, в первую очередь, это любить любить Бога и любить ближнего своего. А значит, когда в моей жизни

0: жизни появляется цель любить, то все то, что происходит вокруг меня, как бы будучи окруженными этой целью, целью любить, все будет происходить не просто так. То есть и как до этого вот в страданиях Лозы строчки, вот как понять, как принести по вере плод, и как вообще понять природу этой любви, это начать любить. Тогда мы и Бога станем лучше понимать, и вообще цель мироздания всего.
1: Глубоко. Если у тебя такая песня «Не случайность».
0: Да, не случайно.
1: Как ты ее написала? В какой момент жизни?
0: Так, нужно вспомнить. Но это было, получается, до 20-го года.
1: Ну что происходило?
0: Это уже получается, ну это уже после аварии. Угу. Она была написана. И, слушай, ну наверное что-то происходило. И
1: нет конкретного события.
0: Конкретного события, наверное, нет, но, наверное. Как бы она и была так написана, не привязанной к какому-то событию. Хотя, может, и была, но... Простите, пожалуйста, я...
1: Такие
0: у меня
1: вещи
0: музыкальная
1: надо
0: память. У меня только, да, музыкальная память. Но все то, что происходило после, уже непосредственно было связано с этой песней. И не только, кстати, в моей жизни были эти случаи, но и в жизни других людей, моих слушателей. Я передаю вам всем привет, потому что знаю ни одного человека, который писал мне и говорил: «Радмила, да, слава Богу за эту песню», потому что в момент какой-то переломный мне она очень помогла.
1: Слава Богу. Давай для наших слушателей тоже споем, может, кому-то из них она тоже пригодится.
0: С радостью.

0: Мы заканчиваем наше интервью, как бы грустно это ни было, или радостно. Я хотела бы у тебя спросить, в чем сила, сестра моя?
1: Так, ну, в семье, в любви, в смирении, прощении. Ну, в принципе, можно перечислять до бесконечности, но в совокупности в Боге.
0: Как много разных христианских добродетелей.
1: Да. И аминь.
0: Да. А скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе в каких-то сложных ситуациях проявлять христианское смирение? Что это такое? Потому что многие люди, которые плохо знакомы с Библией, или с Богом, или с церковью, они говорят, что христиане такие все зашуганные, вы должны всем повиноваться, вот это вот смиряться, как будто бы падать всем ноги, всех прощать, и вас будут только гнать и ненавидеть, что, в принципе, в Библии тоже можно найти. Как ты понимаешь смирение, и как оно в твоей жизни проявляется?
1: Проявляется оно довольно-таки часто, так как сфера, в которой я работаю, живу, музыкальная сфера, моя профессия. Как бы эта сфера, наполненная очень разными людьми, многогранными, с разными характерами. И дело в том, что музыка, как бы, это такая вещь и такая профессия, в которой ты не можешь обойтись без соприкосновения с характером человека. То есть музыка — это то, что течет из души в душу. А значит, и любое соприкосновение с другим музыкантом — это и соприкосновение с его душой. Вот сейчас, особенно в подготовке к госэкзаменам, у меня 4-й курс, mm-hmm. выпуск, а сейчас все больше мы как бы... Количество репетиций, оно увеличивается, соответственно, и количество соприкосновения с другими музыкантами тоже увеличивается. Mm-hmm. Но на самом деле, слава Богу, потому что все идет очень гладко, потому что я благодарна Богу бесконечно за свой курс, за моих дорогих однокурсников. И вам тоже привет, потому что мы как-то все по характерам сошлись. Mm. Вот, но бывали, и да даже сейчас бывают такие моменты на учебе, на работе, когда вот это вот соприкосновение с музыкантами бывает немного неудобным. Mm-hmm. И как бы, вот я, допустим, я музыку вижу так, mm-hmm. другой человек видит так, и вот на тебе такая стычка. И здесь приходится
0: вдохнуть,
1: набрать побольше воздуха, выдохнуть.
0: И смиряться.
1: Да, и сказать: хорошо, брат или сестра, пускай mm-hmm. будет по-твоему. Так-то музыка, она... Для
0: субъективное
1: всех для нас,
0: такое понятие,
1: да,
0: часто.
1: Субъективное, но в то же время общее такое вот понятие, все равно она пойдет нам в душу. Пойдет сюда, в сердечко наше.
0: Ну хорошо, давай ты сейчас для нас исполнишь последнюю песню. Она недавно вышла у тебя на площадке.
1: Да.
0: Она называется
1: «Сила моя». Совместно с моей сестричкой Анной Луизой.
0: Ей тоже передаем привет.
1: Да, ей снова передаем привет.
0: Хорошо.

0: Дорогие друзья, я желаю всем вам обильных Божьих благословений. Пускай смирение и прощение в вашей жизни станет чуточку больше, а Божья любовь станет опорой для вас в жизни.
1: Это была музыкальная гостиная. У нас в гостях Радмила Спивак, автор христианских песен, музыкант, исполнитель. Мы рады видеть снова вас у нас в гостях. Приходите послушать хорошую музыку. Пусть в вашей жизни будет много благословений от Бога в каждом вашем дне. Всего доброго!

0: Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о проблемах происхождения жизни на Земле, о теории эволюции и о библейской концепции творения. И сегодня за нашим круглым столом доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Я вас приветствую, Татьяна Юрьевна. И кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина.
1: Очень рада нашей новой встрече за круглым столом.
0: Итак, Татьяна Юрьевна, какой вопрос будет сегодня в центре нашей беседы?
2: На нашей первой встрече мы с вами говорили о двух концепциях, которые, значит, существуют в мире по происхождению жизни. Ну, о двух главных, скажем так, концепциях. Это библейская концепция сотворения, и ей противостоит материалистическая концепция эволюции. И мы с вами говорили, что обычно люди воспринимают это противостояние как противостояние науки и религии. И идея, значит, которую я уже в прошлый раз, так сказать, проговорила, и на которой хочу особенно остановиться в эту нашу встречу, я хочу подчеркнуть, что это неправильное представление, не какой-то объективной, так сказать, бесстрастной науки противостоит концепция сотворения. А на самом деле это противостояние двух религий.
1: Двух идеологий, можно сказать.
2: Или двух мировоззрений. Да. Это синонимы. Да. Религия-то мы, так сказать, это имеет обычно в виду, значит, веру, так сказать, в Бога, а мировоззрение – это светский термин. Но на самом деле это синонимы.
1: Или же, можно сказать, двух философий.
2: Философия – это не совсем так, это уже. Это уже. Лучше мировоззрение. Это полнее именно. То есть либо религия, либо мировоззрение. Это два синонима.

0: Интересно, что корифеи науки, основоположники современной науки, они были истинными креационистами. Что это значит? Это значит, что они принимали полностью концепцию творения, концепцию всемирного потопа и задачу своих, как ученые, видели в том, что они изучают те законы, которые Творец заложил в свое творение.
1: А вы можете привести имена? Кого вы имеете
0: Кеплер,
1: в виду?
0: Ньютон, Карл Линне, остальных меньше знают. Но, во всяком случае, все, так сказать, ученые, они не просто потому, что они чего-то знали меньше. Просто они были, так сказать, людьми верующими, были креационистами. И, кстати говоря, должна сказать, что они были невероятно успешны в своих исследованиях. Ну, так сказать, уже не говоря о Ньютоне, который открыл такой фундаментальнейший закон, который Господь заложил в свое творение, как закон гравитации. Вот. Они были крайне успешны.
1: Кеплер
0: открыл, понимаете, он из чего исходил? Он исходил из того, что вот астрономия была развита и до него, и очень хорошо. И, значит, то, что там движется, значит, планеты по орбитам, было известно. Но все время возникали какие-то несоответствия, неточности. Кстати говоря, эти несоответствия использовали для астрологических прогнозов. Но Кеплер был не из тех. Он решил, что раз возникают какие-то несоответствия, значит, мы не до конца знаем то, что Господь вложил в свое творение. Он начал прицельно изучать этот вопрос и выяснил, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, и отпали все несоответствия, которые наблюдались до этого. Mm-hmm. Ну и, собственно, астрология тоже потеряла некие, так сказать, свои основы. Так вот, значит, что же произошло? Почему люди, корифеи, верили, значит, в концепцию творения, а сейчас большинство ученых не верит в библейское творение? Может быть, корифеи не все знали, и потом ученые стали знать больше, и им пришлось под давлением фактов отказаться от этой концепции. На самом деле здесь дело не в накоплении фактов. То в чем же дело? Дело в том, что в конце XVIII века, в XIX веке в умах, а главное в сердцах людей прокладывала себе дорогу новая религия, новое мировоззрение, если хотите. И имя ему – гуманизм.
1: А что ему предшествовало? На чем? Против чего был гуманизм?
0: Против чего? Он за человека. То есть гуманизм – это в чем состоит его религиозная сущность? Дело в том, что это, в принципе, это бунт против Творца, Создателя, Законодателя, Вседержителя, Судьи. Это религия, которая на место Бога ставит человека. Человек сам создает законы, сам несет ответственность за развитие человечества, за, так сказать, свою судьбу. И, в общем-то, привлекательно тут то, во-первых, прежде всего, что он ни перед кем, собственно, не отвечает. Это первый момент. А во-вторых, другой момент, тоже крайне привлекательный. Ведь если мы посмотрим, то ведь Господь создал все очень совершенно. И вот эти тысячелетия греха, они приводили к постепенной деградации создания, творения. А теория эволюции постулирует поступательное развитие. Вот сейчас мы такие, а ого, какими будем! Понимаете?
2: Поэтому эволюция продолжается, она не завершилась.
0: Да, она просто постулирует, что вообще еще неизвестно, в кого, какие мы будем, ого, какие.
1: А были совсем никакие?
0: Ну, а были, да, ну, прах земной, да, там, не знаю, из бульона первичного что-то там образовалось, потом прошли через все стадии, и теперь мы вот такие, мы мыслящие, мы вот такие вот, какие у нас достижения, технологии, какие-то, все это включается в успехи человечества. И, в принципе, это вера в

0: человека.
1: И вы даже это называете религией.
0: Это не я. Дело в том, что я хочу именно показать религиозный аспект этого мировоззрения. Вот сейчас мы просто этим займемся.
1: Причем, а когда возник гуманизм? Это какой?
0: Гуманизм, он прокладывал себе дорогу постепенно. Значит, начиная, скажем, с эпохи Возрождения, вот это поклонение человечеству, потом эпоха Просвещения, эпоха революции, когда освобождались от каких-то форм политических, в то же время бунтовали и против высшей власти, против Бога. Вот это вот возникло состояние умов, оно нашло себе отражение в живописи, прекрасно, в музыке, в поэзии, в философии, во всем. И, естественно, такие же настроения были в научном мире. И именно эти настроения, попытки освободиться, для этого нужно было, ну что ли, какой-то оправдательный документ, чтобы освободиться от той концепции, которая, творение, которое было господствующим.
1: Татьяна Юрьевна, но ведь это прогрессивно. То есть, вот если я правильно понимаю, средневековая церковь, она ведь принижала значение человека. Она совершенно в ложном свете
0: совершенно
1: показывала Бога. И гуманизм в этом смысле был прогрессивен.
0: Совершенно с вами согласна. Состояние церкви, плачевное состояние церкви во многом способствовало победе эволюционной теории. Потому что когда, ну, только такой вот вопиющий факт, но тем не менее, может быть, его стоит повторить, это когда, значит, исходно, как бы чуть ли не в религиозную догму, была заложена чисто научная ранняя теория Птоломея о том, что, значит, собственно, вся Вселенная вращается, значит, вокруг Земли. И когда просто астрономические исследования стали показывать, что нет, все-таки, простите, Земля вращается вокруг Солнца, то против этой концепции со всей силой своего авторитета и своего репрессивного аппарата выступила в церковь. Фактически она выступила в защиту, этого нет в Библии, она выступила в защиту устаревшей научной концепции, но при этом применяя вот такие инквизиторские страшные методы. Поэтому, естественно, истина победила. И это отбросило христианство, вот, показало, как это что-то костное. Вот, это не так, потому что если мы стоим на библейской основе, там никаких неправильных, естественно, научных утверждений просто нет. Просто нет.
1: То есть можно сказать, что гуманизм – это был бунт против закоснелой церкви, а не…
0: Прежде всего, все-таки против высшей власти. Ведь это же заложено в человеке. Мы же видим, как… Ну, Адам и Ева, Вавилонская башня, вся история человечества. Вот как только Абсалом, который мы читаем, сбросим себя ярмо, расторгнем узы их, это второй Псалом, и, это против Бога и помазанника его, расторгнем узы их и сбросим себя, да, ярмо их. То есть каждую малейшую возможность человек хочет, так сказать, заявить о своей самодостаточности, и бунтует, значит, против своего Творца.
2: Раз уж человек склонен к бунту против совершенного существа, против Бога, против святого существа, в котором нет никакого порока, то тем более человек будет бунтовать против других людей, против церкви,
0: безусловно,
2: против политической власти.
0: Против всех, да, человеческих институтов земных, поскольку они по определению несовершенны.
2: Да.
0: И точно так же несовершенны на любая церковь, потому что это богочеловеческая, так сказать, ну, да, тут приложил руку не только совершенный Бог, но и несовершенные люди. Поэтому, безусловно, это так. Вот этот бунт, он заложен в человечество. Но я бы хотела показать, вы знаете, я вам сейчас хочу привести один очень интересный документ. Вот в наших семейных архивах

0: неожиданно нашлась, обнаружилась старинная
1: книжечка. Извините, пожалуйста, книжечка. У вас муж верующий тоже, да?
0: А, у меня муж, да, тоже верующий. Он кандидат наук, он биолог, кандидат наук, он верующий человек, безусловно. Вот. И, значит, ну, но дело в том, что сохранение книжечки Дарвина, это не... Это просто говорит о давних... Тем, что семья очень давно была связана с биологией. Моя мама преподавала биологию, поэтому просто вот в те времена, совершенно древние, в начале 20 века, вот возникла в нашей семье эта книжечка. А приведенный там материал, это была лекция, которую Климент Аркадьевич Тимирязев, вот в честь его названа Тимирязевская академия, известный ученый, он прочитал ее в Московском университете. Как вы думаете, в каком году? В 1878 году. То есть Дарвин был еще жив. Еще 4 года он был жив.
1: А Тимирязев тоже в естественных науках ведь?
0: Да, он физиолог растений, он занимался фотосинтезом, он очень неплохой ученый, и при этом он фанат дарвиновской теории. Он боготворил Дарвина... Религиозно боготворил Дарвина. У него портрет висел, вот, ну как у кого-то там кто-то в православные иконы вешает, у Тимирязева портрет дарвиновский висел. Вот. Но, значит, дело в том, что Тимирязев страстно отстаивал дарвиновскую теорию, во-первых, а во-вторых, он... Еще свеже все было. Он очень глубоко показал те умонастроения, которые были до того, как возникла эволюционная теория. А во-вторых, он очень ярко отразил первую реакцию на дарвиновские идеи. Вот провозглашена теория эволюции. И что же произошло? Что произошло с образованным обществом Европы, России? Вот я вам сейчас просто, значит, процитирую этот документ. Значит, он, во-первых, Дарвин, Тимирязев пишет, что реакция была мгновенной и очень бурной. Возникло мощное умственное брожение. Это умственное движение не ограничилось одним естествозванием. Оно охватило и другие области знания. Философы, историки, психологи, филологи, значит, моралисты приняли в нем живое участие. К голосу холодного разума присоединялся и голос страстей. Возникла борьба, которые не запомнят в летописях научной мысли. Хочу вас спросить, почему чисто научные данные могут приводить к такой страстной, с такой страстной борьбе? Уже в этом что-то заложено необычное. Так? Дальше. На чью бы сторону ни стать, должно прежде всего сознаться, что размеры этой борьбы, та страстность, в которую вносят в нее обе стороны, доказывает одну истину. В мир была брошена идея, которая отвечала на насущную потребность человеческого разума. Изучение живых существ, растений и животных приводит внимательного наблюдателя к одному общему заключению. Все эти существа поразительно совершенны. Почему органические существа так совершенны, так целесообразно организованы, так гармонируют с условиями их существования? Вот вопросы, которые неотвязно преследуют всякого мыслящего человека. Почему совершенство форм такой негативный какой-то оттенок так неотвязно преследует всякого мыслящего человека? Чем более накоплялось фактов, тем более росло изумление перед этим совершенством, перед этой целесообразностью, этой гармонией органической природы. Многие мыслители и ученые довольствовались простым констатированием факта. В ярких красках описывали они это совершенство, эти чудеса. Но когда им задавали вопрос, почему же они так совершенны, то получали в ответ, потому что они созданы таковыми. Тимирязев даже ниже своего достоинства считает вообще упоминать вот где-то Бога. Ну, просто на каких-то ученых, которые вот

0: так вот отвечают, да потому что они созданы такими.
1: Тем не менее, здесь употребляют слово «созданные», да. Как бы напрашивается,
0: нет,
1: кто
0: создан. Нет, но они спрашивают, натуралисты, да. Спрашивают. Угу. Так вот они совершенные, так почему они такие совершенные? А ученые, те, которые верили в концепцию творения, отвечают, потому что они созданы такими. Это ответ. А что говорит, значит, дальше Тимирязев? Но понятно... Понятно, что такой ответ удовлетворял немногих. Это вовсе даже не ответ. Это было отрицание самой возможности ответа. Обидное сознание бессилия ума, обратите внимание, гордость какая заложена, обидное сознание бессилия ума объяснять эту общую, но на каждом шагу в новой форме повторяющуюся загадку природы. Это побудило иных ученых броситься в другую кратность. Это тоже очень интересный момент. Всякое новое указание на целесообразность, на гармонию преследовалась насмешкой и глумлением. Доходило до того, что поразительные факты обходились молчанием, подвергались забвению, просто отрицались. Заметьте, отвергалось что? Не интерпретация, факты. Это очень важно.
2: И подделывались.
0: Отвергались
2: даже
0: факты. Вот, нет, вот все так замечательно. Вот видите, как целесообразно. Вот не хочу видеть, а факт отвергается, так? Почему? Только потому только отвергалось, что казались слишком изумительными, слишком раздражали ум, напоминая ему о его беспомощности объяснить их. Ярко, не правда ли? Вот эта вся гордыня. В ответ на насмешки природа, как бы нарочно поддразнивая человека, как бы издеваясь над ним, в каждом новом исследовании, в каждом новом открытии раскрывала перед учеными новые и новые совершенства. Вопрос оставался открытым. Загадка оставалась назойливой, мучительной загадкой. То есть совершенство мучает. Понимаете, назойливо. Ну, это вообще совершенно
1: человек
0: удивительно
1: не может
0: просто.
1: Найти ответ на
0: так
1: вопрос,
0: вот,
1: почему?
0: Загадка оставалась назойливой, мучительной загадкой, пока не явился Дарвин и принес к ней ключи. Дарвин не опубликовал книгу, он явился. Вы понимаете, вот весь такой аспект подается, скажем, религиозный. А, значит, собственно, ключ, в чем ключ Дарвина? Дарвин освободил от Бога тех, кто страстно желал от него освободиться. Он, значит, собственно, постулировал, что все произошло по естественным причинам, что из первых примитивные клетки возникли беспозвоночные, многоклеточные, потом рыбы вышли на сушу, значит, образовались земноводные, после этого образовались рептилии, а рептилии дали две ветви, ветвь млекопитающие и ветвь в птицы. А вот млекопитающие, одна из групп млекопитающих, приматы, в дальнейшей своей эволюции дали нас с вами, дали мыслящую материю. Значит, и вот в этом как раз особая привлекательность дарвинского учения, вот в том, что мы саморазвились. И вот что интересно сказал один из самых популярных эволюционистов нашего времени, конца 20-го, начала 21 века, Ричард Докинс, он атеист и создатель одной из самых популярных сейчас концепций, которая называется, конечно, очень мрачно, концепция эгоистичного гена. Вот.
2: Очень, по-моему, сейчас.
0: Но тем не менее, как он подчеркнул,
2: люби себя любимого.
0: Да, значение, подчеркивая значение дарвиновской теории, он высказался так, что, значит, ценность дарвиновского заключения заключается в том, что Дарвин сделал атеиста интеллектуально состоятельным. Mm-hmm. То есть после Дарвина ты можешь не считать себя интеллектуально не

0: развитым, если ты атеист. Вот. И вот, собственно, тот гуманизм, о котором мы говорили, что это мировоззрение, религия, он тоже, он, как всякое человеческое деяние, он эволюционирует, он является неизвестным, не является неизменным. Гуманизм прошел, скажем, несколько стадий, и очень знаменательно, что на разных стадиях такие воинствующие гуманисты издавали манифесты. Вот в первом манифесте было прямо заявлено его религиозная направленность, там было сказано, что, собственно говоря, это задача создать мировоззрение альтернативной религии. Значит, второй манифест был издан в 73-м году на фоне эйфории. 1973-м, так сказать, уже во второй половине 20 века. Причем это был период потрясающе бурного развития биологии. То есть эйфория вот этими научными достижениями, это был наиболее атеистический манифест из всех трех. Он начинался так: «Мы, будучи атеистами». И так далее. Что человек там неотъемлемая часть природы, никто его не стал. Ну, в общем, мы не будем его целиком цитировать. Но сейчас вот появился, в наши дни уже появился третий гуманистический манифест. И вот богоборческих тенденций там поубавилось. Просто время изменилось. И так как-то стало боязно уж так отрицать Всевышнего. Вот. Но, тем не менее, там именно сохраняется, так сказать, материалистическая, атеистическая концепция и в третьем манифесте сохраняется. Так что, но должна сказать, что вот на прошлом нашем встречи говорилось о том, что сейчас эволюционисты заявляют в том, что, собственно, уже все дискуссии прекратились. Теория эволюции – это не теория, это свершившийся факт. Но должна вам сказать, что это, в общем, выдается, конечно, желаемое за действительное. Дискуссии сейчас, в 21 веке, резко обострились по поводу, так сказать, между концепциями, двумя творениями, творения и эволюционной теории. Сейчас острота дискуссии, она, так сказать, больше, чем некоторое время тому назад.
1: А так с чем это связано?
0: А?
1: С чем это связано? Обострение
0: дискуссии? Это связано именно с тем, что эволюционная теория не может закрыть свои проблемы, несмотря на Монблан фактов, которые наработано. И, во-вторых, с тем, что все время выползают что-то, что показывает, что принципиально невозможно закрыть эти проблемы. А творение получает фактически весь этот монблан фактов великолепно можно уложить в концепцию творения. Вы понимаете, что происходит? Да. Туда оно наработано под флагом эволюционной теории, а послужить оно может именно концепцией творения. Вот такой вот парадокс имеет место. Но, тем не менее, противостояние концепции продолжается, сражения, они непримиримы, материалистическая концепция и концепция веры. И я бы хотела вам показать вот такую просто картиночку, где достаточно остроумно, но в то же время очень глубоко, так сказать, очень глубоко по существу художник изобразил это противостояние. Значит, о чем здесь идет речь? Есть две основы, как вы видите. Одна основа – это эволюция, другая основа – это творение. Две концепции. И показано, что на эволюции стоит крепость гуманизма.
2: На фундаменте.
0: На фундаменте, на этом фундаменте, да. А на фундаменте творения стоит крепость христианства. Как видите, они сражаются. Но что интересно, что христианство менее успешно в своем сражении. Оно бьет по следствиям, которые следуют из безбожного мировоззрения гуманизма. Эти следствия нам хорошо известны. Это аборты, это обсуждаются такие проблемы, как возможность усыпления пожилых людей, больных людей. Это расизм, расизм, гомосексуализм, это все следствия вот того, что человек сам задает себе законы.

0: с этими следствиями сражается, а гуманизм остается. В то же время гуманизм бьет по основе христианской веры, разрушая, так сказать, веру в творение. То есть оно бьет по концепции творения. Если эта концепция несправедлива, вы подумайте, человек берет Библию, и на первой же ее странице встречается сложными данными. Более того, он видит то, что происходит вокруг, и смотрит, что там написано, значит, все хорошо, хорошо весьма. Вот.
1: А на самом деле все вокруг плохо.
0: Да, понимаете, то есть получается, что он встречается с некой сказкой, которая не соответствует действительности. То есть к чему это приводит? Да, и то, что и христиане многие остаются неутвержденными. У них как бы, знаете, вот на различные отсеки поделено сознание. Они где-то эволюционисты, а тут они верующие. Сегодня они верующие, а завтра они говорят о миллионах лет и миллиардах лет. Так что эти концепции, безусловно, несовместимы. Вот они находятся в противоборстве. И еще что хотелось бы отметить, что поскольку накал борьбы высок, то, это мы читали у Тимирязева, везде накал борьбы высок, то, значит, получается, что, так сказать, некоторые, из этого следуют некие следствия. Когда речь идет об идеологах эволюционизма, то о людях, ну, бесконечно внутренне заинтересованных в победе эволюции, то ведь это вера, а вера требует жертв. И вот эти жертвы приносятся. Как, но только какие? Какова вера, таковы и жертвы. Это может быть искажение результатов, замалчивание результатов. Мы опять же у Тимирязева это видели, это началось еще до эволюционной теории. Замалчивание результатов и так далее. Но мне бы не хотелось быть голословной, обвинять кого-то, тем более, что ученые разные. Некоторые выходят из положения так, что они занимаются своей узкой областью. И пусть общее мировоззрение под флагом, так сказать, эволюции, но в своей области они занимаются честным накоплением данных. Но, значит, я бы хотела предоставить слово одному из таких вот ученых-мужей, которые страстно хотели победы своей любимой теории. И, наверное, вы все с ним знакомы, потому что все были в школе, и, наверное, все видели вот эти нарисованные эмбриончики Эрнста Геккеля. Автор этой теории рекапитуляции Эрнст Геккель, когда он ее создавал, он был профессор Йенского университета, но потом, когда он создал эту теорию, и коллеги поймали его за руку в том, что рисунки фальсифицированы, и он перестал быть профессором этого университета, но он продолжал пропагандировать теорию Дарвина.
1: Это опубликовано где-нибудь, такая информация?
0: Вот я вам сейчас его слова могу привести. Когда он встал перед ученым советом.
1: Сам Геккель.
0: Да, да, просто его слова. Значит, после признания в содеянном, мне следовало бы чувствовать себя осужденным и виновным. Однако я утешаю себя тем, что сегодня рядом с нами сотни наших сторонников, соратников, простите, надежных наблюдателей и известных биологов, в чьих признанных книгах, статьях и журналах можно столкнуться с фальсификациями, аналогичными моим, а также с некорректными данными, с более или менее искаженными, схематизированными и пересмотренными иллюстрациями. Понятно, человека, значит, схватили за руку, он решил обвинить своих коллег, но я думаю, что он кое-что знал именно об идеологах. Я не хочу сказать, что все ученые такие, но есть идеологи. И вот эта страстность и заинтересованность прежде

0: так любит усовершенствовать.
1: Ну, получается, если для женщины все-таки более важна эта сфера эмоций, то результат не так важен для нее?
0: Да, для нее важен процесс. Вот, допустим, если женщину пригласили на свидание, то для нее очень важно в ресторан или в кафе, да? И для нее важно не само это свидание, а то, что она до этого будет наряжаться, какие эмоции она при этом будет испытывать, как она будет готовиться, потом как она придет, какое впечатление она произведет первое. Для нее это очень важно. Она будет ловить каждый взгляд мужчины, как он удивился он тому, как она выглядит, или не удивился, воспринял ли он, что он сказал. Это будет для нее очень важно. А потом сам процесс пребывания на свидании тоже будет ее интересовать только в качестве эмоций, которые подарил это событие. И потом она будет смаковать впоследствии еще очень долгое время те впечатления, которые оставило это все у нее в душе.
1: Вам не кажется, что здесь есть проблема определенная? Потому что мужчина ведь может и не заметить этих всех мельчайших деталей. Потому что мужчина все-таки картину как-то в целом воспринимает. Женщина их делит на детали. Вот как помочь мужчине и женщине вот сосуществовать вместе, раз они такие разные?
0: Нужно понимать, что, допустим, когда женщина уделяет большое внимание деталям, да, она именно хочет это делать для того, чтобы вот все прошло так, как она себе это задумала. Чтобы она получила весь спектр эмоций, которые она хотела бы получить.
1: Это же невозможно. Это невозможно, потому что всегда в отношениях, вот в этом уравнении всегда есть вот вторая сторона, это мужчина, для которого детали может быть не так важны, как для женщины.
0: Ну поэтому она и будет доставать своего мужа и говорить о том, что ты сегодня обязательно одень этот галстук, потому что этот галстук идет к твоим глазам и к моим туфлям. К примеру, да, но я утрирую, безусловно. То есть она будет обращать, она будет его планомерно приучать к тому, чтобы он... Ему-то, в принципе, все равно, какой галстук одеть, в принципе. Главное, чтобы то, что она его просит одеть этот галстук, не перешло границы его терпения, скажем так. Проще просто... И то, каким способом она попросила ему это сделать. Если он почувствует, что она сейчас вот через этот галстук пытается усовершенствовать его... то он, скорее всего, будет отрицать и будет говорить, я вообще пойду без галстука, допустим. Или мы вообще не пойдем никуда, если ты меня будешь доставать. То есть если это более умная, мудрая женщина, она понимает, что она чувствует ту границу, которую не стоит переходить, да, эмоционально, то есть не стоит его нагружать, не стоит включать этот комитет по усовершенствованию мужа сейчас в данной ситуации и настаивать на этом галстуке, а просто, к примеру, подсунет ему галстук, понимая, что ему, в принципе, все равно. То есть вот это понимание в разнице нашей, она, конечно же, во многом нам может помочь. То есть мужчина будет понимать, что женщина, ей важен этот галстук, я его одену, мне все равно. А женщина будет понимать, что не надо настаивать сильно, не надо пытаться объяснить, почему ты хочешь этот галстук, чтобы он делал. Не надо его опускать вот в эти подробности, детали, что вот потому что он к твоим глазам и к моим туфлям или там к сумочке. Ему это не надо. Ему просто скажи, вот это, пожалуйста, галстук одень, или приготовь ему и все.
1: Хорошо, но что делать мужчине, если у него вот такая жена, которая комитет по усовершенствованию? Ведь, честно сказать, это раздражает. Такие женщины нас, мужчин, раздражают. Ну, предположим, так сложилось, вот сложилась пара, и они разные в этом смысле. Вообще, как мужчине выжить в таких обстоятельствах? Потому что долго мы это терпеть просто не способны.
0: На самом деле все женщины комитет по усовершенствованию. Все. Просто другое дело, что да. Другое дело, что кто объект? Кто объект?
1: Ну, муж,
0: иногда это муж. Иногда, если у женщины есть дети, дети будут. Но детям выхода нет, выбора нет пока, если они маленькие, да? Она реализуется там. Как только дети возрастают, начинают это...
1: То есть вы хотите сказать, для того, чтобы вот этот комитет перестал фокусироваться на мужчине, нужно просто завести ребенка, чтобы вот женщины было на ком практиковаться, так сказать?
0: Завести ребенка я всегда только за, поэтому завести ребенка это всегда есть повод. Да, безусловно, чем больше у женщины объектов для заботы, именно через это она выражает. Это мы как бы так с негативной точки назвали ее комитетом. На самом деле это забота. Она через это реализовывается, через отношения. Почему женщины любят изучать психологию? Почему они так тщательно прорабатывают журналы или тесты они проходят? Почему? Обязательно, если женщина сама не увлекается психологией, у нее обязательно есть подруга, которая увлекается психологией. И когда они собираются с подружками, они обязательно...

0: обязательно просит ее совета, чтобы она разложила по полочкам или что-то в этом роде. Почему? Потому что ей важно знать все изнутри, все досконально, потому что она реализуется через взаимоотношения. Ей это очень важно, потому что она через это, через свою заботу, опеку, высший пилотаж для женщины. Это то, когда мы предложим помощь до того, как ее попросили. Вот это высший пилотаж, потому что на планете, где живут женщины, это ценится самое высоко. Потому что подруги, они чувствуют по интонации, что что-то не так. Я вот позвонила, как вот бывает, да, я позвонила, положила трубку и думаю, что-то не так, как что-то у нее вот не так. Она опять перезванивает, если не этой подруге, то другой подруге. Слушай, ты не знаешь, что случилось со Светкой? Что-то у нее голос какой-то был не такой. То есть вот это высший пилотаж женщины. И представьте, мужчине, которому это все не понять, конечно, безусловно.
1: Хорошо, тоже. Мужчина что-то может сделать, чтобы самоощущение женщины улучшить?
0: Мужчина в первую очередь должен понимать, что это нормально. Вот что. Точно так же, как женщина должна понимать, что мужчина, у него все должно быть функционально значимо, то есть все его движения, все его слова, то мужчина также должен понимать, что для женщины эмоции, взаимоотношения, переживания, это все очень важно.
1: Ну хорошо, воспринял, вот мужчина, муж воспринял, что вот для женщины это нормальное состояние, и на этом все, этого достаточно будет для женщины? Ну, или что-то все-таки мужчина еще может сделать, чтобы женщина себя чувствовала лучше?
0: Смотрите, мы говорим о том, что женщина проявляется через заботу. Этого же она хочет и себе. Потому что мы, как правило, выражаем и ведем себя так с людьми, выражаем свои эмоции, выражаем свои желания, как нам бы хотелось поступали с нами. Так же? Золотое правило. То есть мы хотим, чтобы с нами поступали точно так же. Если женщина выражает свои эмоции, то она, безусловно, ожидает, что это выслушается, это, по крайней мере, сделают вид, что понимают, и, по крайней мере, не осудят и не отвергнут. Вот это самое важное для женщины. То есть эмоцию на эмоцию, вот так скажем.
1: То есть если женщина дарит мужу рубашку, значит, женщина хочет платье. Так работает этот принцип?
0: Она хочет, если она дарит рубашку, то не обязательно, что она хочет платье, да, что одежду. Женщины вообще, они вкладывают в любое действие эмоциональную подоплеку. То есть она будет в любом подарке искать глубокий смысл. То есть почему некоторые женщины, допустим, девушки, они в силу, допустим, ну, каких-то пробелов воспитания или еще не самоопределения такого жизненного, они оценивают, к примеру, ухаживание парней по степени их подарков. Потому что в каждый подарок...
1: То есть больше подарков, больше любви.
0: Какие так? Это подарки? То есть если он мне подарил на первом свидании духи, допустим, не просто цветы, а духи, вот я зачастую слышала такие диалоги, допустим, или там он подарил мне золото, да, допустим, золотой браслет, 100% он от меня что-то хочет. Вот, то есть женщины, они, понимаете, они вот так интерпретируют подарки. И, естественно, если она получила подарок или... ряд подарков, она каждый подарок будет пытаться разгадать, что за него на самом деле мужчина
1: ничего.
0: Скажите,
1: Алена, а женщинам вообще не трудно жить вот с таким мироощущением?
0: Ну, они украшают эту жизнь, разве нет?
1: Украшают, 100%. Но просто вы, но то,
0: вы
1: что
0: сказали,
1: вы сказали...
0: что на планете мужчин было бы ужас, и там была бы война. И именно вот эта детализация и украшение мужчин, она... вот расставляют все по своим местам, то есть они украшают эту жизнь. Женщина вообще, в принципе, ориентирована на жизнь. Она улучшает эту жизнь. Женщина попадает в офис, она обязательно принесет туда какой-нибудь цветочек или там наклеит какую-нибудь бабочку на шторку, потому что она улучшает, она украшает, это вложено в нее, это ее самоощущение.
1: Есть. Так вот откуда стремление женщин двигать мебель, да, что-то да, вешать да. Постоянно, эти шторки
0: ремонт
1: уже не такие, а надо уже другие, этот плед не такой, а такой. То есть да. Вот это вот все отсюда идет.
0: Конечно, безусловно, она поменялась, женщина меняется. Она поменялась, поменялось ее ощущение, она хочет немножко другого. Если женщина не удовлетворена атмосферой в доме, да, она будет ее усовершенствовать до такой степени, пока она не достигнет эмоционального благоприятного для себя ощущения. И, естественно, понимаете, женщина, она ориентирована на жизнь, на сохранение жизни и на воспроизведение новой жизни. То есть ей нужно что-то новое,

0: Ей нужно эту жизнь сохранить и воспроизвести новое. И в этом заключается, как бы, все ее вот... Она поэтому ориентирована на психологию.
1: Все, что вы говорите сейчас, касается как-то все вот внутренней жизни, семейной жизни. Но сегодня, мне кажется, новый тренд. Это женщина, ищущая реализацию где-то там, где-то за пределами отношений, где-то за пределами семьи. Что вы можете сказать о работающих женщинах, о женщинах, которые стремятся к достижению карьеры? Каково их самоощущение?
0: Я могу сказать, это мое личное мнение, и оно сформировалось на общении с такими женщинами. Я могу сказать, что ничего не меняется на самом деле. Просто женщина, она как гибкое достаточно существо в этом отношении, она принимает правила игры, которые диктует ей современная жизнь. Да? И если, допустим, она не получила заботу со стороны мужчины, да, ну, вдруг у нее там неудачный брак, и это побудило ее строить карьеру, чтобы обеспечить себе, то смотрите, что в основе мотива женщины, которая идет строить карьеру, что в основе? А на зарабатывание денег? Для чего? То есть если у мужчины цель достигнуть там положения или кресла генерального директора, то у женщины другая цель. У женщины забота о семье, забота о
1: детях. Если семьи нет, о ком заботиться?
0: О родителях. Она найдет о ком. Нету, не существует женщин, которые ни о ком не заботятся. Нету их. И попробуйте мне, докажите обратно.
1: А получается, если женщина не находит самореализацию в семье, она идет в карьеру?
0: Она идет в карьеру, опять-таки, для чего-то. Она может, она все равно, есть цель, к которой она стремится. Карьера, там тоже она находит цели, о ком заботиться. Все начальницы, допустим, да, женщины, они все равно имеют определенных, они оказывают покровительство, да, они выражают свои симпатии, там, у нее есть любимчики, да, на работе. То есть она эмоциональное существо в любом случае. Если у женщины нет своей семьи, она будет заботиться о семье своих родственников или о семье своих родителей, она все равно о ком-то заботится.
1: Но разве можно так сказать, что все женщины, которые сегодня идут в карьеру, это все женщины несчастные?
0: Нет, нельзя сказать, потому что зачастую женщины, которые идут в карьеру, они стремятся к улучшению благосостояния для чего-то. Они могут быть счастливы в браке, к примеру, да? Но мы же прекрасно понимаем, что тогда она немножко ущемляет свою семью, да? Мы же понимаем, что карьера, она требует хладнокровности, самоотдачи намного больше, чем... То есть и она тогда реализовывает часть своих вот этих вот, часть своего потенциала о заботе, она реализовывает где-то вне, не додавая своей семье. Скорее несчастная будет ее семья, вот так скажем, нежели женщина, допустим, которая большую часть... отдает своей семье и детям.
1: Какой совет вы могли бы дать таким женщинам, которые чрезмерно вот все-таки увлеклись карьерой?
0: Вы знаете, я думаю, что все женщины, которые увлеклись карьерой, они в конечном итоге потерпят фиаско, если честно. Это мое мнение. Потому что сущность женщины, она не реализуется там. Ее самоощущение будет скомкано. И в конечном итоге ничего не принесет ей счастья. И есть множество примеров этого. Я дам совет, что все-таки искать любви и быть любимой – это важно. Это смысл наш.
1: Спасибо большое, Алена. Очень содержательный разговор. Спасибо вам за то, что вы приоткрыли дверь в женский мир. Это была программа «Мужчина и женщина». Встретимся в следующей программе.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: Здравствуйте! Царство Божье. Люди часто думают о нем как о чем-то недоступном и недосягаемом. Там будут только праведники, уверены мы. А когда слышим о том, что Царство Божие уже наступило, и вовсе теряемся. Что это значит? Сегодня мы начинаем серию бесед о Царстве Божьем. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Итак, вот есть такие очень интересные слова в Евангелии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот с этих слов начинали свою проповедь Иоанн Креститель и Иисус Христос. Почему именно с этих слов они начинали свое служение?
1: Спасибо за вопрос. Очень важно здесь отметить, что чаще всего, когда вспоминаются слова о покаянии и о Царстве Божьем, именно с этих слов свою проповедь начинает сам Иоанн Креститель и Господь Иисус. Чаще всего акцентируют все свое внимание на покаянии. Ну, как бы немаловажный момент – покаяние – это очень важная деталь в жизни верующего человека, да вообще в целом у грешника. Но все же покаяние ведет непосредственно к очень важной детали проповеди Евангелия. Давайте я прочитаю эти слова, когда мы читаем об Иоанне Крестителе. Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 1-2 текст. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Подобные слова записаны в Евангелии от Марка в 1 главе, в 14-15 тексте, где говорит почти то же самое Иисус Христос. Дело в том, что покаяние, оно фактически подводит к последующей детали, то есть к последующему шагу мысли о Царстве Небесном. И когда они возвещали эту важную истину, они декларировали как нечто приближающее то, что будет вскоре. И надо признать, что это действительно так. Когда, конечно же, мы проживаем сегодня в настоящее время и живем, мы думаем, как минимум, ну, я думаю об этом. А так, скажите, если это 2000 лет назад, поднималась тема о том, как если бы что-то приближалось, то сегодня, где мы находимся, приблизилось ли оно, это Царство Небесное, в сегодняшнее, настоящее время? Поэтому я немножко отойду от темы и напомню о том, чем сопряжена наша жизнь. Ведь наша жизнь, она целиком и полностью завязана на нашем земном, скажем, таком бытовом существовании, в решении всевозможных сложных, тяжелых, жизненных задач. И тогда, когда мы

0: читаем Слово Божье, мы пытаемся найти для себя какие-то ответы именно с позиции проживания здесь, на земле. Ну, в частности, мы можем сказать моменты, наверное, скажем, социальных отношений. Взаимоотношения, например, родители и дети, близкие родственники, начальник, подчиненный. Это все социальные связи. А Священное Писание в целом помогает ответить на вопрос, как реагировать на те вызовы и вопросы, потому что мир далеко не идеален. Мы вовлечены в разные эмоциональные состояния, гнев, распри, радости, переживания. И чаще всего мы Писание рассматриваем с точки зрения какой-то божественной инструкции. Но вот сегодня вместе с вами я хочу обратить внимание на то, как минимум, на секундочку надо заметить, Иисус и Иоанн Креститель начинают самую первую проповедь об Царстве Божьем. И это что-то говорит о очень важном. И в частности, когда мы говорим, я хочу обратить ваше внимание, почему именно Царство Божие. Мы словно находимся в двух параллельных мирах. Что это имеет, что здесь имеется в виду? Мы возьмем сейчас несколько библейских текстов. Прежде всего, мы говорим о чем с точки зрения Священного Писания? Есть видимый мир, есть невидимый мир. Есть мир духовный и есть плотской мир. Есть мир настоящий, реальный, и мир грядущий, который придет. И поэтому, когда мы говорим о, скажем так, о параллельных мирах, знаете, это не история фильма о каких-то, скажем, о фантастических каких-то реалиях.
1: Но именно фильмы представляются, да, где какие-то параллельные вселенные, параллельные миры существуют, и люди, возможно, между ними перемещаются и пытаются изменить будущее, да.
0: Ну вот кинематограф именно нас к этому воспитывал. А вы знаете, а Священное Писание – это действительно реальная книга, которая говорит, знаете то, что вы на самом деле даже не предполагали, а есть и присутствует. И вот в частности, давайте мы прочитаем один библейский текст, чтобы ввести нас в курс дела. Священное Писание предлагает нам вот что. Это книга 4 Царств, 6 глава, 17 текст. Очень известная история, и те, кто читает Священное Писание, об этом знают. 4 Царств, 6 глава, 17 стих. Написано: «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел, и открыл Господь глаза слуге. И он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея». О чем идет речь? Фактически Елисей со своим слугой оказались в окружении сирийских войск. С позиции обывателя кажется, ну, извините, мы в меньшинстве, нас всего двое. Сирийских войск достаточно много, большое количество воинов, солдат, и они уже в окружении. Но если посмотреть вне человеческого зрения, а мы понимаем, что зрение – это основной орган наших чувств, и мы на него сильно опираемся. Тем самым мы показываем, что если с точки зрения теперь духовного зрения, оказывается, мы видим нечто большее, чем есть, на самом деле с позиции, опять же, нашего зрения. Еще одна деталь, которая, наверное, тоже позволит нам увидеть, что мы живем словно не в одном мире. Это книга «Бытие».
1: 20. Простите, я бы хотела на этом тексте Пожалуйста. Все-таки задержаться. То есть получается, что Елисей – это пророк Божий, да?
0: Елисей – Божий пророк.
1: Божий пророк.
0: Это ученик пророка Илии.
1: Илии, ага. И вместе со своим слугой в такой период как бы военного нашествия сирийцев, да, вы говорите? Сирийские там
0: Сирийское войско,
1: были,
0: да?
1: Он, ну, понятно, они находятся в страхе и не понимают, как им теперь вот, ну, победить это войско. Но Елисей говорит слуге, вернее, он обращается к Богу, да, Господи, открой ему, то есть слуге, глаза, чтобы он увидел. А что он должен увидеть? Он увидел, что гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея, и это кони и колесницы не сирийские, получаются.
0: А небесные.
1: А небесные. Это небесные.

0: воинство. То есть здесь Елисею его слуге открывается то, что есть какой-то как будто потусторонний мир, где тоже есть воины, но это божественные воины и колесницы.
1: И знаете, что примечательно? Ага. Пророк Божий Елисей это все видит уже. Угу. А для слуги это еще не очевидно. Угу. Глаза его закрыты. И мы можем перейти на наш быт сегодняшнего времени. Нас зрение, я извиняюсь, обманывает. С точки зрения нашего земного бытия, все хорошо с этим, все благополучно. Но если бы открылись наши глаза с возможностью духовных наших очей, представьте себе, сколько бы каждый увидел ангелов, к примеру. Угу. Потому что они есть и они присутствуют. Поэтому это один из примеров того, что демонстрирует Священное Писание, что с позиции именно земной плоскости не все еще все ясно. Есть то, что лежит за гранью видимого. В частности, вот я намеренно хочу вам еще последний текст предложить, именно в этой тематике бытия, 28 глава, 12 стих. Это сон Иакова. И он тоже фактически наглядно показывает реальную картину реального настоящего. Не то, что только видит глаз и слышит слух, а то, что, видимо, с позиции, вот опять же, мы посмотрим именно то, как видит Иаков эту историю. Бытие 28 глава, 12 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Вот какой вопрос здесь возникает, как минимум?
0: Ну, во-первых, это сон.
1: Да.
0: Во сне что угодно может присниться, да? Иаков это видит, да? Он видит лестницу и видит, как по этой лестнице туда-сюда, да, она касается неба, и ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. Туда-сюда ходят между небом и землей Божьи ангелы. Но это значит, что реален мир ангелов. Мы их не видим своим обычным зрением. Герой этой истории видит во сне. Ему как будто бы Бог открывает, что существуют ведь еще, дружок мой, ангелы, которые туда-сюда постоянно ходят. Они чем-то заняты, и ты должен это знать. Это важно, так?
1: Верно. И еще небольшое отступление. Надо заметить, что между земным и небесным, между миром плотским и миром духовным стоит большая пропасть. Угу. Они не способны понять друг друга. Именно земной мир не может понять логики и правил жизни Царства Небесного. И всякий, кто с предубеждением подойдет к чтению Священного Писания и встретится с подобным текстом, говоря, подождите, здесь же речь идет о сне на самом деле. Угу. И, конечно же, есть возможность, скажем так, опротестовать всякое заявление о Царстве Небесном. Но мы видим, что это не единственный случай в Священном Писании, который демонстрирует присутствие ангелов Божьих. То, что между небом и землей тоже есть некое пространство, которое позволяет вести вот этот диалог. Гора Преображения, когда ученики увидели Моисея и Илию, которые уже отошли к Господу, будучи уже фактически живыми. Поэтому не все так просто, потому что человеческое бытие, оно фактически противостоит логике жизнеустройства Царства Небесного. Угу. То есть в этом сложность как раз.
0: Царство Небесное – это что-то, что не связано с нашей земной жизнью. Из этого получается, так?
1: Фактически, да.
0: Да. Что есть где-то, в каком-то другом измерении, в каком-то пространстве божественном, там, на небесах, ну, допустим, мы говорим так, на небесах, да? Просто мы туда не попадаем. Жить мы там не можем, но иногда Господь открывает, вот как тут, через пророков, через Божьих людей, открывает какую-то завесу, и мы можем, заглянув через нее в этот мир, увидеть, ага, там есть ангелы, там вот когда мне нужна помощь, воинство, сила там военная нужна была Елисею, увидеть.

0: увидеть эту мощь небесную. Там Господь их показал. Но тогда возникает вопрос, если это где-то далеко, в другом как будто бы измерении духовном, то мне-то как жить? Моя жизнь вообще меняется от этого? Вот где-то это есть. А я здесь со своими проблемами, с болезнями, с финансовыми проблемами, с проблемами в отношениях, с разрушающимся браком, с непослушными детьми. Мне-то что делать?
1: Знаете, вы смотрите, скажем так, не в бровь, а в глаз. Я сразу вам скажу. Такое в простонародье так, конечно же, говорят. Именно к этому мы должны подойти. Дело все в том, что эти миры не должны существовать просто параллельно на сегодняшний день. Потому что человек занят своими проблемами, своими вопросами. Он вовлечен в жизни решение именно своих задач. У Бога свои задачи. И как мы понимаем, и Священное Писание, эта задача очень высоки. Дело все в том, что его желание – это спасти. Поэтому мы подходим вот к какому библейскому тексту, который важно зачитать. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Обратите внимание, как говорит он, то есть Господь Бог. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Он говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Вы понимаете, при каких обстоятельствах это сделал Иисус? Он был в субботу в синагоге, ему подали список пророка Исаии, он заявляет то, что является очень важным с позиции как раз именно его божественности. И если вы сейчас посмотрите на эти тексты, он говорит: «Дух Господень на мне». Вот кто-кто, а он имел право такое сказать, что на нем Дух Господень. И знаете, что на
0: это
1: самом
0: он
1: деле...
0: читает из книги пророка Исаии, правильно?
1: Он читает из книги пророка Исаии. И знаете, что это такое? Спросите меня, я вам скажу.
0: Да, я вас спрашиваю, что же это такое?
1: Это манифест царя. Это конституция этого царства. Цель, смысл существования Царства Небесного. То есть наступает новый мировой порядок, где Царство Божие, в Царстве Божьем царствует мир, радость, милость, милосердие и любовь. И вот ничего общего с земным началом оно не имеет. Поэтому вот фактически, вот я сейчас перейду немножечко в другую тему, чтобы вы понимали, фактически Священное Писание, Библия – это документ о Царстве Божьем. Так или иначе, исследователи Священного Писания считают, что Священное Писание говорит о Царстве Божьем. Почему? Объясню. Царство Божье Бог установил, начиная с первой и второй главы книги Бытия. Это Царство Божие.
0: А что там?
1: А что?
0: Напомним.
1: Бог создал небо и землю и создал Эдемский сад. Там было все для жизни радостной и полноценной. Вот так начинается Священное Писание. А потом проблема и беда человеческой трагедии, грех, грехопадение первых людей. И всю историю Священного Писания мы видим, как человек потерял это Царство Божие, и как он страдает и мучается здесь на земле. Сколько негатива, сколько беды, сколько смерти и болезни. А завершается книга Библии, знаете чем? Воссозданием Царства Божьего. Именно 21-22 глава, опять же, если там были первые две главы о Царстве Божьем, то последние две главы тоже тема о Царстве Божьем.
0: Это Откровение вы уже имеете в виду?
1: Я имею в виду, конечно же, Откровение, где Бог воссоздаст это Царство Божие. А что между ними? А между ними тяжелейшая человеческая история. И вот когда Иисус, мы читаем вот Евангелие от Луки, приходит, он как раз декларирует это Царство Божие. Вы представьте себе, в Евангелии от Матфея о Царстве Небесном упомянуто 32 раза. И на минуточку, это о чем-то важном говорит. Это очень важно, поэтому так или иначе в истории, которую несет Иисус Христос, в каждой притче, в каждом повествовании, в каждом назидании, в каждом уроке, в каждом

0: слове, что он пытается сделать в своей проповеди, он проповедует это Царство Божие.
1: Угу. Ну вот вы говорите, это манифест Царства Божьего, да?
0: Да.
1: Это цитата из пророка Исаии. «Дух Господень на мне, он помазал меня, то есть Христа, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». То есть это то, что Христос готов сделать для человечества. Так? То есть получается, что Христос готов решить наши проблемы со здоровьем, с финансами, со свободой. Получается так?
0: Да, вот он не может решить проблему человека здесь на земле. Абсолютно. В идеале не всегда это возможно. И в частности, когда мы берем Евангелие от Луки, почему он говорит то, что сейчас мы услышим? Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. 17 глава, 21 стих. Обратите внимание на слова Иисуса. «И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». О чем это речь? О чем он говорит? Он говорит непонятные слова с точки зрения, опять же, человеческого бытия. Обычный человек это не поймет, потому что Царство Божие – это где-то потом. В то лучшее, что верит человек, оно будет не сейчас. Знаете еще, как говорят, извиняюсь, хорошо там, где нас нет. Человек живет, человек ищет лучшего в жизни. Но Иисус не может нас просто взять, переместить из одного царства в другое царство. В этом мире ценится очень часто регистрация, страна, город. Он отмечает, что Царство Божие – это предел всех мечтаний. Угу. Ты хочешь быть сытый? Ты будешь там сытый. Угу. У тебя нет одежды? Там будет у тебя одежда. У тебя нет непонимания, у тебя нет недопонимания в семье, в человеческом обществе? Там будет абсолютный идеал отношений. И это будет. Угу. Но заметьте, когда мы читаем здесь, ибо вот Царство Божие внутри вас есть, он отмечает. Дело все в том, что либо оно есть, либо его нет. Но когда он говорит эти слова, прежде всего, он подразумевает самого себя. Если Господь Иисус находится в этом сердце, уже Царство Божие наступило. Уже наступило.
1: Ну вот здесь как раз я смотрю, его до этого спросили фарисеи. Когда придет Царство Божье? И он им отвечает, не придет оно приметным образом, это 20-й текст. То есть не придет кто-то с оружием и не установит его. Там, например, на территории, где вы живете, придет какой-то земной правитель, он свои порядки там наведет, он сделает так, что будет Царство Божие, да, вам будет хорошо, а он говорит, оно внутри вас есть.
0: Видите, в чем отличие царства земного и царства небесного? Царство земное, оно создает нам иллюзию, не знаю, вечного состояния, что будет так всегда. Но оно не будет так всегда, оно однажды придет. И поэтому, когда мы сегодня размышляем об этой теме, то надо задуматься на минуточку, опять же, подождите, какая польза от всего этого? Польза будет в ту минуту, когда ты осознаешь, что он имеет лучшие намерения. Знаете, когда иудеи ожидали пришествия Иисуса Христа, они думали, что Иисус Христос, будучи Мессией, придет и изменит власть. Угу. Поменяется власть здесь, на земле. Но Иисус говорит о нечто другом. Он говорит о том, что будет, но будет не только потом, но уже сейчас, но в твоем сердце. Угу. Но в твоем сердце. Это важно. Есть одна проблема только. Нельзя умолчать. Знаете, какая проблема? Проблема в том, что мы читаем в Псалме 23, в первом стихе написано, «Господня земля и все, что наполняет ее». Это в одном случае. Во втором случае надо задать вопрос. Скажите, а кто является царем этого мира? Кто все дает? Кто навязывает? Кто вмешивается в жизнь человека? И для этого нужно прочитать Евангелие от Матфея, 4 главу, и обра-

0: обратить внимание. Внимание на 8 стих. Обратите внимание, когда обращается сатана, пытаясь искусить Иисуса. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». То есть претендент на это царство. Есть претендент. И он навязывает силой все то, что есть в этом мире. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что большинство людей избирает именно эту часть, опираясь, опять же, как мы скажем, на основные органы чувств. Угу. А Иисус предлагает нечто другое.
1: Ну вот это, конечно, очень интересно и сложно, я думаю, как это избирать. Ну то есть получается, что многие люди избирают дьявола, да? Но сознательно вряд ли человек будет выбирать дьявола. Человек просто хочет жить счастливо и спокойно, детей растить хочет, не хочет болеть, там, из больницы не вылезать. Он вряд ли, ну, как бы избирает сознательно дьявольский путь.
0: Конечно, нет, потому что человеческая жизнь, она обусловлена, реальными вызовами. И никто не думает о нечто другом. Вот теперь вот надо поменять эти шаблоны. Иисус Христос предлагает другое. Коротенькую историю расскажу. Прусский король Фридрих III, прогуливаясь по вечернему городу Берлину, увидел плохо одетого человека. Он подошел ему и спросил у него: «Скажи, пожалуйста, ты кто?» Он ответил: «Я царь». «Над кем ты царствуешь?» «Над самим собой». Друзья, Иисус готов дать царство. В любой момент времени царей нет. Вот в чем проблема. Царей нет. Поэтому сегодня мы вынуждены и должны, скажем так, воспитывать царей. Воспитывать и учиться, когда мы учимся любить, прощать, когда мы выслушиваем слова «носите бремена друг друга». Угу. Вот когда мы постигнем эту великую науку, мы поймем, что не самое главное, то, что есть здесь, на земле, является действительно лейтмотивом всей нашей жизни.
1: Угу, понятно. Ну, а мы-то думали, что Господь придет и осчастливит нас во всех сферах жизни. Вот понимаете, как бы иудеи, они, когда ожидали своего царя, увидели, что Христос объявляет себя царем, они, ну, у них затеплилась надежда. Сейчас он прогонит римлян. Мы снова будем свободными. Когда сегодня мы слышим о Царстве Небесном, и нам говорят: прими Христа, поверь, начни ходить в церковь. И мы думаем, мы поверим в Христа, начнем ходить в церковь, и решатся наши проблемы со здоровьем, с детьми, с родителями, с жильем, с какими-то отношениями сложными. Вот. И вот у меня действительно вопрос, решатся ли они? Но поскольку мы еще с вами будем встречаться в нашей студии и будем развивать эту тему о Царстве Божьем, я думаю, что этот вопрос мы еще с вами более глубоко рассмотрим. И тогда тоже вопрос один повис в воздухе. А тогда зачем мне нужна вера, если Бог не готов решить мои земные проблемы? Вот. А когда-то там, неизвестно когда, будет царство, но не сейчас. И я думаю, мы эти вопросы дальше с вами будем рассматривать. Сейчас у нас время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас, Сергей Юрьевич, за участие. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано

более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.
1: Может ли быть такое, что люди, заключившие завет с Богом, те, которые стали избранными Божьими человеками, что в конечном итоге они окажутся в числе погибших? Мы с вами продолжаем рассуждать на эту тему. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать нашего дорогого гостя Александра Камнева. Спасибо огромное, Александр, за такие интересные беседы. Лен, вот мы поговорили уже о чем, когда мы рассуждаем о том, может ли человек спасенный вдруг оказаться в числе погибших.
2: Но мы вот как раз очень, ну так, довольно-таки подробно затронули о разделении колен Израилевых, да, на Северное царство и Южное царство. И как раз вот говорили о колене Дана и Ефрема, почему же их нету?
3: Да, в контексте того, что... Да.
1: Среди спасенных.
3: Да, среди спасенных, mm-hmm. то есть тех, которые будут жить mm-hmm. в самом конце.
1: А были ведь избраны Божьим народом.
3: Да, то есть вот те люди, 144 тысячи, на которых печать поставлена будет в конце времен, да, mm-hmm. и которые встретят живыми Иисуса Христа, Его пришествие, вот, на них будет поставлено, на их челе поставлена будет печать Божия, имя их отца, да, то есть
1: имя
3: отца Бога. Отца Бога, да, угу. то есть вот, будет поставлено, да. И мы с вами говорили, а как же так, то есть это же не соответствует тому, что написано в книге Левит, 1 глава, почему-то там пропало два имени, да, это как раз Дан угу. и Ефрем, да. Вот. И мы продолжаем во второй передаче уже их искать, да? куда же они могли деться. Мы с вами вспомнили о том историческом разделении колен Израилева, которое случилось в эпоху там, ну, после Соломона, да? когда он умер, в эпоху его сына Рваама. Мы с вами вспомнили, что 10 колен были отданы и Рваму, да? царю Израильскому, да? Северного царства. Бог его избрал и обещал ему престол упрочить его, если он будет следовать его путем. Да? И Южное царство – это Иудея, это значит Иудейское царство со столицей в Иерусалиме. И мы с вами говорили, вот давайте посмотрим на схемку, что именно в Иерусалиме Бог поставил свой престол в виде значит, построенного Соломоном храма. Там находился во святом святых ковчег Завета, где между херувимами открывалась слава Божья во святом святых. Да?
1: Угу. Вот. Слава Божья – это прямо реальное присутствие Божье?
3: Это реальное присутствие, физическое. Там я буду тебе открываться.
1: Бог сказал.
3: Да, конечно. Мы же знаем, что Надав и Авиу пытались туда войти, и они буквально сгорели от присутствия Бога. Угу. Вот, посмотрите, Бог повелел трижды в году приходить всем мужского пола, да, из всех колен, на поклонение в то место, где он поставит свой престол, который я изберу, как говорит Священное Писание, да, это в Иерусалиме. И вот та дорога, которая, значит, нам показана, это дорога с севера на юг, дорога из Северного Царства, по которому был вынужден ходить народ Божий.
1: И это быстро, трижды в год.
3: Трижды в год. И это быстро сообразил Иервам, сказав, что раз они туда будут ходить на поклонение к царю,

0: там, где столица царя иудейского, да, Равама, то народ и снова станет его подданными. И для этого...
1: Вернется в Южное царство.
0: Да, да. И вот для этого, да, то есть для этого он вводит систему поклонения золотому тельцу. То есть это ложная система поклонения. Он называет его Богом Израиля, который

0: Чтобы пройти, значит, в сторону Иерусалима, нужно идти было мимо Вифиля. И тогда по замыслу Яровама так оно и было. Люди приходили на поклонение вот к тельцу южному, да, так называемому. И был телец северный, который находился в Дане. И мы с вами видим уже Дан, да, то есть вот имя Дан, которое исчезло. Вот город Дан как раз. Вот, вы знаете, что...
1: Так и исчезнувшее колено, одно из исчезнувших колен, да?
0: Да, Дан. А мы знаем, что Вифиле принадлежало колену Ефрема как раз.
1: Вот. То есть как раз те там, времена, да. Где стояли вот эти золотые тельцы?
0: Именно, именно колено Ефрема. То есть вот мы нашли Дана и Ефрема на самом деле. И мы с вами говорили, что очень важно правильно поклоняться Господу. То есть так, как Он повелел это делать.
1: То он ведь понимал, что сатана будет искушать нас, отклонять всячески, да? Поэтому он очень подробно описал в Священном Писании, как ему нужно поклоняться, какой его закон.
0: И мы сказали, что мы должны правильно понимать образ Бога, образ Иисуса Христа в Священном Писании, сличая постоянно, так ли нам про него говорят, как написано в Священном Писании. Есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И мы с вами говорили о 144 тысячах избранных, что им недаром была печать поставлена на чело, да? А почему так произошло?
1: Давайте напомним, вот что за печать им была. То есть они еще, другим словом, называются запечатленные 144 тысячи. Что за печать?
0: Избранные. То есть суд был произведен уже на небе, они еще живут. То есть история земли еще не закончена, Иисус еще не приходит. Да, но перед тем, как появились вот эти вот признаки пришествия Иисуса Христа, вот эти грозные, да, небесные знамения, которые на небе, землетрясения.
1: То есть это вы про пятую печать сейчас?
0: Про шестую.
1: А, про шестую.
0: Это шестой печати, да. И как люди, грешники побегут спасаться
2: в горы.
0: В горы, в скалы, говорят камням и скалам, падите на нас и закройте нас от...
2: лица.
0: Да, от лица Бога, сидящего на престоле, и Агнца. Вот. До этого момента Бог ставит на всех своих избранных, 144 тысячах, свою печать. Вот. И, соответственно, мы с вами говорили о том, что это символ новозаветнего исхода, потому что эти избранные в 14 главе, там, где тоже...
1: Исход ветхозаветный, это был исход евреев из египетского
0: рабства,
1: плена.
0: Да, когда Бог выводит свой народ в землю обетованную. Исход новозаветный, там уже не Моисей выводит, а выходит кто? Иисус Христос, да, то есть мы с вами когда изучали...
1: Из рабства греха, да?
0: Да, то есть можно посмотреть нашу предыдущую запись, передачу, мы говорили, что... Там они как раз об этой символике, что они поют песню, подобную Агнца. Эту песню, да,
2: Моисея,
0: песню Агнца они поют, да. Вот, это символ исхода.
1: И вот, это как раз параллель, да, вот между ветхозаветным исходом и новозаветным.
0: Да, это параллель, как мы говорили, описана в 11 главе книги Исаии. Там, когда написано, что вот... произойдет ветвь от корня Иессеева, да, об Иисусе Христе, а кончается эта глава тем, что разобью реку Ефрат на 7 ручьев, и чтобы можно было посоху переходить ее. Тогда будет дорога для народа Божьего, как был во дни Израиля, когда он выходил из Египта. То есть это символика у нас.
1: Это какая глава примерно?
0: 11 глава.
1: Исаия.
0: Исаия, да. Вот, это об Иисусе
1: как
0: Христе.
1: Интересно, тоже ведь вот, ну, непонятно было вот мне, а сейчас становится понятно.
0: Вот, и мы с вами вспоминаем пятую печать, и мы с вами говорим, что время начала суду Божьего,
2: Божьего.
0: С Дома Божьего, да?
1: Время начаться суду с Дома Божьего.
0: Да, ибо время, апостол Петр, 1 Петра, 4 глава, 17 стих, ибо время начаться суду с Дома Божьего. Мы с вами говорили, что сначала суд начинается над мертвыми, да? Вот пятая печать как раз этому посвящена.
1: Над мертвыми праведными.
0: Умершего в Иисусе Христе, избравшего, который избрали Христа как своего Спасителя. А затем заканчивается во время, то есть, когда Иисус приходит, кто-то же живет из народа Божьего. Да?
1: Это второй раз приходит, второй пришел.
0: Да, и вот 144 тысячи, это как раз символ именно этих людей.
1: Это символ праведных людей, да, которые будут на земле живыми, да, когда

0: придет Иисус Христос.
1: Именно, да. Именно им ставится печать. И отсутствует два колена там.
0: Дана и Ефрема.
1: Дана и Ефрема, да. Мы определили...
0: То есть те, которые в Ветхом Завете поставили идолов вместо Бога.
1: Именно, именно. Именно там было поклонение. Почему? Потому что, смотрите, о чем там говорится вообще? Какая символика? Там опять телец, а телец связан с исходом.
0: Это где телец?
1: Ну, телец в Дане и телец в Вифиле, да? Угу. То есть, а телец — это тот телец, которым поклонялись на Синае.
0: Да,
1: это
0: да,
1: связано... Да.
0: Когда народ, когда Моисей ушел на гору Синай, пробыл там 40 дней, народ сказал, мы не знаем Бога, мы не знаем Моисея, и попросили Аарона сделать им
1: тельца. То есть здесь есть мотив исхода, да? То есть, новозаветный исход. Вот. И поэтому... как раз именно вот в этих двух коленах, вот почему именно этих двух колен нету.
0: В числе 144
1: да.
0: спасенных.
1: Но был же суд, когда они были исключены. Мы, помните, говорили о том, что на суде открывается книга жизни, на самом деле, в которую вписаны все люди, кто когда-либо заключил завет.
0: То есть этот суд еще не был, а будет?
1: Он сейчас идет, да?
0: То он есть сейчас.
1: И будет идти до почти самого пришествия Иисуса Христа.
0: Второго.
1: И вот эти события, запечатления 144 тысяч, как раз и есть как раз буквально самые преддверия вот пришествия Иисуса Христа.
0: То есть те, кто поклоняются идолам в настоящий момент, хорошо бы все-таки сказать, что за идолы могут у нас быть сегодня, вот они не окажутся в числе спасенных, правильно?
1: Идол может быть любой. Любая вещь, любой человек, что угодно, что заменяет собою Бога в нашей жизни.
0: То есть можно сказать, что, например, ну вот говорят о том, что бывает зависимость даже от человека. То есть если человек занимает твои мысли большую часть времени, значит, это зависимость. Ну, я не знаю точно, как это объяснить. В негативном, может быть, там каком-то плане. Вот. Или если какое-то, не знаю, там... Ну вот пристрастие, о котором ты постоянно думаешь, к которому ты постоянно стремишься.
1: Оно на первом месте стоит.
0: Оно на первом месте, оно важнее Бога. Да. Любить человека – это хорошо, это правильно, мы должны любить друг друга. Но на первом месте должен быть Бог. Тогда любовь к человеку, она обретет свой настоящий правильный смысл. Он не станет для нас идолом, он не превратится для нас в Бога. Да.
2: Даже Господь сказал, что если дети ваши... не должны разделять вас с Богом.
1: Вас любят больше, чем меня.
2: Недостоин.
0: И тут нету совершенно какого-то произвола, какой-то тирании со стороны Бога. Он, наоборот, он нас знает, он понимает, что если мы человека делаем центром своей жизни, то эти отношения будут только разрушаться. Mm-hmm. А в то время, когда Бог – центр нашей жизни, то все отношения человеческие, они будут только облагораживаться, они будут только освещаться, они будут только наполняться настоящей любовью, которую будет давать Бог.
2: Но даже у многих пророков написано «проклят человек, надеющийся на человека», потому что дыхание его в ноздрях его, то есть умер человек, а его нет. А мы не надеемся, если на жизнедателя, который источником является жизни каждого из нас, то тогда жизнь наша, как бы сказать, так же коротка, как коротка жизнь любого человека, если мы надеемся только на него. А так мы имеем жизнь вечную, потому что Господь вечен.
1: Именно так.
0: То есть, вот, Александр, отвечая на вопрос, могут ли избранные Божьи оказаться в числе погибших, вот если мы делаем себе идолом что-то, ставим его на место Бога.
1: Или не знаем Бога на самом деле.
0: Или не знаем.
1: И поклоняемся чему-то другому, называя это Богом, даже Богом Израиля, Иисусом Христом.
0: Да.
1: А ведь это ложная система поклонения, за этим стоит сатана именно. Кстати, пока есть время, хочу сказать, вы знаете, что слово сатана используется в Ветхом Завете. И вот этот вот Иеровоам, один из трех как раз, противников Богу, противников Соломону. А Соломон это кто? Это сын Давидов. А Давид это образ Иисуса Христа. И там используется арамейский корень сатан, то есть противник. И
0: как раз... Иеровоама?
1: Да. И он назван сатан, противником. Три там перечисляется, и среди них Иеровоам, которые противодействовали Соломону. Он же еще противодействовал ему когда-то. Вот.
0: Очень интересно,
1: на самом деле. То есть за ложной системой поклонения стоит, хотел сказать, Иеровоам, сатана. Вот. Давайте с вами докажем, что мы исправим.

0: Или правильный образ ветхозаветник для того, чтобы доказать, почему именно эти колени. Вот посмотрите, что означает «дан» на языке оригинала. Да? Угу. Посмотрите, «дан» – это судья или суд. Угу. Да? Что угу. означает «вифиль»? Это «бейт-эль», буквально «дом Бога». Угу. Дом Бога, понимаете? Угу. И если мы соединим два этих понятия один за другим, то суд плюс дом Бога получается суд над домом Бога.
1: Угу. И там оказались два колена, которые на самом деле не Богу поклонялись.
0: Конечно, конечно. Так и получилось. Посмотрите, что опять пишет Петр. Ибо время начаться суду с чего?
1: С Дома Божьего.
0: Вот мы как раз изучаем святилище, изучаем семь печатей и говорим, что как раз в этих семи печати, пятая печать и шестая печать, говорится именно о суде над Домом Божьим. Пятая печать – это суд над мертвыми. Угу. Начинается. А шестая – это заканчивается суд уже над живыми, это конец суда. Угу. И посмотрите, кто не попадает в число избранных. Вот как раз эти два имени. Это Дан и Ефрем.
1: И у Петра говорится,
0: да.
1: это не покаяющийся.
0: Ефрем, потому что Бейт-Эль находился, вот этот вот Вифиль находился в его колене.
1: Да, а у Петра тут сказано, что это не покоряющиеся,
0: не покоряющиеся
1: Евангелию
0: да.
1: Божию.
0: Не покоряющимся, угу. да. Помните, что Иисус сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи»,
1: угу. войдет в Царство,
0: да, в Царство Небесное. А кто войдет?
2: Только те, кто слушал Бога и шел за Ним.
0: Кто шел за Ним, кто угу. слушал и шел за Ним.
2: А потому вот... что Господь сказал, пусть путь да. истина и жизнь.
0: Да, да. вы знаете, чем это... кончается Нагорная проповедь у Матфея? Давайте с вами сейчас найдем.
2: Угу. Пятая.
0: Это седьмая глава Евангелия от Матфея. Кончается, как раз вот интересно, сейчас давайте сейчас откроем. Вот тогда объявили, я не знал вас, даже если вы изгоняли бесов моими именами, да?
1: Моим именем.
0: Да. Итак, говорит Иисус, угу. делая заключение, «всякого, кто слушает слова мои, сии исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на чем?»
2: На камне.
0: На камне. А кто этот муж благоразумный? Что он делает? Два действия. Первое.
2: Слушает Бога, да, и исполняет.
0: Исполняет. Муж благоразумный, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки. Вот как раз вот ангелы сдерживали стихии, да?
1: И
0: подули ветры, да, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И второй вариант. А всякий, кто слушает сии слова мои, и что это там?
2: Не исполняет.
0: И не исполняет слова мои, да? Кому подоблю? Человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое, говорит Иисус. Посмотрите, два типа верующих людей, которые приходят в церковь, слушают проповеди, читают Библию, знают истину. Но что они делают?
2: Но живут по-своему.
0: А живут все равно по-своему.
2: Делают по-своему.
0: Да. Они не познали Бога на самом деле. Для них Бог – это какой-то другой образ. Вот этот вот телец, который к Иисусу Христу, не имеет никакого отношения на самом деле. Они поклоняются Ему, поклоняются себе, поклоняются своим прихотям. Они не стали. Что сказал Иисус? «Придите ко мне все труждающие, обремененные, что сделаете?»
2: «Успокою вас».
0: «Научитесь от меня».
2: Да, да.
0: «Да, возьмите от моего, – говорит Иисус. Дайте мне, чтобы я вам управлял, чтобы я изменил ваш характер. Вот, понимаете? И будет падение, великое падение, потому что они не поставили свой дом на вот этом избранном камне.
1: На
0: треугольном,
1: Христе. На подлинном Христе.
0: Да, на подлинном Иисусе. То есть как важно нам знать Иисуса Христа, который да. открывается нам в Священном Писании.
1: Ну что ж, Лена, еще что-то хотела сказать?
2: Нет, нет, я просто
1: вдохновлена.
2: Да, вдохновлена.
1: Ну что ж, слава Богу, Александр, спасибо огромное за эти рассуждения. Вот не думала, что рассуждение о двух потерянных коленах Израиля можно вот к этому подвести. Спасибо огромное, ждем новых встреч. Какая наша следующая тема будет?
0: А наша следующая, мы продолжаем шестую печать. И общий сон спасенных у нас следующий.
1: Слава Богу, очень вдохновляюще. Ждем этой новой встречи с вами. До свидания.
0: До свидания.

0: Ребята, иногда чувствуешь, что летнее время самое лучшее и самое драгоценное. Почему-то сегодня как раз тот день.
1: Это потому, что от лета осталось всего-навсего несколько дней. Привет! А так как раз и бывает, когда чего-то мало, ценишь это больше. Ну, что ни говори, лето кончается. Обидно.
0: А я знаю один способ, как продлить лето.

0: Вот.
1: Получается, лето продлить совсем несложно. Надо только найти плаксу кота и накормить его молоком.
0: Или сметаной, а можно сливками. Корми себе кота, и лето никогда не закончится.
1: И где же этого кота найти?
0: Вот на этот вопрос, если честно, у меня ответа нет. Кот куда-то просто спрятался, и никто его не может найти. Вот лето на убыли идет.
1: Значит, кот спрятался, а лето кончается. Что ж ты нам еще интересненького скажешь?
0: Ребятам скоро в школу.
1: Надо же, как радостно ты об этом говоришь. А я почти уверена, что в это последнее, драгоценное летнее время и меньше всего хочется о школе думать.
0: Почему это?
1: Димыч, ну кто же хочет в школу идти?
0: Я совсем не против.
1: А ты там был?
0: Нет, я же ведь подсолнух.
1: Вот то ты и оно. В школу почему-то хотят идти те, кто там еще не был.
0: Я думаю, что узнавать что-то новенькое – это всегда интересно. Заниматься одним, другим, третьим понемногу, петь песни, слушать истории. Я никогда не думал, что это может не нравиться.
1: Я согласна. Узнавать новое интересно. Димыч, ну кто же ходит в школу за знаниями? В школу ходит за оценками. А чтобы хорошую оценку получить, знаешь, надо сколько всего учить, вместо того, чтобы гулять.
0: Наташ, я думаю, ты не очень хорошо представляешь школу.
1: Ну да, я согласна. Вообще-то я и сама не против поучиться. Мне даже хочется разных, может быть, полезных советов ребятам дать об учебе. Вот только давать советы одно, а следовать им совсем другое.
0: Так, может быть, мы подумаем, как поинтереснее к учебе относиться?
1: Ну, в общем-то, трудно учиться, если не догадываешься, что это потом тебе пригодится. Поэтому поговорим о важности знания. А для этого нам понадобится помощь одних известных героев и чуточку времени. Представьте, ребята, что это не Димыч и Алиса.
2: Привет.
1: А я и Пятачок. Как-то раз Пятачок пришел к ИА. Я был чем-то занят. Пятачок подошел поближе, чтобы посмотреть, в чем дело. Перед ИА на земле лежали три палочки, на которые он внимательно смотрел. Две палочки соприкасались концами, а третья лежала поперек них. Пятачок подумал, что, наверное, это какая-нибудь западня. «Ты не знаешь, что это такое?» – спросил ИА. «Нет», – сказал Пятачок. «Это А». «О», – сказал Пятачок и подошел поближе. «Какое О? Это А. Во всяком случае, пока кто-нибудь

0: путь на него не наступит, строго сказал он. Пятачок поспешно отскочил назад и понюхал свои фиалки. Ты знаешь, Пятачок, что означает «а»? Нет, я не знаю. Оно означает учение, оно означает образование, науки и тому подобные важные вещи. В этом лесу, продолжал я, толчется масса всякого народа. Но что они знают про букву «А»? Ничего. Для них это просто три палочки.
1: Ребята, когда в отличие от ИА не понимаешь важности знания, то, конечно же, можно думать так. Зачем оно это учение? От него одно только мучение. Вот закрыть бы все школы, здорово будет, никаких тебе уроков. И правда, никаких тебе уроков. И все перестанут учиться читать и писать, и будет у нас, как в лесу, масса народа, для которого буквы будут просто палочками. Или в лучшем случае, закорючками.
2: Если, конечно, вовремя им подкрепиться. Да!
1: А раз так, то нет никаких сомнений, что учиться надо. И тогда уж лучше искать интересное в учебе, чем прятать двойки от родителей. А интересного в ней в учебе много.
3: Если уж самое упрямое животное соглашается с тем, что знания важны, то, я думаю, у вас, ребята, никаких сомнений не осталось. Мир устроен интересно. В нем всегда найдется что-нибудь интересненькое для узнавания. Знаете, мне иногда кажется, что Бог специально придумал так много загадок, чтобы нам интереснее было жить, думать, искать ответы.

0: садика тугою. И думаешь, вот это да, откуда эта радуга?
1: Рифма сбилась. Наташ, а я думал то, что в школе можно узнать много ответов на самые интересные вопросы. Ведь вокруг столько всего загадочного. Например, почему после дождика бывает радуга? А почему на траве бывает утром роса? Почему звезды падают? И откуда пчелы берут мед?
2: Ребята все это могут узнать. Ведь химия, физика, биология, геометрия и другие школьные предметы могут дружески ответить на самые разные интересные вопросы. С друзьями, предметами, ребятами. И учиться будет не скучно. И оценки у них будут хорошими.
1: Да, ребятам повезло с друзьями, школьными предметами. Ведь они столько интересного знают. Вы когда с ними поближе познакомитесь, то, пожалуйста, не в службу, а в дружбу. Узнайте для меня пару ответов. Ладно? Вот мне, например, интересно, почему после лета всегда бывает осень, а не зима или весна.
2: А пока лето не кончилось, мы надеемся еще разок с вами увидеться.

0: Привет, ребята! Сегодня у нас сплошные фокусы и чудеса. Ты подготовилась, Ангелин?
1: Да, у меня будет целых два фокуса.
0: Ого, у меня тоже. Итак, первый фокус. Как ты думаешь, прилепится ли стаканчик к воздушному шарику?
1: Прилепится.
0: Продемонстрируй. Так. Ну что, получается?
1: Нет, он приклеивается.
0: Давай я тебе покажу. Давай стаканчик. Смотри, берем шарик, надуваем его. Смотри, оп, какой фокус.
1: Чудо.
0: Только если выпустить воздух из шарика, стаканчик упадет. Вот такой фокус. А у тебя какой?
1: Смотри. Берем бутылку и колпачок от ручки. Помещаем колпачок от ручки в горлышко бутылки. Сейчас я дуну. И как ты думаешь, Машенька, куда улетит колпачок?
0: Ну, ясно, в бутылку.
1: Смотри.
0: Ого, ничего себе!
1: Законы физики.
0: Это замечательно. Ангелиша, а ты когда-нибудь видела, чтобы газета вертикально стояла?
1: Нет.
0: Я тебе сейчас покажу, смотри. Оп, да?
1: Круто.
0: Хоть покажу, как это получилось?
1: Давай.
0: Смотри, берем газету, тянем ее за разные краешки, внизу немножечко складываем. Видишь, в серединке получается такой изгиб, складочка. И натягиваем чуть-чуть. Хоп! И газета стоит.
1: Круто.
0: Здорово, правда? Вот такой фокус. А у тебя еще какой-то фокус был?
1: Смотри. Берем стакан.
0: Так.
1: И соломинку. Сейчас я ее положу на стакан, и она будет сама двигаться за моей рукой.
0: Интересно.
1: Смотри.
0: Как у тебя это получается?
1: Она двигается, потому что я ее потерла о синтетическую ткань.
0: Вот это чудо! Класс!
1: Эх, Маш, я бы хотела еще одно чудо сотворить дома, пока мама с работы не вернулась.
0: Какое?
1: Хочу, чтобы мамин любимый цветок стоял целый и невредимый.
0: А что с ним случилось?
1: Слетел с подоконника. Все из-за рыжика, нашего кота. Мы его с моим братом Никитой хотели поймать, чтобы погладить. А он прыгнул на подоконник и столкнул цветок. Горшок упал и разбился. На полу осколки, земля и сломанный цветок.
0: Да, неприятность. Но не все потеряно, Ангелиш. Цветок можно вернуть к жизни.
1: Ты можешь совершить такое чудо?
0: Я? Нет. Бог может совершить. А я могу дать подсказку. От этого цветка нужно взять веточку, поставить стакан с водой, и когда она даст корни, посадить в горшок.
1: Точно! И вырастет снова большой цветок.
0: Именно так.

0: Эта необыкновенная история случилась давным-давно, 2000 лет тому назад.
1: В далекой стране Израиль жила семья. Две сестры – Мария, Марфа и их брат Лазарь.
0: У них был друг, который очень любил приходить к ним в гости. Знаете, кто был этим другом? Сам Иисус Христос.
1: Повезло им иметь такого друга.
0: Однажды в этой семье случилось несчастье. Лазарь очень сильно заболел.
1: Сестры попросили поскорее сообщить эту печальную новость Иисусу. Ведь Он мог исцелить любого. Даже слепые начинали видеть, а хромые легко ходить.
0: Только Иисус далеко находился от их селения. Как ни странно, Он уже обо всем знал и собирался прийти к друзьям. Но когда Иисус пришел, Лазарь уже 4 дня как умер и был похоронен в пещере.
1: Марфа, увидев Иисуса, бросилась к Нему навстречу со слезами. «Господи, — сказала она, — если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой».
0: «Воскреснет брат твой, — ответил Иисус. Верующий в Меня, если и умрет, то оживет».
1: «Я верю, что воскреснет, и верю, что Ты Христос, Сын Божий, — ответила Марфа. Сказав это, она пошла позвать свою сестру.
0: Мария, когда узнала, что пришел Иисус, поспешила к Нему. За ней пошли многие люди, которые утешали ее в горе.
1: Она пала к ногам Иисуса и тоже сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой».
0: «Где Вы положили Лазаря?» – спросил Иисус.
1: Сестры проводили Иисуса к пещере, вход в которую закрывал камень.
0: Подойдя к этому месту, Иисус заплакал.
1: А люди вокруг стали говорить: «Посмотрите, как сильно Он любил Лазаря».
0: Тут Иисус сказал: «Уберите камень».
1: Люди удивились этой просьбе, но отодвинули камень от входа в пещеру.
0: Тогда Иисус громким голосом сказал: «Лазарь, выходи!» Все люди вокруг, не отрываясь, смотрели на пещеру.
1: И тут появился Лазарь. Он вышел из пещеры. Руки и ноги у него были обвязаны белой тканью, а лицо – платком.
0: Так раньше хранили умерших. Иисус сказал: «Развяжите его».
1: Люди вокруг застыли в изумлении. Сестры побежали к Лазарю.
0: Все плакали от счастья. Лазарь воскрес. И те, кто увидел это великое чудо, поверили, что Иисус – Сын Божий.
1: Дамаш, повезло Лазарю, что его Бог оживил.
0: Повезло всем людям, Ангелиш, потому что Бог подарит всем новую жизнь.
1: Ух ты! Это прямо чудо и чудес! Можно теперь все время радоваться и веселиться.
2: Да, и делать чудо-поделочки.
1: Это какие?
2: К примеру, можно из полоски бумаги сделать веселую кошечку.
1: Из простой полоски?
2: Угу.
1: Давай!
2: Итак, берем 2 больших полоски. Тебе какие ножницы? Оранжевые или красные? Держи. Нам понадобятся еще фломастеры, карандаш и клей. Выбирай. Итак, берем полоску и отрезаем от нее. Делим ее на 2 части. Одну узенькую берем, а другую будет широкая. Так, отрезаем от нее узкую часть. Узкая, ну вот примерно с пальчик. Даже может быть чуть-чуть поуже.

0: Так. Хоп, и отрезали. Получилось из полосочки две. Одна узкая, а другая широкая. Узкую пока откладываем. Здорово у тебя получается. Угу. Супер. И пока эту узкую мы откладываем в сторону. Дальше мы начинаем эту полосочку делить на части. Берем и отмеряем примерно чуть меньше квадратика. И чертим. Здорово. Следующая часть больше этого квадратика, чуть-чуть побольше нашего первого. Так, очертили. Следующая часть меньше нашего первого квадратика. Примерно в два раза. Так, и мы поделим еще на две части. Следующая наша часть будет примерно такая же, как этот квадратик. Может быть, чуть-чуть побольше, чуть-чуть прям совсем. И тоже очертим. Последняя наша часть, да, мы делим на три части. Вот так делим двумя вертикальными линиями. Примерно одинаковыми. Раз, два, три. Молодец! Отлично, это будут наши лапки. И теперь мы рисуем эти лапки. Рисуем как будто дугу. И в ней снова делим эту дугу на три части двумя полосочками. Это будут лапки. Дуга. И две полосочки. Классно. Можно три. Совершенно верно. Это же ноготочки нашей кошечки. Возвращаемся к нашему первому квадратику. Здесь у нас будет мордочка. Давай ее тоже нарисуем. Итак, мы рисуем ушки. От одного уголочка мы чертим к нашей дуге. И также от другого уголочка чертим тоже к нашей дуге. Внутри мы рисуем треугольнички, как ушки. Так, потом рисуем глазки. Глазки у кошечки. Треугольничек вниз, да, острым концом вниз. Это будет носик. Маленькую вертикальную линию вниз. И рисуем ротик у кота. Также рисуем наши усы. Ну, примерно по три усика можно сделать. Вот такой кот. Мордочка такая получилась. Смотри, у меня вот такая.
1: У меня вот такая.
0: Здорово. Сейчас мы с тобой. Давай, берем ножницы. И отрежем лишнее. Так. Какой милый кот у тебя получился. Отлично. Сейчас мы вырежем полосочку посередине. Да, только вот так вот с двух сторон. Мы вырезаем лапки тем самым. Вот так. Раз. И два. Отлично. Молодец. И ножницы пока откладываем. Теперь мы будем собирать нашу кошечку. Мордочку мы отгибаем от себя по той линии, которую мы прочертили. Так. Здорово, правда? Все остальные линии мы на себя отгибаем. Итак, следующие линии мы отгибаем на себя, которые поменьше на себя. Это наша спинка у кошечки. А последнюю линию мы не отгибаем на себя. Смотри, как ангелишь у меня. Вот видишь? Угу. Классно у тебя получается. Все, мы с тобой ее сложили. А теперь ту линию посередине, которую мы вырезали, мы как раз-таки отгибаем вовнутрь. Это будет такой животик. Так. Угу. Если есть лишнее, можно немножечко ее отрезать, чтобы она не мешала.

0: где-то половинка от этой линии. Угу. А теперь нам понадобится клей. Берем клей. И вот этот вот животик мы проклеиваем ближе к лапкам, у самого-самого края. Так, а теперь берем и нашу вот эту вот внутреннюю спинку мы приклеиваем к этому пузику. Прям к самому-самому краешку. Здорово. Чуть-чуть держим, да, чтобы наша кошечка приклеилась. Отлично. А теперь почти все нам осталось сделать только хвостик. Для этого нам понадобится полосочка, которую мы отрезали. Ну и давай, наверное, где-то половинку от этой полосочки мы отрежем. Так, берем, отрезаем. Угу. А дальше нам понадобится карандаш. Мы этот хвостик немножечко загибаем с помощью карандаша. У нас такая, у нас же веселая с тобой кошечка. Вот. Держи. Так. Мы делаем веселый хвост у нашей кошки. Здорово. А теперь, видишь, мы с тобой хвост загнули. И с той стороны, где есть загиб, мы промазываем другой кончик. Клеем, промазали и приклеиваем к спинке нашей кошечки, которая выгибается. Вот к этой спинке, к нашей части, которая была самая маленькая, мы приклеиваем хвостик нашей кошечки. Получается, что хвостик загибается в сторону мордочки кошечки. Все. Чудо из полосочки готово.
1: Такая милая кошка у нас получилась. Маш, а ведь вокруг нас вообще полно чудес, правда?
0: Конечно. Главное – уметь их замечать.

0: Дорогие ребята, а какие чудеса замечаете вы?
1: Напишите нам, будет интересно узнать о них.
0: Всего вам самого чудесного!
2: Пока! Пока!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о самой великой книге, книге Библии. Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей сегодняшней встречи — «Троица в книге Откровения». В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, сразу хочу вам задать вопрос. Вообще вот слово «троица» в Священном Писании не встречается.
1: Не встречается.
0: Ну, соответственно, у некоторых христиан вызывает сомнение вот с этим словом «троица», что оно часто используется в нашей там, культуре, в богословии. Ну, соответственно, это не библейское некое учение. Mm. Можно с этим согласиться или нет?
1: Смотрите, вопрос хороший, интересный. Согласиться с этим вряд ли возможно, и вот почему. Слово «троица» действительно в Библии никогда и нигде не встречается, как и много других слов.
0: Кстати, которые... а вы могли бы сразу сказать вообще, но откуда появляется, в какое время это слово «троица»?
1: «Троица» — это уже в богословии отцов появляется. Ну, давайте вот по вашему вопросу. Смотрите. Писание было написано древними евреями. Ветхий Завет на древнееврейском, древнеарамейском, новый на греческом, но все равно его писали практически все те, кто принадлежали иудеи.
0: За малым исключением.
1: Принявшие Иисуса Христа как своего Спасителя, как Сына Божьего. И вот их мировоззрение, их, скажем так, языковая личность, если говорить филологическим языком, лингвистическим терминологией, отличается от греков. Вот смотрите, кто создал науку?
0: Греки.
1: А разве до этого не было математики, не было астрономии? Ведь египтяне строили сложнейшие
0: вавилоняне
1: пирамиды.
0: Вавилоняне строили.
1: Вавилоняне научились, время создали, счет.
0: То есть наука была?
1: Это не наука. Это было некое знание. Но науку создали, научный аппарат, научное мышление создали кто?
0: Греки.
1: Греки. Ни евреи, ни вавилоняне, ни египтяне. Так вот, слово «троица» и понятие «троицы» родилось, когда весть Евангелия пошла в античном мире, в мире, преобладающем греческой культурой, греческим мышлением, но уже Римской империи. И вот это своеобразный перевод богословия, богословского языка евреев, Израиля, Иудеи на язык науки греков. Смотрите.
0: Это как происходит... До рождения Иисуса Христа, так?
1: Нет, это происходит уже с формулировкой христианских убеждений.
0: Нет, перевод на греческий.
1: Где вы найдете, например, в Библии символ веры, догмы, убеждения, вероисповедания, доктрины? Где вы найдете четко сформулированные 1, 2, 3, 4, 5?
0: Конечно, нет. Это не доктринальная книга.
1: Это истории. Но если мы начинаем ее читать, изучать, пытаться как-то сформулировать, концептуализировать, то мы уже переходим на язык науки, на язык греческий. И рождаются новые слова, новые формулировки, новые жанры, что ли, новые концепции. Это Библия, это история, которая рассказывает о взаимоотношениях, о делах, о происходящем. А совершенно другой язык, греческий. Или, например, смотрите, последний пример.
0: Хорошо.
1: Где вы в Библии читаете, Давид шел не спеша, его русые кудри легко развивались под дуновением ветра, его выступавший из-под кудрей нос, орлины там и прочее. Где вы читаете
0: это
1: описание?
0: Описание явно такого нет. То есть нет. За малым исключением, да, может... Там, как
1: это малое там, исключение
0: был,
1: был красив лицем и красив станом. Или выше от

0: ключей своих.
1: Да,
0: всего народа. Вот и все исключение.
1: Скудное такое,
0: конечно,
1: вот описание.
0: Конечно, да, потому что евреи мыслили иначе. Там такое глагольное мышление, мышление в действии. Не номинативное, не мышление в существительных концептах неких. Совершенно по-другому. Да? Поэтому художественная литература немыслима на языке древнего
1: то
0: Израиля.
1: Греческий язык, а такой поэтический такой, да, насыщенный, можно сказать, язык.
0: Ну, это и поэтический, в том числе, язык.

0: примеру.
1: Нет, рифмы...
0: Нету, нету. Да. Поэтому, когда мы говорим о слове «троица», возвращаясь к вашему вопросу, то слово «троица» и понятие «троицы» возникло в связи с переводом богословия древнего Израиля, иудеи, еврейского богословия, ну, если можно так сказать, на язык древних греков, язык науки, язык концептуализации.
1: Но вот, Александр,
0: понимаете?
1: Я понимаю. Я думаю, что наши зрители тоже понимают.
0: Надеюсь.
1: Но возникает вопрос, понимаете, вы смотрите. Вы говорите о древнееврейском языке, да? Древнеарамейском языке. То есть
0: мышление,
1: то есть мышление. Более какой-то лаконичный язык, так? И тут вот научный какой-то язык, описательный, поэтический появляется. Это Новый Завет, да, греческий. То есть не мешает ли как-то вот он своим, может быть, не знаю, там, стилем, своим там, жанром, своей какой-то логикой, мышлением, вот этот греческий текст, вот, еврейскому как-то тексту? То есть помогает это, дополняет друг друга этот Ветхий, Новый Завет? И почему все же греческий?
0: Понимаете, когда вы сказали лаконичный, ну да, можно так сказать. Словарный запас еврейского языка в разы меньше, чем греческого. Но в еврейском языке одно слово может иметь десятки, два, три, четыре десятка значений. А греки пытались найти каждой вещи, каждому проявлению свое слово. Так, чтобы мы не путали. Поэтому это другой мир. И нужно переводить не просто слово, а нужно переводить мировоззрение, концепт. Понимаете, если говорить языком науки. Поэтому в связи с этим и возникли идеи Ветхого Завета, идеи еврейской Библии, священных писаний Израиля, были переведены на язык науки. Понимаете? И отсюда возникла новая терминология. Вот,
1: Но в этом нет какой-то профанности?
0: Нет, вот. нет, в этом нет профанности. В этом нет профанности. Но это многое меняет. Это требует другого подхода и другого мышления. И нельзя просто подойти и сказать, а этого слова нету здесь, поэтому это неправильно.
1: Но триединство в Священном Писании, то есть оно ясно, четко, вот, заметно, читаемо, распознаваемо.
0: Да.
1: И, да. Ну, мы бы сказали, невооруженным глазом это можно увидеть.
0: Конечно.
1: Или это,
0: конечно,
1: ну, какое-то требует определенное напряжение.
0: Нет, это можно увидеть легко.
1: И вы готовы утверждать, что и даже в книге Откровения это присутствует?
0: Конечно,
1: идея.
0: В книге Откровения в особенном.
1: Вы могли бы все же тогда какие-то примеры...
0: Давайте будем читать.
1: Да.
0: Давайте книгу Откровения откроем, первую главу.
1: Хорошо, давайте.
0: Я буду стараться компактно, если вдруг что-то вы чуть-чуть подгоните.
1: Хорошо, у меня будет перевод современный.
0: Первая глава книги Откровения с 4 по 6 текст. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вступление. Ну, типичное письменное эпистолярное вступление. Да? Кто? Иоанн. Кому? Семи церквам, находящимся в Асии, и приветствие. Да? Адресант и приветствие. Это типичное вступление для любого письма в античном
1: жанр, да?
0: мире. Да, да, эпистолярный жанр. Но нас интересует само приветствие, оно несколько необычное.
1: В чем необычность этот?
0: А благодаря предлогу мы уже можем увидеть следующее. Смотрите, от кого приветствие? Благодать вам и мир от кого?
1: От того, кто есть, ну и в современном переводе. И кто был, и кто грядет.
0: От того, который есть и был и грядет, раз.
1: И от семи также духов.
0: И от, предлог опять от, два, от семи духов, их местоположение, находящихся перед престолом.
1: И от Иисуса Христа.
0: И от Иисуса Христа. И дальше идут характеристики. Смотрите, мы уже видим приветствие в троическом выражении, как троица. Смотрите, приветствие от кого? От того, который есть и был и грядет.

0: идет раз, одна раз. Личность. И от семи духов, находящихся пред престолом его, два. И от Иисуса Христа, три. Видите, предлог «от», трижды упоминаемый, как бы создает точно так же, как и формула крещения. К примеру, в Евангелии от Матфея, помните? «Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа». И здесь, вот опять-таки, чуть-чуть уходя от откровения, если бы это было три личности, три отдельных персоны, то следовало бы говорить «во имена». Так ведь?
1: Да.
0: «Во имена Отца и Сына и Святого Духа». Но «во имя» — единственное число у существительного «имя». Таким образом, ну, Отец, Сын и Дух Святой — разные личности, но единый Бог. И потом мы начинаем как-то, как же это сформулировать? Триединый, да простите, триединый. Это слово греческое, это слово такое непростое. Еврей никогда бы не думал так.
1: Но, Александр, смотрите, вы вспомнили ту вот евангельскую формулу во имя да. Отца, Сына Ищенную и Святому, формула, да. Святого Духа. Но здесь же в книге Откровения, ну, вы говорите от того, кто есть, да, от кто там... был и грядет, там, от Иисуса Христа, но и от семи духов.
0: Давайте разберем каждое
1: по отдельности. Почему семь духов и почему вы вот считаете, что да. вот это как, имеет какое-то вот личностное такое значение?
0: От того, который есть, был и грядет. Это кто?
1: Ну, это, видимо, Отец.
0: Да. Очень хочется сказать, что это Иисус Христос. Очень.
1: Хочется, но если бы, дальше было не пояснение, да, что вот Иисус да. Христос.
0: Иисус Христос здесь это... будет. Да. Поэтому мы уже понимаем, что это не Иисус. Смотрите. От того, который есть и был грядет. Чуть-чуть ниже, опять это же упоминается. Это вот, смотрите, троичная формула приветствия. От одного, второго, третьего. Когда первый пристает, он уже пристает в форме троичности. Который есть, был и грядет.
1: Но я согласен.
0: Хоть временная последовательность времен не соблюдается, настоящее, прошлое, будущее, а не прошлое, настоящее, будущее. Он, прежде всего, который есть, но он был и который грядет. Восьмой текст. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Это Отец. И здесь вот это вот слово «вседержитель» древнегреческого «пантократор». Ну, вы легко переведете «пантократор». И все, кто, в принципе, да любой переведет «пантократор».
1: «Пантос» — это все, и «кратор» да. — создатель,
0: да? Да, вот это, да.
1: Который все,
0: пантеизм,
1: все создал.
0: Например, да?
1: Тот, который все создал.
0: Да, «кратор» — демократия.
1: То есть это не то английское слово «creation».
0: Нет, это не творение, да. Это демократия, власть.
1: Mm-hmm. А, кратос.
0: Всевластный.
1: Всевластный.
0: Да, владеющий всем. Mm-hmm. Все подчинен. Поэтому вседержитель, все.
1: Александр, тот, спасибо, вот вы так все. Подкорректировали. Да.
0: Вседержитель. Этим словом пантократор называется в Откровении только Отец. Давайте еще четвертую главу откроем.
1: Давайте.
0: Четвертая глава. Сцена.
1: Но вы вернетесь, Александр,
0: да.
1: Вот по пояснению семи духов.
0: Сцена в храме. 4 и 5 глава в небесном святилище, в храме, в пространстве, в сакральном пространстве. А там высоко Царство Небесное. Да, увидим, восседает на престоле. И 4 глава, 8 текст. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Вот здесь последовательность меняется, как вы видите. Итак, это Отец. Первый – это Отец. Когда речь идет, и он Альфа и Омега, он первый и последний, он тот, который был, есть и грядет, или есть, был и грядет. Он, видите, попытка представить его вне времени. То есть все пространство времени.
1: Он не зависит от этого времени.
0: Да, он вне этого. Он который всегда, он есть сущий. Помните, он откроет себя так Моисею в неопалимой купине в книге «Исход». в горящем кусте откроет. Сущий. Тот, который есть всегда, был всегда, будет всегда, вне времени. Альфа и Омега — это, опять-таки, мы

0: можем представить себе круг.
1: Первый, последний. И да.
0: Безначальный.
1: Безначальный.
0: Не имеющий конца. Не имеющий начала и конца. Поскольку точка начала и конца совпадает в некое единое, нерушимое действие. Вот он предстает, Отец.
1: Да, и в 4 главе это вот более посвящено ему. Да, вот та
0: 4 глава, да, мы потом поговорим о ней. Да. Иисус Христос тоже личность, и Отец личность, отдельно действующая личность. Таким образом, мы понимаем, что в этом порядке вряд ли семь духов может быть некое безличностное что-то. Да? То есть в порядке между Отцом и Сыном это уже личностная природа. Если я перечисляю, к примеру, людей сознательно, Федор Михайлович Достоевский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Лев Николаевич Толстой, Петр Иванович Тюткин, то Тюткин выпадает. Потому Понятно. Что идут перечисления писателей, известных классических писателей, и не встраивается туда кто-то еще. Другая фамилия из этого ряда.
1: Ну, не из этого известных, ряда. Да?
0: Да, с да. Ну, если мы говорим, да. Да, там тоже, не знаю, там стол, стул, ковер, диван, небо, кресло. Чувствуете?
1: Да.
0: Небо не к месту. Конечно. Найдите третье лишнее, пятое лишнее.
1: Ну, да, да.
0: Поэтому, когда перечисляется приветствие от трех личностей, мы понимаем, что они по каким-то критериям они едины. Отец, Сын и Дух. Дальше от семи духов. Иногда может смущаться.
1: Смущает.
0: Один, два, три. Там семь духов.
1: И это не первое и последнее упоминание, да, семь духов?
0: Нет, семь книги духов Откровения. Это первое и последнее упоминание, да. Книга Откровения, как вы помните, написана языком символов.
1: Да,
0: и в особенности цифровых символов.
1: Да, да, да.
0: То есть цифры не имеют там своего буквального значения. Семь не значит семь, и три не значит три. Но семь, как вы прекрасно знаете, является выражением...
1: Божественной полноты.
0: Полноты, конечно, полноты. Семь духов – это полнота духа.
1: То есть это символическое о Духе Святом.
0: Конечно.
1: Хорошо, Александр. Также вот, ну, если вы позволите,
0: да.
1: Опять же, вот разговоры, мнения о статусе божественности Сын и Отец.
0: Ой, подождите, давайте мы все-таки чуть-чуть... Хороший вопрос. Чуть-чуть Духа
1: Но Святого. Мы сможем вернуться к
0: этому. Да, мы вернемся. Возможно, Хорошо. Проскачем на современных скоростях.
1: Хорошо.
0: Но вот духа. Просто
1: Но я думаю, что это мест. Тоже было бы интересно, чтобы вы пояснили.
0: Исайя 11 глава. Исайя 11 глава. Это не что-то новое. Кстати, и который был, есть и грядет, и альфа, и омега. Вспомните, у Исаии упоминается Бог, открывающийся, да. Бог Яхве, открывающийся. То же самое о духе. Просто заскочим в книгу Исаии, 11 глава, второй текст.
1: Ну, потому что все Писание богодухновенно.
0: Безусловно. Безусловно. Само себя объясняет, помогает понять. Когда речь идет о отрасли из корня Иисеева, потом заходит речь и о духе. Ну, давайте первый, второй прочтем, чтобы. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух». И давайте пальцы загибать как-нибудь. «Господень, дух премудрости и разума, и совета, и крепости, дух ведение и благочестие. Сколько характеристик духа?
1: Пять.
0: Вот отвлеклись вы, уважаемый Олег. Еще раз. Дух Господень, премудрости и разума, и совета, и крепости, и ведения, и благочестия.
1: Ну семь.
0: Да. Вот эти семь характеристик духа образуют некую полноту духа, которая будет почивать на грядущем Спасителе.
1: Отрасли Тоже семь, да?
0: От корня Иисеева. Да, сыне Давидовом, да, дух в полноте, поэтому семь характеристик духа возвращается.
1: То есть не зря это все же семь, то есть так характеристики.
0: Нет, семь духов. Или чуть-чуть, например, послание к семи церквам, в каждом, каждая из них будет заканчиваться типичной формулой. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам.
1: Что дух говорит?
0: Что дух говорит церквам?
1: Личностные каждое характеристики, то есть каждое он может послание. Говорить.
0: Да, да. Каждое послание заканчивается. А всего послание к скольки церквам в Откровении?
1: Семь.
0: Семь. И семь раз, что дух говорит церквам.
1: Каждый да. раз, да.

0: Вообще очень число 7 в книге Откровения очень часто вот,
1: да.
0: употребляемое.
1: Да. Или, смотрите, опять-таки, 4 глава. 4 глава, 5 текст. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, который суть 7 духов Божьих. Восседающий Отец Вседержитель, Пантократор, и 7 духов у престола его». Выражается через 7 светильников. Или в 5 главе, очень интересно, 5-6, например. «И взглянул я, и вот посреди престола 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Они у престола с отцом, они с агнцем, они говорят церквам». То есть вот этот момент, очень сложный спор был в Средневековье между отцами Филиоквы.
0: Филиоквы – это что?
1: И от сына, если буквально с латыни переводить.
0: Формула,
1: ну,
0: да?
1: Вопрос в том, от кого исходит дух. Угу. Но мы видим, что дух сотрудничает с отцом. Полнота духа. Полнота духа у сына. Полнота духа обозревает 7 церквей. Да? То есть вот он такой. И вкратце вам скажу, чтобы перейти на ваш другой, тоже очень важный и очень сложный вопрос. И от Иисуса Христа. И мы видим 3 номинации Иисуса Христа, 3 наименования, названия Иисуса Христа. Он есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. И 3 действия Иисуса Христа, выраженные через деепричастие. Ему, возлюбившему нас и омывшему, какому что сделавшему, нас от грехов наших кровью свою и соделавшему нас царями и священниками Бога. Таким образом, смотрите, можно ли увидеть... Иоанн – еврей. Мышление еврейское. Пишет на греческом. Иногда
0: да,
1: делает
0: интересно.
1: Ошибки даже. И вот
0: даже
1: приветствие. Да, делает ошибки. Ну, не родной язык все-таки. Ну, не будем об этом говорить.
0: Хорошо.
1: Делает ошибки грамматические. В рукописях. Или, по крайней мере, переписчик это сделал. Ну, ладно.
0: Ну, не будем отвлекаться. Хорошо.
1: Да. Приветствие от отца, от духа, от сына. Отец представлен в троичности времени, как превосходящий прошлое, настоящее и будущее, как вне его находящийся. Дух представлен в полноте через выражение цифры 7. Сын предстает в 3 наименованиях, в 3 качествах и в 3 действиях. 3, 3, 3. Ну, назовите это теперь. Назовите это. Придумайте для этого слово. Для еврея не надо называть, а для грека надо. 3 единый. Приветствие, мир и благодать от 3 единого Бога. Или, иначе говоря, Троицы.
0: То есть в какой-то степени оправдать греков можно?
1: Конечно, да. Греки пытаются дать определение тому, что понимают и знают евреи. Но знание греков и знание евреев – это разное знание, разный язык. Теперь, касательно статуса отца и сына.
0: Да.
1: Возникает иногда вопрос, они... Вообще, каковы?
0: Да, да, да, конечно. Плюс как использование это? Слов отец, сын.
1: Да, отец. Но это метафора. Это метафора, которую нельзя провести полную аналогию.
0: Такое понятие.
1: Нет.
0: Это в статус, да?
1: Статус. Это метафора. Это аналогия. Ну, а простите, ну вот представьте себе. Вот мы читаем в книге Даниила, простите, отвлекусь. Мы читаем в книге Даниила, судьи сели и раскрылись книги. Ну, Библион.
0: 7 глава.
1: Да, ну, а Септуагинту я цитирую, да. Библион. Простите, какие книги в 6 веке до нашей эры? Какие книги?
0: Да, мы как-то с вами говорили.
1: Да, книги были изобретены...
0: То есть в том значении нет. Свитки.
1: Конечно, книги были изобретены в конце 1 века. Ну, в 1 веке нашей эры, после Рождества Христова. Какие книги в 6 веке? И помните, даже та Александрийская библиотека была устроена ромбами такими, куда ложились свитки, а не книжными полками, как мы привыкли.
0: Ну, конечно.
1: Ну, простите, конечно. Нам сегодня смешно. Это сколько людей жило, и на сколько людей нужно завести дела, чтобы все их дела были записаны. Ну, в смысле, папка дела и их дела были записаны. Сколько людей нужно? Это там сколько пространства занято? Мы сегодня можем представить себе, как в электронной книге помещается, ух, какие библиотеки. В одном пространстве. Так что же он видит? Если ему показать ноутбуки у этих судей или планшеты, Даниил обомлеет.

0: Поэтому мы можем говорить о метафоре, когда
1: используется. Конечно, это метафора. Книга здесь не буквальная книга. Хотя в нашем представлении возникает книга. Помните, семиотический треугольник Огдена
0: Ричардса? Да, да, да. Помню вашу программу.
1: Слово, предмет слова, значение. Так, ну, давайте откроем 4-5 главу. Пронесемся эдаким ураганом Катриной.
0: Хорошо, давайте, потому что время у нас все меньше и меньше.
1: Александр. Задача следующая. Услышать прямую речь в 4 и 5 главе. Прямую речь, прямую речь. Когда говорят. Первое мы встречаем, смотрите. Ну, буду уже вам помогать. Первая прямая речь звучит 4-8. И каждое из четырех животных имело по 6 крыл вокруг. А внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, прямая речь. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Кого славят?
0: Который
1: отца,
0: был,
1: отца. Отца. Дальше, вторая прямая речь. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу. Кого славят?
0: Отца.
1: Отца. Пятая глава, мы видим уже девятый текст. И поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас. Кого славят?
0: Иисус.
1: Сына. Чуть-чуть ниже. 12 текст. Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство. Кого славят?
0: Агнец.
1: Сына. И последнее словословие, последняя прямая речь. Все, всякое создание и прочее. 13 текст. Сидящему на престоле и Агнецу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Кого славят?
0: И сидящий на престоле и Агнец.
1: Славит отца, славит отца, славит сына, славит сына, славит отца и сына. Они прославляемы равности. Это
0: Александр,
1: говорит о равности их природе.
0: Спасибо за ваше рассуждение, очень интересно. Я думаю, мы вернемся обязательно к этой книге, нашим дальнейшим программах. Дорогие друзья, тот великий Бог, о котором мы читаем на страницах Священного Писания, Он близок к вам. Открывайте свое сердце для Него, общайтесь с Ним, доверяйте. И тот великий Господь некогда пришел на нашу планету, чтобы спасти нас и подарил нам это спасение. Пусть в вашей жизни будет это покаяние, чтобы примириться с Господом и пройти достойно этот путь. Пусть Господь вас благословляет. Всего вам наилучшего. До свидания.

Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим. Блаженство в деснице Твоей вовек.

Мало кто в этом мире, глядя на постоянные конфликты, насилие и несправедливости, не тревожился бы за свое будущее. Кажется, что зло торжествует, а сильные мира сего безнаказанно ломают судьбы целых народов. «Но где же Бог?» – спрашивают многие. Означает ли все происходящее, что Бог потерял контроль? Кто же действительно управляет историей?

0: Сегодня мы вместе со священнослужителем, доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничек, прочитаем вторую часть первой главы книги Захарии и разберем первые два видения, полученные пророком. Здравствуйте, Василий Иванович.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы уже с вами начали изучать в прошлой программе книгу Захария, да, и сегодня мы продолжаем. На что нам нужно будет самое главное обратить внимание? Вот, или, может быть, вспомнить из первой части?
1: Продолжая исследовать книгу пророка Захарии, мы с вами остаемся еще пока в первой главе. Угу. Это начало всего того, что Бог хочет сказать народу своему, и через призму веков и к нам это звучит. Божьи обетования, Божьи слова надежды, Божий план, который Он имеет по отношению к человечеству, а в частности в то время к народу иудейскому. Угу. И вот это как раз и будет показано в том видении, которое мы с вами сегодня рассмотрим. Их даже было два видения, показанные пророку Захарии и описанные в первой главе.
0: Хорошо, тогда мы, наверное, начнем читать. Прочитаем.
1: Давайте в текст.
0: Первую часть, да, с 8 по 16 текст.
1: С 7,
0: да, по 1 главы. «В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, который в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом, над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет? Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так Господь Саваоф возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великую. И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь. Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф. И землемерная верфь протянется по Иерусалиму».
1: Спасибо. Очень интересный отрывок. Это целый эпизод видения.
0: Да, мужа на рыжем коне.
1: Вот да.
0: О чем это видение вообще, в принципе, как бы говорило? Потому что тут мы видим и также, да, как Господь обращается к... Точнее, ангел, да, вот обращается и говорит про какие-то земли, что их надо обойти, и что они все населены потом, как оказывается. Про что это? Что все мы должны успокоиться?
1: Нет, нам нужно, читая пророка, прежде всего всегда держать в памяти, какой это был период, когда в историческом моменте было дано это видение, что могли для себя услышать современники непосредственно, что мог это, видя сам пророк, глядя на окружающую среду, потому что пророк – это что же человек? Это не некое существо, которое обладает сверхъестественными способностями. Это человек, которому Бог дает определенную весть. И, конечно же, эту весть пророк осмысливает через призму того, что он видит вокруг себя, как говорится, здесь и сейчас. Угу. И, конечно, прежде всего, смотрите, мы начинаем этот отрывок с того, что само видение пророк получает в 24-й день 11-го месяца.
0: Да.
1: Второй год правления Дария. Угу. Это, в общем-то, второй год. Мы вспомним нашу последнюю встречу, а также вспомним, что перед этим мы читали пророка Агея. Второй год Дария. Это упоминается и там, и в самом первом стихе книги пророка Захарии. Это время, когда народ израильский, народ иудейский, спустя 18 лет после того, когда они прекратили заниматься восстановлением храма, ради чего их отпустил царь Кир в свое время идти в родную землю из плена вавилонского. И вот во второй год Дария они принимают решение по зову Господа через пророка Агея начать работы. И процесс пошел. Этот процесс начался в шестом месяце второго года правления Дария. И вот теперь мы читаем дальше в конце 11 месяца. Первое. Нам нужно вспомнить, что календарь, еврейский календарь по счету месяцев, он идет от важного события, когда Пасха. Соответственно, остаются уже считанные дни до Пасхи по иудейскому календарю. Второе, что мы видим здесь, значит, эти события связаны с тем, что работы над восстановлением храма уже начались активно после того, когда народ израильский услышал призыв Господа, что время строить дом Божий. И когда этот процесс пошел, Господь через пророка Захарию теперь дает видение. Видение, в котором он показывает неких всадников на конях. И слышим мы здесь, давайте чуть позволим себе, может быть, по отрывку пойти вперед, вернемся. Слышит он вопрос, который звучит, говорит: «Господи, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет». 70 лет – это период, который был предсказан пророком Иеремией и пророком Иезекиилем, что эти годы даны будут Богом как годы пленения народа израильского, иудейского, находящегося в плену в Вавилоне. Они должны были спустя 70 лет вернуться обратно, и, как сказано через пророка, и тогда отстроится Иудея, и окружающие города, Иерусалим восстановится. Что же получается здесь? Получается, что 70 лет прошли, уже прошло еще плюс 20 лет после того, когда они были отпущены царем Киром, храм еще не восстановлен, ну и, естественно, что быстрее всего и города не были заполнены народом к этому времени. Причин могло быть несколько. Мы как-то с вами, размышляя над книгой пророка Агея, вспомнили историю того, как народ иудейский откликнулся на призыв царя Кира пойти, вернуться домой и начать восстанавливать разрушенные храм, город Иерусалим. Не очень много тогда вернулось. Не очень многие. Кому хотелось идти возвращаться на развалины? Это могли быть только люди, которые, ну, мы бы сегодня их назвали патриоты. Это те, кому, ну, просто хочется вернуться на родину. Хочется вернуться туда, где родной дом, где жили предки. Дома нету, родная земля. Потому что дома разрушены, город разрушен, храм разрушен, все. Но они, несмотря ни на что, хотят вернуться. И они пошли. И вот храм, получается, они не восстанавливали эти 18-20 лет, как они пришли. Они только начали этим заниматься. Они немного дома свои поставили, построили вокруг Иерусалима. А города остальные, которые были города иудейские, они тоже стоят в запустении, не восстанавливаясь. И здесь, в этом видении, как бы для того, чтобы мысль пророка Захарии направить к тому, что у Бога есть план, чтобы все это было восстановлено. Господь в этом видении показывает как бы некую беседу. Беседу ангела и, значит, стоявшему между миртами. Да? Говорит, вот сколько еще пройдет времени, чтобы эти города иудейские были восстановлены, Иерусалим был, потому что спустя 20 лет начали восстанавливать только храм. Иерусалим сам еще не восстанавливали. В принципе, я предполагаю, что и те, кто занимались восстановлением своих домов и жили, как у пророка Агеи, Господь обличает, через пророка говорит, время ли вам жить в домах украшенных, да? Украшали свои дома. Речь не идет об восстановлении домов в городе Иерусалиме самом.

0: Потому что, если мы почитаем про, значит, книгу Неемии, который был, значит, иудеем, отпущенным царем Артаксерсом позже, это очень интересная своя история отдельная, то там написано, что для того, чтобы заселить город Иерусалим, люди из среды себя выделяли энное количество людей, которые должны пойти и жить в Иерусалиме. То есть, если сегодня, к примеру, все рвутся поехать в Москву, жить в Москве, там, в крупных городах, или же из деревень рвутся ехать, я думаю, что в Нижний Новгород из глубинки люди рвутся, ожидая, что здесь будет жизнь какая-то, а на тот момент Иерусалим это были развалины. И, соответственно, все, кто пришли тогда, будучи отпущены Киром, столкнулись с тем, что они не могут восстанавливать храм, потому что у них были препятствия. Они пошли строить свои дома. 100%, что они строили не на развалинах Иерусалима. Они пошли вокруг себе потихонечку размещаться, где свободная земля. Может быть, кто-то в родных селениях своих. Иерусалим остался в запустении. Вот почему здесь, как бы в этом видении, это видение обетования, что будет еще Иерусалим восстановлен, будет Иудея заполнена. Вот. Как бы, несмотря на то, что уже 70 лет прошло, но я бы здесь еще вспомнил, что не только 70, но и 20 после того, как отпущены были народы иудейские из плена вавилонского, соответственно, уже 90 лет прошло фактически. И 70, и 20, а все еще находится в стадии вот только раскачивания начала того, чтобы восстанавливать храм, до Иерусалима еще руки не дошли. И вот на фоне этого появляется это видение. И нам стоит теперь вернуться к тому, что же видит в этом видении пророк.
1: Да, потому что тут какие-то мужи и какие-то кони. Это о чем?
0: Ну, вы знаете, иногда, конечно, те, кто толкует Библию, любят выхватывать определенные тексты, определенные слова и каждому слову давать какое-то значение. Я не отношусь к таким. Я не буду спешить сейчас прямо-таки вот каждого коня там давать определение. Да?
1: Ну, то есть это не имеет сути, да? Это не важно.
0: Здесь общая картина. Здесь общая картина имеет большое значение. Мы видим с вами несколько важных моментов. Первое. Мы видим муж на рыжем коне. Стоит между миртами. В нашем русском языке мы используем слово «рыжий», но если посмотреть оригинальное еврейское слово, то это слово, оно имеет значение «красный».
1: Красным.
0: А мы знаем, что красный цвет у крови. Вот. И мы знаем, что кровь является неотъемлемым атрибутом всего ритуала в служении храмовом. Пролитие крови разных животных, пролитие жертвенной крови, которая используется в всей церемониально-ритуальной службе храмовой, разные виды жертв за очищение, за прощение грехов, благодарности Богу, всесожжение, ежедневные жертвы утренние, вечерние. Все это жертвы, все это кровопролитие. И смысл пролития крови – это очищение от греха, и это спасение. Поэтому здесь присутствует конь, рыжий конь, да, цвет, но наряду с этим мы видим здесь 4 всадника на разных цветах коней.
1: Да.
0: И где-то это может у нас быть какая-то аллюзия на еще 4 всадников из известного нам пророчества Иоанна Богослова. Но мы не видим здесь коня бледного. У Иоанна Богослова есть конь бледный, смысл цвета смерти. Здесь мы этого не видим. Здесь мы видим цвета жизни. И мы видим то, что эти всадники находятся под миртовым деревом. Вот стоит даже миртовое деревья. Что это за деревья миртовые? Вообще сама мирта – это растение, которое является и антисептиком. И некоторые специалисты, которые выращивают растения, и домашние декоративные растения, мирта – это может быть как дерево,

А может быть и декоративный, как куст. И те, кто специализируется этим, они выращивают декоративные эти кустики, миртовые, у себя в домах, в квартирах. Почему? Потому что мирта имеет эфирные масла, которые своим благоуханием они имеют и также антисептические свойства. Убивают бактерии, а значит, они уничтожают все то, что может разрушать, то, что может приносить вред. Наряду с этим оно, миртовое масло мы еще знаем, как эфирное масло, да? Благоухающее масло, которое используется для благоуханий. Таким образом, не только очищение, но еще и благоухание. Благоухание – это всегда некий символ того, что дарует радость, дарует некоторую наполненность добрым, можем сказать, и настроением для тех, кто рядом. Таким образом, мы видим жизнь в благоухании, в спасении и в надежде. И есть, говорит, теперь для этих мужей некоторая задача. Потому что, говорит, кто они, спрашивает Захария. И ангел отвечает, я покажу, кто они. И тогда этот муж, который стоит между деревьями, говорит о них, о себе, в том числе и о тех, кто вместе с ним, это те, которых Господь послал обойти землю. Обошли мы землю, 11 стих, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел и сказал на вопрос, на сколько же, вот уже 70 лет Иерусалим, города Иуды пустые, а дальше отвечает все-таки слова утешения, слова благие, говорит ангел от имени Господа, и что он в 14 стихе читаем, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Иерусалиме, о Сионе ревностью великой. Значит, да, негодую на народы, которые живут в покое, ибо когда мало прогневался, они усилили зло. И Бог дает обещание, что города будут наполнены, а дом, значит, в Иерусалиме, дом мой, говорит Господь, будет, значит, тоже восстановлен. Миссия этих всадников была обойти и измерить землю. Вопрос измерения мы можем в Библии встретить часто в пророчествах, когда Господь показывает что-то, процесс как измерение. Мерная, значит, определенная веревка, а здесь землемерная вервь. То есть, когда определенными, значит, мерами определяется территория какая-то, измеряется. И цель измерения, с одной стороны, это количественное, с другой стороны, качественное. Поэтому в пророчествах, в Библии мы можем встретить вот эту вот такую церемонию, когда Господь говорит, иди и измерь. Измерь город, измерь народ, измерь еще что-то. И вот этот процесс измерения, процедура, она всегда имеет значение оценки. Количественной оценки, качественной оценки. В данном видении мы видим, что беспокойство вселяет то, что земля Иудина и земля Иерусалимские, города Иерусалимские, города Иудины, они не заполнены, они еще не восстановлены. И вообще придет ли то, что они будут восстановлены? Наступит ли такой момент? И здесь от Господа обетование. Обетование о том, что будет восстановлен. Во-первых, смотрите, что? Дом мой – это что? Храм. Затем будет восстановлен Иерусалим. Это будет. И говорит, и земля будет наполнена народами. Здесь упоминается, что да, есть народы, которые усилили зло. Господь говорит, да, есть те, кто пытаются причинять препятствия. Но это зло будет остановлено. Это обетование, которое дает Господь через пророка Захарию. И нужно нам помнить, когда это сказано. Это сказано спустя 20 лет, как народ израильский был отпущен Киром. И за эти 20 лет в жизни иудейских городов и земли Иудины и Иерусалима и

0: более того, храма даже, ничего не изменялось, и вот спустя это время получается видение.
1: Угу.
0: То есть люди не видели процесса восстановления. Все находится пока что в упадке. Так будет ли он восстановлен?
1: Угу.
0: И Господь через пророка Захарию говорит, вы еще этого всего не видите. Помните, у пророка Агея там такой был эпизод, когда Господь через пророка Агея обращается к старцам, которые уже были среди переселенцев, что, возможно, вы, глядя на вот этот восстанавливаемый храм, сегодня со скорбью вспоминаете, какой красивый был храм Соломонов.
1: Угу.
0: Помните, такой есть эпизод у пророка Агея. Здесь где-то эта же мысль, только она немножко с другой стороны, что земля Иудина, она была наполнена, и она снова будет наполнена.
1: Угу.
0: Они измерили землю, и говорит, она наполнена, заселена, все есть. И это видение пророческое, видение ожидания, надежды, видение веры.
1: А вот есть еще одно видение. Вот в этом видении понятно, что Бог дает и слова утешения, да, и показывает, что все еще будет, да, что вот они наконец-таки услышали, да, и...
0: Угу.
1: А вот следующий отрывок, который у нас до конца главы, это про четыре рога, как я понимаю. Что это за четыре рога?
0: Угу. Нужно сказать, что рога – это всегда символ силы, авторитета,
1: угу.
0: воинствования и победы в воинствовании.
1: Угу.
0: Вспомните шлемы нормандских воинов,
1: угу.
0: да?
1: Да.
0: Викингов, у них очень часто на шлемах были рога. Рога – это символ воинствования и победы.
1: Угу.
0: Поэтому очень часто воины на своих шлемах делали роги. Но наряду с этим мы можем увидеть, Господь также дал повеление, чтобы в храмовом служении на жертвенник, на краях жертвенников по четырем краям также были роги. Эти, символ тоже Божьей силы и победы Бога. Кто бы ни восставал против Бога, будет победа. Но что мы видим здесь? Здесь мы видим в этом видении, показаны, вот читаем с вами 17 стих дальше, «И провозгласи, и скажи такие слова, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Это завершается то, о чем мы с вами говорили, да? «И поднял я глаза мои, и увидел вот четыре рога, и сказал я ангелу, говорившему со мной, а что это?» И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля, Иерусалим. Он говорит, был момент, когда Иуда, Израиль, Иерусалим были разбросаны силою войн. Израиль был разбросан полностью, рассеян силами ассирийских царей, которые завоевали и рассеяли Израиль. Иуда был завоеван и рассеян силою Вавилонского царства, Вавилонской империи. Вот. И, казалось бы, ничего нельзя остановить. И более того, когда в 538 году пришел народ иудейский, отпущенный из Вавилона в родную землю вернуться, против них тоже поднялись некие символические роги, рога в виде этих самых народов, которые там заселились, и стали чинить препятствия в том, чтобы восстанавливался храм.
1: Угу.
0: В том, чтобы они снова усиливались.
1: Угу.
0: И даже позже эти народы пишут письмо, что этот народ буйный, и они будут, значит, восставать против царя Вавилонского. Будьте осторожны, не дайте им восстановиться. И вот в этом видении, когда народ израильский принимает решение, народ иудейский принимает решение по пророческому зову от Господа через пророка Агея, не только заниматься личной жизнью, личными делами, но заняться Божьим делом, восстановлением храма, тогда Господь начинает воинствовать за свой народ. Господь становится на его сторону, и он говорит, вот эти четыре рабочих, они идут против этих четырех рогов. Что они идут делать? 21 стих. Он сказал мне так, эти роги разбросали и

0: буду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять их». Здесь уже, видимо, как раз пишется письмо царю Дарию, чтобы остановить строительство, потому что это тем начали заниматься восстановлением храма. А Господь через пророка Захарию говорит: «Те, кто когда-то попытались разбросать и сделать препятствие, причинять народу Израиля, Иудиному проблемы, говорит, эти роги будут сбиты. Никто и ничто не сможет быть против Иуды». И мы знаем, что позже Господь оказал влияние на сердце царя Дария настолько, что Дарий отдал приказ не препятствовать народу иудейскому, чтобы они восстанавливали храм. И мне хотелось бы здесь сегодня, вот завершая рассмотрение этой главы, вспомнить слова, которые записаны в этой главе, в первой главе, в самом начале, в третьем стихе, когда Господь говорит: «Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам». Дорогие друзья, сегодня Господь аналогичным образом обращается к каждому из нас, приглашая нас: «Обратитесь ко мне». Хочу вас заверить, так же, как Господь древности, который стал на сторону своего народа, тогда, когда они приняли решение действовать в интересах Господа, тогда Господь встал на их сторону, защищая. Мы можем сегодня обратиться к Богу, и Господь не оставит никого из нас. Воинствуйте в интересах Господа, стойте на стороне Бога, боритесь со всяким злом и грехом, который в вашей жизни может быть, Бог вас не оставит.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такое мудрое размышление. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. А мы желаем вам Божьих благословений.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находится под землей.

вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды – не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу –

храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы свои

Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть два театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города. –

Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сиденья для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные, богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах

домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещение какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было три отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с четырех сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом и некоторое время потели, снимая грязь, пот с скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей, либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию.
городская

канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здание библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна. В ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы вновь в программе «Небо на земле» продолжаем разговор о жертвах. И у нас в гостях Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Жертвы. В прошлый раз мы поговорили о том, чем они